0: Правда. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: 3 человека погибли, 12, в том числе дети, пострадали при атаке беспилотников в Рязани, сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, повреждения также получили жилые дома и предприятия. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий. Всего за ночь российские военные нейтрализовали 38 украинских дронов над российскими регионами.
1: О запретах.
2: В Курской области предложили запретить майнинг из-за нагрузки на энергосистему. Глава региона Александр Хинштейн направил обращение министру энергетики Сергею Цивилеву с просьбой рассмотреть запрет майнинга криптовалют в ряде районов. Речь идет о нескольких приграничных территориях, где, по словам властей, сложилась напряженная ситуация с энергоснабжением. В правительстве региона пояснили, что мера необходима для предотвращения дефицита электроэнергии, в том числе на фоне повреждений инфраструктуры и сложностей с ее восстановлением.
1: О Ближнем Востоке.
2: США могут нанести удары по иранским ядерным объектам с целью заблокировать доступ к урану. Об этом в интервью Fox News заявил Дональд Трамп. По словам президента Соединенных Штатов, Вашингтон готов к проведению атак в случае отправки Ираном солдат для вывоза ядерного топлива. Пит Хексет шокировал подчиненных приказом об отмене переброски войск в Польшу, пишет «Политика». Источники газеты сообщают, что решение главы Пентагона стало неожиданным, поскольку войска и техника уже начали перебрасывать в европейскую страну. 13 мая Соединенные Штаты отказались от планов по переброске в Польшу более 4000 военнослужащих. Речь о второй бронетанковой бригаде, первой кавалерийской дивизии вместе с техникой и оборудованием. Ранее подразделения планировали направить в Польшу и другие районы у восточной границы НАТО.
1: Обо всем.
2: На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5,5 километров над уровнем моря. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю. По данным ведомства, пока пеплопадов в населенных пунктах не наблюдается. Для Безымянного вулканологи установили оранжевый код авиационной опасности.
1: О погоде.
2: В Москве 15 градусов выше нуля, пасмурно, возможен слабый дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Китай и Штаты пришли к согласию, что Иран не может обладать ядерным оружием, заявили в Белом доме. Курсы доллара и евро снижаются на российском межбанковском рынке. Что ждать дальше от рубля? И температура в московском регионе через несколько дней будет соответствовать июню. К чему готовиться? Ну что ж, Китай и Соединенные Штаты пришли к согласию в том, что Китай не может обладать ядерным оружием. Это заявление опубликовали в Белом доме по итогам встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Обе страны согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей, отметили в сообщении. В Белом доме также заявили, что Пекин выразил интерес к увеличению закупок нефти у Штатов, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Председатель КНР дал понять, что Китай против милитаризации пролива и попыток брать плату за проход танкеров. Ну и кроме того, стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Общие слова, как вы понимаете, но они всегда в итоговых заявлениях должны звучать. А вот что касается Тайваня, то в ходе двухчасовых переговоров в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Трампу о необходимости необходимости аккуратного отношения к статусу этой территории и максимально взвешенного подхода к проблеме. Но давайте, потому что известно, по скупым строчкам информационных агентств все-таки пробежимся. У нас на связи главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор МПГУ имени Ленина, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский. Андрей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Опять-таки повторюсь, по вот этим скупым строчкам информационных агентств и по заявлениям, в том числе американской прессы, которые я уже успел посмотреть, что вы можете сказать, каковы итоги визита Трампа в Китай и разговора с Си Цзиньпином?
4: По большому счету, с чем приехали, с тем и уехали. Единственное, что достигли договоренности о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Mm-hmm. Главный вопрос тайваньский как был, так и остался нерешенным. Я так понимаю, что Соединенные Штаты Америки будут опять наращивать, накачивать Тайвань вооружениями. И ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за тайваньского вопроса, она будет по-прежнему такая же, как была.
3: Но разве Китай будет спокойно на это смотреть? Наверняка
4: вот
3: же они...
4: Оно что не будет спокойно на это смотреть. В чем же и дело?
3: И, на ваш взгляд, еще одна горячая точка у нас появится на планете Земля.
4: Какая именно? Ормузский пролив?
3: Нет, Тихоокеанский регион, где Штаты будут наращивать свое...
4: Тихоокеанский регион, он какой был, такой и останется. Тут ничего не изменится. А с Ормузским проливом пока, насколько я знаю, решения пока нет. Тут, декоративно обе стороны сказали,
3: да,
4: что с одной стороны Иран не может обладать ядерным оружием, с другой стороны обе стороны согласились, что нельзя взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, потому что это наносит, по сути дела, ущерб большинству стран Юго-Восточной Азии, ибо оттуда идет все энергоресурсы через Ормузский пролив, идут именно туда, как раз в том числе и в Китай где-то примерно. Если брать объем импорта нефти в Китай за прошлый год, это где-то 200 миллионов тонн. Mm-hmm. 200 миллионов тонн прошли через Ормузский пролив. Но это немало. Китай может компенсировать эти за счет России, но тем не менее желательно иметь чем больше возможностей для поставки нефти. Потому что энергетическая проблема для Китая, она в обозримом ближайшем будущем, она актуальна. Ибо Китай произвел за прошлый год 216 миллионов тонн нефти, а употребил где-то порядка 550. Значит, собственно говоря, недостающая часть, как вы понимаете, это импорт. То есть импорт откуда-то надо брать, и за него надо, за импорт надо платить. Вот тем более, что если мы посмотрим на программы, которые Китай выставил на 2030 и на 2015 пятилетки, на 2035 год, Китай увеличит объем энергоресурсов где-то примерно так, включая нефть, природный газ, где-то примерно, на процент на 20.
3: Вот на что я обратил внимание, ведь Иран вчера еще сообщил, что при всем уважении к Китаю будет в вопросе блокировки Ормузского пролива руководствоваться исключительно своими национальными интересами и исламскими, к тому же, это они подчеркнули. Но китайские суда пропускают Иран бесплатно по установленным коридорам, и для Китая можно сказать, что пролив открыт, и тут ему Иран-то вообще не помеха, а действия Соединенных Штатов с блокадой иранских портов и эскалацией танкерной войны в регионе прежде всего. И что меня еще удивило, Китай и США пожали друг другу руку и сказали, да, Иран не может обладать ядерным оружием. Они Иран спросили?
4: Иран как раз на переговорах, насколько я понимаю, не участвовал.
3: Вот, о чем и речь.
4: Самое главное, на мой личный взгляд, Иран как-то никак не отреагирует на результаты этих переговоров. Более того, там будут какие-то другие маневры. Переговоры какие-то между Ираном и Китаем будут. Пока, в общем-то, вопрос ясности, честно говоря, пока большой особо нет от визита Трампа в Китай.
3: Да, Андрей Владимирович, совершенно с вами согласен.
4: Видите, Соединенные Штаты Америки пока основные проблемы американо-китайские пока не решили, судя по тому, что по той информации, которая поступила из Китая.
3: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, зачем и почему Трамп привез с собой такую огромную делегацию, прежде всего, из бизнесменов? Там и Илон Маск, и представители
4: Apple. Меня самого это очень заинтересовало. Обычно привозят такую большую делегацию, предполагаю, что будут подписываться какие-то соглашения. Насколько я понимаю, такие соглашения подписаны не были. Из чего следует вывод, что результат, в общем-то, визита был, ну, близкий к нулю, скажем так.
3: А могли они быть подписаны, но об этом просто не заявили и не пустили это в...
4: Да нет, наверное, нет? Какая-то была бы информация.
3: Но...
4: Я не думаю, что ничего не заявили. Это мы посмотрим, когда в ближайшее вот время появится информация о внешнеторговых сделках, вот мы и посмотрим, что какие результаты. Потому что на сегодняшний день, если мы посмотрим, Америка потеряла китайский, ну, не скажу, что потеряла китайский рынок, но, по крайней мере, Америка уступает на китайском рынке и странам ASEAN, где объем внешней торговли составляет больше $1 триллиона у Китая со странами ASEAN, и Евросоюзов, у которых больше 850 миллиардов долларов, а Америка где-то, дай бог, к 600 миллиардам приближается. То есть Америка потеряла китайский рынок. Например, это было два этапа. То есть при Трампе первый этап, там были, вы знаете, войны торговые, которые привели только там к подписанию временного соглашения, ко второму этапу, который не состоялся, потому что Трамп проиграл выборы Байдену. При Байдене увеличился объем внешней торговли американо-китайский, а пришел Трамп, и опять объем внешней торговли упал.
3: Да, Андрей Владимирович, благодарю вас за эти разъяснения и за размышления в нашем эфире. Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, был с нами на прямой связи. Ну, а курсы доллара и евро снижаются на российском межбанковском рынке. Данные торгов об этом свидетельствуют. Чего ждать от национальной валюты? Вот об этом подробнее Юрий Кораблев.
5: Доллар продолжает снижаться. В моменте на межбанковском рынке американская валюта упала ниже 73 рублей. Ряд экспертов высказывают мнение, что рубль может укрепиться до 70 за доллар. В частности, так считает экономист Лазарь Бадалов. По его словам, россияне потеряли интерес к доллару, и сейчас предложение валюты превалирует над спросом. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
6: Для населения валюта стала, в общем-то, не тем инструментом финансовым, которым она была раньше, потому что хранить на счетах валюту большого смысла нет. Ставки, доходность очень низкая, а рублевая доходность, ставки высокие. Вот, да, влияние ключевой ставки. Ну, а, собственно говоря, банки, финансовые организации, многие из наших российских финансовых организаций, банков находятся под санкциями, соответственно, с валютой они, в общем-то, и не работают. Поэтому на рынке остаются у нас, на валютном рынке у нас остаются экспортеры и импортеры и государство там, в лице Минфина и Центрального банка. И, в общем-то, вот эти участники теперь после 2022 года и являются ключевыми, скажем так, участниками, определяющими ситуацию с курсом рубля.
5: По данным ЦБ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли с 65 миллиардов рублей до 180 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюты на 700 миллиардов рублей. В апреле цены на нефть были очень высокими. Россия получила большой объем экспортной выручки. Поэтому еще одна причина роста отечественной валюты – это приток нефтегазовых доходов. Аналитики не исключают дальнейшего укрепления отечественной валюты в ближайшие недели. В феврале текущего года глава Сбера Герман Греф дал личный прогноз по курсу рубля до конца года. По его словам, к концу 2026-го курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных обстоятельствах, возможно, будет находиться ближе к 100 рублям. Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на текущий год составляет 85-90 рублей за доллар. Его личный прогноз выше. Экономист Александр Зуваев согласен с этими цифрами. Вот что он заявил радио КП.
7: Что касается прогнозов, я согласен с Грефом, что рубль перекуплен, и он должен быть где-то около 100. Наверное, на конец года он туда придет. А пока мы должны смотреть среднесрочный таргет 85, это самое простое. Я думаю, что если Трамп снимет санкции против Мосбиржи, а сейчас снимать санкции нефтянки и без Мосбиржи, это как-то очень странно. В этом случае, конечно, курс будет более плавным, но, возможно, и снижение рубля чуть-чуть ускорится.
5: Минэкономразвитие понизило среднегодовой курс доллара до 81,5 рубля. В прогнозе министерство рассчитывало более чем на 92 рубля за доллар в среднем по 2026 году. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: И еще одна тема о погоде в московском регионе. Через несколько дней будет соответствовать июню она.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
9: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Теперь о погоде. Подробнее. Температура в московском регионе в ближайшие дни поднимется на 4, а то и на 7 градусов выше нормы и будет соответствовать погоде июня. Об этом сообщает гидрометцентр. Но какая жара без грозы? МЧС уже выдает москвичам штормовое предупреждение и подтвердила его также и заведующая лабораторией гидрометцентра России Людмила Паршина.
11: Кратковременные дожди и местами грозы еще в столичном регионе ожидаются в ближайшее время. Завтра ливень, гроза, пригрозило усиление ветра до 15 метров в секунду. Но температура почти до конца недели существенно не изменится, и днем будет в пределах 19-24 градусов. Ночи теплые, от 9 до 14 градусов, что выше нормы, где-то на 4 градуса. В воскресенье температура повысится, 23-25 градусов, ненамного. В Москве преимущественно без осадков ночью, и днем, но днем местами может пройти кратковременный дождь. И резкий такой всплеск тепла, уже, можно сказать, жары в начале следующей недели до 30 градусов во вторник. Ну и в понедельник, возможно, до отметки 29 градусов повысится температура. Во вторник в нашем прогнозе 25-30, такие звучат температуры. И во вторник без осадков. В общем-то, близко к рекорду для 19 мая.
3: Ну, а что касается Краснодарского края и Северного Кавказа, то, по словам Людмилы Паршиной, эти регионы пока не могут похвастаться курортной погодой.
11: Не отличается особенным теплом сейчас, там очень частые дожди, особенно в Краснодарском крае. Ну, в Ставрополье до 16 мая там действует штормовое предупреждение. Комплекс таких неблагоприятных явлений погоды – это дожди местами сильные, ливни с грозами, градом и усилением ветра. Но, тем не менее, приближается лето, и температура морской воды у Черноморского побережья Краснодарского края повышается. И вот в районе Сочи уже плюс 17 градусов. Ну, в Ялте плюс 14 градусов, в Феодосии плюс 12 градусов. такая температура там воды. Ну, температура воздуха не очень высокая, и тем более понизится она сегодня еще там 25 градусов, а затем градусов 18-20 на Черноморском побережье. Но вот раз солнце светит, то тут уже и позагорать можно. Ультрафиолетовый индекс 4, это не очень высокий он, еще весна. Но, тем не менее, правила загара до 11 часов утра и после 16 часов вечера можно загорать беспрепятственно.
3: А что касается других регионов, то очень неоднородная погода будет в северных районах России, от Санкт-Петербурга до Сибири. Об этом также рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
11: Тоже дожди, в общем-то, туда вот этот уходит наш южный циклон, который завтра принесет ливни московские, но должен принести, во всяком случае, ливни в московский регион, в ряд центральных областей. Пройдет он по западу центрального региона, туда, на Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, к сильным дождям, там уже на 16 число, температура воздуха не очень высокая, где-то 17-18 градусов, но затем циклон уйдет еще дальше на север, на Мурманскую область и соседнюю Скандинавию, прояснится, и снова тоже там будет потепление. Потепление, вот как ни странно, принесет нам северный антициклон, который будет прогревать все-таки воздух, будет меньше облачности в начале следующей недели. На Урале резкое повышение температуры 15-16 числа 23-28 градусов, с погодой без осадков, растет пожароопасность, там, тем не менее, из-за оставления сухой погоды. А вот юг Сибири еще будет пребывать холоде, в Омской области ближайшую ночь заморозки до минус 7 градусов, и вообще вот 12 мая выпал снег в Томской области, пролежал немного, но потом, конечно, растаял. И мокрый снег с дождем был вчера в Новосибирской области, а температура до конца недели ниже нормы.
3: К другим темам. Цены на клубнику на российских прилавках за месяц снизились на треть. Килограмм этой ягоды сейчас можно приобрести за 800 рублей. И с чем связано это, и когда ждать еще более дешевую клубничку, расскажет Егор Волгин.
12: Цены на клубнику начали снижаться. Как заявили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в середине мая эта ягода продается в торговых сетях по цене около 800 рублей за килограмм. Это на треть дешевле, чем в апреле. Снижение цены эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться. При этом спрос на ягоды в России устойчиво растет не первый год. Ежегодный прирост составляет около 10%. Помимо этого, увеличивается предложение ягод и за счет импортной продукции, которая также активно прибывает на наш рынок, рассказала радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
13: Снижение цены на землянику садовую, которую на полках магазинов часто называют клубникой, это совершенно стандартная сезонная история. У нас ежегодно к сезону сбора урожая цены снижаются. Это происходит и благодаря тому, что начинают собирать ягоду российские хозяйства, а также сбор урожая начинается в ближайших странах поставщиков России. Массовый сезон, причем там уже собирают ягоду в открытом грунте, это такие страны, как Турция, Азербайджан. Сейчас мы будем наблюдать увеличение как импортных поставок, так и появление на рынке все больше и больше российской ягоды.
12: При этом падение стоимости клубники почти на 30% далеко не предел, уверены эксперты. Во-первых, из-за осторожного старта курортного сезона на юге нашей страны местные рестораны не так агрессивно закупают ягоды, и часть объемов вместо локального потребления едет в Москву как самый большой рынок. Это также усиливает давление на цену. Ну а самой дешевой клубники можно ожидать в июне, чуть позже, чем обычно, подчеркнула Ирина Козий.
13: Как правило, самые низкие цены мы наблюдаем тогда, когда массово на рынок выходят ягоды из открытого грунта в южных регионах России. В этом сезоне немножко задерживается урожай, и, скорее всего, вот этот вот период наиболее низких цен придется на начало-середину июня месяца. Ну, а потом будет подходить уже урожай в хозяйствах средней полосы России. Там выращивать ягоду несколько дороже, поэтому цена, как правило, в сезон сбора урожая в средней полосе становится немного выше, но зато эту ягоду ближе вести к потребителям, например, московского региона, соответственно, собирают ее еще более спелой и еще более вкусной.
12: В то же время активно предлагают свою ягодную продукцию и хозяйство Московской области. Конкурировать с южной земляникой садовой им достаточно трудно, поэтому они переключились на выращивание земляники лесной. Она намного нежнее, почти не импортируется и выигрывает за счет вкуса, свежести и скорости доставки. Однако килограмм такой ягоды стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Ну и еще одна новость. В сети обсуждают шуточное объявление, которое учитель математики из Перми повесил на доске в своем классе. В нем он запретил говорить школьникам число 6-7 из-за вирусного мема. Тем, кто нарушит запрет, грозит решение 67 примеров или подготовка 67 презентаций. Василий Воронин в теме разобрался.
14: В одной из российских школ запретили число 67. Как рассказали новостные паблики, под запрет это число попало в Перми. Местный учитель математики повесил на доску шуточное объявление, в котором заявил, что тот, кто скажет 67 или 67, или сделает жест, который обозначает это число, получит право выбора – решить 67 примеров или сделать 67 презентаций по математике. Таким образом, он хотел укрепить дисциплину в классе, так как ранее при решении задач это число вызывало бурные эмоции у детей. Мем с X7 появился еще в прошлом году. Все началось с трека рэпера Скрилла «Дуд-дуд 6-7». Строчка из нее очень понравилась подросткам-тиктокерам. Позже исполнитель признался, что цифры в тексте не несут никакого смысла, ему просто понравилось звучание. После фразу с X7 сделала случайное видео с баскетбольного матча. Подросток по имени Тайлин Кинни снял ролик, где он взвешивает на руках напиток из Starbucks и говорит с X7. Этот жест, покачивание ладонями вверх-вниз, стало визитной карточкой мема. Но настоящую популярность тренд обрел, когда школьник Маверик Тревилан закричал с X7 прямо во время школьной игры по баскетболу. В результате его прозвали с X7 Кинни, а лицо стали вставлять в мемы. Смысл фразы заключается в том, что в ней нет никакого смысла, ровно так, как она изначально появилась в рэп-треке. Six7 стал своеобразным кодовым словом или паролем для своих. По словам экспертов, поколение детей, рожденных после 2010-го, любит юмор без логики. Самое главное в нем, чтобы его не понимали родители. В итоге тренд стал настолько масштабным, что в конце 2025 года словарь Dictionary.com назвал Six7 словом года. Редакторы объяснили, что эта фраза лучше всего отображает подобного рода контент. При этом как-то бороться с таким явлением не нужно, говорят психологи. Мемы живут очень недолго, и уже через несколько месяцев немногие вспомнят фразу Six7. Главное, чтобы дети соблюдали правила во время урока, заявила радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
15: Детям всегда свойственно что-то придумывать, это в их природе. Но здесь нужно разделять, что есть правила, а есть какие-то мемы, хобби, увлечения. Можно называть это словом творчество. Правила нужно соблюдать неукоснительно. Мало того, это в интересах детей. Если они в детстве научатся разделять правила и какие-то мимолетные веяния, то это их дисциплинирует. Я бы не стала на это обращать какое-то особое внимание, спрашивать, как же так, что мы должны делать. Просто есть правила, их нужно соблюдать, и даже бы не обращала на это никакого внимания со стороны школы, что происходит за стенами школы.
14: Что же касается пермской школы, то в администрации образовательного учреждения пояснили, что никаких претензий к педагогу не имеют, и отметили, что он просто с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке. При этом ситуация была взята на контроль. В частности, проведены профилактические беседы. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
21: Были эти предложения, меморандум так называемый со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможно были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Об атаках.
2: 3 человека погибли и 12 пострадали при беспилотной атаке на Рязань, сообщил губернатор Павел Малков. Он уточнил, что в городе также повреждены 2 малоэтажных дома. Обломки упали и на территории одного из промышленных предприятий. Ведется разбор поврежденных конструкций, организована эвакуация жителей, развернутые пункты временного размещения, отметил Малков. Он уточнил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.
19: О конфликтах.
2: Дональд Трамп рассказал о позиции Китая по иранскому вопросу. Президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласен с его позицией по иранской ядерной проблеме. По словам американского лидера, китайская сторона заверила, что не намерена поставлять военную технику Исламской Республике. Трамп назвал это заявление сильным и убедительным. Кроме того, Си Цзиньпин предложил США помощь в достижении договоренности с Тегераном. Американский лидер завершает сегодня свой визит в Китай.
19: Об образовании.
2: В России предложили включить шахматы в школьную программу. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, сначала предмет может внедрить как факультатив, а затем сделать обязательным. Эксперт считает, что шахматы помогают развивать у детей концентрацию, логическое и стратегическое мышление, а также чувство времени. Инициатива обсуждается на фоне роста интереса детей к гаджетам и снижения внимания к развивающимся занятием. В ряде стран шахматы уже входят в школьную программу.
19: Обо всем.
2: В Алании сохраняется проблема пиратских такси. На турецком курорте продолжают бороться с нелегальными перевозчиками. По словам главы палаты водителей такси Али Акая, только за одну неделю удалось выявить 8 подобных случаев. Нарушителям выписывают крупные штрафы около 100 тысяч лир, а их автомобили отправляют на штрафстоянку сроком до 2 месяцев. Несмотря на жесткие меры, полностью решить проблему в стране пока не удается. Нелегальные такси привлекают клиентов более низкими ценами и работают через мессенджер.
19: О валютах.
2: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юаня 10 рублей 79 копеек.
19: О погоде.
2: Сейчас в российской столице 15 градусов выше нуля, пасмурно, возможен слабый дождь. В Петербурге плюс 11, там облачно с прояснениями и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Рют предложил странам НАТО выделять Украине 0,25% ВВП. Цены на морепродукты с начала года выросли на 10-40%. В чем причина такого роста? И Турция перетягивает российских туристов. В мае рост составил 30%. Неужели нет альтернатив? Начнем с того, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам Альянса ежегодно начать выделять на помощь Украине по 0,25% ВВП. Однако некоторые уже выступили против этой инициативы. Об этом сообщает издание «Политику», ссылаясь на свои источники. Выступил генсек Альянса с таким предложением, причем на закрытой встрече постоянных председателей и представителей НАТО в конце прошлого месяца это еще было, и выступал он в рамках подготовки к предстоящему саммиту Альянса в Турции, которая в середине лета должна пройти. Вот это на своих страницах как раз «Политика» об этом

0: выступили против такого предложения, что удивительно, а для одобрения подобной инициативы потребуется единогласная поддержка членов НАТО. Давайте разбираться. У нас на связи член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, профессор МГИМО МИД России Сергей Афонцев. Сергей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Сергей Александрович, вот эта инициатива, ну, непонятно, говорил ли и предлагал ли это на самом деле, потому что источники об этом сообщают, не названные, да, официального заявления я нигде не нашел такого, но если издание «Политика» об этом пишет, значит, дым и без огня не бывает. Вот если это предложение реально, означает ли это, что таким образом пытаются просто уравнять все страны-члены НАТО для того, чтобы никто не говорил, что а вот мы больше, а вот они меньше, а вот мы, а вот они, чтобы все были довольны. Правильно я понимаю?
1: Ну, если бы дело обстояло бы именно так, то, наверное, Франция и Великобритания не возражали бы против этой инициативы.
0: Логично.
1: Значит, здесь дело, в общем, не в каких-то политических, риторических ходах. А, в общем, как бы картина, как говорил один эксперт Северного Кавказа, картина светлая, как кинжал. Ну вот если своими словами все называть, идет фантастическое раздувание и феерический попил военных бюджетов. И обратите внимание, значит, сколько инициатив, ведь это же как бы одна из многих инициатив, и на национальном, и на европейском, теперь на уровне НАТО. Всем хочется делить пирог военных бюджетов. Рютте тоже захотелось, а вот у тех игроков, которые уже делят, они уже все поделили. Mm-hmm. Они не хотят направлять что-то еще неизвестно куда, когда они уже все направили туда, где они это контролируют. И Франция, и Великобритания, и Германия. А те страны, которые, ну, мягко говоря, не располагают мощностями военной промышленности для того, чтобы получить соответствующие заказы, они тем более, значит, имеют к этой инициативе достаточно скептическое отношение. Собственно говоря, скорее всего, поэтому, если действительно такая инициатива была, и если до сих пор о ней нет официального сообщения, скорее всего, аккуратно объяснили, что он...
0: Угу. Сергей Александрович, аккуратно объяснили, можете повторить, а то у нас связь тут прерывалась буквально на несколько секунд. Что они объяснили?
1: Ну, мое предположение заключается в следующем, что если такая инициатива от Рютте действительно исходила,
0: так,
1: и если мы до сих пор не получили по официальным каналам никакого подтверждения об этом, то значит товарищу Рютте прямо на встрече и объяснили, что он не прав, и дальше раскручивать эту тему, наверное, не своевременно.
0: Здорово. Но скажите, пожалуйста, ведь Украине 90 миллиардов евро-то уже практически выделили. Да, и этого мало. А каким образом они пилят бюджеты? Это оседает в карманах европейских чиновников, в структуре НАТО. Почему у них они делают такую стойку на эти деньги?
1: Ну, смотрите, значит, вот к вопросу о 90 миллиардах, значит, ну, во-первых, это деньги, которые полностью под контролем ЕС. Да? Значит, это деньги, которые, ну, надо понимать, что то, что называется помощью Украине, часто на саму-то Украину и не попадает никогда, а сразу размещается в качестве заказов на товары и услуги, производимые в тех странах, которые эти деньги выделяют. Значит, в Европе все схвачено. Больше того, европейцы сейчас выдвигают достаточно жесткие условия относительно того, что Зеленский должен сделать для того, чтобы, значит, эти деньги реально были выделены. То есть Европа здесь своего, так сказать, лишнего евро не упустит. А тут какой-то НАТО, непонятно, кто будет распределять, непонятно, кто там, зачем, действительно, там, по каким каналам все это пойдет, а вдруг это пойдет опять, так сказать, на пользу военно-промышленного комплекса США, с учетом того, что господин Трамп и так хочет Европу принудить к закупке своих, так сказать, военных материалов и техники. Не нужна эта инициатива, не контролируется она теми, у кого реально на руках деньги.
0: Интересная история. Сергей Александрович, а как вообще Европа считает помощь Киеву и его долги, особенно если вы говорите, что деньги эти на Украину, в общем, и не попадают? И что происходит вообще с ВВП стран Европы за счет вот этих военных заказов и военных бюджетов? Насколько сладко они сейчас живут и когда это закончится? Потому что это же не...

0: И бездонная бочка.
1: Ну, знаете, вот тут как бы обычная такая ловушка, значит, мы начинаем думать о ВВП Европы, а там, значит, кто как живет. Да и не про Европу это дело. Это дело об интересах компании военно-промышленного комплекса. Угу. Ну, вот бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, он один из крупнейших лоббистов британского ВПК. Кто-нибудь удивляется после этого, зачем он сорвал Стамбульское соглашение в мае 22 года? Он лоббировал военные контракты своих спонсоров. Точно так же. Сейчас канцлер Мерц. Сейчас вот там, как оказывается, пенсионеры много получают. Значит, эти больные там на больничной слишком долго ходят. Давайте все сокращать. Угу. Зачем сокращать? Как же так? А избиратели? Какие избиратели? У него поддержка 13%. Он сейчас проигрывает выборы с треском и пересаживается в кресло совета директоров Рейнметалла, ключевого военного концерна Германии. Представляете, какие бонусы он будет до конца жизни получать за те контракты, которые он сейчас им отвалил? Это же золотое дно. Вот о чем они думают.
0: Понятно. Служит золотому тельцу. Спасибо большое, Сергей Александрович, за ваше разъяснение и за ваше размышление в нашем эфире. Это Сергей Афонцев, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова и профессор МГИМО МИД России. Был с нами на прямой связи. Все. В принципе, понятно, от этого, честно говоря, веселее не становится, но мы с вами разобрали этот момент со всех сторон с помощью Сергея Афонцева в том числе. Ну, а уже в ближайший месяц в России может появиться первый официальный стандарт исламского банкинга. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свое заявление он сделал на полях 17-го международного экономического форума «Россия и исламский мир» Казанфорум. И вот, по словам парламентария, в Госдуме уже определили ключевые направления для развития этого сегмента. Я напомню, исламский банкинг строится на принципах шариата, и модель запрещает проценты по кредитам, сделки с неопределенностью и финансирование ряда отраслей, там и горного бизнеса, производства свинины, алкоголь, табака и так далее. О других новостях экономики расскажет Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: Обсудим зарплаты курьеров. Российские работодатели готовы в среднем платить курьерам по 158 800 рублей в месяц. Это на 17% больше, чем год назад. Такие цифры огласили эксперты системы поиска работы HeadHunter. Как объяснила нам карьерный консультант Галина Бабкова, главная причина такого роста зарплаты курьеров – это их нехватка. И действительно, по данным HeadHunter, за месяц работодатели разместили больше 16,5 тысяч вакансий для курьеров. Это на 45% больше, чем годом раньше. То есть спрос на доставщиков огромен. Отсюда и такие зарплаты, которым позавидует любой инженер средней руки или врач районной поликлиники. Как тут не вспомнить, что еще год, и два, и три назад многие прогнозировали, что зарплаты курьеров перестанут сильно расти. Но не тут-то было. Как объясняет наш эксперт, в дефиците курьеров немалую роль сыграло ужесточение миграционного законодательства. Ведь многие работники служб доставки – это выходцы из Средней Азии. В этом году количество отозванных видов на жительство и разрешений на временное проживание достигло рекорда. Поэтому прогнозы, сделанные пару лет назад, потеряли свою актуальность. Но если вдруг вы задумались о том, чтобы уволиться и пойти в курьеры, сначала взвесьте все «за» и «против». Во-первых, работа эта тяжелая. Во-вторых, чистый доход курьера меньше, чем озвученная зарплата. Ведь ему нужно арендовать транспорт, электровелосипед или небольшой автомобиль, иначе тяжелые товары не увезти. А если мы говорим про мигранта, то ему надо еще платить за разрешение на работу. Что касается прогнозов, то пока дефицит курьеров никуда не денется. Поэтому работодателям придется и дальше повышать им зарплаты. Изменить ситуацию сможет более активное использование роботов в доставке.
2: Экономика на радио КП.
0: Цены на морепродукты с начала года выросли на 10-40%. В чем причина, обсудим через пару минут в эфире.
4: чтобы не было мучительно.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Продолжаем. Мы, как анонсировал, цены на морепродукты с начала года выросли. Ну, я не рост анонсировал, а тему эту. Выросли на 10-40% в зависимости от вида продукции и страны происхождения. Ну и особенно это заметно среди лосося, который был выловлен российскими рыбаками. В причинах подробнее разобрался Егор Волгин.
9: Россияне столкнулись с ростом цен на морепродукты. В январе-апреле этого года стоимость даров моря заметно подросла. Примерно на 10% увеличилась закупочная цена кальмара и северной креветки, на 20% филе трески и на 40% чилийских мидий. Основная причина – удорожание поставок, говорят эксперты. Российским рыбодобытчикам, которые работают на Дальнем Востоке, зачастую выгоднее продавать продукцию на экспорт, например, в Японию, чем везти ее в рефрижераторах в Москву. В итоге, из-за сокращения предложения и сохранения стабильного спроса, цены на дары моря попали вверх. В то же время сами рыбаки говорят, что главным фактором роста цен являются серьезно возросшие за последнее время затраты на промысел, начиная от ремонта и заправки судов, заканчивая зарплатными ожиданиями моряков. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
10: Собственно, в основе этого лежит общий уровень инфляции. Речь идет и о стоимости дизельного топлива, о стоимости ремонтов судов, их обслуживания. И моряки сегодня требуют зарплат, которые уже скоро будут сопоставимы с международными. Перевозка уже, допустим, с Дальнего Востока перевалила за 40 рублей. Плюс склады, плюс упаковка какая-то, и сама розница берет.
9: Заметили подражание и рестораторы. По их словам, расходы на закупки морепродуктов выросли в среднем на 10-20%. Особенно выросли траты на продукты у заведений, специализирующихся на азиатской кухне, суши и роллах. Некоторые даже утверждают, что начали ощущать нехватку практически по всем позициям морепродуктов, особенно отечественного происхождения. В первую очередь подорожала стоимость лосося, который сегодня в России можно достать только у одного поставщика. При этом импортную рыбу из Чили и Китая многие не рассматривают из-за низкого качества сырья. В итоге рестораторы вынуждены менять состав и рецептуру блюд, чтобы не сильно отпугнуть посетителей ростом цен, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
11: Соотношение цена-качество – это самое важное. Человек на сегодняшний день в подавляющем большинстве своем, конечно, в связи с тем, что покупательная способность не растет, смотрит на цену. В основном те, кто опытные рестораторы, они в какой-то степени пытаются снизить количество блюд в меню, делать попроще блюда. Есть разные рецепты. Ресторатор же не из-за того повышает, а из-за того, что ему просто так хочется или хочется больше заработать. У него есть экономическая модель, в которой ему необходимо определенное количество средств для того, чтобы предприятие работало.
9: И это далеко не последний рост цен, уверены эксперты. По отдельным позициям закупочная стоимость морепродуктов может прибавить еще 10-20%. Динамика будет зависеть от конкретного вида продукта, региона и самого поставщика. При этом мировые цены на некоторые виды морепродуктов, включая креветки, и так остаются высокими. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Это многое объясняет. Таким образом, едут за морепродуктами россияне в другие страны. Но это я пытаюсь шутить. Едут они, конечно, не за морепродуктами, а за отдыхом прежде всего. Но недорогие морепродукты – это еще, как мы понимаем, приятный очень бонус. И вот Турция перетягивает все-таки российских туристов за этот счет. И не только, конечно. Но и вот несмотря на резкое подорожание отдыха, он наблюдается на Средиземном море, но в мае рост составил почти треть, 30%. Но при этом, обратите внимание, туры туда обходятся все равно дешевле, чем сопоставимый отдых в Крыму или, скажем, в Сочи. Причина такого дисбаланса, в общем, она, к сожалению, понятна, потому что курсы валют в последние годы доллар и евро резко дешевеют. Подробнее в этом вопросе разобрался и расскажет нам с вами, что удалось выяснить, мой коллега Юрий Кораблев.
4: Отдых в Турции в мае текущего года подорожал на треть. Рост цен связан с высокой инфляцией в этой стране. За последний год там подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и услуги. Но, по словам экспертов, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений многие туристы выбирают именно Турцию с ее безвизовым режимом, транспортной доступностью и большим выбором форматов отдыха. По сравнению с прошлым годом интерес соотечественников к Турции вырос в 2,5 раза. Они все чаще оформляют туры заранее, чтобы купить их по более привлекательной цене. Интерес к Турции в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
12: Безусловно, Турция номер один на рынке выездного туризма. В прошлом году результат был около 7 миллионов. Думаю, что в этом году он плюс-минус около 7. Да, действуют разные факторы. Есть и те, которые работают в плюс, и те, которые работают в минус. Крепкий рубль, соответственно, низкий доллар, да, по ряду отелей мы видим некоторые даже снижение цен на 5-7% турецких год-году. Вот в целом, да, мы ожидаем, что она сохранит, безусловно, свое лидерство, да, и результат будет близок к прошлогоднему.
4: За первые два месяца 2026 года в Турции побывали почти 400 тысяч путешественников из России, что на 5,5% больше аналогичного периода 2025-го. Сами цены во многом подталкивают россиян к отдыху за границей. Так, недельный тур в турецкую Анталью с проживанием в четырехзвездочном отеле в формате «Все включено» обойдется для семьи из трех человек примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи стоит дороже – около 153 тысяч рублей. А на крымском курорте Евпатория проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи. Однако еще около 40 тысяч рублей придется потратить на билеты на поезд. К тому же дорога до города занимает почти полтора дня. Зарубежные поездки уже занимают более половины всех летних бронирований россиян. Твердый рубль сказывается на выборе направления для путешествия. О курсах валют как важный фактор ценообразования говорит руководитель проекта Турдом.ру Татьяна Дмитрова. Она отмечает, что поток за рубеж, в частности в Турцию, будет зависеть не только от ситуации в геополитике, но и от девальвации рубля. Вот что она заявила радио КП.
13: Зависит очень много от курса рубля. Если начнется рост курса, то тогда люди будут сравнивать в основном цены на наши курорты российские, внутренние, и на заграничные, выездные. Так что надо смотреть, следить еще за волатильностью рубля. Как показывает практика, все равно цена решает. Вот рублевая цена в итоге решит. А если наши здравницы в рублях оказываются дороже рублевой Турции при счете, то, естественно, с радостью туристы выбирают Турцию, потому что все же курорты этой страны более приспособлены для приема большого количества туристов. Если ситуация изменится, курсовая, то надо ждать притока туристов на российские курорты.
4: Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отдых в Сочи летом подорожал на 10%. Однако не так существенно, как ожидалось, потому что ательеры курорта стараются сдерживать цены и предлагают туристам скидки для оживления спроса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Теперь поговорим о посещаемости российских кинотеатров. Статистика на майские праздники поступила, и вот на майских как раз снизилась посещаемость наших кинотеатров в России на 35%. Это если сравнивать ту же самую статистику на майские в прошлом 2025 году. Все из-за отказа от проката крупных иностранных блокбастеров. Почему кинотеатры не досчитываются прибыли, что с этим делать, разбирался Василий Воронин.
14: Российские кинотеатры вновь не досчитались прибыли. Совокупные сборы фильмов в кинопрокате за майские праздники составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда годом ранее. Также сократилась посещаемость с 3,7 миллионов человек до 2,5. Все это – результат отказа от проката иностранных блокбастеров, не имеющих официального правообладателя в нашей стране, на 2 недели. Из зарубежных релизов в прокате были представлены только хорроры «Хокум» и «Плутон», а также комедийная мелодрама «Вот это драма». Последняя – 2 уикенда подряд замыкала топ-5 самых кассовых фильмов. Лидером же проката по сборам стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым, а также военная драма «Ангелы Ладоги». Практика отказа от иностранных блокбастеров на майские праздники существует в нашей стране уже не первый год. И все это время отечественный кинорынок оказывается не готов к таким мерам. Количество и разнообразие российских картин не позволяет закрыть все потребности зрителей. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал главный редактор сайта кинотеатр.ру, директор по развитию веб-кинотеатра «Чилл» Жан Просянов.
15: Годы, когда была прямая конкуренция с менеджерским контентом, доля российского кино не превышала треть от сборов, поэтому нам нужно было в 3 раза больше фильмов, которые собирают кассу. Мы сейчас видим, что вот она там половина, 60%. Но вопрос еще в том, что необходимо жанровое разнообразие, нужно, чтобы людям было из чего выбирать, а не только 2 фильма, на которые можно было сходить. А также нужна точечная работа с авторским и с более сложным контентом, а это уже ложится на плечи конкретных кинотеатров и конкретных букеров, которые этим занимаются.
14: В этом году из-за отказа от показа крупных зарубежных премьер пришлось перенести релиз байопика «Майкл» про Майкла Джексона и «Дьявол носит Прада 2». Хотя эти фильмы, говорят эксперты, могли бы сделать кинотеатрам очень большую кассу на длинных майских выходных. Как уверяют кинокритики, отказываться вовсе от иностранного кино не стоит. В мире достаточно киноиндустрий, которые не попали под санкции и готовы поставлять свой контент в Россию. И если отечественные прокатчики обратят на них свое внимание, то уже через пару лет кинотеатры смогут вполне прожить без голливудских новинок, привезенных серым путем, считает Жан Просянов.
15: Никто нас не заставляет справляться без зарубежного кинематографа. У нас ситуация, что под санкции попали только фильмы мейджоров. Есть огромное количество фильмов, которые делаются вне вот этих мейджорских студий. Например, у нас отлично получилось французским кино. Россия стала самой прибыльной территорией для французского кино в мире. В этом году у нас выходит намного больше китайского и индийского кино. 3 года – это стандартный цикл производства большого кино. Вот я думаю, что через 3 года можно будет о чем-то говорить.
14: При этом падение сборов в сравнении с прошлым годом ожидалось еще более чувствительным, но его удалось хотя бы немного компенсировать повышением цен на билеты. За год поход в кино стал обходиться дороже на 10%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
16: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю, Даже, знаете, бывает так, проснул, ну, в там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
17: Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона. Более 40 БПЛА уничтожены в Таганроге и 11 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На Тульской области ликвидированы 9 украинских беспилотников, над Воронежской 18, заявили местные власти. Также атаке подверглась Рязань. Как сообщил губернатор Павел Малков, 3 человека погибли, 12 пострадали, среди раненых есть дети. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Ведется разбор поврежденных конструкций.
6: О конфликтах.
17: Трамп заявил, что Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки. Американский лидер в интервью Fox News подчеркнул, что США могли продолжать военную операцию еще несколько недель. А в соцсети True Social Трамп написал, что военное уничтожение Ирана – это один из результатов впечатляющей работы Вашингтона.
6: Об автомобилях.
17: Peugeot отзывает более 600 тысяч автомобилей по всему миру из-за слишком тихого звукового сигнала. В Германии под отзыв попали почти 35 тысяч машин, которые были выпущены с сентября 2019 по июль 2022 года. Компания заменит сигнал на более громкий, владельцев автомобилей уведомят напрямую. Вероятность развития Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана с мая по июль выросла до 82%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центр климатического прогнозирования США. С вероятностью 67% явление будет сильным или очень сильным на пике с ноября по январь. Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод в Тихом океане и может менять погоду по всему миру, усиливать жару, засухи и ливни в разных регионах, а также угрожать урожаям. Сильные Эль-Ниньо уже происходили и раньше, в том числе в начале 80-х, в конце 90-х и в 2015-16 годах.
6: Об отдыхе.
17: Каждый третий россиянин проведет летний отпуск дома. Главные причины – высокие цены и тревожный новостной фон. Такой опрос провела «Комсомольская правда». Эксперты связывают тенденцию с подорожанием туров и инфляцией, из-за которой путешествия стали менее доступными. Среди тех, кто все же планирует поездку, самыми популярными направлениями остаются курорты Краснодарского края и Турция. Интерес к дачному отдыху, напротив, снизился. Теперь его выбирают лишь 10% респондентов. Ранее туроператоры отметили рост спроса на речные курорты, круизы и активный отдых в Дагестане и Карелии. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, я Александр Коц. Сегодня в гордом одиночестве, не все выдержали марафон праздничный, не все вышли на работу в этот день, но на самом деле у Игоря Измайлова уважительная причина, поэтому сегодня я буду без него. Напоминаю, каждую неделю по средам мы встречаемся здесь и разговариваем о том, что зацепило меня на прошедшей неделе. И, конечно, когда мы говорим о прошедшей неделе, мы не можем не обсудить, что это было за перемирие и что это был за парад. И почему он, собственно, такой был. Давайте начнем с перемирия, потому что я все эти 3 дня очень активно списывался, созванивался со своими друзьями на, практически на всех участках линии боевого соприкосновения. И Ну, вот так получилось, что именно те люди, с которыми я общался, этого перемирения не почувствовали. Ну, и по статистике Министерства обороны, там что-то более 30 тысяч нарушений режима прекращения огня, но это, собственно, обычная боевая активность такая средняя, не самая высокая, но и не самая низкая бывает и поменьше. То есть фактически по линии фронта перемирия не было, противник продолжал применять и артиллерию, и, естественно, дроны, и ударные, и разведывательные, и всякие. И даже не думал останавливаться. Да? Были где-то локальные такие перемирия, когда по договоренности сторон объявлялась гуманитарная пауза для выноса тел погибших оттуда, откуда их вынести не могли, но это вот локально, да, не было такого, как после однажды, после Стамбула, помните, 48 часов, по-моему, гуманитарной паузы вводили специально для этого. Что это было? Да, вы помните, что сначала мы объявили перемирие с 8 по 10 число, потом Зеленский решил перехватить повестку, объявил почему-то с 6, причем сделал это, ну, как это водится в политической украинской культуре, в соцсетях, да, ну, когда взрослое государство объявляет режим прекращения огня, оно издает соответствующий приказ, дает соответствующую команду оборонному ведомству, генштабу, ну, и все это как-то оформляется официально, не в соцсетях. Вот я не представляю, чтобы Владимир Владимирович Путин объявил о каком-то судьбоносном решении через, я не знаю, через канал в Максе, да, Кремлин.ру, или через еще какой-то канал в какой-нибудь соцсети российской, типа ВКонтакте. Ну, такое невозможно, потому что это не государственный уровень, это не уровень серьезного политика. Зеленский вот объявил с шестого режим прекращения огня, как ему, значит, хотелось. Он, значит, сказал, что будут отвечать зеркально, при этом не сказал, со скольки, до скольки, как долго продлится это перемирие. Ну, в общем, какая-то фантазия, да, на тему, просто пост в соцсетях, который ни к чему не обязывает. И мне кажется, что в этой ситуации Трампа немного задели слова помощника российского президента Юрия Ушакова, который накануне Дня Победы заявил, что трехсторонние переговоры по Украине на сегодняшний день, ну, по факту, не сильно актуальны. Там он сказал, если прямо цитировать, все понимают, что Киеву сейчас нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования. Все понимают, поэтому сейчас убеждать друг друга во многом это трата времени. Ну вот переговоры, да, трехсторонние, это трата времени, можно сказать, что не актуальны. И Зеленский устроил вот эту клоунаду с липовым перемирием, в ходе которого в буквальном смысле слова поставил под удар гражданскую авиацию в небе над Россией. Да, вот тот удар по центру в Ростове, после чего у нас ослепли 13 аэропортов, да, хотя лайнеры находились в воздухе, и это было чревато очень серьезными последствиями, и только выдержка и своевременная реакция диспетчеров позволила крупной беде не случиться. Вот. Ну и, собственно, сама Украина этот режим тишины не соблюдала, все ждали, как поступит Украина в День Победы, будет ли атаковать Москву, будет ли в ответ удар по центру Киева, по Банковой или по каким-то другим адресам. Вот, осталось ли в Киеве что-то святое. Ну, понятно, что ничего святого на Банковой нет, зато есть человек, которому Зеленский перечить пока не может. Это американский президент, который, судя по всему, очень доходчиво объяснил просроченному украинскому лидеру, что если Трамп о чем-то договорился ранее по телефону с российским коллегой, то это игнорировать нельзя. А перемирие, напомню, вот еще самое первое, да, обсуждалось Трампом и Путиным за несколько дней до Дня Победы. И в итоге Трамп пишет опять же в соцсетях, что он рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное перемирие с 9 по 11 мая включительно, плюс, значит, будет обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Вот. И он сказал, что он эту просьбу довел до Владимира Зеленского, и, собственно, будем надеяться, что он к этой просьбе прислушается. Ну, то есть, с одной стороны, Трамп выступил таким миротворцем, с другой стороны, он показал, что американцы по-прежнему вовлечены в переговорный трек, и Украине рано дрейфовать в сторону Евросоюза. То есть американцы по-прежнему решают. Это, кстати, сигнал не только Зеленскому, но и в том числе европейским столицам. Собственно, мы бы свои обязательства выполнили и без посредничества Трампа. Тем, кто вот считает, что почему-то вот это перемирие что-то позорное, какой-то договорничок, да, я бы предложил провести сутки с расчетами противовоздушной обороны, которые перед праздниками пахали сутками просто на износ, да, или предложил представить себя на месте родных, к которым вернутся их 1000 человек пленных, да, хотя Киев пока не реагирует на наши списки, а мы перед праздником передавали, Владимир Путин сказал, список из 500 человек еще до объявления трамповского перемирия, они просто проигнорировали этот список. Вот. Но как бы вообще режим прекращения огня традиционно используется и для ротации, и для вывоза раненых с передовой, откуда иначе просто невозможно выбраться, да, и для эвакуации тел павших из так называемой килл-зоны, смертельной зоны, куда просто эвакуационную группу не отправить, да, это все-таки о судьбах реальных российских семей, для которых, ну, вот в течение этих праздников появилась хоть какая-то горькая, но все-таки определенность и возможность проститься со своими родными. Что касается самого парада, да, вообще, на самом деле, мало кто знает, но этот парад мог бы не состояться вовсе, потому что террористическая опасность накануне праздника была настолько высока, что многие представители, я вот сейчас не буду называть ведомства, но они рекомендовали в этом году вообще обойтись без традиционного торжественного мероприятия на Красной площади. И речь уже идет не только о возможной атаке дальними беспилотниками, которыми десятками атаковали Москву и сотнями, потому что их сбивали еще по дороге в соседних областях, но и об активности вражеской агентуры, которая могла бы задействовать в ходе праздника FPV-дроны, обычные FPV-дроны, чтобы вы знали, совсем недавно такая попытка была пресечена в Москве, когда, помните, отключали столице интернет в центре города, вот тогда предотвратили теракт с использованием FPV-дронов. Но вот верховный главнокомандующий взял на себя ответственность, принял решение парад проводить, когда еще не было известно об инициативе Трампа о перемирии, без техники, без женской коробки и без детей. Это люди, которых раньше всех, да, больше всего жалко. Суворовцы, Нахимовцы, они уже тренироваться начали, когда взрослые решили не рисковать их жизнями. Вот. А скопление техники, оно было бы вообще лакомой целью для противника еще на стадии подготовки к торжеству. И было бы намного хуже, мне кажется, если бы на фоне происходящего власти делали вид, что ничего не происходит, никакой угрозы нет. Вот. Вместо этого просто честно сказали, что масштаб террористической войны против России беспрецедентно высокий. Мы не будем давать противнику лишнего повода испортить нам праздник. Зато вот в видеоформате мы смогли детально рассмотреть новейшие типы наших вооружений, часть из которых уже зарекомендовала себя на СВО, ну, типа там реактивных гераней, гиперзвуковых кинжалов, а еще нам показали авангарды, пересветы, когда бы еще можно было увидеть внутренности атомной подводной лодки на боевом дежурстве, да, или получить поздравления от наших бойцов в зоне СВО. Поэтому мне кажется, здорово, что так, да, оно состоялось без техники, но зато с коробкой наших союзников из Северной Кореи, они в прошлом году не успевали подготовиться, потому что только-только была освобождена Курская область, но вот в этом году они маршировали со своими боевыми товарищами из России. Поэтому, слава богу, что парад прошел без происшествий. Это не заслуга Трампа, а всех тех, кто предыдущие дни обеспечивал безопасность столичного региона, отлавливал всяких одноразовых биодронов и на пределе возможностей перехватывал десятки БПЛА, которые летели на Москву, ну а главный парад, он все еще впереди, да, на котором к мавзолею было брошено знамена поверженного врага. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся.
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосы. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Мы снова в студии. Сегодня я здесь один, Александр Коц. Игорь Измайлов отсутствует по семейным обстоятельствам, поэтому сегодня общаемся с вами тет-а-тет. Ну, давайте обсудим то, что происходит сейчас на Украине. Я имею в виду, конечно, вот этот удар по Зеленскому со стороны Соединенных Штатов Америки, удар не столько по его несговорчивости, сколько по его эго, которое безмерно раздулось за вот эти 4,5 военных года, и Зеленскому кажется, что он ухватил Бога за бороду, но вот его немножечко заземляют. Давайте хронологию этого удара проследим. Вот 11 мая НАБУ и САП, это такие антикоррупционные ведомства на Украине, которые контролируются американцами, официально вручили подозрение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Я напомню, что он ушел в отставку в момент, когда разгорелось вот это дело, операция «Мидас», в ходе которой ближнее окружение Зеленского оказалось замешано в коррупционном скандале. Там Миндич, Деркач, Чернышов и прочее. Да? Сейчас Ермаку вменяется часть 3 статьи 209, это в украинском уголовном кодексе легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. Организованная группа – это до 12 лет лишения свободы. 11 мая утром детективы остановили его машину, фото там этого всего дела публиковалось по всем украинским СМИ. Сам Ермак, естественно, все отрицает. Это, вот, как я сказал, эпизод единой операции «Мидас». Она не про откаты «Энергоатома», потому что основной кейс этого дела как раз про откаты «Энергоатома». Но это про то, куда уходил кэш с этих откатов. И там схема такая, как матрешка. Да? Сначала шлагбаум, это группа Тимура Миндича, драла с подрядчиков «Энергоатома» по 10-15% от каждого контракта, и через эту схему прошло порядка там 100 миллионов долларов. Да? Дальше идет этап прачечная, где кэш отмывался через офис в центре Киева. Дальше идет третий этап. Это деньги отмывались, отмытые деньги вкладывались в кооператив «Династия». Это элитные особняки под Киевом. Там 4 особняка примерно по 1000 квадратных метров, плюс к ним общий спа-комплекс с бассейном. Ну, значит, чтобы узким кругом там немножко оттопыриваться. Да? Куратор всего этого дела был как раз бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. А вообще архитектурно над этим всем стоял Миндич. Да? Ермаку сейчас инкриминирует именно как раз третий этаж этой надстройки, этой матрешки, да, легализацию 460 миллионов гривен, это почти 9 миллионов долларов, через вот эту самую династию. И по материалам НАБУ чистыми оформлены 10% финальной стройки, а все остальное шло как раз вот наличными из этой прачечной, в которой аккумулировались деньги из различных источников, в том числе от схем в «Энергоатоме». И, собственно, на опубликованных пленках Чернышов прямо говорит, что лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство. Это вот на обнародованных прослушках. Да? Сейчас юридически это статья про отмывание денег. Да? Фактически тот же Мидас, только с конца цепочки, да, вот этой всей, где вот то, что они наворовали, превращалось уже там в бетон, ну, я не знаю, в мрамор, наверное, в этом спа-салоне. Собственно, как я уже сказал, НАБУ и САП – это структуры, созданные после Майдана при прямом участии Вашингтона и которые годами финансировались из американского бюджета по линии USAID, которая... наверняка какая-нибудь экстремистская организация, об этом надо сказать, вот, и по линии Госдепа финансировалась, и с июня 2016 года действует меморандум НАБУ и ФБР, то есть американский, значит, ФБРовец, агент, он сидит в украинском бюро на постоянной основе, имеет свой кабинет, имеет ежедневный доступ ко всем материалам по высокого уровня вот этой коррупции, и после прихода Трампа меморандум был на такой, на паузе, что ли, да, вот, но потом его снова запустили, и, собственно, параллельно, да, ФБР открыло собственный интерес к Миндичу по линии отмывания через офшор на британских Виргинских островах, и там один из фигурантов был Цукерман. Его задержали американцы, а потом вдруг внезапно ФБР его отпустило из-под стражи и поместило под защиту. Вот, что, наверное, говорит, ну, о какой-то сделке со следствием. То есть удар по Ермаку нанесен через инструмент, который физически встроен в американскую правоохранительную систему. И без отмашки, ну или хотя бы молчаливого согласия Вашингтона, такие операции против второго лица государства, ну, мне кажется, не запускаются. Ну, зачем это сейчас? Да, вот тут самое интересное. Ермак вообще был не просто главой офиса президента, он был главным переговорщиком Зеленского. Именно он вел диалог с Уиткофом в Женеве, и не только в Женеве, в Абу-Даби тоже он вел по вот этому плану из 28 пунктов. И именно Ермак в ноябре 25-го в интервью американским СМИ жестко и публично прочертил красную линию, которую Зеленский не переступит. То есть он сказал, что пока Зеленский президент, никакой земли в обмен на мир не будет. И американцам такая категоричность, конечно, не понравилась. Трамп вообще, в принципе, устал от украинских лекций про то, почему нельзя отдавать Донбасс. То есть, ну, по факту сейчас отставка Ермака, она вполне устроила тогда, да, вполне устроила США, но слегка шокировала Европу. Поэтому я не думаю, что сейчас это какое-то совпадение. Ермак – это такой символ той самой украинской несговорчивости, которая, ну, откровенно говоря, бесит Белый дом. Именно Ермак озвучил формулу ни метра земли, ни пядя земли, да, именно его команда и в Женеве, и в Абу-Даби рубила фактически все российские планы, пункты из плана Уиткофа, да, и тут вот этого Ермака сначала в ноябре убрали из офиса президента, дескать, не может он там быть, раз у него такие подчиненные вороватые, да, и тогда его убрали аккурат к переговорной фазе. Вот. А теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже, я имею в виду Ермаку, пока Ермаку, предъявляют уже уголовное подозрение руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник Американского федерального бюро расследований. Да? Этот сигнал, на самом деле, не только Ермаку, он-то сам политический труп еще с ноября, что-то помнится, он говорил, что он подпишет контракт, уедет воевать, так не подписал и не уехал. Да, но это сигнал Зеленскому, да, такой антикоррупционный ошейник, который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом разных реформ, да, вот этих демократических, вот, но он прекрасно затягивается и в обратную сторону, не хочешь садиться за стол переговоров на условиях Трампа, значит, следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол, да, с банковой это, я думаю, тоже считывают, иначе оттуда вышло бы, ну, хоть какое-то внятное слово в защиту вчерашнего второго лица, да, там что-то гробовая тишина какая-то и такое дежурное рано оценивать процессуальные действия, да, там Литвин, по-моему, советник что-то пробормотал, вот, но в целом это, конечно, не о том, чтобы помочь России приблизить мир, да, на наших условиях, вовсе нет. Это, конечно, никому мир не нужен, мы об этом американцам, да, в целом, глобально, потому что они продолжают наращивать свое даже цифровое присутствие на территории Украины, об этом мы сейчас поговорим, вот. Но в целом это скорее история про то, что Зеленскому показывают его место, что он рано возомнил себя самостоятельным игроком на геополитической арене, он рано очень поверил в себя, да, сейчас ему показывают, что на каждого есть своя папочка, и на тебя, дорогой товарищ, тоже такая папочка найдется. И чем рьянее ты будешь, значит, огрызаться на своего хозяина, тем сильнее тебя будут осаживать по твоей вертлявой заднице. А куда дальше уже некуда, потому что Ермак действительно был самым близким человеком Зеленского, то есть по факту сейчас из него выбили вот эти вот главные опоры, которые могли его консультировать, даже уйдя из публичной политики. И при этом в среду был нанесен еще один удар по Зеленскому со стороны его бывшей пресс-секретарши Юлии Миндич, дала интервью Такеру Карлсону, где озвучила очень много любопытных вещей, но я бы не сильно воспринимал на веру все, что говорит Юлия Миндич. Объясню, почему после небольшой паузы, сейчас новости, после новостей вернемся в студию. Не переключайтесь, будет интересно.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Студентка Великолукского политехнического колледжа Ольга Иванова в числе 12 жителей Псковской области представит регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Великолучанка покажет свое мастерство в номинации «Швея. Студенты». Отборочный этап объединит более 2000 участников из всех субъектов Российской Федерации. В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители. Они получат шанс представить свои регионы в финале национального чемпионата. Имена финалистов станут известны в июле. 19 мая в гимназии имени Софьи Ковалевской состоится благотворительная ярмарка, посвященная Году единства народов России. Свои изделия для нее готовят мастера декоративно-прикладного творчества и выпечки. Все вырученные средства пойдут на поддержку воинов в зоне СВО. Великолукский боксер Кирилл Коршаков, представляющий Санкт-Петербург, стал серебряным призером первенства России среди юношей 17-18 лет. Соревнования проходили в Калининграде. В весе до 80 килограммов ему удалось победить оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Коршаков уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области. Великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта.
11: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
25: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Возвращаемся в студию. Это я, Александр Коц, и аналитика с именем. Сегодня один, без Игоря Измайлова. Он отсутствует по уважительной причине, скажем так. Остановились мы в предыдущей части на ударах, которые американцы наносят по Зеленскому, показывая ему его место. Слишком зазнался украинский просроченный президент, слишком самостоятельным и могущественным, даже не побоюсь этого слова, почувствовал себя Зеленский. И тут, со стороны следственных органов, подконтрольных американцам, предъявили пидозру, такое слово-то, господи, спаси и помоги, да, подозру предъявили Зеленскому, ближайшему соратнику Зеленского Ермаку, и одновременно с этим выходит интервью с его бывшим пресс-секретарем Юлией Мендель, которая озвучивает интересные тезисы. Ну, про тезисное я расскажу, да, про наркотики. На прямой вопрос Карлсона, он наркоман? Мендель отвечает коротко, это ни для кого не секрет. Процитируем, значит, Юлию. Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах. Речь о кокаине со ссылкой на людей, знающих Зеленского по 15-20 лет. Также Мендель рассказывает, что перед важными интервью Зеленский уходил в ванную комнату.

собственно, появляются на фоне как раз принятия кокаина. Про деньги и коррупцию. Вот Мендель рассказывает, что знакомому, который претендовал на должность министра соцполитики, на собеседовании с Зеленским и Ермаком предложили придумать и озвучить схемы по отмыванию денег как раз вот на социальной политике. Ну, это на зарплатах бюджетников, на значит, зарплатах военных, на зарплатах на пенсиях, да, вот предложили придумать, как там можно уворовать. Министру, который жаловался на зарплату, в кабинете показали лежащий на столе мешок с долларами и предложили выплаты в конверте. Значит, реакция Зеленского на доклад об откатах окружения: «Молодцы, ребята!» Вот так вот Зеленский приветствует, значит, коррупцию в своем окружении. Про Ермака она тоже говорила, что начинал юристом в стрип-клубе, был замешан в делах киевской мафии. Сейчас, ну, это было на интервью до его вручения ему пидозры, то есть подозрения, да, она говорила, что он серый кардинал. Вот, а самое яркое там у нее про черную магию, как они жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают куклы, которые он хранит в каком-то там сундуке. Еще Юлия Мендель рассказывает, что Зеленский, когда падали рейтинги, говорил, что ему нужна геббельсовская пропаганда и требовал привлечь, значит, к повышению рейтинга 1000 говорящих голов, то есть журналистов, там, блогеров, лидеров общественного мнения, чтобы сделать вот эту накрутку рейтинга, и тогда эта фраза шокировала его медиакоманду. А с западными СМИ, как говорит Юлия, существовало неофициальное соглашение о поддержке. То есть, если ты говоришь о поддержке Зеленскому, это приравнивается к поддержке Украины. Самое интересное, она рассказывает про Стамбул 22-го года, когда Зеленский, по ее словам, лично соглашался отдать Донбасс, а потом у него позиция несколько раз менялась. Она говорит, что договоренности уже были по Донбассу и по статусу русского языка уже были и так далее, но сорвал этот процесс визит Бориса Джонсона. Ну, собственно, мы это все знаем, Зеленскому пообещали оружие, влияние, славу, о том, что он будет воевать с Россией и станет великим героем, и это, собственно, ему и надо было, да, ему плевать на людей, ему важно, констатирует сейчас Мендель, остаться у власти, и он получает удовольствие от войны. И сегодня, как говорит его бывший пресс-секретарь Зеленский, одно из главных препятствий на пути к миру — прекращение войны. Для него равнозначно политическому самоубийству, но это совершенно очевидно. А на трижды повторенный вопрос Карлсона, как от него избавиться, она ответила, что Зеленский опомнится только когда русские будут с оружием уже у него в кабинете. Она там еще, естественно, по нашему президенту проехалась, ну, для приличия, надо же что-то плохое сказать и про российского лидера. Но в целом, вот интересно появление, да, одновременно вот этих двух, значит, ударов по Зеленскому. И если первый он такой серьезный, да, то есть мочит ближайшего соратника Зеленского, то второй все-таки я бы назвал это такой вспомогательный удар, потому что все-таки Юлия Мендель, она, ну, не небольшого ума как бы девушка, и она не отличалась умом и сообразительностью еще в бытность ее пресс-секретарем Зеленского. То есть она уже тогда показывала, что, ну, не по сеньке шапка, что называется. Достаточно вспомнить, как она топила Зеленского, когда, помните, в Харькове снесли, еще до войны в Харькове снесли памятник Жукову, она назвала это тогда следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы. Да? Вот. Ну и после отставки, собственно, умнее эта мадам не стала. Можно вспомнить цитаты из ее нашумевшей книги. Я сейчас подчеркиваю, что я сейчас буду дословно цитировать. Это будет сложно,
потому что у нее абзац,

0: предложения на очень большие абзацы без точек, она их не разбивает. Вот. Нет в истории ничего позорнее, чем инфантильные попытки изображать тиранию, идеологии непорочной жестокости, скрывая разнообразие человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот трах в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, солдата, у которого, возможно, в его жизни выпала единственная возможность вложить всю свою взлелеенную на Второй мировой войне ненависть к нацизму, те несколько слов на стене Рейхстага. Я, ну вот сейчас мой комментарий, занимаюсь нетрадиционным сексом с Гитлером. Это вот в голове, да, у этой Миндич, представляете, какие завихрения, да, еще немножко из книги Юлии Мендель для понимания, какими дубами окружил себя в свое время Зеленский. Цитирую дословно: «Способна ли другая сторона, русскоязычная, что верит в российскую пропаганду, в фашизм на Майдане, в ужасы о националистах с факелами, которая росла с верой в коммунистическое будущее, принять СССР таким, какой он был для миллионов, с ужасами, то леденящий КГБ, где пытали людей наравне с нацистами, с лагерями боли, где погибали так же, как в концлагерях Третьего Рейха, с миллионом изнасилованных немок после победы во Второй мировой войне, с расизмом, элементарным бесправием и пренебрежением даже до мельчайших подробностей маленького человека. В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идеи СССР, которые чувствуют страх к легендарному Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии, вынести прошлое на поверхность и освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью». Вот такой человек сегодня претендует на роль, ну, некоего нравственного камертона, сбежавшего из окружения Зеленского, и сейчас, цитирую, и сейчас распространяющий, как ей кажется, всю сермяжную правду, прошу прощения, о том, что происходило в офисе Зеленского при ней, о том, какой он наркоман, о том, как ему нельзя верить, о том, какое он главное препятствие на пути к миру. Очень симптоматично, что это заявление появляется прямо сейчас, в момент удара по Зеленскому через его ближайшее окружение, через расширение дела МИДАС на бывшего главу офиса президента Зеленского Ермака. И сейчас еще небольшая пауза, после которой вернемся.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Возвращаемся в студию. Сегодня с вами я один, Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем разговаривать о наших взаимоотношениях с Украиной и миром. И знаете, еще одна новость, на которую я обратил внимание на этой неделе, это визит главы SEO американской Palantir в Киев, где он встречался и с Зеленским, и с главой оборонного ведомства Федоровым. Они договорились с главой Palantir Алексом Карпом о создании некоего совместного центра данных на базе оборонного кластера Brave One. Федоров сейчас не скрывает, что украинская военная база данных – это козырь в торговле с союзниками. К проекту уже подключаются американские аналитические центры, британские Минобороны. Что такое Palantir? Palantir – это одна из самых отлаженных систем в военной аналитике в мире. Три ключевых продукта у нее. Первое – это Gotham, это ядро, которое сшивает в единую квартиру видео с дронов, спутниковые снимки, там перехваты связи, открытые источники, наводки из мобильного приложения и так далее, так далее, так далее. Да? Есть MetaConstellation, это некий такой оркестратор спутников, то есть по запросу командира коммерческие группировки спутников фокусируются на нужном квадрате и отвечают на конкретный вопрос, что изменилось, ну, условно говоря, вдоль вот этой железной дороги, начиная с полуночи, допустим, да. Есть еще один, значит, аспект, это генеративный ИИ-слой поверх всего вот этого. То есть командир задает вопрос обычным языком, а система предлагает ему 2-3 варианта действий с прогнозом результата. Да? Сам Карп говорит, что Palantir отвечает за большую часть целеуказания на Украине. К сентябрю 2022 года ВСУ заявляли о 400, по-моему, пораженных Хаймарсом целях, и значительная заслуга тут, собственно, не самих ракет, да, а именно вот этого софтвер конвейера, да, контракт армии США с Palantir на 10 миллиардов долларов, он сам за себя говорит, то есть это сильный, технологичный и опасный для нас продукт. Какие угрозы, да, мы можем извлечь из этого договора, заключенного с украинцами? Ну, в краткосрочной перспективе могут появиться автономные перехватчики, дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, которые способны снизить эффективность массированных запусков Герани, к примеру, да, к этому надо готовиться, надо менять траектории, профили полета, насыщать наши рои ложными целями и прочее, прочее, да. Среднесрочная перспектива – это, ну, по факту создается цифровая копия нашей армии образца 2022-2026 годов, она окажется в руках НАТО, в руках всего западного блока, то есть западные союзники получат готовую модель для, ну, как сказать, для предсказания для предсказания, для прогнозирования наших действий. Долгосрочная перспектива – это опыт боевого применения Palantir на нас становится главным маркетинговым кейсом компании. Собственно, каждая там наша, я не знаю, колонна, да, это слайд для презентации где-нибудь, ну, в какой-нибудь стране, куда будут продвигаться продукты Palantir, да. Слепо бояться тоже не стоит этой системы, потому что Palantir все-таки не всемогущий. У главного клиента Palantir, у израильтян есть кейсы, которые, ну, тоже полезно держать в голове. Можно только вспомнить 7 октября 2023 года, да, помните, нападение на Израиль наземное со стороны Хамаса. Вот самая ИИ нашпигованная армия мира, да, с 10-летним контрактом с Palantir, с Лавандой, с Евангелием, это все системы, да, вот они, эти системы проспали нападение Хамас, алгоритмы как-то вот тревогу не пробили, да, вот. Можно вспомнить Газу, та же система Лаванда, она нагенерировала там 37 тысяч, по-моему, целей, оператор на принятие решения тратил порядка 20 секунд, при этом норма допустимых сопутствующих жертв на одного рядового боевика доходила до 15-20 мирных. То есть разрешала система с одним боевиком убить 20 мирных. Да, нормально. Вот. Поэтому, когда машина быстрее человека, то человек превращается просто вот в кнопку «согласен». Да. Можно вспомнить самые... трагичный пример, да, Минап 28 февраля 26 года, самый первый день американо-израильской операции против Ирана, и тогда как раз система от Palantir сгенерировала координаты для удара томагавком, и ракеты прилетели в начальную школу для девочек, да, 175 погибших, более сотни из них дети, преподаватели. А причина простая, устаревшие разведданные. Школу открыли в 16-м, по-моему, году рядом с базой корпуса стражей Исламской революции, и просто вот искусственный интеллект не увидел, да, этого и принял это за объект военный. И вот, собственно, такая трагедия произошла. Поэтому Palantir, это, ну, совершенно очевидно, что это всерьез и надолго, это сильный технологический противник, недооценивать его глупость, за которую расплачиваются жизнями, но и как-то вот сакрализировать его я бы тоже не стал, потому что все-таки машина зависит от качества входных данных, от простой человеческой дисциплины, да, от того, насколько противник, ну, то есть мы предсказуемы, ну, то есть это уже больше о нас, нежели о Palantir. То есть мы должны меняться, мы должны быть менее предсказуемым, менее прочитываемым искусственным интеллектом. То, что мы тоже идем по этому пути, я имею в виду по пути внедрения искусственного интеллекта в войска, это совершенно точно, я это знаю, даже знаю, в том числе гражданских людей, которые занимаются, ну, так скажем, стыкуют разработчиков с военными, пробуют, пытаются, испытывают, в том числе в зоне специальной военной операции. Ну и, кстати, на минувшей неделе как-то эта новость прошла незамеченной, но вообще президентским указом на должность замглавы министра обороны назначен Дмитрий Щербинин, который как раз будет отвечать за цифровую трансформацию Министерства обороны и, главное, за единую цифровую среду. А вот, я когда об этом услышал, у меня первая мысль была, ну, наконец-то. Это ведь то, чего так не хватало для того, чтобы объединить и умы, и ресурсы, и возможности, которые у нас на самом деле есть, и постараться как-то их унифицировать. Потому что цифровизация – это, ну, это не только цифровые повестки, да, или учет в военкоматах. Это связь, это взаимодействие разведывательно-ударного контура, желательно в одном, да, программном решении. Это система сопровождения оповещения целей в ПВО, от чего мы сейчас страдаем. Да? Мозгов-то хватает у нас. Я сам видел уйму боевых приложений в планшетах, в телефонах, которые уже доказали свою эффективность на разных участках фронта. Проблема именно в том, что это уйма, да, потому что нужна не уйма, а единая, современная, защищенная система обмена информацией, как, например, SWOT. Есть такая у нас, и он рождается, ну, буквально в боях и в муках, да, не без этого, но тестируется прям на фронте. Это такой комплекс осведомленности в тактическом звене, если по-простому, то это та самая цифровая нервная система, которой нам так не хватало на начальном этапе специальной военной операции. Ну, вот простой пример, там, планшет командира роты или батареи, или расчета ПВО показывает ровно ту же картину поля боя, что и командный пункт управления. Да, не у каждого там разные приложения, а у всех одна. И там, условно говоря, координаты залы мгновенно выводятся на экран артиллериста, метка там вражеского лютого с РЛС в ту же секунду в терминале зенитчика, да, засекли ДРГ где-то там, мотострелки отдают, она сразу там попадает к беспилотчикам и прочее, прочее, да, тут начинается то самое важное, речь ведь не про какие-то отдельные кубики, да, у артиллерии свое, у ПВО свое, у разведки свое, а про единый цифровой контур, чтобы все были в одной цифровой среде. Это вот та самая сетицентричность, о которой американцы трубят еще с 90-х, наверное, у нас до недавнего времени только фрагментарно появлялось, и что принципиально тот же свод, да, собирают на опыте реальной войны, и вот под эту задачу как раз Щербинин и заточен, да, который будет перекраивать внутренний IT-контур, ну и внедрять искусственный интеллект, в том числе в боевые системы. Главное, что он не только просто чиновник, да, он работал в крупных IT-компаниях до этого, то есть он разбирается в предмете, поэтому будем надеяться, что здесь мы будем не только догонять, но и перегонять нашего противника. В конце концов, армия 21 века не может сидеть в бумажном документообороте 20 века, друзья. И на этой мажорной ноте я с вами прощаюсь на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Писатель и сценарист Олег Рой о патриотическом воспитании детей.
8: Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов? Когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Да, лицо войны, оно ведь и детское, и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: За ночь над Россией сбили 355 беспилотников, сообщили в Минобороны. Атакам подверглись Белгородская, Ростовская, Воронежская, Тульская области. В ходе атаки БПЛА на Рязань 3 человека погибли и 12 пострадали. Среди раненых есть дети. Как сообщил губернатор Павел Малков, в городе повреждены 2 многоэтажных дома. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Под удар беспилотников в Энергодаре попали АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждены дома и машины. Об этом сообщил глава города.
10: О конфликтах.
9: Дональд Трамп заявил о схожести позиции США и Китая по вопросу Ирана. Он рассказал, что обсудил конфликт на Ближнем Востоке с председателем КНР Си Цзиньпином. И Пекин, и Вашингтон хотят, чтобы конфликт завершился, чтобы Ормузский пролив был открыт, и не хотят, чтобы у Ирана было ядерное оружие, сказал глава Белого дома на встрече с китайским лидером. Между тем, в МИДе Китая заявили, что конфликт вокруг Ирана никогда не должен был произойти и не имеет причин для продолжения.
10: О безопасности.
9: Глава Литвы призвал сбивать все нарушающие воздушное пространство страны дроны. Как заявил Гитанас Науседа, любой беспилотник, залетающий на территорию республики, представляет угрозу. Литовский лидер также подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан остается приоритетной задачей для государства. По данным местных СМИ, в последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия неоднократно сообщали о попадании украинских беспилотников в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения.
10: Об образовании.
9: Старейший в США вуз, Принстонский университет, из-за искусственного интеллекта изменит правила сдачи экзаменов. Причем произойдет это впервые за 133 года. С 1 июля вуз начнет проводить очные экзамены только под наблюдением преподавателей. До этого они проходили без контроля, а система опиралась на индивидуальную ответственность студентов. Они обещали воздерживаться от списывания и самостоятельно сообщать о нарушении правила. Но распространение ИИ привело к нарушениям академической честности. Изменения в правилах сдачи экзаменов поддержали все преподаватели, за исключением одного.
10: О космосе.
9: Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. В День России на небе выстроится Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта, сообщили в обсерватории университета Решетнева. При подходящих погодных условиях все три планеты будут видны невооруженным глазом. При этом примерно 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
12: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Катя Пахомова, Дима Иванов. Мне как будто настройки сбились, я чуть-чуть Киру Дементьеву вспомнил, сейчас чуть не проговорил, и всех остальных ведущих, кто в эфире бывал. Но сегодня Катя Пахомова, Дима Иванов, и мы бодры, веселы, и погода за окном навеяла нас на удивительные рассуждения просто, с которыми мы вами не поделимся.
13: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Да, рассуждения... Мне бы хотелось поделиться, а вдруг кто-нибудь бы позвонил в эфир и рассказал.
12: Ну, в общем, вопрос в том, что тучка не может себе позволить многого.
13: Да, и поэтому...
12: И только плачет, дождем.
13: Ну, плачет или что-то другое. Каждый думает в меру своей испорченности, мы с Димой Ивановым испорчены.
12: Не, мы парапам.
13: За себя говорю, ладно, так и быть, возьму на себя все эти...
12: Домыслы,
13: да. Ну что, погода за окном не мешает нам встречать бодро пятницу, все-таки уже большая пятница, Дима Иванов.
12: Маленькой недели.
13: Маленькой недели, и, кстати говоря, неделя пролетела очень быстро, просто очень быстро.
12: Тем более, когда вы вторник понедельником называли, там это вообще ускорило процесс.
13: Мы в целом, это было задумано так, если что. Это я понедельник просто даже в кавычки поставила, потому что...
12: Не сразу.
13: Не сразу, да, не сразу. Во вторник-то дошло. что это не понедельник. Ну, а, собственно, да, конечно, короткие рабочие недели — это хорошая история, потому что ты как будто бы не очень-то устал. У тебя
12: и как будто бы ничего не успел вообще. Все, вот верните нормальные пятидневки, чтобы все было распланировано.
13: Это просто, мне кажется, привычка, потому что в Госдуме поговаривают о двух вариантах. Ну, это уже, правда, очень давно, на протяжении лет 10, наверное, как наш виадук строили, наверное, так.
12: У Кати сегодня программа «Меня бомбит».
13: Да. О том, что одни хотят предложить четырехдневную рабочую неделю, ну вот официально, да, с официально тремя выходными, а другие хотят предложить шестидневную рабочую неделю. Вот у меня в целом уже на протяжении нескольких лет четырехдневная рабочая неделя, и я могу сказать, как человек, который, имеет три выходных, что это вот самая идеальная история, особенно для женщин, потому что есть возможность, типа, всех выкинуть на работу и спокойно убраться дома, приготовить еду и так далее. Когда у тебя прям целый один выходной есть без людей.
12: Да как так? У всех будет этот выходной, да, и всех будут хотеть
13: дома. А вот теперь у всех будет этот выходной, и как бы как для меня это такая себе история.
12: Подожди, я не понял. Но если неделю-то вводят, они ее вводят для всех?
13: Конечно, я тебе поэтому пытаюсь объяснить, что пока она
12: кого
13: только
12: ты куда
13: у меня...
12: Выгонишь?
13: Пока она только у меня, мне окей. А когда она будет у всех, мне будет... Ну, конечно, четырехдневная рабочая неделя лучше, чем шестидневная рабочая неделя, потому что там у нас остается один всего лишь выходной, и организм попросту не восстановится. Хотя недавно учеными была доказана такая история, что...
12: Ну, да, давай, интересно послушать, потому что вчера у меня закончился шестой подряд рабочий день, сегодня у меня выходной.
13: Что когда у тебя... Ну, я своими словами, да, понятно скажу. Что когда вот ты, например, работаешь, вот в темпе, вот в каждое утро там у тебя подъем, все окей, ты находишься в своего рода таком стрессе, и когда у тебя выход...
12: В тонусе.
13: Да, в тонусе, но вообще стресс для организма это типа называется, ну назовем его тонусом. И когда у тебя выходной, ты типа выспался, ничего не делал, ну как бы позволил себе немножечко расслабиться, организм такой: «Караул! Что-то произошло».
12: Вот это стресс.
13: Да, что-то произошло, и ты начинаешь как бы заболевать. Ну, это было названо так, условно, что как бы организм может дать сбой как раз-таки вот в этом промежутке времени между твоей рабочей, условно говоря, неделей и другой рабочей неделей. Короче говоря, ученые пришли к выводу, что выходные вредны для организма.
12: Ну, согласен.
13: Но на самом деле и сомнологи тоже всегда говорят о том, что если вы, предположим, всю неделю просыпаетесь в 7 часов утра, а потом хотите выспаться в выходные дни, как будто бы, то это тоже действительно вредит вашему здоровью, потому что подъем в одно и то же время у организма вырабатывает привычку, здоровую привычку.
12: Или нет.
13: Или нездоровую привычку. Да. Ну вот у меня, например, нездоровая вот эта привычка просыпаться, мне не нравится вообще это ни разу. Вот. И тоже организм тоже стрессуют и тоже реагируют на
12: не
13: это.
12: Тоже.
13: Что вы высыпаете большее количество часов, чем делали это на протяжении, ну там, пускай 5 дней.
12: Я не понимаю, откуда взялся стресс вот там, когда у тебя все в режиме работает.
13: Ну, это не стресс, это...
12: Стресс как раз-таки это... выходной.
13: Но было написано, я тебе вот зуб даю, что это вот стрессовые, типа, какие-то вот гормоны вырабатываются. Возможно, на языке медицинском, когда ты не досыпаешь... Очевидно.
12: Так досыпайте.
13: А так как досыпать?
12: Вовремя ложитесь.
13: Попробуй.
12: Легко.
13: Заведи себе жену и ребенка, а потом мы с тобой поговорим, мальчик мой. Ты сегодня меня не дракон, я сегодня дракон. Так что...
12: Нормально все.
13: Конечно же,
12: уснуть на кухне на полу вообще великолепно просто.
13: Потом к тебе придут и за ногу потянут, потому что жрать хотят, например. Не рассказывай мне сказки. У меня на каждое твое предположение найдется ответ.
12: Поверь, значит, ты еще не знаешь, что такое хотеть спать.
13: Я очень как раз-таки знаю, что такое хотеть спать, потому что, повторюсь, уже не раз говорила за все свои годы, не буду называть эту большую цифру, мне так и не удалось выработать вот эту привычку 21 дня.
12: Чего?
13: Существует понятие «привычка 21 дня». Например, если ты, пьешь кофе каждый день, и ты откажешься от кофе на 21 день, прям полностью, вообще не будешь пить, то потом тебе и вообще не захочется его пить. Привычка 21 дня, неужели ты не слышал? Если ты, например...
12: Я этим не занимаюсь.
13: Вот, хорошо, тогда займешься.
12: Почитками вот этого вот.
13: Значит, смотри, это не просто почитка, это типа, ну знаешь, из разряда, как температуру градусником мерить.
12: Вот ты на радио 21 день уже отходила?
13: Подряд нет.
12: А, прям подряд.
13: Да. Фишка заключается в том, что ты должен делать какую-то вещь именно подряд. То есть ты, например, не занимаешься спортом, ну или занимаешься там именно 2 раза в неделю.
12: Короче, такой, надо переломать себе 21 день подряд.
13: Да, и нужно прям вот 20, то есть вот пошел бегать, и ты 21 день подряд без там погода, непогода, зима, не зима, снег выпал, дождь пошел, без разницы, ты все равно идешь бегать в любом случае.
12: Так, ну до встречи воздухоплавателей успеваю.
13: Вот, 21 день у тебя есть. И если ты будешь соблюдать вот какую-то вот эту правильную привычку, то твой организм типа такой, да.
12: Да или неправильную.
13: Замечательно.
12: Тоже.
13: Ну, лучше, конечно же, мы не пропагандируем.
12: Так у меня же неправильно. Вот ты говоришь, не умеешь спать. Это же тоже неправильно. Неправильная привычка.
13: Я умею спать.
12: Она неплохая, она неправильная.
13: Я умею спать лучше, чем ты думаешь. Просто у меня нету времени на это. Нет, вот, ну ты понял, короче говоря. Вот, например, просыпаться на протяжении 21 дня в одно и то же время. Вот
12: да,
13: прям всегда.
12: Можно, каждый, вообще, каждый. Это, кстати,
13: проще всего.
12: Это, кстати, быстрее, чем 21 день срабатывает потом. Это 6 дней.
13: Вот я пробовала, у меня не срабатывает.
12: Ну,
13: не вообще
12: ты,
13: никак.
12: Ты, значит, откладываешься там не так.
13: Что, прости?
12: Откладываешься.
13: Я не курица, чтобы откладывать.
12: Ну, откладываешься в кровать.
13: Ну, когда я проверяла эту историю очень-очень задолго до того, как у меня появился ребенок и муж. Ну, то есть я откладывалась вовремя. И как бы нет. Нет, все равно нет. И более того, на работу я тогда ходила. Это, наверное, еще я работала в салоне красоты. То есть это надо было к 9 прийти часам. Ну, как бы понимаешь, да, что можно было встать совершенно спокойно в 8. Да.
12: И прийти к 8.
13: Нет, к 8
12: я,
13: нет.
12: Я всегда
13: смысла.
12: К 8.
13: Мне не всегда к 8. И поэтому я вот проверяла эту привычку 21 день, даже в выходной день. Нет, у меня не получается. У меня все равно не выработал организм вот эту привычку, и просыпаться по утрам для меня это вообще каторга. Хотя сейчас уже я радуюсь тому, что просыпаюсь по утрам, в принципе, там в 6:45, в 6:35 я просыпаюсь, а потому что, когда ребенок был маленький, я не спала вообще. И ты такой, типа, вот, друзья мои, если вы чувствуете, что вы не высыпаетесь, представьте, что вы не спите вообще. Час стоя, так, перебежками, час через час стоя. Или сидя вот так вот в положении креветочки. И как-то, знаете, жизнь играет новыми красками. И сразу ты такой думаешь, да я еще полон сир. Сир.
12: Сир, я полон сир.
13: Сир,
12: я поймал балансир.
13: Балансир, да. Поэтому всегда думайте, что как будто хуже. Задел. Вот у нас с вами дождь идет, а у кого-то снег.
12: Да здорово.
13: Да ну нет.
12: Дождь хуже снега.
13: Да нет.
12: Ну да.
13: Ну тепло на улице нормально, 10 так, градусов.
12: Да и если говорю. У кого-то снег в плюс 20 падает.
13: Нет, я тебе не говорю про температурный режим плюс 20.
12: Ну ты сказала холодно.
13: Хорошо, давай так, у кого-то не, снег и минус 20.
12: Ты же сказала, не говори.
13: А я сказала, что сейчас скажу про температурный режим. У тебя плюс 10, а у
12: нормальный?
13: Них минус 20.
12: А влажность какая?
13: Иди проверь.
12: Нет, просто если сухо, то вообще хорошо. Хороший зимний морозец.
13: Нет, мне зимы хватило в этом сезоне, поэтому я не хочу. Едь вон.
12: У меня еще идет.
13: В горы. Куда-нибудь, где холодно.
12: Там не холодно.
13: И снежно.
12: Там снежно.
13: Снежно, но не холодно. Ну и вот чеши давай. Как раз до воздухоплавания успеешь. Если пешком пойдешь, выработаешь привычку.
12: Ходить пешком, она у меня выработана.
13: 21 день.
12: 21 день по 15 тысяч шагов. У меня тоже было.
13: Вот.
12: А потом обидненько, когда 100 шагов не хватает.
13: Так надо встать и нашагать.
12: Нет.
13: Ну что нет?
12: Ну, зачем?
13: Ты вообще в курсе, что все эти измерители шагов...
12: Знаю, что вообще бесполезно. Поэтому я не беру 10, я беру 15.
13: Ты можешь даже и 15
12: я
13: не
12: могу
13: брать.
12: Даже
13: возможно...
12: рекламу взять.
13: А, ну давайте.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
16: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что?
19: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
20: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
13: Доброе бодрое утро, дорогие радиослушатели. И сегодня большая пятница, та самая классная, которую мы, ну, на этой неделе, наверное, не так уж и долго ждали. Она очень быстро пришла, неделя была короткая, поэтому...
12: Я вообще не понял, что тут за дни и как они прошли.
13: Что произошло?
12: Я на работу
13: что
12: вышел...
13: где находится и когда все это кончится?
12: Я вышел на работу 9 мая и ушел вчера.
13: Ну вот, молодец. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Есть такой стишок. А, ну
12: да
13: что?
12: Есть полная версия.
13: Да, я читала, но я не вспомню наизусть, конечно же, ее сейчас.
12: И не надо.
13: И не надо. А, ну что, мы закончили, кстати, на разговоре о 10 тысяч шагах.
12: Которые у меня 15.
13: Да, которых у Димы 15. У меня, кстати, вчера было тоже очень много, но у меня часы подразрядились. Я даже сейчас посмотрю, сколько. И вы знаете, все равно, вот как, например, мои часы, они количество пролетов считают неправильно.
12: Пролетов?
13: Пролетов.
12: Ну, чтобы считать количество пролетов, нужна качественная навигационная система.
13: Да. Нет, нельзя. Сейчас скажу.
12: Что-то, нет, нельзя, что-то. У Кати что-то это, пришло в голову и не должно выходить. Вот, ну да ладно, ну да ладно. У нее пролеты, в общем, часы считают. У меня не считают часы пролеты, у меня проще все. У меня калории, шаги, гиги.
13: Так, у меня вчера была дистанция 10,5 километров. Вот,
12: время
13: смотри.
12: Активности, вот.
13: А, да, у меня вчера была дистанция 10,5 километров, 14...
12: Километров?
13: 10,5 километров, да. 14,300 шагов и пройдено пролетов один, хотя я дважды спустилась с 10 этажа пешком, дважды с 5 спустилась вчера пешком, поэтому все это неправда, но...
12: Целеустремленная.
13: Целеустремленность. Но на самом деле, друзья мои, да, наверное, не стоит ориентироваться на вот эти все шаги, нужно просто как бы соблюдать двигательный режим, можно так сказать? Ну, просто да. Ходить, минимизировать передвижение на автомобиле, если особенно хорошая погода, например, а как раз-таки пройтись пешком. Но я тебе, знаешь, что могу сказать? Вот когда это было? Это был понедельник. Понедельник, когда я вот... У меня часы были на зарядке, а потом я дома делала дела. И я вот даже специально зашла и посмотрела, сколько же было в понедельник у меня шагов. 6700. Я просто по квартире находила.
12: Ну, 2-3 тысячи я тоже представляю, как это может выглядеть. Да.
13: Ну, совершенно спокойно вот это вот. Передвижение постоянное.
12: Да. А, ну, я часы дома часто снимаю вообще.
13: Я снимаю, потому что, ну, там, подзарядить их надо. Или когда, например, что-нибудь моешь, там, стираешь, полощешь и так далее. Поэтому приходится их подснять. Ну что, друзья мои, давайте мы все-таки перейдем к праздникам. Тем более, что сегодня они прекрасные. Я бы сказала, просто замечательнейшие, о которых, ну, абсолютно точно стоит поговорить вам. Важные такие, да? Сегодня Международный день семьи. Международный день семьи. Значит, по инициативе ООН он отмечается. Резолюция была принята в 1993 году. Ну, как мы знаем, семья — основа жизни. Как это можно так сказать? Это, знаешь, как написано, фактор развития и стабильности. Ну, как бы тут, я не знаю, насчет психики, конечно, я поспорила. Ну, в общем, короче говоря, это тоже нельзя читать.
12: Что это за день такой?
13: Что за день сегодня? Семья – институт многогранный. Она развивается в соответствии с окружающей средой. Те нормы и правила, что были актуальны еще 50 лет назад в семейных взаимоотношениях, сейчас уже не играют существенной роли. Ну, фиг его знает. Можно, конечно, с этим поспорить. Ну да ладно, друзья, сегодня Международный день семьи, поэтому я считаю, что можно обязательно поздравить своих родных и близких, обнять, подарить хорошее времяпрепровождение, как-то время вместе провести с мамами, с бабушками, с дедушками, с мужем, с детьми. Поэтому пятница как раз отличное для этого время. Ну и второй праздник, к которому хочет перейти Дима Иванов, это день московского метрополитена. Почему-то у меня все зависло, ничего не открывается. Ну и да ладно. Московский метрополитен один из самых что-то там больших, да? Я, конечно же...
12: Ну, крупнейший в Европе, я думаю.
13: А если бы было что-то типа интернета, мы бы даже сказали, что...
12: Так у меня есть?
13: Да, у меня нет.
12: У меня есть 10 фактов о московском метрополитене.
13: А у меня есть история и строительство. Московское метро — это не просто транспорт, а сложная система с богатой историей и уникальными архитектурными решениями. И множество интересных фактов. Например, первый из них — открытие состоялось 15 мая 1930...
12: 13-м его задумали.
13: Если бы у меня сейчас что-то было под правой рукой, оно бы в тебя полетело. Это нельзя, это святое.
12: Это
13: открытие 15 мая 1935 года. Первая линия сокольническая протяженностью около 11 километров и включала она в себя 13 станций. Первые строители использовали кирки и лопаты. Представляешь, лопатой метро построить? Это сейчас даже слышится немыслимо. В начале строительства тоннели были рыты открытым способом, но позже для ускорения работ стали применяться тоннелепроходческие щиты, специальные машины, которые вгрызаются в грунт. Кстати говоря, идея полностью подземного метро, вот, ну, проложить, да, была... Угадай, кем? Ты прочитал уже? Да? Не смотри. Смотри на меня. На меня смотри. Глаза подними. Сталином Иосифом Виссарионовичем. А, это он предложил. До этого метро задумывалось как наземный транспорт с небольшим подземным участком в центре города. Ну и во время Великой Отечественной войны метрополитен не останавливал работу, кроме одного дня, 16 октября 1941 года. Подземка использовалась как бомбоубежище, а также для проведения концертов, собраний и других мероприятий. А в 1954 году была замкнута кольцевая линия. Ее строительство началось еще во время войны. И есть такая шуточка, что кольцо скоро дойдет до Тверской. Мы все ждем. А потом и до Псковской. Потому что центр нашей прекрасной необъятной родины — это все-таки Москва.
12: Ну, если мы до Твери дойдем, метро, то какой там Псков? До Великих Лук ближе.
13: Ну вот. До Великих
12: Лук. На
13: Псков.
12: А у нас, к сожалению, сколько мы в КВНах вышучивали вот это там, всякие там Лионель Месси, играющий в Луке Энергии, восстановленный аэропорт. Ну,
13: восстановленный аэропорт бы, конечно, хотелось. Но это прикольно, мне кажется,
12: ну,
13: да?
12: Ну, он действующий в какой-то мере, но именно в такой гражданской, да.
13: На 10%.
12: Вот. И метро мы, естественно, тоже перебирали в каких-то городских играх. Мы там фотошопили как кретины просто. Вот вообще. Но все-таки быт говорит о том, что у нас город все-таки болотистая местность, на болоте практически стоит. Увы, увы, увы. Да, да, не пускай мысль в ту сторону. Уйди, уйди с этой улицы. Иди в обратном направлении. Видели бы вы сейчас Катю, она думает, как ей проехать эту точку теперь с электрополиса, не заезжая на нее. Вот, ну да ладно.
13: Все.
12: Будь здорова.
13: Спасибо. Я, кстати, приболела.
12: Будь здорова.
13: Спасибо. Итак, теперь же мы с вами должны, наверное, обязательно обсудить архитектурные особенности станции, потому что московское метро, оно знаменито тем, что каждая, ну не каждая, но очень много станций, они вот такие действительно очень живописные, красивые и связаны с культурным наследием.
12: 40 станций являются памятниками культурного наследия.
13: Да, да, да, да. А, например, Комсомольская с мозаичными панно из смальты и полудрагоценных камней. Новослободская с витражными и Маяковская также. Проект, который был удостоен гран-при на международной выставке в Нью-Йорке. Представляете? Гран-при на метро. Круто. На некоторых станциях можно найти окаменелости, например, в мраморе колонн Парка Победы или грузинском мраморе станции Электрозаводская. Станции могут иметь тематические оформления, например, римская оформлена в итальянском стиле с элементами, связанными с Римом, а нижегородская в стиле конструктора Лего. Сомнительно, ну ладно. Некоторые станции имеют необычные архитектурные решения. Например, Воробьевы горы. Самая длинная станция, 284 метра, расположенная на мосту над рекой. Ну, на самом деле, конечно, это очень интересно. Даже, знаете, просто, когда приезжаете в Москву, вот пройдитесь по самым популярным станциям московского метрополитена и просто полицезрите, если время будет позволять. Есть на что посмотреть. Если мы будем говорить о каких-то фактах технических, то большая кольцевая линия – самая протяженная кольцевая линия в мире. Кстати говоря, длина ее составляет около 62,5 километров. В метро работает бесплатный Wi-Fi с 23-го года. Это действительно очень удобно. На станции деловой центр есть музей, посвященный истории, настоящему и будущему московского метрополитена. Здесь также располагается учебный комбинат для будущих сотрудников. Кстати говоря, туда не так-то и просто попасть, вот, чтобы работать с машинистом, например. И существует такая легенда и мифы про московский метрополитен, очень интересные. Легенда о метро-2, секретная система подземных туннелей, построенная в 30-е годы по приказу Сталина. По слухам, она предназначалась для эвакуации правительства в случае войны. Ну вот, попахивает не легендой. Ходят легенды о привидениях в метро, например, о черном машинисте или путевом обходчике. Однако работники метрополитена называют эти рассказы модными страшилками. А некоторые мифы связаны с подземными находками. Например, история о старинном кирпичном доме, обнаруженном при строительстве станции Боровицкая. На самом деле это было природное явление, образование пустоты под постройкой. Вот. Но любопытно же, любопытно. Так что вот такая история классная. И вообще, ты знаешь, можно еще здесь много читать чего про московское метро, потому что действительно вот много про скорость, например, скоростной режим, да, тоже интересная история. А вот я в метро, например, не могу просто стоять, знаешь, как бывалые там москвичи или петербуржцы, да, кто постоянно ездит, можно не держаться. Они могут не держаться за поручни, когда двигается поезд.
12: Я думаю, моряки тоже могут. Я,
13: когда на море качка и бушует ураган.
12: Да, это
13: да,
12: интересный момент.
13: Всего скорее, да. Самая глубокая станция метро в Москве, Парк Победы, расположена на глубине 73 метра. Интересно, в Санкт-Петербурге какая самая глубокая? Там же подневой метро. На поверхность пассажиров поднимает основной эскалатор длиной 126 метров. Тем не менее, самый длинный эскалатор в столичном метро длиной 130 метров установлен на станции Марьина Роща, большой кольцевой линии. Хотя глубина залегания этой станции чуть меньше 72 метров. Короче, та 73, а это 72. Но эскалатор у вот той, которая меньше, длиннее. Почему, интересно? Потому что наклон больше.
12: Возможно. Ну, точнее, меньше. Меньше наклон.
13: Да, ну, да, наклон меньше. То есть, если наклон больше, то нормально. Максимальная маршрутная скорость 47,8 км в час достигается на Калининской линии за счет большой длины перегонов между станциями.
12: Угу. Ну, и в целом, дистанция хронометража, вот эти маленькие интервалы, одни из самых маленьких в мире. Ну, прихода одного поезда до другого. А цена в общественном транспорте в Великих Луках сколько? 35 сейчас?
13: Да, по-моему, маршрутка 35.
12: Да, там по карте тройка 75 рублей. Вот такие новости.
13: Вот такие новости. А еще какие новости мы сейчас послушаем на волнах Луки ФМ. Не переключайтесь.
12: А да.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Студентка Великолукского политехнического колледжа Ольга Иванова в числе 12 жителей Псковской области представит регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Великолучанка покажет свое мастерство в номинации «Швея. Студенты». Отборочный этап объединит более 2000 участников из всех субъектов Российской Федерации. В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители. Они получат шанс представить свои регионы в финале национального чемпионата. Имена финалистов станут известны в июле. 19 мая в гимназии имени Софьи Ковалевской состоится благотворительная ярмарка, посвященная Году единства народов России. Свои изделия для нее готовят мастера декоративно-прикладного творчества и выпечки. Все вырученные средства пойдут на поддержку воинов в зоне СВО. Великолукский боксер Кирилл Коршаков, представляющий Санкт-Петербург, стал серебряным призером первенства России среди юношей 17-18 лет. Соревнования проходили в Калининграде. В весе до 80 килограммов ему удалось победить оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Коршаков уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области. Великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта.
1: О валютах.
21: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
1: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
12: Доброе бодрое утро! Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахомова, Дима Иванов. Опасный момент! Катя взяла телефон и зашла на Marketplace.
13: Нет. Нет.
12: Офсайд.
13: Нет, не на Marketplace. Я продолжаю, хотела продолжить про метро, но у нас еще сегодня много интересных праздников, и я бы, наверное, хотела все-таки к ним и перейти.
12: Так, а ты в воскресенье опять, да, а-ля улю там куда-то чего-то, да?
13: Конечно, я в воскресенье буду после юбилея. Я не смогу ни а-ля, ни улю, ничего. Чё тебе?
12: Да что, подожди. Хочу фразу подобрать, не подбирается.
13: Не надо, не подбирай.
12: И сколько тебе там?
13: Это не мой юбилей.
12: А, ну и чё тебе тогда? Чё тебе тогда будет?
13: Ну, мне всегда бывает обычно. Даже если кажется, что не будет, оно все равно бывает. Итак, едем дальше, и сегодня мы, помимо того, что...
12: Как тяжело ты переживаешь чужой возраст.
13: У нас день семьи и день московского метрополитена, сегодня международный день климата. Очень актуальненькая тема подъехала, глядя на погоду за окном.
12: Нет, вот именно, погода и климат.
13: А, ну да.
12: Разные
13: специалисты
12: вещи.
13: Специалисты бьют тревогу. специалисты бьют тревогу.
12: Но не из-за дождя великих.
13: Климат вообще из-за него тоже я бью тревогу. Климат планеты быстро и резко меняется из-за негативного влияния человека. Конечно, из-за этих свинтусов, отвратительных людей.
12: А ты на машине ездишь?
13: Езжу, я знаю, что я тоже свинтус, но я не могу ездить на общественном транспорте. Ты видел, так в ты каком вообще, он состоянии ты, у нас
12: ты
13: находится?
12: Ты вообще,
13: на... Я в целом могу сесть на автобус, но он не ходит.
12: В целом про бензиновый нас... транспорт, я тебе говорю.
13: Да, в целом про бензиновый транспорт.
12: Пешком ходи,
13: давайте
12: велосипед
13: сделаем
12: катай.
13: Тогда велосипедные дорожки, чтобы все катались нормально.
12: Ой,
13: на велосипедах.
12: Слушай, по полям никому никаких дорожек не надо было.
13: Нет,
12: езди,
13: я считаю,
12: ездил,
13: что...
12: ездию и буду ездить.
13: Я считаю, что есть...
12: Привет всем слушателям программы «Как-то по-русски», да, мы знаем, что мы говорим не так, иногда целенаправленно.
13: Да. Я считаю, что чтобы не ездить на автомобиле, должен хорошо работать общественный транспорт. Чтобы не ездить на общественном транспорте, должно хорошо работать сообщение между теми, кто не ездит на общественном транспорте, и теми, кто на нем ездит, и на своих автомобилях тоже. То есть у нас в городе вообще даже тротуары с вот таким подъемом, который не перепрыгнуть. Ну,
12: спешиваться,
13: о чем вы говорите?
12: Спешиваться надо.
13: Нет,
12: на проезжей части.
13: Надо просто как будто бы понимать, что для людей, а что не для людей, но это другая передача.

0: сосредотачиваемся на поиске адекватных и оперативных мер по минимизации негативного влияния человека на природу. Вот такие дела. Ну что, едем дальше. И сегодня у нас еще один из таких вот приятных праздников.
1: Сейчас, минуту,
0: день
1: минуту,
0: исчезающих минуту. Видов животных.
1: Минуту. На меня посмотрел Виталий Калинин. Я увидел взгляд тоже непонимающий. И я не понимаю. А как ты из климата в велосипедные дорожки перешла?
0: Молча. Когда мы
1: не
0: говорим
1: молча.
0: Про природу. Все благодаря тебе. Но я не буду останавливаться на этом и зацикливать свое внимание, потому что не хочу. А могла бы разложить. Ну да ладно. Сегодня еще день исчезающих видов животных. Кстати
1: тоже
0: говоря, я тут загуглила, какие животные считаются, ну, типа вот
1: исчезающими,
0: вымирающими.
1: Вот если у меня кот на шкаф забрался, он исчезающий или нет, если
0: в зависимости от того, что он сделал.
1: То есть это опять влияние человека будет.
0: Конечно, твое личное.
1: В зависимости, что он сделал.
0: Дальневосточный леопард. Он, кстати, самый редкий подвид леопарда. Он обитает у нас, в нашей стране и в пограничных районах Китая.
1: Приамурье.
0: В дикой природе, ну я же говорю, в нашей стране и в приграничных районах Китая.
1: Я сразу одним словом это все.
0: В нашей стране.
1: Амур,
0: Приморский
1: граница.
0: Край.
1: Амур, граница.
0: Приморский край и пограничные
1: Приморский
0: районы
1: край,
0: Китая.
1: Тебе никто, субъект Российской Федерации.
0: К началу 2000-х годов в дикой природе осталось около 30 особей. И все это из-за браконьерства, вырубки лесов, лесных пожаров и сокращения кормовой базы. Вот так-то. Конечно же, как по мне, браконьеры вообще заслуживают отдельного наказания во всей этой истории. Еще один из видов тоже вымирающих, это большая панда. Вид обитает только в горных бамбуковых лесах Китая. И любое...
1: И Приамурье.
0: Нет, в Приамурье панды не обитают,
1: не,
0: кстати
1: не забегает,
0: говоря. Нет. Не забегает. Нет, но ты можешь сходить на разведку и проверить. Кстати говоря, власти Китая очень этой проблемой озабочены.
1: Они у Японии из зоопарка забрали панд.
0: Да, все правильно, потому недавно. Что они не продлили контракт и не хотели платить деньги. Мы, кстати, у нас в московском зоопарке есть панда, мы за нее очень-очень много платим.
1: Катюша.
0: Это которая родилась.
1: А, да?
0: Да, до этого была другая, точнее, есть. Их две. Вот. Власти Китая, кстати, проводят масштабную программу по сохранению вида. В стране созданы десятки заповедников, восстановлены бамбуковые рощи. И, в общем, короче говоря, государство заботится о том, что у них исчезает или чего у них нет, в отличие
1: да,
0: от нашего.
1: И даже это самое.
0: Едем дальше.
1: Кунг-фу панда появилась.
0: Да. Белый медведь. Крупнейший наземный хищник и ключевой индикатор состояния арктических экосистем. Где он проживает? Дима Иванов, ты у нас любишь географию.
1: На Северном полюсе.
0: Погнали.
1: В том числе есть. На,
0: так,
1: на Южном должен быть, в Антарктиде должен быть.
0: Гугли.
1: Зачем?
0: Сегодня в мире насчитывается около 26 тысяч белых медведей. И 5-6 тысяч обитают в России. Вот так. А где остальные 26 потерялись?
1: Не 26, а 21 получается. 21, 20.
0: Ну мы берем 5-6, ну пускай возьмем 6. Приумножим свое богатство. 20 тысяч где-то потерялись. Ищи.
1: Мурманск, Новая Земля, Карелия.
0: Мурманск это Россия. Я тебе говорю, где 20 тысяч потерялись.
1: Я же тебе сказал, Северный полюс, Южный полюс. Могут
0: Едем
1: быть везде.
0: Дальше. Снежный барс. Барс или ирбис. Виталя, он бьет микрофон,
1: я
0: поэтому он не работает.
1: Пальцами. Это было другое. Это все другое. Это на гербе Пскова вообще.
0: Большинство,
1: Псковской
0: да, совершенно верно. Большинство особей обитает на
1: Псковской
0: горных...
1: области.
0: Нет.
1: На гербе Псковской области.
0: На гербе, может быть. На склонах в Южной и Центральной Азии, в Казахстане, Таджикистане и других странах. Ну, собственно, аравийский орикс, такой очень-очень сильно большой и рогатый, я вот не знаю где. Он, кстати, в полупустынях обитает, в Западной Азии тоже. Один из исчезающих видов. И вы не поверите, кто? Морская черепаха бисса. Это тропическая морская черепаха с изящным панцирем, между прочим. Среди угроз для вида, собственно, только браконьеры, прикинь. То есть ни климат, ни отсутствие еды, ни крокодил, никто. Только браконьеры. Вот так вот. Еще один из исчезающих обитателей Арктики – это белуха. Мы, кстати, здесь разговаривали с Антоном, кто такая белуха и кто такая белуха.

0: Луга, да? Знаешь, чем отличается? Загугли. Так, кстати говоря, белуха, светлый окрас и особая разговорчивость. Издает десятки различных звуков и даже получил прозвище «морская канарейка». Вот такая история. А популяция, с чем же она, из-за чего же она? Загрязнение воды, шум от судоходства, сокращение ледового покрова, а также нападение касаток и белых медведей. Так вот, но это хотя бы какая-то естественная история естественной среды. Кто бы мог подумать, но африканский слон тоже исчезающий вид.
1: Ну да.
0: Крупнейшее наземное млекопитающее. И вот следующий зверек меня немножко даже удивил. Антарктический морской котик. Вот цирк к нам приезжал как раз с котиками.
1: Ну, может, не антарктические просто
0: были. Не знаю, ну, наверное. А массовая добыча ради меха почти привела популяцию к вымиранию. Так вот. Это, кстати, тоже браконьерство. И животное, которого я вообще ни разу не видела, и даже представить не могу, как оно... Ну, точнее, не могла бы представить, пока не увидела картинку, как оно выглядит, это окапи.
1: Угу.
0: По задней части похоже на зебру.
1: Тыльная сторона.
0: Есть такие детские, знаете...
1: Разукраски, когда думал об одном, разукрасил, а потом
0: нет,
1: другой.
0: Нет, есть такие детские книжки, типа пазлы, и нужно, ну, составить животное с двух угу. пазлов. И вот типа ты вот сзади ставишь зебру, а спереди корову, например. Вот это получается окапи. Таинственное животное, проживающее только в Демократической Республике Конго. Ближайший родственник жирафа, внешне напоминающий одновременно зебру и лошадь, кстати говоря. Ну, да, наверное, такое бывает. Собственно, исчезает из-за вырубки лесов, браконьерства и нестабильной политической ситуации в регионе, которая затрудняет работу природоохранных служб. Вот такая история с исчезающими подвидами животных. А, у меня, кстати, была другая вкладка открыта, и здесь вообще первая была окапи. Ну да ладно. Я вот больше за панд беспокоюсь на самом деле. Они мне более симпатизируют, что ли, не знаю, как-то так. Сегодня еще день калейдоскопов.
1: Ой, как ты перескакиваешь. Когда я пытаюсь включиться, она просто громче читать начинает, а потом... А что ты не говоришь?
0: Ты что, ты фигню несешь? Поэтому я включаюсь громче. Так, это мы не будем, да, читать, нам нельзя. День калейдоскопов, мы остановились. Кто не любит калейдоскопы так же, как мы любим рекламы на Луки.ФМ?
1: А давайте.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахов, Вадим Иванов. Вот такое вот утречко.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы уже с Димой обсудили абсолютно все, что только можно было.
1: И Катя не взяла калейдоскоп еще сегодня.
0: Я не взяла калейдоскоп, да. Вот, к сожалению или к счастью, у меня в целом его, по-моему, даже нет. Вот я так, например, думаю, куда бы, где бы. Нет, наверное, нет. Дима Иванов тут жаловался, что я ему слова не даю. Представляете, уважаемые радиослушатели? Теперь давайте официально. И, Димон, погнали!
1: Чё?
0: Ну, слово.
1: Слово?
0: Да.
1: Какое?
0: Ну, давай, какое-нибудь.
1: Отгадывать надо? Давай. Что за вопрос?
0: Головоломка.
1: Шарада.
0: Можно.
1: Не то?
0: Нет.
1: Что ты от меня хочешь, чтобы я просто...
0: Чтобы ты говорил.
1: А, ну спасибо.
0: Когда я тебе слово предоставляю.
1: Без контекста просто взяла, выкинула.
0: Как... С контекстом любой дурак может, а ты попробуй без контекста.
1: Ну без контекста неинтересно, ты же все равно в футбол не пойдешь в воскресенье в 4 вечера,
0: ну,
1: на экспресс.
0: Ну ты можешь поговорить.
1: А Лукинергия, между прочим, принимает Торпедо Владимир, и надо бы сходить. С командой с этой серьезные у нас отношения, долгие, не всегда успешные, но в этом сезоне мы в лидерах. Так что все на стадион! Вот такое вот. 4 часа дня, 16.00, воскресенье, 17 мая.
0: Угу.
1: Вот так, все, Катя Вайлдберрис начался.
0: Угу.
1: Да?
0: Да, поэтому я передала тебе слово.
1: Ты там ищешь эти...
0: калейдоскоп.
1: Одеяния из краснокнижных животных?
0: Калейдоскоп.
1: Фу-фу-фу.
0: Фу-фу-фу. Калейдоскоп я там ищу, калейдоскоп.
1: И сколько, почем? Как?
0: Не то, что
1: чего?
0: Ты бы мог подумать.
1: Что я мог подумать? Я вообще практически не думал, потому что Катя вот так вот выключила меня просто из игры. Мы сегодня обсуждали метро, она не давала в 5 копеек вставить, хотя у меня было что сказать. Потом она начала про краснокнижных своих зачитывать. Ты шутку, она еще громче. Ну что за человек такой вообще на самом деле?
0: Отвратительный человек.
1: Непонятно.
0: Я вообще всегда
1: зачем?
0: Говорю, что если у меня хорошее настроение, то не стоит.
1: Так и плохое не стоит.
0: И плохое...
1: Вообще не стоит.
0: А когда плохое, так особенно не стоит. Прям не стоит вдвойне.
1: Вот, вообще она докопалась до того, что я говорю Приамурье, она Приморский край.
0: Так.
1: Вот, а как по-китайски Амур?
0: Ну, давай, блещи, у тебя ж слово.
1: Хэйн Лун Дзянь.
0: Я так и все, думала.
1: Все, мое слово такое сегодня. Давай, возвращайся.
0: На сегодня это слово закончилось, да?
1: И получается, если Приамурье, то нет, не буду даже образовывать от китайского, а то совсем плохо получится.
0: Лучше не надо.
1: Да.
0: Там, наверное, что-то не очень даже это...
1: Не, это дракон, что-то река дракона, река черного дракона, по идее.
0: Ну да. Хорошо, пускай.
1: Океаны две реки, да. Ну что? Что ты пропал? Куда человек? А что с ней делать?
0: Кстати говоря, ты знаешь, что повар из Себежа?
1: Вот!
0: Владислав,
1: ну вот,
0: Павлов,
1: ну вот,
0: победил во втором сезоне шоу «Молодые ножи». Новая
1: прям,
0: кровь.
1: Прям победил?
0: Да, прям победил. 22 года парню, он стал лучшим среди конкурсантов и забрал главный приз. И призы-то тут такие, знаешь, нехилые. Стажировка в ресторане Birch в Дубае, 1,5 миллиона рублей и сертификат на 300 тысяч рублей и подарки от спонсоров.
1: То есть не у Ивлева, а где-то, да, стажировка?
0: Стажировка в ресторане в Дубае. Да, это чей-то другой ресторан, не Ивлевский.
1: Но только вот интересно, что такое себе на самом деле туда сейчас,
0: да,
1: стажироваться.
0: Ну, вообще говорят, что Дубай — это самая безопасная страна. Насколько это так, я не знаю, но это вот
1: город.
0: Сводки из... Точнее, да, город. Это сводки из интернета. Дубай — самый безопасный вообще.
1: А эти, которые блогеры все туда,
0: ага,
1: даже говорят,
0: да,
1: когда...
0: Да, да,
1: как это, не оборачиваться на всякие яркие вспышки за спиной, они такие, самый крутой и безопасный. Молодцы.
0: Ну, не знаю, слушай... Объединенные Арабские Эмираты. Ну, не знаю.
1: Да, страна такая, да.
0: Страна
1: ОАЭ.
0: Такая есть. ОАЭ. ОАЭ. ОАЭ. Ну, вы знаете, хорошо там, где нас нет. Правда ведь? Постажироваться там вполне себе можно. А вот...
1: Там любой может постажироваться.
0: Так.
1: А вот в кафе Великих Лук, в ресторанах каких-нибудь.
0: Так.
1: Тем более, что у нас зря открылись новые места.
0: Новые?
1: Ну, за последний год, там, я не знаю, 2, 5, 10.
0: А, вот эти места. Места.
1: Ну да, вот бы мы посмотрели уровень.
0: Ну да, может быть,
1: а то, что там эти высокие изысканные, час готовишь одну вот такую...
0: Молекулярная
1: вот такой ноготочечек. А ты попробуй с тортов накорми.
0: Я, кстати, думаю, что это, наверное, слишком изысканно для нашего города, потому что там этой молекулярной кухни?
1: Молекулярный.
0: А кусок желе из борща просто съедаешь и такой...
1: Я вам такую, да, молекулярную могу в холодильнике за неделю приготовить.
0: Нет, достаточно, можно даже за день.
1: Желатина.
0: Желатина бахнул, и у тебя уже молекулярная. Хочешь?
1: Но она же, наверное, по другим принципам строится.
0: Ну, конечно, да.
1: Наверное. Но это не точно.
0: Может
1: молекулярно рассчитанный состав желатина.
0: Ну, я вот не исключаю варианта, что там что-то такое проскакивает. Не все то...
1: Но не у лучших, которые выигрывают конкурсы, а вот тех, кто...
0: Специализируется. Ну,
1: вспомни, не специализируется, а
0: сериал «Кухня» был такой, и там вот как раз-таки дочка
1: главного героя,
0: она специализировалась на молекулярной кухне.
1: Понятия не имею до сих пор, что это.
0: Было огромное количество различных колбочек, из которых там пар шел, и вот она там, допустим, брала обычный, ну, условный борщ, и вот что-то с ним там его прогоняла оттуда-во, отсюда-во, тудым, и получалось вот изысканное блюдо на один зубок. Ну, как по мне, не знаю, лучше тарелку борща съесть. Ну, это ладно.
1: Да, ты не пробовал этот прогнанный борщ.
0: Да, я не пробовала, поэтому я и не говорю, что там это вкусно или невкусно. Я потому что не знаю, вкусно или невкусно.
1: Все, останови меня, ищи гороскоп. Я просто
0: нашла.
1: Представил, что в бытовых условиях, как это выглядит, молекулярная кухня, когда люди тоже начнут колбочки, а там же, ну, масштабы побольше уже будут. Потому
0: само
1: что, ну,
0: собой.
1: Не у каждого вот на эту тонкость маленького размера все
0: будет
1: работать.
0: И что, ты шприц представил сейчас?
1: Не-не, вот эти колбы такие огромные, как в кабинете. Эти химии какие-нибудь просто, знаешь.
0: Ну, такие не у каждого дома есть.
1: Капусту туда просто.
0: Ну, такие не у каждого дома есть.
1: Так вот, закупятся.
0: А ты, как это, соображай, вот, что есть у каждого дома.
1: Да я, подожди, я уже все аналогии в голове провел, но я их не озвучиваю, поэтому, а тут будет...
0: Потому что нельзя.
1: Да, быть на свете красивой такой, да. Песня.
0: Не подумай, это он не мне комплимент делает. Ты сейчас должен что-то ответить.
1: Ладно. Сама додумала, сама похоронила.
0: Помогу Диме Иванову, и мы переходим к гороскопу. Сегодня у нас 15 мая, пятница, напомню, 8:54 уже московское время, поэтому нам надо ускориться. Сегодня в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, в кавычках, кстати. Поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей.
1: Овны, события дня помогут понять, что в вашей финансовой системе нуждается корректировки.
0: Тельцы, прежде чем принимать важные решения, дайте улечься внутреннему напряжению.
1: Близнецы, за внешне спокойной рабочей ситуацией сегодня зреет что-то важное, дайте этому процессу оформиться.
0: Раки, если ваша роль в общем деле сегодня оспаривается, просто спокойно продемонстрируйте результат, либо отойдите в сторону и наблюдайте.
1: Львы, скрытые интересы могут не совпадать с заявленными, поэтому будьте осторожны при взаимодействии с руководством.
0: Девы, ситуация подскажет, какие неактуальные установки пришло время пересмотреть.
1: Весы, давление со стороны обстоятельств или коллег сегодня обнажит то, что обычно скрыто.
0: Скорпионы, дисбаланс в деловом партнерстве – это повод для честного разговора, а не для накопления претензий.
1: Стрельцы, желание взяться за несколько задач одновременно лучше сдержать, сегодня глубина важнее охвата.
0: Козероги, небольшое удовольствие в течение рабочего дня восстановит силы и прибавит вдохновение.
1: Водолеи, семейная ситуация, которая давно требовала внимания, сегодня напомнит о себе.
0: Рыбы, проявите умение читать между строк, а не принимать все за чистую монету.
1: Пусть этот день подарит вам тепло, счастье, солнце и меньше дождя.
0: Спойлер, солнце он вам сегодня не подарит, потому что сегодня дождь стоит аж до... О, в Москве солнце, кстати. В честь московского метрополитена, я думаю, что. Аж до 19:00. Угу, да, поэтому, ну ничего, у природы нет плохой погоды, зато поливать не надо.
1: Зато есть часть задач, которые надо было выполнить сегодня. Кровь из носу, и надо выполнить это под дождем.
0: Ну, дождевик тебе в помощь.
1: Ну, а тому, что будет перегружаться, не в помощь.
0: Все, друзья мои, мы заканчиваем наш прекрасный утренний эфир и услышимся уже в понедельник на шоу «Утро с той ноги». А вы оставайтесь на волнах Луки ФМ, потому что впереди у нас много всего интересного. И пока-пока!
1: Пока!
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В буквальном смысле это слово. Они сейчас, ну, фактически не прямые. Предлагаются три кандидатуры, из которых одна назначается, и потом проводится плебисцитное голосование. Это не прямые выборы в буквальном смысле этого слова. Прямые выборы подразумевают избирательную кампанию, выдвижение партиями снизу, а не администрации президента, ну и так далее, или самовыдвиженцев каких-нибудь из местных, подчеркиваю, из местных, а не варягов. Вот это прямые выборы. Настоящие демократические. Их надо вернуть.
7: Хорошо. У нас перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожен о финансировании Украины европейскими странами.
8: Его бы ввел войну против России. Украина – это инструмент. Для того, чтобы этот инструмент работал, наносил нам тот или иной ущерб, его надо подпитывать оружием и деньгами. Инструмент расплачивается территорией, кровью, ну, инфраструктурой, которая уничтожается в процессе войны для Европы. Потери Украины в людях, в территориях и в инфраструктуре несущественны. Это приемлемые издержки. Потому что выгоду от ведения этой прокси войны с Россией они считают для себя достаточной. Для того, чтобы нивелировать негативные факторы от расходов на поддержание этой войны. И они прямо говорят, что они собираются эту войну тянуть еще как минимум года три. То есть давать деньги именно для поддержания штабов, чтобы экономика полностью не развалилась, и давать деньги на вооружение, давать сами вооружение и перезакрывать кредитную задолженность Украины, которая продолжает расти. Ее, естественно, надо обслуживать. И, соответственно, Украина, помимо расходования собственных ресурсов на обслуживание растущего долга и оплату военных расходов, она решила, что Европа будет за свой счет оплачивать вот эти расходы. Так как у Европы есть определенные лимиты по ресурсам, она, собственно, часть этих расходов, по сути, финансирует в долг. То есть она фактически занимает на внутреннем рынке внешних кредиторов для того, чтобы продолжать финансировать эту войну. И собирается это делать еще в ближайшие несколько лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О визитах.
9: Однодневный визит Владимира Путина в Пекин ожидается в конце следующей недели, 20 мая. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. Это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух держав в одном и том же месяце вне многостороннего контекста, отмечает издание. С 13 по 15 мая в Китае с официальным визитом находится президент США Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что сроки визита Путина в Китай определены. В ближайшее время в Кремле их объявят.
2: Об Украине.
9: Сотрудники Международного валютного фонда в ближайшие недели отправятся на Украину для оценки экономических реформ и расширения налоговой базы по кредиту на 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МВФ Джули Козак. По ее словам, Киеву необходимо активнее привлекать внутренние финансовые ресурсы для покрытия очень значительных потребностей бюджета наряду с внешней поддержкой, получаемой Украиной. Программа МВФ, одобренная в феврале, предусматривает комплексные реформы. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь. В его ходе фонд должен определить, выполняет ли Украина согласованные показатели.
2: О зарплатах.
9: Средняя зарплата мужчин-руководителей в 2025 году оказалась в полтора раза выше, чем у женщин. 212,5 тысяч рублей против 141 тысячи, следует из данных Росстата. Разница в доходах превысила 71 тысячу рублей, тогда как два года назад она составляла около 55 тысяч.
2: Об образовании.
9: Шахматы хотят ввести в школьную программу как обязательный предмет. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там предлагают сначала внедрить предмет как факультатив, а затем сделать обязательным. Эксперты считают, что шахматы помогают развивать у детей концентрацию, логическое и стратегическое мышление, а также чувство времени. Инициатива обсуждается на фоне роста интереса детей к гаджетам и снижения внимания к развивающим занятиям. В ряде стран шахматы уже входят в школьную программу.
2: Обо всем.
9: В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения, ужинать за 3 часа до сна. Исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, сладости и сладкие напитки. Выпивать стакан воды сразу после пробуждения, проходить не менее 7 тысяч шагов в день. Спать 7-9 часов в темноте и прохладе. Кофеин только до 2 часов дня, алкоголь за 3 часа до сна. А для борьбы со стрессом – утренняя медитация или дыхательная практика, а также вечерний дневник благодарности. По мнению авторов документа, такие меры должны способствовать увеличению продолжительности жизни. Еще больше новостей в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Бофт и Панкин.
7: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Теперь немножко о персоналиях, на которых променяли вот этих двоих уважаемых людей. Тоже
6: я
7: знаковые.
6: Про них ничего не знаю, ничего не могу сказать.
7: Ну,
6: я
7: давайте в общем. Смотрите, тут можно даже, если просто в общем порассуждать, что-то сказать. Вместо Гладкова на Белгородчину назначен генерал-майор Александр Шуваев. Местный, военный, участник программы «Время героев». Идеальная кандидатура или, ну, как вы считаете?
6: Понятия не имею.
7: Ага.
6: Ну, то есть... Слушайте, некоторых фигурантов и победителей даже «Время героев» уже посадили в СИЗО. О чем вы говорите?
7: Я понял.
6: Ну, не надо. Ну, где
7: хорошо.
6: Надо?
7: Ну, ладно. Но...
6: Это время покажет. Что сейчас? Что, если он прошел «Время героев», мало там что прошел. Несколько человек уже из них сидят. Прошли и сидят. Поэтому это карьеризм не мешает коррупции, во-первых. Во-вторых, победа в конкурсе типа КВН или там, не знаю, а ну-ка девицы или а ну-ка молодцы, вот, оно не гарантирует эффективность управления. Поэтому логика понятна. Генерала-губернатора назначили в приграничный регион. Ну, насколько он будет успешным хозяйственником, вопрос открытый, время покажет. И то, что из местных, наверное, хорошо.
7: А это вообще имеет значение, местный ли губернатор или нет? Вот по опыту
6: да.
7: имеет
6: да.
7: значение. Лучше местный.
6: Да. Я бы вообще ввел, я бы вообще ввел цену соседлости для губернаторов. Не можешь избираться губернатором, пока не прожил в регионе, скажем, лет там 15.
7: Угу. Прям 15. Mm-hmm. Ну, вообще, да, свой регион надо знать, это действительно удобнее. Это действительно
6: ну,
7: удобнее.
6: Да.
7: А то пока...
6: А так приезжает человек, начинает целый год входить в курс дела, знакомиться, приводит свою команду чужаков, которые притираются, к которым ревностно относятся, начинаются там межковерные, подковерные какие-то схватки, передел потоков, ну и так далее и тому подобное. Местный должен быть.
7: На Брянщину поехал Егор Ковальчук. В 24-м году он был направлен в ЛНР, занимал должность председателя правительства, прошел школу губернаторов. Он сам из Миасса. Это Челябинская область, да, по-моему, Миасс? Миасс,
6: ну, да?
7: Да.
6: То есть не местный.
7: Ну да, тоже не местный. Ну, вот важный момент про то, что губернатор должен быть из местных. Ну, где взять? Где взять, если есть школа губернаторов, то есть людей обучают для того, чтобы они выполняли, ну, некий функционал, где бы то ни было. Я просто не совсем понимаю, где взять вот на местном уровне человека, способного руководить регионом. Вот вопрос.
6: Что, у нас страна бездарности, что ли?
7: Не, ну при чем тут
6: раньше,
7: это?
6: Раньше-то, слушайте, брали, и были сильные губернаторы. Они с Ельциным бодались на равных, а некоторые даже посильнее были. И что? Просто не хотят, чтобы регионы были сильные. Хотят, чтобы они брали под козырек командам из Москвы. Вот и вся логика.
7: То есть нужны такие типичные исполнители, а самобытные, скажем так, реализаторы никому не
6: боятся.
7: Нужны.
6: Боятся. Боятся, что слишком будут прочные местные клановые связи. Не безосновательно, конечно. Просто рецепт против этого другой. Демократия и конкуренция политическая – это когда одни подонки контролируют других, не более того. Не надо идеализировать западный вариант демократии. Просто когда кто-то проворуется в условной республиканской партии, найдется какой-нибудь засранец в демократической, который сольет это в прессу, та радостно напишет, возникнет скандал, его снимут и посадят в тюрьму. Ну, я утрирую, конечно, и упрощаю, но, тем не менее, примерно так это и работает.
7: Я вот задумался, накануне вспомнил только что, голова дырявая, и вы не напомнили. Недавно же ушел или попросили глава Дагестана Меликов, но с одной поправочкой. Про Меликова сам президент сказал, типа, мы с ним прощаемся, он переходит на другую работу, он проделал большую работу, мы ему благодарны, было сказано, представляете себе?
6: Да.
7: И это после всех проблем, которые мы имели в Дагестане за последние годы, и как вишенка на торте, это наводнение.
6: Ушел,
7: и куча разрушений.
6: Ушел с почетом.
7: Да-да-да.
6: Я думаю, что, во-первых, Меликов из своих, он из силовиков, это раз. Меликов из силовиков, из своих, и нужно было сильно проворовать или проштрафиться, чтобы тебя за это наказали или открыто порицали на уровне высшего руководства. Он этого не сделал. Он старался как мог. Но проблемы Дагестана столь велики и обширны, что никакому Меликову они не под силу.
7: А кому под силу, кстати?
6: А может быть, и никому.
7: А может, и никому. Ага.
6: А может, и никому.
7: Ну, но, вот почему? Но, а можно сказать, но почему?
6: Нет, вот подождите.
7: Давай.
6: Может быть, и никому, но сама по себе логика, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, перетрахивание, она неким чудодейственным образом, чудесным пенделем таким волшебным, она встряхивает региональные элиты, заставляет их немножко окоротить свои коррупционные интересы, и как-то, ну, поиметь какой-то стыд на какое-то время. Может быть, вот в этом логика и есть. И она не безосновательна, на мой взгляд. А кардинально решить проблему Дагестана, ну, там, наверное, сильную перестройку надо производить.
7: Что касается... Дагестан – это самый проблемный регион, как вы считаете? Ну, вот смотри, Чечне же так или иначе при разном отношении к Рамзану Ахматовичу, ну, есть порядок, правда ведь?
6: В Чечне, Чечня достаточно проблемный регион, начать с того, что она сильно дотационный, процентов на 80 или больше, насколько мне память не изменяет, это раз. Это уже сама по себе проблема. Почему она не может стать регионом не реципиентом, а донором, да? Вопрос открытый.
7: А там есть за счет чего?
6: Может быть, даже он риторический вопрос.
7: Ну да, я
6: понял. Тем не менее, это факт. Она регион-реципиент. Рамзан Кадыров крепко держит нить управления в своих железных руках. Но мы не знаем, что будет, если он, не дай бог, значит, с этого поста уйдет. И что там начнется. Поэтому, может быть, это отложенная проблема, по сравнению с которыми Дагестан окажется вообще детской шалостью на лужайке.
7: Хорошо. И коротко, а это в целом вот этот непорядок общий, с которым сложно совладать, это в целом касается всего Кавказа или нет?
6: Это специфический регион, и он и в советские годы был проблемным. И вот эти все корни этих проблем, клановость, там, коррупция, они никуда не делись с тех пор. Очень трудно выстроить, как выяснилось. Вообще, в исламском мире примеров эффективных и некоррумпированных демократий, честно говоря, я сходу найти не могу.
7: И, кстати, Кавказ, он же, ну, не только, это же не только ислам, я вот к чему. Это же не только ислам.
6: Ну, он влияет. Он влияет, общая атмосфера, общая политическая культура. Конечно, и на Краснодарский край он влияет тоже, конечно, который не исламский, конечно же. Но там диаспора есть, но, тем не менее, он не исламский.
7: И, Георгиевич, ну тут же доложено об успешных испытаниях ракет «Сармат», которая может устроить то ли 200, то ли 2000 «Хиросим». Я, честно говоря, запутался. Мощная ракета, которая так трах-бабахнет, что ничего не останется на месте Франции, будет только воронка.
6: Путина, а вы хотите, отчитались? Чтобы
7: да не по что-то хотите, Франции, я просто...
6: Я вот Франции была
7: все, вот вы придираетесь к словам.
6: Придирайтесь я не придираюсь к словам, просто да. Надо быть точным в формулировках. Где вы хотите видеть ядерную воронку?
7: Это не я эту ракету сделал, понимаете? Не ко мне вопрос. Не я разработчик. Я просто говорю, что мощная ракета. Путину доложили об испытаниях. Я просто успешный, кстати говоря.
6: Ракеты нужны всякие, да.
7: Хорошо. Да, большие, маленькие, да. Хороший ведущий, конкурс интересный. И ракеты большие, мощные. Так вот, собственно, как будто бы не просто так сейчас тема про ракету-то прошла. Да? Она могла быть раньше, она могла быть позже. Правда ведь? Могли вообще об этом не сообщать. Правда ведь?
6: Я бы не строил из этого какой-то фетишизм и символизм. Ведь и создание нового оружия идет по своей собственной логике и своим собственным технологическим темпом. Было несколько неудачных испытаний, насколько мы знаем. И, может быть, да, кому-то показалось, что надо пульнуть именно сейчас. Но косвенный результат этого, конечно же, обратили внимание, там, где должны обращать внимание. Медведев там отписался у себя тоже в соцсетях, поздравив друзей в кавычках. Вот. Но ведь, например, американцы давно... Они, собственно, почему Трамп вышел из СНВ в свое время? Не хотел его продлять. И сейчас не продлил. Потому что его аргумент такой: надо Китай подключать к контролю над ядерными вооружениями, поскольку Китай наращивает их гораздо более быстрыми темпами, чем Россия и США. Россия и США их заморозили фактически, а Китай наращивает. А Китай отказывается это делать, говорит, что у арсенала американские и российские намного больше китайского, поэтому вот когда сравняемся, тогда и будем разговаривать, может быть. А может, и не будем. Вот. И теперь, если это было приурочено специально к визиту Трампа к Си Цзиньпину, то Си Цзиньпин мог ему пальцем указать на это успешное испытание и сказать: вот видите, у русских появилось новое оружие, поэтому рано нас подключать к переговорам по ядерному разоружению и контролю над ядерными вооружениями. Это вот один из возможных косвенных результатов.
7: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
12: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Бери от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
17: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
7: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписываемся, пожалуйста. Говорят, что такие новости заставляют оппонентов внезапно несколько смягчиться и пойти на некоторые уступки, в том числе по части переговоров. Вы как думаете, Сармат как напугает вот эта новость про Сармат или нет?
6: В этой логике есть своя, в этом аргументе есть своя логика. Так бывает. Так бывает, да. Но нужно стечение целого комплекса обстоятельств и одного испытания успешного тут мало. Нужна еще определенная благоприятная для определенной стороны ситуация на поле боя. Угу. Потому что ведь скажут, что ну хорошо, у них есть ядерное оружие, а там, когда они там Купинск то ли возьмут, то ли не возьмут, это же отдельный вопрос. Его же с арматом не возьмешь. Нет? Можно только уничтожить, правда.
7: Ну,
6: не брать вовсе.
7: Да. Уничтожил, значит, взял, как известно. Как известно.
6: Воронка, да, там будет большая.
7: Теперь к другой новости. Сейчас озвучу. Бывший генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Казаренко, который в январе 2025 года докладывал Владимиру Путину, когда Владимир Путин ездил в Самару, о планах выпускать до 300 тысяч дронов в год, арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. И, вы у себя подписали, кому война, а кому мать родна. А мне сегодня рассказали, Алексей Чедаев рассказал, что там не совсем все гладко. Может быть, воровал, может быть, не воровал. Дело даже не в этом. Причина его задержания и вот этих обвинений – это в том, что его сделали, по сути, крайним.
6: Уточняющий вопрос. Можно, а 300 тысяч дронов он сделал год или нет?
7: Хороший вопрос, Георгий Георгиевич, хороший вопрос, да.
6: Мне кажется, он главный.
7: Да, смотрите.
6: А все остальное к этому можно подшить.
7: Смотрите, он докладывал. Все-таки, подождите, Георгий Георгиевич, важно. Да. Вы спрашиваете, сделал или нет. Он докладывал, он докладывал Путину в январе 25-го года о планах выпускать до 300. Планах.
6: И сколько выпустил-то?
7: Это не знаю, это история умалчивает, где это есть, не знаю.
6: Сообщается. Понимаете, какое дело? Начальству, конечно, хорошо его всегда радовать оптимистичными рапортами и радужными там докладами, что типа Киев за 3 дня. А потом, когда 3 дня проходят, наступает время нового доклада и новых радужных рапортов. Надо все время возгонять оптимизм. Но рано или поздно возгонка и вот этот самогонный аппарат, он взрывается. Приходится отвечать за содеянное, вернее, за несодеянное. И чем дольше это тянется, канитель, да, тем суровее будет ответ.
7: У нас, я так понимаю...
6: Я просто про этого же персонажа слышал другую версию, что он увлекся переклеиванием значит, как это, Шильдиков, не Шильдиков, с китайской продукцией на отечественную и пытался выдать это за отечественные разработки.
7: Возможно.
6: Это не совсем то, чего от него ожидали. Мне кажется, надо нам как-то вот специально в этой нашей передаче
7: надо
6: записать такой блок извинений заранее.
7: Перед да, давайте. Всеми.
6: Простите, простите, знаете, как прощенное воскресенье. Простите нас, Бога ради, все, кого мы нечаянно обидим.
7: Да, можно. Кстати говоря, можно. Я тут на днях, Георгий Георгиевич, задумался, что перед каждым блоком в утреннем эфире мне надо специальную отбивочку вставлять к влету, когда звучит название программы. Ну, знаете, это называется влетом, да, вот отбивка. Еще добавочку сделать, типа, в этом блоке, это когда про Украину говорим с каким-то спикером, в этом блоке могут упоминаться террористы, экстремисты, всякие запрещенные организации, иноагенты и прочее.
6: Сатанисты.
7: Сатанистов ЛГБТ, на Украине нет. Вы что такое
6: и
7: говорите?
6: И прочее. Нет, как это нету? Вы что такое говорите? На Украине
7: сатанизм,
6: не может не быть
7: сатанистов. Сатанизм запрещен в России. Не по-моему, Украины не касается, если мне память не изменяет.
6: Правильно. Он запрещен в России, но они куда убежали из России? На Украину, и там обретаются все сатанисты.
7: Ну, ясно. Короче, я понял, да. Тогда просто запретили Украину, и все. А что они не запретили?
6: Мы пытаемся.
7: Украину?
6: Мы пытаемся, пока не получается.
7: Ладно, все, про Казаренко тогда закончили разговор. Я... Тут интересная новость из Словакии, кстати говоря. Я даже задумался. Словакия ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников. Вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар заявил об этом. Но ведь осквернение памятников вообще любых, где бы то ни было, это, ну, как мне кажется, в любой стране, ну, каким-то образом карается по закону, у нас это хулиганство, да, мелкое или не очень мелкое, а у них, оказывается...
6: Ну, решили, вот... решили отдельным пунктом запретить осквернение советских памятников. Ну, спасибо им большое.
7: Это, ну, просто это как-то странно, вы не находите? Ну, просто, ну, вот как-то странно, и все. Ладно, давайте в завершении еще тогда, коль уж про коррупцию хорошо пошло, скажите-ка, пожалуйста, а что вы думаете по поводу сбежавшего за границу бывшего заместителя главы Минприроды Дениса Буцаева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и который каким-то загадочным образом взял и свалил из России в США через Минск? Как это произошло? Как это вообще возможно?
6: У меня был в прошлом один знакомый средней руки медиамагнат, у которого было хорошее выражение по этому поводу.
7: Давайте.
6: В жопе холодок называется. Вот когда он его почувствовал, он вовремя сбежал. Очень чувствительное место, поэтому надо отдать ему должное. Он свалил вовремя, а то бы сидел уже сейчас где-нибудь в Лефортово.
7: Я лично выступаю за второй. Чего вы так трогательно про него рассуждаете? Мне непонятно, если честно. То есть человек воровал.
6: Нет, ну что, а что про него сбежал? Ну, сбежал и не выдадут его, а что там? Проворовался и сбежал. А что-то комментировать? Успел. А мог не успеть. Все.
7: У нас еще, кстати, есть какой-то странный непорядок. Я просто... И я уже об этом
6: вот
7: говорил.
6: Интересно, он имел допуск в гостайне или
7: вот,
6: нет?
7: Вот. Это первый момент. У меня есть несколько знакомых региональных чиновников средней руки, там, ну, руководящие должности, но не самые высокие, не самые низкие, и не последние люди при этом, которые не могут поехать на отдых за границу. Они не силовики, но не могут, нельзя за границу поехать. А вот этот гражданин, который целый замглавы Минприроды, взял и спокойно выехал. Это как?
6: Это значит, что они не могут, потому что они боятся неформальных ограничений и запретов. Может быть, у него тоже был неформальное ограничение и запрет, и неформальный запрет, но формального ограничения на выезд за границу не было. Вот, поэтому этот приказ ведь сам по себе, он никак не узаконен. Вот, я знаю даже одну редакцию СМИ, где начальство впало в такую паранойю, где запрещает своим сотрудникам ездить в отпуск даже в дружественные страны.
7: У меня нет слов.
6: Вот именно. Поэтому вот эта паранойя, она заразная. И у многих региональных чиновников она именно на этом уровне и остается. То есть нет закона и, соответственно, никаких кар за то, что они там поедут куда-нибудь в Турцию, в Дубай или даже на дружественную Кубу. Но они боятся, потому что вот если узнают, то нас уволят. И не дай бог, это попадет в соцсети, будет скандал и так далее. Все держится на страхе. А когда уже выбор между Лефортово и как бы, нарушением вот этого неформальной паранойи, то, конечно, выбор в пользу, так сказать. Он выбрал свободу, как говорили в таких случаях, в отношении диссидентов.
7: Подождите.
6: Интересно,
7: еще.
6: Теперь будет ли он там болтать много о бывших своих работодателях на Западе. Я думаю, что найдутся охотники использовать его в качестве источника информации.
7: А я коротко
6: хотя
7: могу.
6: Он был не на самой, можно сказать, токсичной должности.
7: А вот вы знаете, у меня есть предположение, может быть, оно оправдается, что вот как раз по нему может быть какая-то отдельная договоренность. И будет тот случай, когда выдадут. Я бы не отвергал полностью эту версию, Георгий Георгиевич.
6: Посмотрим.
7: У нас люди в некоторых вещах очень принципиальные. Спасибо большое, Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает», подписывайтесь. Были здесь, остались довольны, до свидания.
6: Всего вам доброго.
17: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
19: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, он затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
17: Реклама.
21: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
22: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
25: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Но для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. Я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умения сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
3: Студентка Великолукского политехнического колледжа Ольга Иванова в числе 12 жителей Псковской области представит регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Великолучанка покажет свое мастерство в номинации «Швея. Студенты». Отборочный этап объединит более 2000 участников из всех субъектов Российской Федерации. В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители. Они получат шанс представить свои регионы в финале национального чемпионата. Имена финалистов станут известны в июле. 19 мая в гимназии имени Софьи Ковалевской состоится благотворительная ярмарка, посвященная Году единства народов России. Свои изделия для нее готовят мастера декоративно-прикладного творчества и выпечки. Все вырученные средства пойдут на поддержку воинов в зоне СВО. Великолукский боксер Кирилл Коршаков, представляющий Санкт-Петербург, стал серебряным призером первенства России среди юношей 17-18 лет. Соревнования проходили в Калининграде. В весе до 80 килограммов ему удалось победить оппонентов из Башкортостана и Югры на пути к финалу. В решающей схватке Коршаков уступил двукратному победителю первенства Европы Прохору Старцеву, представляющему Волгоградскую и Калининградскую области. Великолучанин вошел в основной состав юниорской сборной России и подтвердил звание мастера спорта.
0: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань 10,79.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И номер телефона сразу скажу, потом еще раз напомню. Неоднократно 8 800 200 ровно 9702. Тема сегодняшнего эфира. Каким представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Вот если вы относитесь к таковым, звоните, рассказывайте, делитесь. И своими соображениями, почему так получилось. Вот недавнее исследование, которое показало сферы, в которых сложнее всего найти работу. Портал superjob.ru провел его, и конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего. В таких сферах как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий как раз. И звоните, может быть, вы удивите нас. Пожалуйста, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем. Очень интересно. Сергей из Челябинска, здравствуйте, пожалуйста.
8: Я скажу проще. Любых профессий, если соискателю больше 55 лет. Мне 62. 2 года я пытался найти работу по своей основной специальности. То есть я менеджер по продажам инженерной сантехники. Но проблема в другом. Мне прямой путь только в охранники, дворники, таксисты, курьеры. Я когда как-то спросил руководителя, почему вы не берете людей, которым за 55? Мне было сказано очень просто, понимаешь, говорит, вы все умные, мне проще набрать и менять непрофессионалов каждые полгода. Это, я думал, касалось только меня, думаю, я один такой ненормальный. Но когда я стал общаться со своими бывшими коллегами, которые перевалили за 50-летний возраст, это касается мужчин, женщин, это проблема трудоустройства. Сейчас я просто вот обратился в центр занятости в Челябинске. Они говорят, хорошо, мы тебе поможем. 2 месяца они не то что не могут найти работу, а работодатели сейчас шарахаются от тех, кому за 55. Это факт. И неважно, кем вы занимаетесь там, технологом там. Ну, на заводе еще держат. А то, что кто работал в коммерческих структурах, найти работу невозможно. Потому что вот я захожу в ленту, там сидят пенсионеры, потому что в ленту берут любых. Вот это я хотел бы понять, почему. И то, что там говорят переучиваться, эта система не работает. Я обращался в центр переучивания. Я говорю, ребят, а вы потом работу найдете? Нет, говорит. Мы тебя обучим, а вот найдешь ты или нет, это уже твоя проблема. Вот это факт.

0: девушки, директор продаж крупного завода, он, ему не дали доработать даже 2 месяца, чтобы он стал, вошел в категорию предпенсионного возраста. Его сказали, извини, парень, ну все, до свидания. Это сплошь и рядом, поверьте. Это все вот, я поражаюсь вот этому, при этом у вас могут быть, не могут, ну у вас со здоровьем все хорошо, все замечательно. Понимаете, какая штука? И как дорабатывать потом до пенсии, ну, это тихий ужас, скажу честно. Кто-то где-то выкручивается и так далее. Это факт, понимаете? Все говорят, требуется менеджер по продажам. Вранье, очень много пустых вакансий, как только тебя смотрят, сколько тебе лет, нет, говорит, нам надо помоложе. И вопрос закрыт. И дальше ты резко на завод, в цех. Но у вас просто здоровья физически не хватит. Понимаете, в чем дело?
1: Понимаю. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сергей из Белгорода, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте. Пожалуйста, говорите.
2: Мне 36 лет. По поводу устройства на работу. Я заканчивал специальность Белгородский государственный университет по специальности экономист-менеджер. Тоже вот могу сказать, когда искал свою первую работу, хочу заметить, что больше важны коммуникабельные способности человека. То есть не просто сколько как корочка, а как человек сейчас умеет общаться с людьми.
1: Ну, конечно, как и умеет себя продавать. Понятное дело.
2: Ну, и не только это, потому что, ну, как я на одном тренинге слышал, это наша жизнь — это продажи, 99%. А продажи — это обмен ценностями. То есть, и как бы, но экономист-менеджер, но хотя, скажу, на работу я устроился благодаря своей средней технической специальности, механика. Больше, допустим, работодатель посмотрел именно на то, что я как закончил технический вуз.
1: Ну, вот это логично как раз, вы не находите? Техническая специальность вас и спасла. Ну, конечно.
2: Знаете, я устроился менеджером по продажам.
1: Так вы же потом уже вы работали менеджером по продажам.
2: Угу. Что говорите, менеджер?
1: Я не понял последовательность, когда вы работали механиком, когда менеджером по продажам.
2: А я механиком не работал. Я закончил среднетехническое, потом пошел на высшее образование экономист-менеджера. И когда после института начал искать работу, я же, когда выкладывал свое резюме, указывал, что у меня есть и техническое, и экономическое образование. И вот, допустим, вот этот работодатель, он больше посмотрел именно на то, что у меня была корочка механика. Хотя высшее тоже приветствовалось. И устроился я именно на эту работу.
1: Все, теперь понял. Да. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимира. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, радиослушатели. Ну, вот знаете, ну, мне 56 лет, вот, полных. Ну, профессиональный строитель. Но сейчас я занимаюсь, на себя работал практически всю жизнь, а занимаюсь сейчас продажами на маркетплейсах. Ну, то есть свои магазины. И вот кто на меня работает, мне кажется, с их специальностями вот как раз самое сложное устроиться на работу. Например, музыканты. Вот класс скрипка есть, упаковщица работает, потому что скрипачка не может устроиться. И есть музыкант, но они профессиональные, то есть закончили. И там музыкант, там, ну, барабанщик, вот. Но он, кстати, в душе-то изобретатель, то есть у меня там и лазерные станки делает, и все прочее, то есть такое, ну, очень интересная вещь. А так вот посмотришь, вот мне кажется, артистам и музыкантам сложнее всего устроиться по специальности, потому что и, ну, их, ну, как бы учатся, а куда потом пойти, и мне что-то, я даже вот не представляю, в ресторане играть, там, или еще что-нибудь. Вот устраиваются на маркетплейсы. А так посмотреть самые разные специальности, то есть именно по своей специальности. На самом деле и строителю сложно работу найти, потому что у нас даже, кстати, когда устраивается на работу, важен не диплом, это особенно вот в администрациях, вот в органах власти, там я тоже поработал, вот, нормально, на первых должностях. Вот, и смотришь, вынужден брать на работу был тех, не кто специалист, а тот, кого, ну, порекомендовали, так сказать. Вот, вот этого бери, он преданный, а там эта вся фигня, он научится. Вот, поэтому важно даже устроить. У кого связи нету, вот тот и на работу не устроится.
1: Ну, это давно известная истина. Спасибо. Про артистов. Ну да, вспоминается песенка. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. Кто далее у нас? Татьяна из Москвы, прошу вас. Здрасте.
4: Я тоже хочу выступить солидарно со всеми предыдущими, кто звонил, рассказать про своего бывшего мужа, у которого высшее техническое образование, диплом с отличием, обучение в учебном заведении.

0: день в Германии, и он, ему 57 лет, вот он уже полтора года ищет работу, он окончил свой трудовой путь в связи с тем, что компания немецкая, где он работал, ушла с российского рынка. Закончил, так сказать, должность глава представительства. Полтора года он не может найти работу, и ему говорят, что, извини, как вот предыдущий звонивший говорил, парень, тебе уже 57 лет, и нам проще взять молодого, обучить его, и он будет на нас долго работать. Не говорят, что мы там каждые полгода будем менять, нет. Но вот если не хотите идти в таксисты или в Озон, то получается, что работать человеку негде. И то, что у нас говорят, что предпочитают работодатели брать уже людей в возрасте и с опытом, получается, что это совершенно не так.
1: Дело в том, что я бы поверил, если бы он гуманитарием был каким-нибудь, а он технарь. Технари ценятся всегда, причем в любом возрасте. Это очень странно. Причем, если он толковый технарь, это очень странно.
0: И не может найти работу. Да, в Москве мы живем.
1: Ну, желаем ему найти, наконец, работу, конечно. Но, честно говоря, я с некоторым скепсисом на это смотрю. Потому что знаю, что технари у меня знакомые, старше 50 лет, легко могут поменять работу. Востребованность на высоком уровне. Но у них не голова, а дом советов при этом. Поэтому там, конечно, с работой все в порядке. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо. Будем иметь в виду. Александр Даля из Москвы. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Человеку из Челябинска, тоже 56 лет, в феврале месяце отучился на электромонтера по ремонту электрооборудования. Профессии будущий, центр у нас такой, открылся, да, в Печатниках. Соответственно, там поддержка от Москвы, за 5000 получил новую специальность. Сейчас трудоустроился на завод, правда, да, но, скажем так, это не кровь здоровья, это обычная работа. И, в принципе, зарплата плюс-минус 100 тысяч, грубо говоря. Ну, нормальная зарплата. То есть человеку из Челябинска удачи в поисках и не стесняться поменять профессию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Перерыв, реклама, новости, анонсы. После этого продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь из Подмосковья, слушаем вас, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте.
1: Да, прошу вас.
7: Я инженер-строитель, со статистикой, то, что там обещают приводить, я категорически не согласен. Безработица у нас намного выше. И поддерживаю оратора, который раньше говорил, после 50 устроиться на работу, это ад кромешный. Просто в резюме уже конкретно пишется, что соискатели до 50 выше не обращайтесь. И пытаешься прозвониться, ну, ответ просто простой. Вы что, не читаете, что у нас написано? Выше 50 не берем. Если не будет какой-то поддержки от государства, чтобы нас хоть как-то брали на работу, будет беда. То, что мы остаемся, пенсии отодвинули, жить не на что, а устроиться на работу не можем. В такси, кстати, тоже особо не берут, потому что по здоровью не все проходят. Курьерами тоже стараются помоложе брать, бегают быстрее. Вообще, вот беда, наверное, возрастных людей уже идет. Тяжело устроиться на работу.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Сергей из Рязани.
8: Крайне полгода начал слушать «Комсомольскую правду», раньше до этого никогда не слушал, сейчас что-то начал. Ну, у вас хорошая программа, дай бог вам всем здоровья.
1: Спасибо.
8: Вот, хотел сказать по поводу безработицы, да, тем, кому за 50, есть такая проблема, у меня мама, отец с этим столкнулись. Но я хочу как бы, вот вы задали вопрос, где, в какой сфере сложно устроиться, а я вот хочу наоборот повернуть немножечко вопрос. Куда легко устроиться? И,
1: курьером.
8: Скажем, нет.
1: Ну, куда?
8: И профессия будет благородная. Вооруженные силы Российской Федерации. Служба по контракту. Это не касается тем, кому за 50. Но кому до 40, вполне возможно. И я вам больше скажу. Люди сейчас, особенно молодежь, работать не хотят. Потому что я даже там ставил как бы эксперименты, заезжал в поселки, ну, агитировать людей на службу по контракту. И что вы думаете, ну, никому это не интересно. Молодежи просто интересно вот ходить по вечерам.
1: Ну, про зумеров мы слышали, а вы агитировали-то на каких основаниях? Просто?
8: Да просто, потому что я сам патриот и участвовал в горячих точках был, и участвовал вот в специальной военной операции. Вот, и как бы, ну я же понимаю, какая обстановка у нас в стране. И я говорю, сейчас это самая актуальная профессия. Но в чем прикол, люди даже туда не хотят идти. Как бы сейчас, ну, абсолютно всем все равно.
1: Я вам больше скажу, и вы должны это знать, что и в армии сейчас нужны люди с руками, с профессией, с какой-нибудь реальной. Вот, кстати говоря, если техническая специальность, очень пригодятся. Видите? А вот просто пойти воевать, на самом деле большой отсев идет. Если у человека нет нужной на фронте специальности. И у меня несколько таких примеров среди знакомых. Молодых, кстати говоря, которых не берут. Потому что гуманитарии там, ну, нафиг не упали. Спасибо большое, что позвонили. Дмитрий Кемерово, здрасте, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван. Я это включил минут 10 назад радио, и сразу звонок попался. Мужчина говорил про... что вот закончила там скрипачка профессию, да, получила, и куда ей непонятно вообще устраивать.
1: Да, работает она в маркетплейсе, да.
9: Вот, ну это, блин, это такая ситуация, что просто, ну это я на своем примере, и на примере многих моих друзей, знакомых, музыкантов, то есть я вообще баянист, и у меня, ну я так не хвастаюсь, а просто по факту, у меня очень много работ, и много еще я бы куда мог устроиться. И многие... как бы готовы даже, ну, уйти на уступки. Ладно, там будешь у нас поменьше работать, там, за ту же зарплату, но это самое. То есть, я не знаю, может, в том дело, что надо не лениться, как бы искать, не лениться вообще себя проявлять. Ну, вот как-то так, потому что я вот проблем вообще не вижу, ну, вот касаемо своей вот музыкальной специальности. Вот, может быть, и вот этот...
1: Ну, знаете, исследование, которое я приводил в самом начале, да, от портала Superjob, там как раз в том числе указывает, что сферы культуры и развлечения как раз и с точки зрения трудоустройства сильнее всего ощущаются проблемы именно в том числе, не только в консалтинге, маркетинге, но и культуре, в культуре и развлечений. Вот, поэтому, может быть, не везде так хорошо и жирно, как у вас. Может быть, вам просто повезло больше. Не знаю я, кстати.
9: Может, повезло.
1: Да, может. Знаете, вот взять двух ведущих мероприятий, допустим. Ну, тамада, если по старинке. Uh-huh. Вот. У одного полно заказов, и все хорошо. Хотя они ведущие одинаковые. А у другого не так уж чтобы много.
9: Ну, и то есть,
1: фиг разберешь, везение, в чем бы. Да кто его знает, в чем. У меня есть два знакомых, которые ведут мероприятия. У одного много денег и заказов, у другого не очень. И ведущий примерно одинаковый. Да и выглядят, в общем, вы знаете, там большой разницы нет. Так, чтобы один красавец записной, а другой нет. Нет такого. Или там у одного голос, как у соловья, а другой что-то там пищит. Нет такого. Примерно одинаковый. Ну, у одного с точки зрения заказов все очень хорошо. Там по 500 тысяч в месяц он зарабатывает. Умудряется, между прочим, даже в январе что-то заработать, когда мертвый сезон. Вот и делайте выводы. Далее кто у нас? Екатерина из Челябинска.
10: Екатерина,
1: здравствуйте, Иван. Пожалуйста.
10: Да, постоянная ваша слушательница. Непосредственно моя тема сегодня, именно потому что я рекрутер со стажем уже больше 22 лет работаю.
1: Так.
10: Вот. И, конечно же, могу многое пояснить.
1: Давайте.
10: Вот, например...
1: Да, почему после 50 не берут? Давайте с этого начнем.
10: Ну, во-первых, я с этим не согласна. Я живу в промышленном регионе, и у нас, как нигде в стране, у нас Челябинская область, востребованы именно технические специалисты. И у нас технических специалистов качественных, ну, практически в любом возрасте берут. Особенно вот когда был период подъема рынка, это 23-й, 24-й и 25-й год, у нас на в среднем на технического специалиста приходилось, это статистически вот выверена наша рекрутская такая практика, до 6-7 предложений, например. Вот, у нас соискатели пропадали, мы их выискивали, потому что делали предложения. Сейчас рынок труда поспокойнее в этом плане, но, конечно же, по-прежнему предложения есть. Вот звонил слушатель, менеджер по продажам. Вот я не обесцениваю его труды, но вот очень часто они такими же унылыми голосами работодателям и рассказывают о том, что их никто не берет, и они не востребованы. Но вы абсолютно верно сказали последнему слушателю. Те соискатели, которые мотивированы на собеседовании, заинтересованы, владеют современными программами, адаптивны и готовы достаточно лояльно и эффективно, продуктивно работать, они всегда востребованы. Дело не в возрасте, а дело в том, как человек сонастроен на эту работу. Работодатели этого и ждут. Очень часто соискатели думают, что само по себе резюме или их значительный опыт должен послужить таким, скажем, ну, фактором того, что к ним сыпятся предложения. Это не всегда так бывает. Для того, чтобы о тебе узнали, нужно сделать определенные шаги, сонастроиться с этим поиском, понимать, да, что у работодателя есть определенные требования, которые ты можешь гибко выслушать и представить себя, и обязательно возьмут на работу. Вот один слушатель говорит, прямо пишут в объявлениях, не звоните нам, там, больше 50. Ну, во-первых, это нарушение трудового кодекса. У нас запрещена дискриминация по полу, возрасту, религиозным каким-то, своим, да, культурным особенностям. Нельзя отказывать людям с судимостью, это тоже есть официально.
1: Ну, отказывают. Поэтому, же, ну, отказывают же.
10: Ну, во-первых, нужно делать упор на том, что в моих компетенциях не так.
1: Они не перезванивают просто. Ну, просто не перезванивают,
10: да.
1: Все. Когда пробивают человека, узнают, что есть. Даже, вы знаете, часто с закрытой судимостью не берут. Просто не берут, и все.
10: Ну, у нас в промышленном регионе, когда у нас в 22-м году некоторые предприятия, выполняющие определенные задания, выросли в численности в 4 раза, это факт, брали вообще, ну, практически всех подряд, если ты физически можешь стоять у станков, и это тоже очень важно, востребованность.
1: Спасибо большое. Всем спасибо, кто звонил.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
2: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что КСИР на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает при, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на КСИР. А КСИР сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
3: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О визитах.
5: Дональд Трамп покидает Китай, который посетил с госвизитом впервые за 9 лет. В аэропорту Пекина его провожали высокопоставленные чиновники и почетный караул. По итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином президент США заявил, что Вашингтон и Пекин достигли ряда важных договоренностей, заключили несколько соглашений и урегулировали множество вопросов. Трамп назвал свой визит в Китай успешным и незабываемым. В свою очередь Си Цзиньпин назвал нынешний госвизит Трампа в Китай историческим и знаковым. Глава Литвы призвал сбивать все нарушающие воздушное пространство страны дроны. Как заявил Гитанас Науседа, любой беспилотник, залетающий на территорию республики, представляет угрозу. Литовский лидер также подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан остается приоритетной задачей для государства. По данным СМИ, в последние месяцы Литва, Финляндия, Эстония и Латвия неоднократно сообщали о попадании украинских беспилотников в свое воздушное пространство. В некоторых случаях дроны не сбивали из-за рисков для гражданской инфраструктуры и населения.
0: О поисках.
5: Спасатели возобновили поиск исчезнувшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. На поиски выехали 4 человека и 4 единицы техники. Пропажа Усольцевых в том районе стала первым случаем, сообщила ТАСС, глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь. По ее словам, для местных жителей это стало шоком. Семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года в партизанском районе. Они отправились на прогулку в районе горы Буратинки. Поиски начались 30 сентября 2025 года, но были прекращены в октябре из-за сложных погодных условий. В оставленной машине были найдены паспорта семьи и 300 тысяч рублей, но никаких следов пропавших не обнаружили. Запрет на смартфоны в школах поддерживает абсолютное большинство родителей в России. При этом возраст родителей ощутимо влияет на позицию. По данным исследователей, люди старше 40 лет поддерживают ограничения активнее. Среди учителей такой запрет одобряют 86%.
0: О недвижимости.
5: Россияне скупают недвижимость в Саудовской Аравии. Как выяснили СМИ, цены на самые разные варианты стартуют от 20 миллионов. Жилье можно купить в специальных районах для иностранных граждан, а вот пожить рядом с местными не получится. Риэлторы отмечают, что спрос на недвижимость стал расти после того, как въезд в Саудовскую Аравию стал безвизовым для россиян. Это произошло 11 мая. Плюс с этого года в стране разрешили сделки с недвижимостью для иностранцев. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Россия и Украина обменялись пленными. Москва вернула 205 бойцов. Столько же передал Киев, сообщает Минобороны. Ну вот столько же передали мы Киеву, точнее. Сейчас наши военные находятся в Беларуси. Им оказывают помощь. Несколько человек наших в критическом состоянии, сообщил посол по особому поручению МИД России Родион Мирошник. По его словам, люди находились буквально на грани жизни и смерти. Также в ходе последнего обмена Киев передал десятки человек с ампутированными конечностями. Медики выясняют, как это произошло, было ли это результатом ранений или же пыток, то есть действий Киева. С нами посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник. Родион Валерьевич, о каком обмене, здравствуйте, идет речь? Нам, ну вот договоренности были на 9 мая, наверное, это вот оно и есть, да?
7: Я, к сожалению, не слышал ваше предыдущее высказывание, поэтому мне сложно сказать.
6: Да, я говорю, о каком обмене идет речь. Это то, о чем была договоренность на 9 мая. И да, много ли пленных в таком состоянии? Вот что известно о них? Что там произошло?
7: Ну, дело в том, что мы можем говорить только о тех обменах, которые уже состоялись, а не те, которые планируются.
6: Но 9 мая уже прошло, да.
7: Да, поэтому речь идет вот, когда, в принципе, это вопрос системный, да, потому что, ну вот, когда был обмен на 175 на 175, из которых 165 были представители военные, военнослужащие, то несколько десятков людей, значит, они вернулись с, скажем так, с ампутациями. И здесь речь идет о том, то ли это было результатом ранений, которые они получили, то ли не предоставление медицинской помощи, что тоже является достаточно преступным действием с точки зрения Женевских конвенций, либо же это могут быть результаты пыток. У нас есть данные, которые касаются не последнего обмена, а целой серии предыдущих, когда люди к нам возвращаются, и они уже констатируют, что там зачастую были факты ампутации практически без обезболивания, то есть что можно считать больше пытками, нежели там реальной помощью в случае, когда человек был ранен. Вот. Либо это были результаты преднамеренных действий с целью принудить человека там, дать показания, оговору или еще чему-то. Поэтому вот у нас есть эти данные в виде фиксации, когда там, человеку по очереди просто обрезали фаланги пальцев, вот, вынуждая его дать какие-то показания или согласиться на вербовку.
6: То есть фаланги пальцев – это явно не ранение, да, которые...
7: Абсолютно точно, и это мы можем говорить уже тогда, когда вот человек находится у нас, когда он находится в безопасности, и это можно зафиксировать с точки зрения его показаний и уже медицинской экспертизы. То есть у нас такие вещи есть, у нас эти данные зафиксированы. Кроме того, есть факты, когда люди подвергались, просто на них натравливали собак. Вот. И это делалось тоже преднамеренно, они наносили серьезные последствия, и эти последствия как бы тоже фиксируются, и уже этими в виде медицинских экспертиз это тоже было зафиксировано. Поэтому зачастую, передавая наших военнослужащих, некоторые находятся в очень тяжелом состоянии, и за оказываемую помощь мы в первую очередь благодарим и белорусскую сторону, потому что, ну, даже последние обмены требовали буквально чрезвычайной и быстрой медицинской помощи, которую наши военные получили вот от белорусских медиков. И это, с одной стороны, говорит о том, что Беларусь готова всегда протянуть руку помощи, поддержать, и о том, что вот явно третья Женевская конвенция, которая требует предоставления медицинской помощи стороной, которая содержит военнослужащих, они явно не выполняются.
6: Ну, и как бы вот, ну, не то чтобы, что можно с этим сделать, да, там какие-то, мы это фиксируем, да, получается, что пытки продолжаются, несмотря на... И интересно же, да, что вот этот обмен, насколько мы понимаем, это, ну, результат, видимо, в том числе и взаимодействия с Трампом, да, таком трехсторонним перед 9 мая. И тем не менее... А, кстати, вот сколько там еще тогда наших... Есть такая информация, сколько там наших бойцов?
7: Ну, дело в том, что вот такого рода информации точной, она не может быть, ну, опубликована, да, потому что известен только порядок. Во-первых, все зависит от того, как сторона, которая содержит у себя вот этих военнослужащих, готова предоставлять эту информацию. У нас нет полной уверенности, что в реестр военнослужащих, находящихся в плену, вошли все. Мы неоднократно готовили доклады о секретных тюрьмах, то есть когда наши военнослужащие попадают в секретные тюрьмы, и они не ставятся на учет. Не все переживают пребывание в этих тюрьмах, где они подвергаются серьезным истязаниям, и зачастую там люди просто погибают, у нас тоже есть свидетельства. Поэтому, как вы прекрасно понимаете, эти данные не вносятся ни в какие реестры. Поэтому вот разница между тем, что было, что уже было зафиксировано в украинских СИЗО и попало в данные, которые передаются нашей стороне и ряду международных организаций, и то, что было на самом деле, когда люди попадали в плен. Поэтому у нас нет абсолютной уверенности, что украинская сторона это может сделать прозрачно, и все данные будут учтены. Тем более, когда есть гибель или убийство наших военнослужащих, то они явно эту информацию скрывают и всячески пытаются манипулировать в этом смысле.
6: Но для сравнения, мы же просто видим, ну, здесь там вот 205, да, на 205, а когда вот последний обмен были там тысячи и так далее, наши возвращали там, сколько, там, ну, в 10 раз меньше, да, то есть мы видим, что порядок таков, что пропорции большие, и их попадающих в плен или сдающихся, да, и наших, к сожалению, оказывающихся там. А в каком состоянии мы вернули бойцов? Ну, просто надо об этом тоже сказать, да, это вот по-прежнему... Ну, понятно, что если это ранение на поле боя, да, связанное там с ампутациями и так далее, ты ничего не сделаешь. Но это вот по-прежнему такое санаторно-курортное пребывание в СИЗО, и потом возврат Киеву, еще не все, видимо, хотят туда-обратно.
7: Ну, во-первых, и это тоже есть, да, то есть я неоднократно общался, я не могу сказать, что это прям сотни или тысячи людей, но с десятками украинских военнопленных, которые находятся у нас, вот я общался, я должен сказать, что они прекрасно выглядят, вот, их состояние, знаете, там люди набирают вес и нормально себя чувствуют, и, скажем так, на них не видно последствий какого-то серьезного физического воздействия. Вот что мы видим, значит, начиная еще с вот, периода минских переговоров, да, то есть, знаете, когда ведется передача военнопленных, и тут же мы подгоняем целую группу скорой помощи, значит, обязательно медики, и часть людей просто возвращаются, еле-еле переставляя ноги, там, на костылях и прочих. Поэтому вот эти факты есть. Да, и поэтому здесь, знаете, там однозначно делать заключение очень сложно. Ну и нужно понимать, что украинская сторона, учитывая, что разница количества военнопленных отличается в разы, вот, у нас гораздо больше, чем на наших военнослужащих на украинской стороне, а вот украинская сторона зачастую ведет себя как на одесском привозе. То есть они торгуются, они выбирают, они говорят, нам вот рядовые нам не нужны, вот эти нам не нужны. Вот мы хотим офицеров, мы хотим азовцев, мы хотим каких-то убийц из всевозможных радикальных формирований.
6: Скажем, запрещенные в России террористические экстремистские организации, да, по закону. И что, мы отдаем им их?
7: Понимаете, в данном случае мы идем, наша главная задача забрать наших людей. Вот, поэтому это процесс переговоров. И вот в рамках этих переговоров, как вы видите, если вот в период минских переговоров речь шла о том, что давайте проведем обмен по формату всех на всех, то сейчас об этом ни речи не идет и не может идти речь. По сути дела идет один на один. То есть мы меняем, значит, достаточно жесткие переговоры ведутся на протяжении долгого времени, пока утрясаются все списки, когда все стороны согласны на полный список, они, как правило, одинаковые. То есть имеется в виду по количеству передаваемых лиц, и поэтому здесь идут, ну, закулисные достаточно серьезные переговоры, процесс этот очень тяжелый. Поэтому и мало информации, соответственно, о нем распространяется, потому что, ну, можно говорить только тогда, когда процесс завершен.
6: Родион Валерьевич, так как вы давно, ну, что называется, в теме, да, хочется с вами вот пару кандидатур. Во-первых, Москалькова ушла, которая занималась, насколько мы понимаем, тоже плотным вопросом обменов, о которых мы с вами говорим. Лантратова пришла. ВКонтакте ли вы? Нет. Как вот, да, как аппарат продолжит работу или какие-то здесь, может быть, там новый контакт нужны? И Запад начал говорить о том, что предлагает для переговоров с Россией выдвинуть Меркель опять. Вы просто вспомнили про Минские соглашения тоже, с которыми, да, вы там уже 100 лет работаете. Что думаете по этому поводу?
7: Ну, во-первых, я очень хочу верить в том, что Яна Лантратова, скажем так, вот подхватит вот тот тренд, который развила Татьяна Николаевна.
6: Динамику, да?
7: Абсолютно. То есть я думаю, что наработанные данные, наработанные контакты, опыт, это все будет передано. И я надеюсь, что вот при смене представителя официального уполномоченного по правам человека в России мы этого ничего не утратим, учитывая, скажем так, энергию и стремление госпожи Лантратова быстро войти в эту тему, мы приложим максимум усилий для того, чтобы, во-первых, оказать ей всяческое содействие в этом. Мы настроены на очень эффективную работу, динамичную. Вот. И нужно сказать, отдать должное Татьяне Николаевне Москальковой, что, по крайней мере, трек, связанный с гражданскими, то есть вот она, завершая свое пребывание в этой должности, она закрыла, по крайней мере, трек, связанный с Курском. То есть 165 человек путем длительных, многократных десятков переговоров был завершен. То есть все люди, которые были, по сути, вывезены на территорию Украины, они возвращены на территорию России. Это серьезнейшее достижение.
6: Да.
7: Вопрос, который связан с военными, это вопрос уже совместных действий и омбудсмена, и, конечно же, наших представителей Министерства обороны.
6: Полминутки, Родион Валерьевич, да, может быть, по Меркель, ну, что это вот за идея от лица Запада о чем-то с нами разговаривать? Опыт был...
7: Вы знаете, я бы сейчас не отвлекался на, знаете, такие вбрасываемые кандидатуры. Потому что любая кандидатура должна быть оценена со всех сторон и, в первую очередь, ее эффективность.
6: Спасибо большое.
7: Поэтому были предложения с нашей стороны, есть предложения с той стороны, будем рассматривать.
6: Спасибо огромное, Родион Мирошник, посол по особым поручениям преступлений киевского режима. Улетел и не обещал вернуться. Трамп объявил о фантастических сделках с Китаем после встречи с Си. Об этом через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
10: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
14: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
6: Так, Дональд Трамп покинул Китай. Президентский кортеж прибыл в аэропорт Пекина. Его провожали высокопоставленные чиновники, почетный караул. Перед посадкой американский лидер помахал рукой. возгласы «прощайте». Он объявил о фантастических сделках с Китаем после встречи с Си Цзиньпином. Правда, сам, вот, например, в вопросе нефти Си Цзиньпин сказал, что по поводу закупок нефти из Китая, из Соединенных Штатов, из Техаса, надо обсудить. Он сказал, ну, Трамп уже, уже собрался там баржи какие-то отправлять, еще что-то. Но Китай впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. Трамп все это, правда, говорит. Пекин, мол, согласился заказать 200 самолетов у компании Boeing. Размер сделки оказался гораздо меньшим, чем ожидалось, потому что с Трампом летели представители крупнейших мировых компаний, чье состояние суммарно оценивается там, по-моему, в 15 триллионов долларов. Но каков итог? По словам источников Рейтер, переговоры шли о закупке 500 самолетов, но и с самолетами вышло только в половину, и то Пекин еще эту информацию не подтвердил. Дальше говорилось вроде о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта с тем, чтобы каким-то образом что-то координировать. Трамп рассказал, что Си прекрасен и высок. Если бы в Голливуде захотели найти актера на соответствующую должность, они бы не смогли это сделать. И он говорит, что Си сосредоточен на деле. Он не стал обсуждать с ним погоду, не предложил посмотреть на солнце со звездами. Трамп в восхищении, ему очень понравилось. И вообще, интересно ведь, что была реплика касательно состояния Соединенных Штатов, которые находятся в упадке. О чем, вот, значит, сказал Си Цзиньпин. На секундочку. Трамп уже написал у себя в своей же социальной сети, что когда президент, он его президентом называет, когда президент Си Цзиньпин очень изящно упомянул Соединенные Штаты как, возможно, приходящую в упадок нацию, он имел в виду огромный ущерб, который мы понесли за 4 года правления сонного Джо Байдена и администрации Байдена. И, наверное, этот счет он был прав на 100%. Но, значит, Си Цзиньпин не имел в виду невероятный подъем, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру за 16 впечатляющих месяцев правления администрации Трампа, включая небывало высокие показатели фондовых рынок, 400 тысяч человек, военную победу, процветающие отношения в Венесуэле, военное уничтожение Ирана, самая сильная армия на сегодняшний день, экономический центр, рекордные 17 триллионов долларов. Трамп велик, как никто. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. С нами Марат Фадж, здравствуйте.
15: Доброе утро.
6: Великий Трамп.
15: В Москве доброе утро, страна большая, где-то уже и день.
6: Но все смотрят на Дональда Трампа как на солнце, потому что это величайшая величина и фигура человечества, которая побывала в Китае, и сейчас ее бренное тело увозят обратно на отдых в Вашингтон. Какие же итоги, Марат Фадж?
15: Ну, в данном случае все слушают радио «Комсомольская правда». Относительно визита, провальный визит. Си Цзиньпин не дал ни одной карты Трампу в его вот этой предстоящей предвыборной кампании между республиканцами и демократами в Конгресс в Соединенных Штатах. Состоятся эти выборы в ноябре, а Трамп очень рассчитывал. И второе, конечно, кроме вот этого сообщения о закупке Китаем Боингов, 200 Боингов вместо 500, то есть ожидали 500, это уже имеет отражение на акциях Боинга. Они упали примерно на 7%. Нет пока вообще никакой информации относительно того, а какие же сделки или новые контракты или условия кооперации обсуждала та группа крупных предпринимателей, о которых вы рассказали. И это все, в общем, тревожит. И самое главное, лейтмотив вот этих переговоров, и это предупреждение Си Цзиньпина о том, что он надеется, что не будет конфликта, имеется в виду вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами в тех точках, где интересы этих стран пересекаются.
6: Ну, а как бы в чем идея-то была изначально? Возвращаясь к фундаментальным вопросам, Соединенные Штаты давно и последовательно и справедливо, надо сказать, говорят, что Китай враг номер один для них, в том смысле, что тут или маг, да, это Make America Great Again, или Китай. Китай предложил дружить и дальше, да, за счет Соединенных Штатов, на плечах Соединенных Штатов выехать в новую единую судьбу человечества. Да, понятно, что это никак не сочетается с интересами самих Соединенных Штатов, но Трамп все-таки туда полетел.
15: У него был выбор между плохим и очень плохим вариантом. Откладывать дальше визит было бы проявлением слабости. Поэтому он все-таки решил слететь. И Китай его принял. Причем принял достаточно тепло, помпезно. Вот когда Трамп улетал, там 300 китайских детишек махали ему белым флагом. Тоже такой символ. Сами были в белой одежде и белым флагом.
6: Но это синий шелохнулся навстречу Трампу, да? То есть мы видим, когда он встречает Путина, он идет с распростертыми объятиями, как бы это движение навстречу друг другу. Здесь же он стоял как статуя.
15: И ждал, когда тот
6: придет к нему. Да.
15: Да. Да, и Трамп пытался руку перетянуть, как он это, ну, Си Цзиньпинь крепкий человек, не уступил. Но, тем не менее, вот с точки зрения публичных последствий, конечно, Китай выглядит гораздо сильнее и увереннее. То есть он говорит, что мы никуда не спешим, у нас все хорошо. Если надо будет продолжать поддерживать Иран, мы будем поддерживать. Вот эти две фразы. Трамп говорит, покупайте нефть у США. Си Цзиньпинь сказал, нет, мы заинтересованы в продолжении покупок нефти у Ирана. Значит, обратите внимание, совершенно не было упомянута Украина и отношения с Россией. Но сейчас появились данные о том, что наш президент якобы прилетит на один день, 20 мая. То есть потребовалось что-то. Да, что-то срочно обсудить лично и без телефонной связи. Это значит критически важно и для России, и для Китая. Ну и для Соединенных Штатов, конечно. Трампу хотелось бы там как-то ухо засунуть и послушать, о чем будут разговаривать.
6: Но в целом, да, отмечают, что такого не было. Последовательность визитов с разницей в неделю. Тем более речь идет о Китае, Соединенных Штатах, России, треугольник, да, то есть что-то принципиально важное нужно, да, срочно. Но как бы это все хорошо в моменте, стратегически все-таки что? Вот когда Си встречал Трампа, из того, что он сказал, ну, кажется, что единственное, что его интересовало, это Тайвань. А все остальное, Трамп там перечислил огромный список всего, что ему интересно. Китай, в общем, как-то, ну вот, сказал, да, давайте лучше дружить, чем воевать, потому что вы великие, все хорошо, но мы будем и дальше ехать вперед, да, оставаться развивающиеся, мы ни на что не претендуем, да-да-да, и так далее.
15: Я обратил внимание на слова Рубио, это госсекретарь Соединенных Штатов. Он в своем интервью сказал, что армия Китая очень серьезно модернизировалась. Он намекает, что они на сегодняшний день сопоставимы по своей мощи с армией Соединенных Штатов. С учетом того, что у Соединенных Штатов нет близко большой наземной территории к Тайваню, а Китай, понятно, вот он через узкий пролив, вот эта тема, она может стать такой, в общем, ключевой во взаимоотношениях США и Китая. Тем более мы все время слышим прогнозы, что на 27-й год возможно некое военное разрешение вот этой коллизии, когда с одной стороны США говорят, что они признают один Китай, то есть включая Тайвань, с другой стороны есть двусмысленность в том, что они поддерживают Тайвань в его независимости.
6: Но, да, в целом, вот резюмируя, как бы, что мы имеем. Мы имеем Соединенные Штаты, которые начинали с того, что, значит, Make America Great Again, и Трамп великий, как не сонный Байден и все остальные, к середине 26-го года получили Соединенные Штаты, которые, похоже, до конца не недооценивают всю ситуацию, в которой они оказываются, особенно после странной авантюры в Иране. Да, значит, соседи Ирана восстанавливают все, что связано с инфраструктурой по нефти, да, по терминалам и так далее. Это те деньги, которые шли в Соединенные Штаты, теперь они туда не идут. С нефтью тоже везде швах, да, Китай растет. Китай растет, пока мы заняты с Украиной, Китай растет, пока Соединенные Штаты заняты тоже непонятно с чем, с нарциссизмом нового президента. И тогда что? Ну, как бы спокойно разрубиться весь этот узел, похоже, не сможет.
15: Не может, но думаю, что мы реальные результаты вот этого визита поймем только в сентябре. Если председатель Си полетит по приглашению Трампа, Трамп же его пригласил на сентябрьскую встречу уже в Вашингтоне, да, то тогда можно будет сказать, что все-таки найдены какие-то компромиссы. Потому что Си прилететь в Соединенные Штаты и улететь оттуда с пустыми руками, как сейчас улетает Трамп, это плохой вариант. Си лучше не полетит.
6: Все летят к Си и... сегодня. Сегодня все идут к императору.
15: Да, да, да, да. Но, тем не менее, значит, как я уже сказал, сейчас Си не дал ни одной карты Трампу, а вот в сентябре вполне возможно он может что-то и подарить.
6: Да, интересно, спасибо. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на связи. Трамп улетел, не обещал вернуться, но результаты, конечно, мы еще
16: узнаем. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама. «Комсомольская
17: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Борис Долгов о том, окажет ли давление на Иран прибытие американской атомной подводной лодки.
19: Иран показал в предыдущих своих действиях, в ответных ударах по, прежде всего, американским военным базам, то давление на него действует как раз, так скажем, получается обратный результат. Если напомнить, эти иранские ответные удары по американским военным базам привели к тому, что практически все вот эти американские военные базы до 13, они достаточно получили повреждений, что использовать их можно будет только после каких-то восстановительных работ. На мой взгляд, ядерного удара нельзя предположить со стороны Соединенных Штатов. Это безумие полнейшее. И это давление, безусловно, давление, но Иран готов к таким вот действиям со стороны Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, будет продолжаться вот такое вот противостояние, но это уже повышенный градус противостояния, и если вот вспомнить вот эти удары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по Ирану, здесь, конечно, возможно и обострение конфликта, поскольку Иран готов ответить на эти удары. Но они были в апреле. Я думаю, все-таки такой вот вариант можно рассматривать, что вот это давление, оно со стороны Соединенных Штатов вызовет, конечно, ответную реакцию пропагандистскую в большем плане со стороны Ирана. Но все-таки продолжатся какие-то контакты между Ираном и Соединенными Штатами.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Детская областная клиническая больница готовится к лицензированию филиала в Великих Луках для полноценной диспансеризации спортсменов. До сих пор юным атлетам приходится ездить в Псков, поскольку только там единственное учреждение, которое было лицензировано, это отделение спортивной медицины. Из-за специфики диспансеризации спортсменов мероприятие проводилось в один день в областном центре. По этой причине на прием приходило большое количество людей, порой до 300 человек в сутки. Им невозможно уделить достаточного времени. С получением лицензии появится возможность и в Великих Луках обеспечивать профилактические осмотры для спортсменов, чтобы давать им допуск. В Псковской области до 29 мая идет прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Цель – сохранение и развитие системы художественного образования, а также поддержка этих учреждений. Конкурсный отбор будет проводиться на базе областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корского. Конкурс проводится по двум номинациям – «Лучшая детская школа искусств» для детской школы искусств, расположенных в городских поселениях, и «Лучшая сельская детская школа искусств». До 5 июня будет определен победитель в каждой номинации. Лидеры представят Псковскую область в окружном этапе конкурса.
18: С 15 мая движение автобусов по пригородному маршруту номер 126 Великие Луки, Максимиха, Дерганова будет осуществляться по следующему расписанию. Во вторник, среду и четверг время отправления до улицы Дружбы 9:35 и 18:25. В пятницу 18:25, в субботу и воскресенье от улицы Дружбы автобус отправится 8:05 и 18:25.
16: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86,29, юань 10,79.
16: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 12 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
16: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Будут самые лучшие разрушительные последствия. Трамп продолжает угрожать Тегерану. Килограмм сейчас можно приобрести за 800 рублей. Цены на клубничку за месяц, говорят, снизились на треть. SX7 всех достало. Учитель математики из Перми пообещал школьникам задать 67 примеров. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Дональд Трамп, хоть и пообщался с Си Цзиньпином и находится в замечательном, самом лучшем настроении, в отличие от сонного Джо Байдена, не забывает про Иран. Тут время немножечко прошло, что-то делать надо. И в лучших, самых лучших формулировках продолжает Ирану угрожать, ну или дипломатически, скажем, пригрозил самыми замечательными разрушительными последствиями. Что должен сделать Тегеран? Тегеран должен не отказываться от соглашения США. Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать, сказал на интервью Fox News. Хочется спросить, а можешь ли ты это сделать? Но посыл такой. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствуем. Здравия желаем.
21: Здравия желаю.
6: Ну, что это за разговоры? Вот этот отведенный Конгрессом срок в 2 месяца он исчерпал и готов зайти на новый, чтобы что?
21: Ну, здесь в данном случае Трамп, извините за моветон, играет с Конгрессом в дурака. Вы же знаете, что он имеет право использовать свою армию где захочет, в течение, там, по-моему, 60 суток.
6: Да, 2 месяца.
21: И вот он же, вы знаете, он объявился, и сейчас по новой, теперь уже он может начинать как бы законно, да, с чем, в общем-то, демократы категорически не согласны. Но сейчас что мы имеем дело? Мы имеем с новым агрессивным приступом Трампа в отношении Ирана. Он уже и обещал закопать Иран там прошлый век, смешать его с песком, разгромить и так далее. Уже объявлял о победе над иранской армией. Она как-то не кончается и не кончается. В чем его идея, Трампа? Отдай уран. Отдай эти 450 килограммов урана, и тогда он обещает успокоиться. Но теперь зададимся вопросом, простым, как черенок саперной лопаткой. Простым, да? Скажите мне, а почему соседний с Ираном Израиль имеет право на ядерное оружие и имеет его уже в количестве, по-моему, 100 единиц, а вот Ирану нельзя? Потому что Израиль свой, а Иран противник. Он не хочет, Иран, быть марионеткой Соединенных Штатов Америки. Вот из-за этого идет спор. Вот уперся рогом Трамп, отдай. Ну, сказал, не отдадите, тогда я пошлю спецназ, он у вас его выкрадет, иранцы, этот уран. Там, в общем-то, суть позиции Ирана сводилась сначала к тому, что, в общем-то, было предложение, а может, мы России отдадим эти 450 килограммов вооружения Ирана. Нет, нет, нет, сказал Трамп, только давайте мне, только возвращайте в Соединенные Штаты Америки. Но здесь Иран, весьма резонно, решил показать Дональду Трампу большую иранскую дулю. И сказал, что он имеет право, собственно, это слова Ким Чен Ына, каждая страна имеет право на то оружие, которое...

0: И еще 8 миллионов добровольцев, которые может поставить Иран, они его, извините за выражение, смоют этот американский контингент в море, как дерьмо с унитаза, извините.
1: Так они, по-моему, прямо говорят, понимаешь, давай ждем, заходите.
0: Да. Да, да, да, да, да, безусловно. Тут же надо еще обратить внимание на то, что почему торопится Трамп. Но об этом уже все переговорили, извините, но я обязан просто повторить. Трамп торопится, потому что в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс. А там ему ждут очень большие неприятности. И со стороны не только демократов, но и республиканцев. И, в общем-то, там может дело дойти до того, что большинство будут составлять в Конгрессе уже демократы. А это фактически равно поражению Трампа. Вот он и торопится. Торопится сообщить американскому народу об еще одной. Она далека. Победа еще далека, потому что даже после этих тотальных бомбежек американских и еврейских, Иран сумел сохранить 70% своего суммарного боевого потенциала. Потому что после тех прошлогодних бомбежек, да и не только, Иран сделал выводы и зарыл по самые ноздри свою армию, где там штольни, подземные заводы, на колоссальную глубину, куда не достанет уже самая сильная американская бомба. Даже кто там, они называют 9-тонную мамой всех бомб, да, не достанет туда, потому что твердость скальных пород не позволяет поразить подземные иранские объекты. Ну, вот так мы и живем.
1: Ну, а как бы стратегически-то что? Получается, и влезть он не может. И оставить так вроде как не очень, да, потому что надо что-то предъявить, хоть он там по итогам в Китае, вот то, что вы напомнили, и сказал, что он военным путем победил Иран, но как-то что-то вот делать-то надо.
0: Да, безусловно. Ну, я бы хотел прежде всего сказать, что Трамп большой сказочник. Я не буду говорить брехун, врун и так далее, но часто ее браворные заявления не соответствуют действительности. Над ним же вся Америка смеется, когда он объявил, что все, я победил, иранская армия разбита. Там, по-моему, самый глупый американец, и то насмехается над собственным президентом, который вот так вот браворно врет. Но теперь что? Трамп застрял в Иране, это совершенно очевидно, и выгодного для него выхода нет, потому что Иран сказал, я буду драться. Я буду драться на своих условиях, и он не отступится от этого. Там уже говорят, что будет операция 2.0 или 0.2, не знаю. Но Трамп сейчас над Ормузским проливом стоит в раскоряку, совершенно в раскоряку. Нет какого-то перспективного выхода, где бы Трамп мог сохранить лицо и выйти из этого состояния. А Иран обещает биться до последнего. Вот здесь, в общем-то, невеселые времена ждут Трампа.
1: Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. К концу года в России останется от 600 до 800 тысяч сотрудников на удаленном формате работы. Что ждет рынок труда? Удаленно расскажет Егор Волгин.
2: Россиян предупредили о массовом сокращении удаленного формата работы. По словам некоторых участников рынка труда, в условиях снижения внутреннего валового продукта и повышения ключевой ставки компаниям все сложнее привлечь внешнее финансирование. Поэтому они в ближайшее время будут все активнее повышать эффективность взаимодействия сотрудников, сокращая долю полностью удаленной работы. По словам аналитиков, уже к ноябрю 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули свыше 75% российских компаний, а доля полностью удаленной работы упала ниже 10%. В результате к концу 2026 года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек. Удаленка действительно стала вызывать сомнения у большего количества работодателей. Из-за недостатка коммуникаций и нехватки самомотивации у некоторых из сотрудников производительность труда падает в среднем на 10%. Кроме того, при дистанционном формате может увеличиваться время принятия решений, что особенно критично для компаний в условиях стагнации многих отраслей экономики, заявил радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зоя Лойкова.
3: снижение производительности сотрудников в среднем происходит из-за недостатка коммуникации и нехватки самомотивации, иногда потери информационных потоков. Приходится иногда переписываться с коллегами.

0: нет, но вот из-за того, что бывают перебои, не все мессенджеры, например, загружаются, ты в операционной рутине не всегда просматриваешь чаты, рабочую почту, здесь теряются коммуникации, и как следствие увеличивается время принятия решения каких-то вопросов. Также это вопрос снижения управляемости команд, потому что руководители хотят видеть, что можно максимально быстро поправить. Им это проще, когда они видят глазами ситуацию полностью.
1: Вот только число в 600-800 тысяч удаленщиков, которые останутся к концу этого года, вызывает у экспертов сомнения. Во-первых, посчитать количество всех сотрудников на удаленке попросту невозможно. В официальные данные могут не входить самозанятые, а также работающие в гибридном формате неофициально. А во-вторых, такой формат по-прежнему удобен большому количеству работодателей и даже используется как поощрение. Поэтому отказываться от него так резко точно не будут, уверена Зуля Лойкова.
0: Не все команды и компании вернут своих сотрудников, потому что сотрудники начинают смотреть предложения по рынку, выискивать для себя более интересные предложения с точки зрения удаленности и формата работы. Были опросы работодателей, и где-то 53% из них они говорили о том, что работодатели планируют внедрить правила все-таки гибридного формата, то есть это не полное возвращение с удаленки, а все-таки гибрид, и увеличить количество обязательных дней присутствия в офисе. Удаленку часть компании оставляют как такую, знаете, награду для тех сотрудников, у кого нет проблем с выполнением плановых показателей в своей работе.
1: Наиболее лояльны гибким условиям труда, по словам экспертов, работодатели в творческих, технических и редких профессиях, особенно в IT-сегменте. И в этом случае возможность удаленной работы по-прежнему останется одним из конкурентных преимуществ. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Лето, жара, темные очки, гавайские рубашки. Столичный регион погружается в замечательную температуру. Об этом через пару минут.
3: Новости. Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Ну что ж, поздравляем. Лето в столице пришло. 30 градусов может статься на понедельник, накрутится 29, точно будет во вторник до 30. Максимальные показатели температуры для 18 мая почти 31 градус. Это было в 2021 году, совсем недавно, вы должны помнить. А вот 19 мая выдалось аномально жарким, в 79 году было чуть более 30 градусов. На этой неделе в столице еще ожидаются ливни, грозы, рассказала заведующая лабораторией гидрометцентра России Людмила Паршина.
10: Кратковременные дожди и местами грозы еще в столичном регионе ожидаются в ближайшее время. Ливень, гроза, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду. Но температура почти до конца недели существенно не изменится, и днем будет в пределах 19-24 градусов. Ночи теплые, от 9 до 14 градусов, что выше нормы где-то на 4 градуса. В воскресенье температура повысится, 23-25 градусов, ненамного. В Москве преимущественно без осадков ночью и днем, но днем местами может пройти кратковременный дождь. И резкий такой всплеск тепла, уже, можно сказать, жары в начале следующей недели до 30 градусов во вторник. Ну и в понедельник, возможно, до отметки 29 градусов повысится температура. Во вторник в нашем прогнозе 25-30, такие звучат температуры. И во вторник без осадков. В общем-то, близко к рекорду для 19 мая.
2: На Краснодарский край, Северный Кавказ, наоборот, похвастаться курортной погодой пока не могут.
10: Не отличается особенным теплом сейчас, там очень частые дожди, особенно в Краснодарском крае. Ну, в Ставрополье до 16 мая там действует штормовое предупреждение. Комплекс таких неблагоприятных явлений погоды – это дожди местами сильные, ливни с грозами, градом и усилением ветра. Но, тем не менее, приближается лето, и температура морской воды у Черноморского побережья Краснодарского края повышается. И вот в районе Сочи уже плюс 17 градусов. Ну, в Ялте плюс 14 градусов, в Феодосии плюс 12 градусов. Такая температура там воды. Ну, температура воздуха не очень высокая. И тем более понизится она сегодня еще там 25 градусов, а затем градусов 18-20 на Черноморском побережье. Но вот раз солнце светит, то тут уже и позагорать можно. Ультрафиолетовый индекс 4, это не очень высокий он, еще весна. Но, тем не менее, правило загара до 11 часов утра и после 16 часов вечера можно загорать беспрепятственно.
2: Неоднородной будет погода в северных регионах России от Санкт-Петербурга до Сибири, рассказала Людмила Паршина.
10: Тоже дожди, в общем-то, туда вот этот уходит наш южный циклон, который завтра принесет ливни в московский, ну, должен принести, во всяком случае, ливни в московский регион, в ряд центральных областей. Пройдет он по западу центрального региона, туда, на Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области, к сильным дождям. Там уже на 16 число температура воздуха не очень высокая, где-то 17-18 градусов. Но затем циклон уйдет уже еще дальше на север, на Мурманскую область и соседнюю Скандинавию, прояснится, и снова тоже там будет потепление. Потепление, вот как ни странно, принесет нам северный антициклон, который будет прогревать все-таки воздух, будет меньше облачности в начале следующей недели. На Урале резкое повышение температуры 15-16 числа 23-28 градусов, с погодой без осадков, растет пожароопасность, там, тем не менее, из-за оставления сухой погоды. А вот юг Сибири еще будет пребывать холоде, в Омской области ближайшую ночь заморозки до минус 7 градусов, и вообще вот 12 мая выпал снег в Томской области, пролежал немного, но потом, конечно, растаял. И мокрый снег с дождем был вчера в Новосибирской области, а температура до конца недели ниже нормы.
2: С такой сезонной погодой цены на клубнику за месяц снизились на треть. Килограмм ягоды сейчас можно приобрести за 800 рублей, у кого есть возможность. С чем это связано и когда ждать более дешевую ягоду? Егор Волгин любит клубничку.
11: Цены на клубнику начали снижаться. Как заявили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в середине мая эта ягода продается в торговых сетях по цене около 800 рублей за килограмм. Это на треть дешевле, чем в апреле. Снижение цены эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться. При этом спрос на ягоды в России устойчиво растет не первый год. Ежегодный прирост составляет около 10%. Помимо этого, увеличивается предложение ягод и за счет импортной продукции, который также активно прибывает на наш рынок, рассказала радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Фрут Ньюс» Ирина Козий.
12: Снижение цены на землянику садовую, которую на полках магазинов часто называют клубникой, это совершенно стандартная сезонная история. У нас ежегодно к сезону сбора урожая цены снижаются. Это происходит и благодаря тому, что начинают собирать ягоду российские хозяйства, а также сбор урожая начинается в ближайших странах-поставщиках России. Массовый сезон, причем там уже собирают ягоду в открытом грунте.

0: мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: В Гангутском сражении Петр I лично участвовал в абордажной атаке. Таким образом, он лично показал морякам пример мужества и героизма. Под командованием царя русский флот одержал первую в своей истории победу на море. Произошло это в 1714 году у мыса Гангут в Балтийском море.
1: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О визитах.
3: Владимир Путин полетит в Китай 20 мая, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, российский президент посетит Китай с однодневным визитом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что сроки визита Путина в Китай определены и в ближайшее время в Кремле их объявят. Это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух держав в одном и том же месяце. Сегодня Дональд Трамп завершил поездку в КНР. Президент США покинул Пекин после рабочего обеда и чаепития с Си Цзиньпином.
1: О конфликтах.
3: Власти США полностью отвергли план Ирана по урегулированию конфликта, состоящий из 14 пунктов, передает газета «Техран Таймс». Как отмечает издание, иранское предложение основано на двухэтапном переговорном процессе. Первый должен был привести к прекращению войны на всех фронтах, а в случае выполнения условий Ирана должен был начаться второй этап, касающийся ядерной проблемы. Ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки. На этом фоне цены на нефть пошли вверх, Брент поднялась выше 107 долларов за баррель.
1: О безопасности.
3: В небо Финляндии ночью залетел как минимум один беспилотник, из-за чего на 3 часа закрывался аэропорт в Хельсинки, сообщает издание Юле. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы, несколько рейсов перенесли. В небо над Финляндией были подняты истребители. Сейчас аэропорт в Хельсинки работает в штатном режиме. Страны Прибалтики, а также Финляндия и Польша регулярно сообщают о попадании беспилотников в их воздушное пространство. За последние полгода подобные инциденты участились.
1: О происшествии.
3: В Дагестане выписали лишившуюся пальца в детском саду девочку. Ее жизни ничего не угрожает, сообщили ТАСС в детской республиканской клинической больнице имени Кураева. Трехлетний ребенок получил травму правой стопы 8 мая, находясь под присмотром двух воспитательниц и няни. По решению суда их арестовали на 2 месяца. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Заведующую детсадом отстранили от должности. Власти Махачкалы заявили, что проверят психологическое состояние сотрудников всех дошкольных образовательных учреждений.
1: Обо всем.
3: Каждый второй экономически активный россиянин положительно оценивает перспективу замены чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Это показали результаты исследования «Суперджоб». Противников замены тоже немало, 45%. В комментариях сторонники настаивают, что ИИ не подвержен коррупции и усталости, повысит эффективность и нивелирует субъективизм. Противники возражают, что многие боты только усложняют получение услуги и опасаются, что в итоге не с кого будет спросить. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 3 человека погибли, 12 пострадали. Дроны влетели в 2 многоквартирных жилых дома в Рязани. Киев передал Москве десятки человек с ампутированными конечностями. Медики выясняют, как это произошло. И желающие нашлись быстро. Бывший тренер сборной России по футболу внес залог за Ермака. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия и Украина обменялись пленными. Москва вернула 205 бойцов, столько же передали Киеву, сообщает Минобороны. Наши военные находятся в Беларуси, им оказывают помощь, несколько в критическом состоянии. Люди находились на грани жизни и смерти. Также в ходе последнего обмена Киев передал десятки человек с ампутированными конечностями. Медики выясняют, как это произошло.

0: Зашло было ли это результатом ранения или действий украинской страны? Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, приветствуем. Ну, да, мы не знаем, тоже ранение или вот пытки, но сомневаться в последних не приходится. А вот что интересно, ведь, видимо, это тот самый обмен, да, к 9 мая, который должен был произойти, немножко затянулся. И так вот подчеркнуто это сделано.
1: Я был на самом первом обмене в сентябре 2014 года на объездной Донецка. Возвращали первых пленных. Наших пленных сразу грузили скорой помощью, возили в больницу, а украинцы нормально, с клетчатыми сумками, с пирожками. Мама им навезли пирожков, спокойно к ним пускали родственников на тот момент. И тема-то известная, я со многими нашими ребятами говорил, кто побывал в плену. По их словам, и нет основания мне верить, установка у людей, которые занимаются на территории Украины нашими пленными, здоровых не выпускать, делать из людей инвалидов.
0: Даже если были, да, не пострадавшие никак, то есть все равно...
1: Ну, как мне сказал один парень из батальона Богдана Хмельницкого, это там бывшие, сдавшиеся в плен, нам сдавшиеся в плен ребята воюют, попал в плен с одной поломанной рукой, выменили с двумя поломанными.
0: Ну вот, те пленные, которые находят, ну, наверное, не очень даже точно и пленными называют, да, которые находятся, солдаты ВСУ и представители националистических полков, которые находятся здесь у нас, да, таких в околосанаторно-курортных условиях, ну, в том смысле, что им никто не ломает руки, ничего не делает, кормят, поют, читать дают. А их выменивают. И вот как посол по особым поручениям МИДа Мирошник говорил, что они смотрят списки, киевская страна, да, вот там рядовым неинтересно. Они забирают террористов, экстремистов, нацистов из Азова и соответствующих батальонов, а мы их отдаем, потому что, ну, своих ребят надо вытащить, да, и приходится иногда с тем, чтобы своих забрать, этих отдать, если это требования киевской страны. Да, и они-то живы-здоровы, сидят, ждут, когда их выменят. И понятно, что мы не можем опускаться до того же, да, превращаться в тех же зверей. Но вот что-то, какие-то подходы, может быть, нужны другие.
1: Ну, вот у меня товарищ Харам, про него комсомолка достаточно часто писала, попал в плен еще в 14-м в районе Луганского аэропорта. Его достаточно быстро выменили, но это был не такой глобальный обмен там, через Министерство обороны России. Как-то на уровне как бы участка фронта там договорились с ВСУшниками. Вот. Ему за это время успели кувалдой сломать ребра. Вот. И его мнение было по поводу того, что мы вступаем в неравноценные обмены, такое, что там, не дай бог, там хотя бы минуту в этом плену пробыть. Наших ребят нужно вытаскивать любой ценой.
0: Угу. Нет, здесь это вопрос...
1: мнение человека, который это перенес.
0: Конечно, да. Здесь вопросов нет. Здесь вопросов нет. Но вот как-то мы к этой теме, может быть, редко возвращаемся. Как мы работаем с, ну, как их назвать, пленными, непленными, с теми, кто у нас здесь находится? Ну, вот раз мы вспомнили 9 мая, тогда с начала войны практически, с июня 41 года, заработали антифашистские школы. В тылу, повсюду с пленными работали, была денацификация вот в этих лагерях. И там находились люди, которых получалось перекодировать, перековать. И потом эти люди делали ГДР, да, немцы. Здесь что-то, ну, если они возвращаются, ну, как-то что-то, может быть, или как, они просто сидят, ждут, пока их, ну, рядовые, мы понимаем, и не хотят возвращаться туда, да,
1: вообще закрытая тема, в информпространство не попадает, как мы занимаемся с пленными. Одно могу сказать точно, Надежду Савченко, плевщицу эту знаменитую, да, которую в 2014 году под Луганском отловили, ее за год, за полтора года, она, кажется, провела в тюремном заключении у нас. Ее за это время переформатировали. Кто-то с ней очень хорошо поработал, вдумчиво, скорее всего, индивидуально.
0: Это интересно. Поэтому... И недолго, год-полтора-то так получилось.
1: Она не пришлась ко двору на Украине, хотя избралась в Раду. и сколько вот не писали, что там Савченко воюет там, Савченко воюет всем. Савченко уехала еще задолго до начала СВО, женилась, вышла замуж за кого-то из высокопоставленных украинских офицеров. Они купили домик в Черногории, и там она спокойно живет. Мне кажется, это самый правильный ее выбор на данный момент. Вот, ей смогли все объяснить. Вот.
0: Здесь это надо делать массово теперь как-то. Кому-то как-то, да? Ну, работать с теми, кто...
1: Я знаю, что многие не хотят возвращаться, пленные ВСУшники, обратно, потому что прекрасно знают, что через месяц они опять окажутся на фронте. Но выбора у них нет. От них не зависит это решение.
0: Да, спасибо, Дмитрий. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был с нами на связи. Ну что ж, перемирие по случаю 9 мая завершено. Удары, а точнее дроны полетели опять по территории России. И сейчас вот сообщение об ударах дронов по Рязани. Мы не знаем, куда они целились, куда летели, но есть сообщение о том, что обломки упали на территорию промышленного предприятия. Может быть, цель и была это промышленное предприятие, но пострадали два многоэтажных жилых дома. Вот есть фотографии горящих этажей таких посередине. Ну, высоточки такие, не небоскребы, но современные дома. Трое погибли, 12 пострадали. Еще раз скажу, речь идет о Рязани. Жители эвакуировали, развернули пункты временного размещения. На месте работы оперативной службы разбирают завалы, ликвидируют последствия. Сообщение от губернатора, который уже выразил соболезнования семьям погибших. С нами журналист «Комсомольской правды» в Рязани Сергей Лазутин. Сергей, какая обстановка, какая информация, что известно к этому часу?
2: Да, здравствуйте. Ну, помимо того, что уже озвучено официально, каких-то какой-то дополнительной информации, наверное, вряд ли смогу сообщить. Единственное, что, конечно, люди обмениваются тоже между собой. Понятно, что помогают друг другу, чем могут. Вот. И есть, конечно, и пострадавшие, как вы сказали, и повреждения на зданиях. Вот. И, в общем-то, какие-то такие отголоски вот этого ЧП видны, можно сказать, по городу, потому что было много дыма, были какие-то вот небольшие, скажем так, осаждения на поверхностях, вот, но сейчас вроде бы облако прошло, дальше уже, наверное, слово нужно предоставить службам, насколько это все действительно откликнулось в экологическом плане и в плане окружающей среды.
0: А где, ну, это центр города, окраина, да, дома новые, насколько это два рядом стоящих дома, или это многоэтажки вот эти, или это в разных частях?
2: О том, если вы говорите о пострадавших домах, то, ну, как минимум, один из них располагается не в непосредственной близости, скажем так, как минимум в радиусе, я не знаю, нескольких, наверное, километров. Поэтому он, наверное, просто оказался на траектории пролета. И здесь непосредственно возле предприятия, так как у нас южный промузел достаточно обособлен и удален, вот, каких-то домов не располагается, поэтому это вот сам дом располагается действительно не в центре, а, так скажем, в жилом микрорайоне.
0: То есть можно предположить, да, что просто, ну, летел на это предприятие, да, и влупился в этот дом по дороге?
2: Ну, по крайней мере, так кажется мне, вот, опять же, я не могу что-либо точно утверждать, вот, поэтому, скорее всего, так, потому что, на самом деле, ну, у нас в Рязани обычно вот основной целью становится как раз там конкретное предприятие, вот, и поэтому, да.
0: А у вас, насколько это привычно уже, истории сирены какие-то звучат или как часто?
2: Вот, ну, по ощущениям. Да, на самом деле сирены у нас не включались, наверное, никогда, помимо, собственно, учений. Вот, потому что, как объясняли местные власти, они будут включаться только в случае каких-то по-настоящему массированных атак. Вот, сейчас, ну, не знаю, может быть, этот случай можно было бы расценить как таковой.
0: Ну, не ракета,
2: вот,
0: а дрон.
2: Но...
0: Да, спасибо,
2: ну,
0: Сергей. Да. Да, журналист «Комсомольской правды» в Рязани Сергей Лазутин был с нами на связи. Над регионом сбили 355 украинских дронов за сутки. Бывший тренер сборной Украины по футболу внес залог за Ермака. Нашелся добрый человек, да? Об этом через пару минут.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Итак, бывший тренер сборной Украины по футболу внес аж 30 миллионов гривен. Речь идет о залоге за Ермака, давеча отправленного под арест. Пишут украинские СМИ, в рублях наших пересчитав, это для понимания масштаба 50 миллионов рублей. Сергей Ребров давно дружит с бывшим главой ФСО Зеленского, с Ермаком, у них общий кум, а там вообще куда ни ткни, кто-нибудь общий найдется. Ермак также был у него на свадьбе 10 лет назад, в 2016 году. А интересно, да, что это за персона. Украинский продюсер Григорий Кришкан сообщил, что перечислил в счет залога за Ермака 666 гривен. Интересное число. Ермаку наверняка понравилось. С учетом в целом любви и такой киевской, украинской оккультной специфики, любви ко всему вот такому, связанному со смертью. И это, в общем, не какая-то такая маргинальная история, это так и государственная история получается. Ну так вот, значит, кроме этого, 8 миллионов гривен внесла руководитель национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Топанова. Еще 6,5 миллионов гривен перечислил адвокат, бывший партнер объединения «Астер» Сергей Свирыба, которого называют одногруппником Ермака. Так, с мира по нитке потихонечку за Ермака-то и наскребли. А сам Ермак сказал давеча, что денег нет. Это для него огромные фантастические суммы. И потому, а он ни в чем не виноват, он так говорит. А потому он торжественно отправляется в СИЗО до лучших времен. Ну, вот быстренько желающие и нашлись. Интересна ведь история, что основную сумму 30 миллионов гривен, возвращаясь к этой истории, внес бывший тренер сборной Украины по футболу. Ну, сборная Украины и сборная Украина, казалось бы. Да, кстати, я не сказал, что, значит, полностью эту сумму не собрали, а нужно 140 миллионов гривен, суд постановил. А это только 30 внес. И потому Ермак уже первую ночь провел в СИЗО, но в VIP-камере. А может, и не в СИЗО, и не в камере, но так говорят, а в том смысле, что, может, вполне он сидит дома и продолжает какие-нибудь светские разговоры со своей гадалкой или с самим Зеленским. Ну, формальности, что называется, блин. Да, так возвращаясь к тренеру сборной Украины, бывшему по футболу. Но, казалось бы, да, чего, почему. Но мы же помним интересную историю, связанную с тем, что таким первым зачинателем или, может быть, первым проводником неонацизма, помните, была такая, наверняка признанная у нас террористической экстремистской организацией, запрещенная уж точно, правый сектор. Что такое правый сектор? А правый сектор – это «Привет, футбол». И, ну, и украинский в футбол в частности. Вот он, значит, Сергей Станиславович Ребров. Это вот как положено. А там он Сергей Станиславович Ребров тоже. Родился он в Горловке, в Донецкой области. Но выбрал не ту сторону в итоге. Что про него тут пишут? Занимался в основном футболом и занимался. Ближе к... играл на позиции атакующего, правил «Динамо» и так далее. То есть, в общем, такая клубная карьера, но наверняка, в общем, далеко эти истории друг от друга. Я вспоминаю все эти националистические футбольные истории, наверняка друг от друга не стоят. Ну, собственно, Ермак Ермаком, и тут история-то разворачивается довольно давно, потому, в общем, пока надо ждать, к чему приведет. Тут наши некоторые раз начали писать, что это Соединенные Штаты копают под Зеленского, но шибко долго копают под Зеленского. И вот писали у нас, что здесь, мол, вот ниты его сочтены и так далее, Ермак, вот первая ласточка там, все с этим связано. А Зеленский на месте, как сидел, так и сидит. Пятый год, под высмеивание разное о том, какой он там такой или не такой. Но как-то, может быть, пора тоже посерьезнее к этому относиться и не думать, что Соединенные Штаты решат за нас все наши вопросы. Тем более, и у нас почему-то никто про это не говорит, что слетал туда глава Плантира Карп и вернулся уже оттуда и говорит о том, что все, с кем он говорил на Украине, они все говорят о их цели стратегическое поражение России. Такой образ поражения России. И Зеленский о том же говорит, такой горящая Красная площадь. Никто от этой цели не отказывался. А Палантир – это соединение украинской накаленной идеологии, вот что русских не должно быть, москаляку-нагеляку, с ультрасовременнейшими технологиями, не только в области искусственного интеллекта, для чего Палантир туда и летал. И, кстати, Skylink – это тоже только лишь часть. Тут уже начали говорить вот эти «Firepoint», Штиллерман, который у нас, мы говорим спокойно эту фамилию, он у нас почему-то до сих пор, хотя это беглец из России, он не признан ни террористом, ни экстремистом, ни запрещен. Он прямо говорит о том, что Skylink их подвел, и они собираются запускать свои тоже спутниковые группировки с тем, чтобы достигать стратегической цели по уничтожению России. На секунду, новости украинских будней, раз уж мы вспомнили про культного любителя кладбищ для принятия кадровых решений Ермака. Мэр Киева, Кличко, помните такого, не только лишь все, сходил в Верховную Раду давеча и сказал, значит, следующее. Они же там распевают тему, что мы куда-то там вдарили. Что говорит мэр Кличко? Сегодня я был на месте трагедии. Ко мне подошел парень из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб. И через год подошел Кличко рассказать об ударе злых русских по жилому дому. Все возможно на современной Украине, а потому вот как-то так. Курс доллара и евро, оба курса снижаются на российском межбанковском рынке. Данные торгов показывают, что доллар около 73, евро около 85,5. В апреле наши люди купили почти в два раза больше валюты, чем месяцем ранее. Чего ждать от национальной валюты, от рубля, узнал Юрий Краплев.
10: Доллар продолжает снижаться. В моменте на межбанковском рынке американская валюта упала ниже 73 рублей. Ряд экспертов высказывают мнение, что рубль может укрепиться до 70 за доллар. В частности, так считает экономист Лазарь Бадалов. По его словам, россияне потеряли интерес к доллару, и сейчас предложение валюты превалирует над спросом. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
11: Для населения валюта стала, в общем-то, не тем инструментом финансовым, которым она была раньше, потому что хранить на счетах валюту большого смысла нет. Ставки, доходность очень низкая, а рублевая доходность, ставки высокие. Вот, да, влияние ключевой ставки. Ну, а, собственно говоря, банки, финансовые организации, многие из наших российских финансовых организаций, банков находятся под санкциями, соответственно, с валютой они, в общем-то, и не работают. Поэтому на рынке остаются у нас, на валютном рынке у нас остаются экспортеры и импортеры, и государство там, в лице Минфина и Центрального банка. И, в общем-то, вот эти участники теперь после 2022 года и являются ключевыми, скажем так, участниками, определяющими ситуацию с курсом рубля.
10: По данным ЦБ, в апреле покупки валюты российскими гражданами выросли с 65 миллиардов рублей до 180 миллиардов. Основными покупателями валюты в апреле выступили банки, которые приобрели ее на 532 миллиарда рублей. Компании продали валюты на 700 миллиардов рублей. В апреле цены на нефть были очень высокими. Россия получила большой объем экспортной выручки. Поэтому еще одна причина роста отечественной валюты – это приток нефтегазовых доходов. Аналитики не исключают дальнейшего укрепления отечественной валюты в ближайшие недели. В феврале текущего года глава Сбера Герман Греф дал личный прогноз по курсу рубля до конца года. По его словам, к концу 2026-го курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных обстоятельствах, возможно, будет находиться ближе к 100 рублям. Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на текущий год составляет 85-90 рублей за доллар. Его личный прогноз выше. Экономист Александр Зуваев согласен с этими цифрами. Вот что он заявил радио КП.
12: Что касается прогнозов, я согласен с Грефом, что рубль перекуплен, и он должен быть где-то около 100. Наверное, на конец года он туда придет. А пока мы должны смотреть среднесрочный таргет 85, это самое простое. Я думаю, что если Трамп снимет санкции против Мосбиржи, а сейчас снимать санкции с нефтянки и без Мосбиржи, это как-то очень странно. В этом случае, конечно, курс будет более плавным, но, возможно, и снижение рубля чуть-чуть ускорится.
10: Минэкономразвитие понизило среднегодовой курс доллара до 81,5 рубля. В прогнозе министерство рассчитывало более чем на 92 рубля за доллар в среднем по 2026 году. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Через год заработает квота на российское вино. Цены на морепродукты резко выросли. Наши люди летят в Турцию. Об этом после новостей.
3: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Детская областная клиническая больница готовится к лицензированию филиала в Великих Луках для полноценной диспансеризации спортсменов. До сих пор юным атлетам приходится ездить в Псков, поскольку только там единственное учреждение, которое было лицензировано – это отделение спортивной медицины. Из-за специфики диспансеризации спортсменов мероприятие проводилось в один день в областном центре. По этой причине на прием приходило большое количество людей, порой до 300 человек в сутки. Им невозможно уделить достаточного времени. С получением лицензии появится возможность и в Великих Луках обеспечивать профилактические осмотры для спортсменов, чтобы давать им допуск. В Псковской области до 29 мая идет прием заявок на региональный этап общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Цель – сохранение и развитие системы художественного образования, а также поддержка этих учреждений. Конкурсный отбор будет проводиться на базе областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корского. Конкурс проводится по двум номинациям – «Лучшая детская школа искусств» для детской школы искусств, расположенной в городских поселениях, и «Лучшая сельская детская школа искусств». До 5 июня будет определен победитель в каждой номинации. Лидеры представит Псковскую область в окружном этапе конкурса. С 15 мая движение автобусов по пригородному маршруту номер 126 Великие Луки, Максимиха, Дерганова будет осуществляться по следующему расписанию. Во вторник, среду и четверг время отправления до улицы Дружбы в 9:35 и 18:25, в пятницу 18:25, в субботу и воскресенье от улицы Дружбы автобус отправится в 8:05 и 18:25.
3: О валютах.
14: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
3: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 12 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Квота на российское вино должна заработать 1 марта следующего года. По ней магазины и рестораны будут обязаны отдавать не менее 20% ассортимента под продукцию отечественных виноделов. То есть каждый пятый бокал должен быть отечественным. Из отечества в нем должно быть отечественное вино. Замечательное, самое лучшее. Однако инициатива подверглась критике со стороны бизнеса. Чем именно недовольны рестораторы и крупные сети? Василий Воронин налил себе бокальчик крымского сухого.
15: Квоту на российское вино раскритиковали. Идея ввести минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в размере 20% появилась еще осенью 2024 года. В конце апреля прошло заседание рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей, где обсуждался этот законопроект. Некоторые участники обсуждения заявили, что в текущих условиях введение такой квоты технически невыполнимо и экономически нецелесообразно, а также противоречит антимонопольному законодательству. По словам экспертов, данная мера никак не поможет увеличить продажи отечественной продукции. В России существуют заведения, в которых вся винная карта является полностью российской. Однако это никак не способствует увеличению объема продаж. Не поможет этому и квота, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.
16: Я считаю, что это совершенно бесполезная мера по той простой причине, что таким образом будет организовано присутствие, но я не уверен, что данное присутствие даст существенный толчок продаж винодельческой продукции отечественного производства, соответственно, в общепите и в розничных магазинах.
15: Высказали свое мнение и представители бизнеса. Они предложили дополнить законопроект штрафами для заведений и магазинов, которые не будут соблюдать квоту. Однако в правительстве эту меру не поддержали и подчеркнули, что цель не наказать предпринимателей, а поддержать. По словам экспертов, если правительство действительно хочет помочь российским виноделам, то, заявили эксперты, в первую очередь стоит задуматься о стимулировании этой отрасли и послаблениях для них, а не принуждать россиян выбирать только отечественную продукцию. Например, чтобы акцизы для российских виноделов были ниже, чем для ввозимого вина, предложил Максим Черниговский.
16: Во-первых, нужно снизить акцизы на отечественную винодельческую продукцию. У нас очень высокие акцизы, что в свою очередь стимулирует рост цен, что в свою очередь снижает объемы розничных продаж и, соответственно, производство тихих и игристых вин отечественного производства. Попробуйте приобрести тихое или игристое вино соответствующего качества, не знаю, там дешевле 300 рублей.
15: Российская винная полка должна появиться в магазинах и ресторанах с 1 марта 2027 года. Однако, как будут контролировать исполнение новой нормы, пока не ясно. Автоматизировать это через ЕГАИС проблематично, потому что система направлена на учет оборота алкоголя, а не его ассортимент. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Напоминаем, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, в отличие от морепродуктов, которые, говорят, напротив, полезны. Но цены на морепродукты с начала года выросли чуть ли аж не на 40%. В зависимости от вида продукции и страны происхождения, рост от 10 до 40% все равно приличный. Особенно заметно это среди лосося, выловленного нашими отечественными самыми лучшими рыбаками. В чем причина? С такими ценами замороженной креветкой лишь полюбовался Егор Волгин.
17: Россияне столкнулись с ростом цен на морепродукты. В январе-апреле этого года стоимость даров моря заметно подросла. Примерно на 10% увеличилась закупочная цена кальмара и северной креветки, на 20% филе трески и на 40% чилийских мидий. Основная причина – удорожание поставок, говорят эксперты. Российским рыбодобытчикам, которые работают на Дальнем Востоке, зачастую выгоднее продавать продукцию на экспорт, например, в Японию, чем везти ее в рефрижераторах в Москву. В итоге, из-за сокращения предложения и сохранения стабильного спроса, цены на дары моря поползли вверх. В то же время сами рыбаки говорят, что главным фактором роста цен являются серьезно возросшие за последнее время затраты на промысел, начиная от ремонта и заправки судов, заканчивая зарплатными ожиданиями моряков. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
18: Собственно, на основе этого лежит общий уровень инфляции. Речь идет и о стоимости дизельного топлива, о стоимости ремонтов судов, их обслуживания. И моряки сегодня требуют зарплат, которые уже скоро будут сопоставимы с международными. Перевозка уже, допустим, с Дальнего Востока перевалила за 40 рублей. Плюс склады, плюс упаковка какая-то, и сама розница берет.
17: Заметили подорожание и рестораторы. По их словам, расходы на закупки морепродуктов выросли в среднем на 10-20%. Особенно выросли траты на продукты у заведений, специализирующихся на азиатской кухне, суши и роллах. Некоторые даже утверждают, что начали ощущать нехватку практически по всем позициям морепродуктов, особенно отечественного происхождения. В первую очередь подорожала стоимость лосося, который сегодня в России можно достать только у одного поставщика. При этом импортную рыбу из Чили и Китая многие не рассматривают из-за низкого качества сырья. В итоге рестораторы вынуждены менять состав и рецептуру блюд, чтобы не сильно отпугнуть посетителей ростом цен, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
19: Соотношение цена-качество – это самое важное. Человек на сегодняшний день в подавляющем большинстве своем, конечно, в связи с тем, что покупательная способность не растет, смотрит на цену. В основном те, кто опытные рестораторы, они в какой-то степени пытаются снизить количество блюд в меню. Делать попроще блюда. Есть разные рецепты. Ресторатор же не из-за того повышает, а из-за того, что ему просто так хочется или хочется больше заработать. У него есть экономическая модель, в которой ему необходимо определенное количество средств для того, чтобы предприятие работало.
17: И это далеко не последний рост цен, уверены эксперты. По отдельным позициям закупочная стоимость морепродуктов может прибавить еще 10-20%. Динамика будет зависеть от конкретного вида продукта, региона и самого поставщика. При этом мировые цены на некоторые виды морепродуктов, включая креветки, и так остаются высокими. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Ну и в том числе за морепродуктами наши люди отправляются в другие страны, как раз цены-то. Но, конечно, за отдыхом, а недорогие морепродукты – приятное приложение. Турция перетягивает наших туристов, и это несмотря на резкое подорожание отдыха на Средиземном море. В мае рост составил все равно 30%. При этом туры туда, говорят, обходятся все равно дешевле, чем на привычные черноморские курорты. Юрий Кораблев все равно поедет в любимый Сочи, но рассказывать будет о Турции.
20: Отдых в Турции в мае текущего года подорожал на треть. Рост цен связан с высокой инфляцией в этой стране. За последний год там подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и услуги. Но, по словам экспертов, на спрос это почти не влияет. Более того, из-за нестабильности в ряде других направлений многие туристы выбирают именно Турцию с ее безвизовым режимом, транспортной доступностью и большим выбором форматов отдыха. По сравнению с прошлым годом интерес соотечественников к Турции вырос в 2,5 раза. Они все чаще оформляют туры заранее, чтобы купить их по более привлекательной цене. Интерес к Турции в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
21: Безусловно, Турция номер один на рынке выездного туризма. В прошлом году результат был около 7 миллионов. Думаю, что в этом году он плюс-минус около 7. Да, действуют разные факторы. Есть и те, которые работают в плюс, и те, которые работают в минус. Крепкий рубль, соответственно, низкий доллар, да, по ряду отелей мы видим некоторые даже снижение цен на 5-7% турецких год-году. Вот в целом, да, мы ожидаем, что она сохранит, безусловно, свое лидерство, да, и результат будет близок к прошлогоднему.
20: За первые два месяца 2026 года в Турции побывали почти 400 тысяч путешественников из России, что на 5,5% больше аналогичного периода 2025-го. Сами цены во многом подталкивают россиян к отдыху за границей. Так, недельный тур в Турецкую Анталью с проживанием в четырехзвездочном отеле в формате «Все включено» обойдется для семьи из трех человек примерно в 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи стоит дороже – около 153 тысяч рублей. А на крымском курорте Евпатория проживание в отеле того же уровня стоит примерно 133 тысячи. Однако еще около 40 тысяч рублей придется потратить на билеты на поезд. К тому же дорога до города занимает почти полтора дня. Зарубежные поездки уже занимают более половины всех летних бронирований россиян. Твердый рубль сказывается на выборе направления для путешествия. О курсах валют как важный фактор ценообразования говорит руководитель проекта Турдом.ру Татьяна Дмитрова. Она отмечает, что поток за рубеж, в частности в Турцию, будет зависеть не только от ситуации в геополитике, но и от девальвации рубля. Вот что она заявила радио КП.
1: зависит очень много от курса рубля. Если начнется рост курса, то тогда люди будут сравнивать в основном цены на наши курорты российские внутренние и на заграничные, выездные. Так что надо смотреть, следить еще за волатильностью рубля. Как показывает практика, все равно цена решает. Вот рублевая цена в итоге решит. А если наши здравницы в рублях оказываются дороже рублевой Турции при пересчете, то, естественно, с радостью туристы выбирают Турцию, потому что все же курорты этой страны более приспособлены для приема большого количества туристов. Если ситуация изменится, курсовая, то надо ждать притока туристов на российские курорты.
20: Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что отдых в Сочи летом подорожал на 10%. Однако не так существенно, как ожидалось, потому что ательеры курорта стараются сдерживать цены и предлагают туристам скидки для оживления спроса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов, приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
23: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
25: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
24: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
25: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
24: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
25: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
24: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
25: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
24: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
25: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины, а их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
24: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
25: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
24: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
25: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
24: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
25: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
24: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
5: «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.

0: Московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает Пул-Первого. Как отмечается в публикации, стороны обсудили сотрудничество в экономике и обороне, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.
2: О политике.
1: Сергей Лавров назвал отношения России и Армении близкими и в то же время непростыми. По словам министра иностранных дел, Запад пытается подмять под себя Ереван. Об этом глава МИДа заявил на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Запад пытается разорвать и взаимовыгодные экономические, торговые и инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и по Евразийскому экономическому союзу, отметил Лавров. Министр подчеркнул, что на саммите ЕАЭС в мае будет возможность обсудить попытки Запада втянуть Армению на свою орбиту. Он выразил сожаление, что премьер Никол Пашинян будет отсутствовать на этой встрече в Казахстане.
2: О торговле.
1: В России снижается число круглосуточных магазинов. Их количество за год сократилось на 6,5-8%, пишет газета «Коммерсант». Ритейлеры закрывают такие объекты в попытке оптимизировать расходы, так как торговля в ночное время с развитием онлайн-доставки становится неэффективной. В дальнейшем сокращение круглосуточных магазинов продолжится, но формат сохранит востребованность в городах с высокой плотностью населения и развитым туристическим потоком.
2: О здоровье.
1: Регулярные занятия творчеством и посещение музеев способны замедлить биологическое старение, утверждают исследователи из Университетского колледжа Лондона. В работе проанализировали образцы крови и опросы более 3500 британцев. У тех, кто еженедельно рисовал, пел или ходил на выставки, скорость старения снижалась на 4% по сравнению с участниками, обращавшимися к искусству реже 3 раза в год. Ученые говорят, что впервые получены доказательства связи искусства с замедлением старения на биологическом уровне. Эффект от культурного досуга оказался сопоставим с отказом от курения.
2: Об искусстве.
1: Картина Марка Ротко «Коричневые и черные в красных тонах» была продана на торгах Сотбис в Нью-Йорке почти за 86 миллионов долларов с учетом комиссионных, сообщает Artnet News. Это вторая по величине цена для работ художника на аукционе. Рекорд для картин Ротко был установлен в 2012 году. Тогда полотно оранжевый-красный-желтый ушло с молотка на аукционе Кристис примерно за 87 миллионов долларов. С учетом инфляции сегодня эта сумма составила бы около 126 миллионов. Коричневые и черные в красных тонах – это одна из 15 крупномасштабных работ художника, созданных в 1957 году. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Если США и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей, Россия будет только рада. Трамп улетел с Пекина раньше времени. Будут разрушительные последствия. Военные действия США против Ирана продолжатся. И для иностранных онлайн-продавцов в России появился новый налог. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Украина – единственная страна, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни, заявил Сергей Лавров. Он принимает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нью-Дели. Министр добавил, что многие западные представители, которые общаются с Киевом, даже не упоминают о необходимости возвращения к соблюдению общецивилизационных правил в отношении языка и религии.
4: Когда западным коллегам, некоторым американским, в том числе, напоминаю об этом, они говорят, ну вот будет урегулирование, там мы обязательно инкорпорируем вот эту проблему, эту задачу вернуться к соблюдению прав человека в сфере языка и религии. Но это не может быть одним из условий урегулирования. Это должно быть сделано без всяких каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины не только по уставу ООН, но и по своей собственной конституции, которую никто не отменял, и в которой права русского

0: других национальных меньшинств закреплены и гарантируются государством.
1: Сергей Лавров также подчеркнул, что после того, как будут подтверждены договоренности Анкориджа по Украине, предстоит решить ряд существенных проблем. Министр напоминает, что во время встречи на Аляске, помимо общего тона общения, были достигнуты некоторые договоренности, касающиеся ситуации на Украине.
0: Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже на Аляске. Я напомню, мы об этом не раз говорили, и президент об этом упоминал. За неделю до этого саммита приезжал в Москву Стивен Уиткоф, специальный посланник президента Трампа. И он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Эти идеи опирались на понимание Соединенными Штатами первопричин нынешнего кризиса, включая, как об этом не раз говорил президент Трамп, недопустимость вовлечения Украины в НАТО и включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся на соответствующих территориях референдумов. И вот, опираясь на это понимание, господин Уиткоф привез соответствующие предложения в Москву. Мы их взяли в работу, а через неделю, уже во время встречи на Аляске, президент Путин сказал, что он готов поддержать эту американскую инициативу, все эти американские предложения. Упомянул, надеюсь, не раскрою большого секрета, что при этом наш президент спрашивал, он перечислил все американские компоненты этих предложений один за другим, и после каждого компонента он обращался к присутствовавшему на переговорах Стиву Уиткофу, спрашивая, правильно я говорю, я правильно излагаю то, что вы привозили. На все эти вопросы был получен утвердительный ответ, поэтому Аляска завершилась, ну, хотите называйте это пониманием, но это точно, дух – это отдельное дело. Сейчас что-то все дух Аляски говорят, дух Анкориджа. Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский, взаимоуважительный. На Аляске были, помимо духа, были достигнуты понимания, ну, хотите даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединенными Штатами и поддержаны Российской Федерацией. С тех пор европейцы, ну и Зеленский, естественно, куда же без него, и особенно Лондон, делают все, чтобы не допустить сохранения Соединенными Штатами приверженности собственной инициативе. Я еще раз хочу только оговориться, что это не означало, что вот просто мы опубликуем решение Анкориджа и все сразу урегулируется. Там были согласованы базовые принципы, но есть еще немало вопросов, которые требуют более детального рассмотрения, и рассмотрение такое станет возможным, как только мы подтвердим аляскинские договоренности. Надеюсь, что это произойдет лучше раньше, чем позже. Но, как сказал президент Путин, мы при всех обстоятельствах будем достигать целей специальной военной операции. Предпочтительно дипломатическим путем, но если нет, то продолжим делать это в рамках специальной военной операции.
1: Сам же глава Белого дома Дональд Трамп угрожает Ирану разрушительными последствиями, если республика откажется от сделки США. Трамп не позволит Ирану использовать рост цен на бензин из-за напряженности на Ближнем Востоке для заключения невыгодной Вашингтону сделки по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь Рубио. Трамп же говорит, что военные действия против Ирана продолжатся. Об этом он написал у себя в социальной сети, собственно, находясь еще в Китае. США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильской агрессии погибли 3375 иранцев. 11 апреля представители Тегерана и Вашингтона провели переговоры в Исламабаде, но соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за некоторых противоречий не достигли. Зато у Трампа так все просто было с Украиной. Один день хотелось. 21 апреля президент США заявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Иранское гостелевидение заявляло, что Тегеран не собирается признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: ГК говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Ну, никак не имется Трампу отнять оружейный уран у Ирана. Вот странная ситуация. Соседнему Израилю можно иметь ядерное оружие, ядерные бомбы. А вот Трамп уперся в Тегеран. Отдайте, отдайте уран. Была и такая идея у Ирана. Раз уж вы добиваетесь у нас забирать этот уран, давайте мы передадим его России. Нет, нет, сказал Трамп, не пойдет. Только давайте сюда. Были предложения и другие у Ирана. Ну, например, обогащать уран не до 90%, ну, а хотя бы там до 30-40, может быть, 60, потому что только до 90% может быть использоваться для производства ядерных бомб. И это не устраивает Трампа. Он сказал, не пойдете на эту сделку, я зарою вас в землю, я разбомблю. Да, в ходе нападения на Иран вместе с Израилем Соединенные Штаты Америки достаточно существенно покалечили вооруженные силы Ирана. Но, тем не менее, 70% боевого потенциала Ирана удалось сохранить. И каким же образом? Да потому что после прошлогодней войны Иран сделал очень серьезные выводы и фактически на огромную глубину зарыл и свои вооруженные силы, основные стратегические части, и, естественно, все ядерное производство. Бомбы американские не достали до тех глубоких подземелий. Ну а что сейчас задумал Трамп? Сколько там народу подогнал Трамп к берегам Ирана? Всего лишь 15 тысяч. Ну и, конечно, куча кораблей там с томагавками и так далее. Казалось бы, серьезная сила. Но она бесполезна, пока не ступит ногой на землю Ирана. А вот здесь американские войска ждут очень серьезное поражение. Ну, во-первых, против 15 тысяч американских там морпехов и других специалистов выступает армия Ирана. Не забывайте, что она достаточно сильная. Там минимум в строю сейчас 500 000 человек находится, а еще 8 миллионов готовы взять в руки оружие. Вот такая она ситуация. Ну, а сейчас что? А сейчас идет американо-иранское бодание в Ормузском проливе. Ну, и что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем вот это жесткое заявление Трампа о том, что он снова будет бить по Ирану. Израиль потирает ручки и подговаривает Трампа. Давай, давай, давай, еще удар, мы поможем. И опять повторяю, а почему это Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя? Только потому, что это хочется Трампу или Белому дому? Но это несправедливо. А справедливо лишь высказывание Ким Чен Ына, который сказал, каждая страна имеет право для защиты себя получать или иметь то оружие, которое она считает необходимым. Вот тут она точка, против которой Трамп со всеми своими выпадами агрессивными ничего не может противопоставить. Иран готов к новой схватке с Соединенными Штатами Америки и достаточно серьезную пощечину, и не одну, еще даст Трампу, тем более накануне промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где Трампа ждет крах республиканцев. И я думаю, что в ноябре власть в Конгрессе может перейти к демократам. Ну, этого Трамп заслужил. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Он улетел, помахал рукой, ему крикнули «прощайте». Дональд Трамп покинул Китай раньше времени. Почему? Об этом через пару минут.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
5: Я слушаю Радио КП
4: и тебе рекомендую.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте – Свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Дональд Трамп покинул Китай. Он забрался на свой замечательный, самый лучший самолет, помахал, сказал ему оркестр детский со слезами и рыданиями, сказал «прощайте». Высокопоставленные чиновники, почетный караул его провожали. Президент объявил о фантастических сделках с Китаем после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Сказал, что в отличие от сонного Байдена, только он смог встретиться с Си Цзиньпином, а Байдена бы не пустили к Си Цзиньпину, даже если бы он смог долететь до Китая. Впервые почти за 9 лет Китай, со слов Трампа, купит самолеты американского производства, видимо, Боинги. Пекин согласился заказать 200 самолетов, хотя идея была о том, чтобы купить 500 у Трампа. Для этого он притащил с собой целый самолет первых людей Соединенных Штатов в вопросе экономики и технологий. Компании мировые, крупнейшие, которые насчитывают на 15 триллионов долларов суммарной капитализации. Ну и в целом заявка была взмах на рубль, что называется. Но что-то пошло не так, и вместо 3 дней Трамп пробыл там всего сутки и отбыл. А вместе с этим сказал, что они договорились с Китаем о поставках нефти из Техаса, из Техасского залива поплывут баржи. Да, но Си не подтвердил, сказал, надо обсудить. Но Трамп уже раструбил, что уже вот как будто бы договорились. Если США и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей, Россия будет только рада, заявил Сергей Лавров. С нами руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и Современной Азии РАН, кандидат экономической наук Екатерина Заклязьминская. Екатерина Олеговна, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Да, вы как видите, это самый замечательный визит, самый лучший визит в мире, в истории человечества Трампа в Китай. Какие итоги и почему он отбыл раньше времени?
15: Я очень с вами согласна, потому что Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию. Его президентство пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером, но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога, потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. То есть основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения. То есть, конечно, Пекин устал от вот этих постоянных качелей, на которых постоянно качал американский лидер. И, соответственно, они сказали о том, что мы готовы выстраивать диалог, но давайте все-таки он у нас будет происходить в каких-то предсказуемых рамках. То есть для Пекина важнее был именно такой вот политический эффект от пройденной встречи. Трамп, конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы, в частности, с инвестиционным сотрудничеством. В настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупку самолетов. Да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение. И непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира. То есть здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы. Но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить на две. То есть, конечно, посмотрим, какие будут финально приняты решения, озвучены широкой общественности. Но в настоящий момент стоит сказать, что да, визит прошел плодотворно, но, конечно, не так, как нам это представляет американская пресса, американский президент.
1: А интересно насчет плодотворно. Тут вот смотрю телеграм-канал «Комсомольская правда». Трамп, когда они сидели за круглым столом с лидерами, Си Цзиньпинь встал, куда-то отошел. После этого Трамп подвинулся к его папочке, открыл ее, посмотрел, пока Си Цзиньпина не было, и закрыл. Там, видимо, все на китайском было, вряд ли он какую-то информацию почерпнул. Но знаешь, что интересно, шутки шутками, не выглядит ли все это несколько странным? Значит, Трамп прилетел, да, кого-то взял, но какие могут быть сделки? Он говорит, а make America great again, когда Китай самый первый, кто мешает сделать Америку снова великой, да, потому что уже давно Америку обгоняет экономически, да, технологически еще нет, и хочет и дальше черпать эти технологии. Но я к чему? Не если все эти визиты срочные, наш лидер туда полетит, вокруг Ирана, они говорят, что это разговор о войне и мире, по большому счету, предстоящего. На Тайване же, да, в России говорят.
15: Да, этот вопрос, конечно, тоже поднимался. Конечно, тут сухо об этом было объявлено, но вопросы глобальной стабильности, ближневосточную ситуацию и на Корейском полуострове, и Украину стороны тоже обсуждали. Тайваньскую карту Трамп пытался разыграть, потому что ему, по сути, нечем было оказывать давление на председателя КНР. Но тут его тоже поставили на место, напомнив о том, что Тайвань — это красная линия, которую переступать нельзя. И можно иметь определенные последствия за неправильные решения в этом вопросе.
1: Да. Спасибо. Екатерина Заклязьминская, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая «Современная Азия». Ну, а в России появился новый налог. Да, вот обещали, что их не будет. Для иностранных онлайн-продавцов. В теме разбирался Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
16: Сегодня мы обсудим новый налог для иностранных товаров, который в последнее время активно обсуждают в правительстве. Итак, Министерство финансов подготовило законопроект о введении налога на добавленную стоимость для товаров из-за границы, которые продаются через российские маркетплейсы. Сейчас такие покупки НДС не облагаются. Новый налог хотят вводить поэтапно. В 2027 году он должен составить 7%, в 2028 – 14% и в 2029 году – 22%. Таким образом, через 3 года налоговая нагрузка сравняется с той, которая уже действует для обычных магазинов – 22%. Причина проста – выравнивание условий. В Минфине отмечают, что сейчас обычная розница платит НДС, а международная онлайн-торговля не платит. Законопроект должен устранить этот перекос. Кстати, изначально Минпромторг настаивал на введении полной ставки в 22% уже в следующем году. Однако и участники рынка, и Ассоциация представителей электронной торговли выступили против. Главный аргумент – если товары резко подорожают на четверть, то покупатели массово уйдут с легальных площадок в различные серые каналы. А теперь обсудим главный вопрос – как все это отразится на ценах? Тут есть разные мнения. Кто-то считает, что цены на импортные товары в онлайне вырастут так же, как и налог. А руководители маркетплейсов приводят свои расчеты и говорят, что рост цен будет ниже, то есть на первом этапе от 3,5% до 5,5%. Потому что рынок этот очень конкурентный, и резко поднимать цены продавцы просто не смогут, иначе растеряют покупателей. Другой вопрос – что будет с дешевыми товарами? Не секрет, что 90% иностранной торговли на российских маркетплейсах приходится на китайских продавцов. Именно они заняли нишу недорогих товаров повседневного спроса. Эксперты предупреждают, что самые дешевые позиции стоимостью в несколько сотен рублей после введения НДС могут пропасть с полок. Торговать ими для некоторых продавцов станет бессмысленно. Но есть и другой сценарий. Крупные китайские производители могут открыть юридические лица в России и начать работать со складов внутри страны. Благодаря этому уменьшатся сроки доставки. Кстати, новые правила уплаты НДС – это часть серьезной перестройки рынка электронной торговли. Есть и другие новшества. Например, Федеральная антимонопольная служба уже обязала крупные маркетплейсы уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов. Кроме того, беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-заказов решено оставить еще на 2 года, а пошлина на товары дороже этого порога составит 5%. В общем, эпоха дешевых импортных товаров на маркетплейсах постепенно уходит в прошлое.
2: Экономика на Радио КП. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 225 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «#125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните «#125» и узнавайте, как это сделать. «#125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С начала сезона в Великих Луках отмечен 61 случай присасывания клещей. Чаще всего это происходит на приусадебных участках, дачных товариществах и в лесу. Всего по области зарегистрировано 368 обращений, из них 94 – дети. Насекомых-носителей клещевого вирусного энцефалита не обнаружено. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым эксодовым боррелиозом у взрослого. В Великих Луках работает пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. Подведены итоги конкурса хоровых коллективов образовательных учреждений города, который прошел в ДКЛК. Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города. По решению жюри лучшей стала хоровая студия «Созвездие» школы-интерната. Также победители были определены в специальных номинациях: выразительность хор педагогического лицея, традиция хор инженерно-экономического лицея. В номинации «Песня о городе» лучшим стал хор гимназии имени Софьи Ковалевской, в номинации «Мастерство гармония» школа номер 7, «Сила в единстве, наследие школы номер 5». Улицы и парки Великих Лук украсила цветущая сирень. Стоит помнить, что тем, кто срывает ее ветки, может грозить штраф и уголовная ответственность за порчу кустарника и кражу. Наказание может быть как административным за умышленное повреждение чужого имущества и мелкое хулиганство, так и уголовным, например, если после сбора цветов ущерб превысил 5000 рублей, а сам кустарник погиб. В этом случае могут выписать штраф до 500 тысяч рублей, приговорить к обязательным или исправительным работам или даже лишить свободы на срок до 2 лет. Если ущерб свыше 150 тысяч рублей, до 7 лет колонии. Так что просто любуемся и не вредим природе.
18: О валютах.
20: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
18: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
18: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 30 миллионов, 8 миллионов и 666 гривен. Украина с мира по нитке собирает залог для Ермака на 15-20% полиса ОСАГО для молодых водителей. Водители с высокой аварийностью с начала года резко подорожали. И Бюро объединенного мира борьбы решило допустить российских спортсменов на турниры без ограничений. Все подробности прямо сейчас. Начнем с Ермака, бывший тренер сборной Украины по футболу. А мы с вами посмотрели, что он из Донецкой области, из Горловки. Но по ту сторону выбрал сторону зла. Внес 30 миллионов гривен для залога для Ермака, которого упекли в СИЗО, и ночь первую свою он там уже отбыл. Правда, говорят, в вип-камере, другие говорят, что вообще никуда не ездил, сидит дома и продолжает ворковать Зеленским. Значит, 30 миллионов гривен – это 50 миллионов рублей. Ну, для понимания масштаба. Так выложил тренер, бывший за соратника. Сергей Ребров давно дружит с Ермаком. Ермак, напомним, бывший глава офиса Зеленского. У них общий кум. Не у Зеленского, а у Реброва и Ермака. Ермак также был на свадьбе футболиста в 2016 году, 10 лет назад. Есть еще украинский продюсер Григорий Гришкан. Он тоже, видимо, гуляет по ночам по кладбищам с Ермаком и вообще всей этой оккультной неонацистской тусовкой. Он перечислил в счет Ермака ровно 666 гривен, чтобы тому было хорошо. А еще 8 миллионов внесла руководитель Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. 6,5 миллионов перечислил адвокат, бывший партнер объединения «Астер» Сергей Свирыба, которого называют одногруппником Ермака. Так, потихонечку, полигонечку, с мира по нитке скребут, но нужно 140 миллионов гривен, пока не набирают. Политик, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев с нами. Олег Анатольевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что скажете, что за любовь такая к Ермаку? И как, тут там же громко антикоррупционное расследование, а тут вот все не боятся поддержать товарища.
0: Не, на самом деле боятся очень сильно, потому что стояла задача, поставленная Зеленским, чтобы Ермак не ночевал в камере. Но оказалось, что много желающих вносить деньги, тем более понимают, что тот, кто будет вносить деньги, будет проверять легальность и наличие того, кто вносит.
1: Олег Анатольевич, может, пару шагов куда-нибудь в бок, чтобы почетче было? Это интересно. То есть они не могли, например, дать этому же Реброву нужные 140 миллионов, да, потому что бы к Реброву вопросы возникли?
0: Нет, нельзя. Каждый может только в рамках декларации, сколько он задекларировал, уплатил подоходного налога. Если нет, то можно и получить уголовное дело.
1: Ну, а интересно, тогда о чем эта история говорит? То есть Зеленский пытается как-то его, ну, не то чтобы вытащить, чего сделать, поддержать?
0: Да, конечно, это удар чудовищный. Да. Ну и не знаю, как, я, конечно, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, но говорят о том, что у них гораздо...
1: К сожалению, на самом интересном.
0: Близкие отношения, более близкие отношения, чем обычно между друзьями-мужчинами.
1: Ой, а вот так даже может статься, да? Тут пауза выдержанная, да, надо что-то по всему поводу. В любом случае сказать, что не приветствуется нашими законами, признает всячески порицаемо. Ну, а куда эта история? Тут же вот вы тоже комментируете, да, в Телеграме, что часть нашего сообщества говорит о том, что это серьезный такой подкоп под Зеленского, и его вот-вот сменят. А другая часть говорит, что нам наплевать, по большому счету, на Ермака и на Зеленского, сменят его, не сменят. Для нас ни горячо, ни холодно.
0: На самом деле, там...
1: Олег Анатольевич, как у вас в Ялте что-то, может быть, ограничивает?
0: Объявили дроновую опасность.
1: Да? Ну, жалко, потому что интересно. Попробуем, может быть, еще куда-нибудь к окошку, если там никто не пролетает. Нет.
0: Да.
1: Не получается. Потому что хотелось бы поразмышлять, да, о перспективах всей этой истории, как бы к чему она может вырулить. И даже если она вырулит к тому, что подкопает под Зеленского, что принципиально изменится?
0: На самом деле это удар не по Зеленскому. Ну, удар, конечно, по Зеленскому, но смысл не снять Зеленского. Смысл поставить своего премьер-министра и забрать правительство. Образовалась коалиция олигархов. Не то, чтобы один Ермак распиливать зарубежную помощь, которая сейчас идет. Она идет очень таким серьезным потоком. И на лето хотят получить нового премьера. человек Ермака. И хотят, чтобы поставили кого-то, кого будет рекомендовать Верховная Рада.
1: А
0: момент знает, это руководитель антикоррупционной прокуратуры на должность премьера.
1: А, интересно. А это вокруг вот этих каких-то кредитных европейских денег, да, кто их распиливать будет?
0: Ну, смотрите, Украине только с Европы приходят 40 с лишним миллиардов долларов, это компенсация дефицита бюджета, 40 с лишним миллиардов.
1: Ага. Мы вас теряем, Олег Анатольевич. Ну, жалко, интересно. Там же еще какая-то история с этим каким-то поселком, да, под Киевом, каким-то элитным, где что-то строилось, куда-то вот это коррупционное на фоне 90 миллиардов-то кредит.
3: Направление недоступно.
1: О, да, 90 миллиардов, это как раз, видимо, что-то антидроновое в Ялте. Да, 90 миллиардов кредит европейский, плюс вот то, о чем Олег Анатольевич начал говорить, про такие, что называется, текущие транши на поддержание тела в духе, во всех смыслах, в этом темном духе. И Ермак, в общем, прогулками по кладбищу вполне себе во всю эту историю прекрасно вписывался. А попадались-то сообщения вот нашего экспертного сообщества относительно того, что вот идет подкоп под Зеленского, но вот Олег Царев говорит, что не столько это под Зеленского, сколько речь идет о кандидатуре нового премьер-министра. Ну, в общем, все-таки кажется, что наплевать нам и на Зеленского должно быть, и на Ермака. Да, Олег Анатольевич, мы, к сожалению, сейчас уже не вернем. Вот, но с Зеленским приходится иметь дело, и разговоры о том, так это или не сяк, но на пятый год мы же не можем ничего изменить, да, вот он как был, так и есть, надеяться на то, что Соединенные Штаты и антикоррупционное бюро куда-то его снимут, не приходится пока что, а что будет с Ермаком, близким, вот как во всех смыслах мы услышали товарищем Зеленского, ну, какая нам, в принципе, разница. Интересно, вот по поводу, в продолжении этой темы, что сообщили, вот были какие-то сообщения, да, со ссылкой там на некоторых представителей с Украины, называется там координаторы подполья и так далее, что одной из целей масштабной комбинированной атаки вооруженных сил России 14 мая стал некий поселок олигархов. Такой неустановленный объект в престижном поселке Козин-Казин, где расположены самые дорогие особняки украинских олигархов имени Ахметова, Енакиевского, Клюевых, там же частные острова, искусственно созданные на Днепре. Ну, вот эту историю тоже как-то подсвернули. Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на турниры без ограничений во всех возрастных категориях, сообщил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Ну, вот как хорошие, наверное, новости. Да? Василий Воронин пошел в спортзал, расскажет о новостях.
21: Новости спорта.
22: Российский теннисист, девятая ракетка мира, Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 финала россиянин, седьмой сеянный турнира, обыграл 94-ю ракетку мира испанца Мартина Ландалусе. В полуфинале 30-летний Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синнером, который в 1/4 финала обыграл россиянина Андрея Рублева. Турнир в Риме с призовым фондом более 8 миллионов евро завершится 17 мая. В мужском календаре престижнее серии «Мастерс» только турниры «Большого шлема» и итоговый турнир. Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив Кубань» во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 84-71. Счет в серии до 4 побед стал 1-1. Третий матч пройдет 18 мая в Краснодаре. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал вратаря и капитана Нижнего Новгорода Никиту Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщается на сайте организации. Нижний Новгород в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1-2 в матче 29-го тура российской премьер-лиги. Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах. Позднее гендиректор Нижнего Новгорода Виталий Карасев заявил, что Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков и взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против «Рубина». С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
1: Зарплаты мужчин-руководителей оказались в полтора раза выше женских. Об этом через пару минут.
5: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
21: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвл.ру.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
25: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы.
1: Зарплаты мужчин-руководителей оказались в полтора раза выше женских. Согласно данным Росстата, средняя зарплата мужчин на ключевых позициях компании в октябре прошлого года составила чуть более 210 тысяч рублей. В то же время женщины на таких же руководящих должностях получали порядка 140 тысяч рублей. Два года назад соотношение составляло 165 тысяч против 110 тысяч у женщин, то есть разрыв был на 15 тысяч меньше. Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей высшего звена, почти вдвое. А разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе и сфере производства составило порядка 65 тысяч рублей. В гостиничном, ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получают на 50 тысяч больше. Вы подумайте. По словам экспертов, основная причина гендерного разрыва зарплат заключается в том, что женщины охотнее соглашаются на более низкие зарплаты. Сами виноваты. Виной тому социальные установки, которые еще не до конца искоренились в нашей жизни, а также желание прекрасного пола уделять внимание не только карьере, но и семье. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат социологических наук психоаналитики Людмила Полянова.
26: Традиционно так принято пока в нашем обществе, что женщины все-таки вторичные. По большому счету, природа так создала, ничего страшного в этом нет. Женщина, принимающая мужчину, ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Социум еще никто не отменял. И давайте вспомним, что совсем недавно женщины получили так называемое равноправие. Уже не говоря о том, что мужчина агрессивнее, в хорошем смысле этого слова, свободнее с точки зрения детей, семьи. И у него больше амбиций, слава богу.
1: традиционно, так принято пока в нашем обществе, женщина все-таки, ну вот, не лидирует. По большому счету, природа так создала. Говорят, вот, говорит Людмила Полян. В то же время участники рынка труда обращают внимание не столько на уровень зарплат, сколько на то, что женщин-руководителей в принципе стало больше. Но в сфере подбора персонала они составляют более 70% от общего числа крупных управляющих, в торговле порядка 65%, в науке, образовании, медицине, сфере искусства, развлечений и масс-медиа около 60% руководителей именно женщины. И доля тоже только продолжает расти. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна, ведь на сегодняшний день женщина более надежный кандидат, заявила ответственно радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лойкова.
4: Долгое время Россия была с патриархальным подходом в плане руководства. Руководители обычно брали мужчин. Если мы посмотрим на текущие тренды, мы увидим, что компании стали лучше относиться в плане приема решений относительно женщин-кандидатов на топовые позиции, поскольку они более ответственны, что ли, в данном случае. И Россия – это женская страна, у многих имеются дети, ипотеки, и, ну, еще и они содержат престарелых родителей. Поэтому женщина никуда не уедет, не поедет искать чего-то в другую страну, и на них надежнее положиться.
1: Большинство женщин-руководителей не руководителей, давайте, без гендерного. В России занимают должности в возрасте от 35 до 44 лет. У вас все еще впереди. Каждая пятая занимает пост такого высшего управляющего в возрасте от 25, аж, представляете, до 34 лет. Вот в 25 окончила вуз и сразу в управленце. Интересно, да, скажете, за какие такие вот успехи? Всего 3% девушек от 18 до 24 лет смогли занять руководящие позиции. Наверное, очень талантливые были. Квота на российское вино должна заработать 1 марта, ну, то есть уже 27-го следующего года. По ней магазины, рестораны будут обязаны отдавать не менее пятой части ассортимента под продукцию отечественных виноделов. Инициатива, правда, подверглась критике со стороны бизнеса. Чем недоволен ресторан, чем недовольны рестораторы и крупные сети? Василий Воронин пошел за штопором.
6: Квоту на российское вино раскритиковали. Идея ввести минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в размере 20% появилась еще осенью 2024 года. В конце апреля прошло заседание рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей, где обсуждался этот законопроект. Некоторые участники обсуждения заявили, что в текущих условиях введение такой квоты технически невыполнимо и экономически нецелесообразно, а также противоречит антимонопольному законодательству. По словам экспертов, данная мера никак не поможет увеличить продажи отечественной продукции. В России существуют заведения, в которых вся винная карта является полностью российской. Однако это никак не способствует увеличению объема продаж. Не поможет этому и квота, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.
7: Я считаю, что это совершенно бесполезная мера по той простой причине, что таким образом будет организовано присутствие, но я не уверен, что данное присутствие даст существенный толчок продаж винодельческой продукции отечественного производства, соответственно, в общепите и в розничных магазинах.
6: Высказали свое мнение и представители бизнеса. Они предложили дополнить законопроект штрафами для заведений и магазинов, которые не будут соблюдать квоту. Однако в правительстве эту меру не поддержали и подчеркнули, что цель не наказать предпринимателей, а поддержать. По словам экспертов, если правительство действительно хочет помочь российским виноделам, то, заявили эксперты, в первую очередь стоит задуматься о стимулировании этой отрасли и послаблениях для них, а не принуждать россиян выбирать только отечественную продукцию. Например, чтобы акцизы для российских виноделов были ниже, чем для ввозимого вина, предложил Максим Черниговский.
7: Во-первых, нужно снизить акцизы на отечественную винодельческую продукцию. У нас очень высокие акцизы, что в свою очередь стимулирует рост цен, что в свою очередь снижает объемы розничных продаж и, соответственно, производство тихих и игристых вин отечественного производства. Попробуйте приобрести тихое или игристое вино соответствующего качества, не знаю, там дешевле 300 рублей.
6: Российская винная полка должна появиться в магазинах и ресторанах с 1 марта 2027 года. Однако
22: Однако, как будут контролировать исполнение новой нормы, пока не ясно. Автоматизировать это через ЕГАИС проблематично, потому что система направлена на учет оборота алкоголя, а не его ассортимент. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: ОСАГО для молодых водителей и водителей с высокой аварийностью с начала года. Вот полисы резко подорожали на 15, а то и даже на 20%. Но даже такого подорожания не хватает, плачут страховщики. Гораздо эффективнее будет разрешить страховым компаниям самим, устанавливать тарифную сетку. Разбил добро, езжая на метро, считает Егор Волгин.
8: Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей выросла почти на 20%. В первом квартале 2026 года средняя цена годовой страховки для новичков превысила 25 тысяч рублей. Помимо этого, подскочила и средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей на 15% до 32 тысяч рублей, а открытый полис с опцией мультидрайв до 45 тысяч. Основной причиной роста стоимости, опережающего инфляцию, стало расширение тарифного коридора ЦБ в декабре прошлого года. Регулятор подвинул границы базового тарифа для легковых автомобилей на 15% в обе стороны. Помимо этого, на цену повлияла и еще одна мера ЦБ. В конце прошлого года регулятор также повысил территориальные коэффициенты для регионов с высоким уровнем мошенничества. Впрочем, если с мошенниками или аварийными водителями все ясно, то вот в вопросе молодых автомобилистов мнения экспертов расходятся. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, новички за рулем незаслуженно считаются более опасной категорией, так как, наоборот, гораздо реже попадают в ДТП.
9: На самом деле есть совершенно четкие расчеты, четкий анализ, который делает ГАИ России, и говорит, что наоборот аварийность среди молодых водителей с каждым годом сокращается. Объясняется это очень просто. Как правило, молодой водитель, он боится всего, он еще не очень понимает своего места в потоке. Редко, конечно, есть вошедшие люди, которые сразу едут под 200. Но в основной массе молодые водители очень осторожны. Да, среди них бывают аварии, но это, как правило, мелкие аварии, которые даже в статистике ГАИ не учитываются. Но учитываются в статистике страховых компаний. Притерся, поцарапал кого-то, сам поцарапал машину, зеркало сломал. Ну, вот таких мелких много, а серьезных аварий, их количество сокращается.
8: За 2025 год средняя сумма выплат по ОСАГО также возросла более чем на 20%. Поэтому компании поднимают тариф для водителей, которые чаще попадают в аварии. Однако даже такого подорожания недостаточно, говорят страховые компании. Помимо выплат растут в цене запасные части и судебные издержки страховщиков. Поэтому многие участники этого рынка предлагают дать им право самим устанавливать тарифную сетку. Как рассказал радио «Комсомольская правда», президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, обычные водители этого не ощутят, а основной удар придется именно на водителей с высокой аварийностью.
10: Сейчас для обычного простого водителя существует несколько коэффициентов, которые все-таки ограничивают страховщика в справедливом тарифе для человека. Надо разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать тарифную ставку. И тогда для хорошего автовладельца тариф будет снижен, для аварийного он будет повышен, а в среднем тариф, ну, останется тот же самый, может быть, даже будет некое снижение.
8: В будущем подорожание полисов ОСАГО для всех групп водителей, скорее всего, продолжится, говорят эксперты, но уже более умеренными темпами. Если не произойдет резкого скачка стоимости ремонта или изменений в регулировании, можно ожидать повышения примерно на 5-10% в год. Помимо этого, с высокой вероятностью регулятор может разрешить страховщикам применять повышенные коэффициенты за грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, систематическое создание аварий и прочее. Если такие нововведения примут, то полис для аварийных водителей может единоразово подорожать еще на четверть. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
23: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы.

0: Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Кремль говорит.
1: Подготовка к визиту президента Владимира Путина в Китай завершена. Это сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. А все основные параметры визита согласованы, и скоро Кремль объявит даты, сказал он. Повесткой визита станут вопросы двухсторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии, гуманитарные темы, добавил представитель Кремля. Еще стороны будут обсуждать международные события. Прежде всего, это двухсторонние отношения и особые отношения привилегированного стратегического партнерства, еще солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов, пояснил Песков. Ну а по данным издания South China Morning Post, Владимир Путин должен посетить Китай 20 мая. Визит будет однодневным. Сегодня завершился трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа. Он не был в этой стране с 2017 года. Россия и Украина проводят сегодня обмен телами погибших военнослужащих. Россия получит 41 тело, украинской стороне передадут 526 тел. Это сообщает источник ТАСС. Ранее сегодня между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле 205/205. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Беларуси. В прошлый раз Россия и Украина обменивались телами погибших 9 апреля. Россия передала Украине 1000 тел, украинская сторона 41 тело. Тело российского военнослужащего.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО уничтожили 2 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Число сбитых на подлете к столице БПЛА с начала дня возросло до 7. Около часа назад аэропорт Внуково начал принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Остальные аэропорты московского авиаузла работают штатно.
0: О зарплатах.
1: За год в России зарплатные предложения для сварщиков выросли на 79% и составили около 179 тысяч рублей. Работодатели продолжают конкурировать за квалифицированные кадры, особенно за специалистов 4 и 5 разрядов. Об этом говорится в исследовании Авито работы. При этом дефицит внутри рабочих профессий остается неравномерным. По отдельным направлениям на одного работодателя приходится до 11 соискателей. Однако это не снижает потребность в квалифицированных кадрах. Наиболее востребованы сварщики, электромонтажники и механики. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
5: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У меня вот всегда ассоциируется.
6: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить.
5: Каждый год
6: я по тебе скучала, Ксения.
5: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
6: Слушай, ну в этом году как-то особенно.
5: Либо раньше просто. Это кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
6: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
5: да нет,
6: практически
5: объемы,
6: каждый участок города ремонтируется.
5: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными

0: картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
1: да,
0: был.
1: Да, все, кроме пешеходной зоны.
0: Ну да.
1: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
0: засыпей.
1: Ну,
0: к сожалению,
1: засыпи, да.
0: Вот те люди, которые когда боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
1: Финансирование же выделялось.
0: Нет, финансирование не выделялось, финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
1: А спила невозможно было?
0: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
1: Под липами?
0: Под липами, конечно. Когда...
1: И без спила это
0: нет,
1: сделать невозможно.
0: Ну, а как? Если нужно извлечь старую...
1: Новые технологии, знаешь.
0: Если нужно извлечь старую трубу, причем что водоканал тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
1: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
0: Кать, этим,
1: ну,
0: вопросом
1: не
0: раньше
1: особенно кто-то занимался?
0: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
1: Как могли.
0: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
1: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
0: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
1: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
0: Когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги на...
1: Позволить, короче, себе это невозможно.
0: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
1: И они типа сразу выделяются
0: сразу выделяется, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
1: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема, и спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
0: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
1: Спилили.
0: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип.
1: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
0: не
1: кстати...
0: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в Зеленхозе, в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
1: не симпатичная,
0: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
1: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
0: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
1: вредные вещества.
0: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да. А сейчас у нас бум, да, клещевой бум. Это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме. После каждого дождя вновь обрабатывают, да. Об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот. Поэтому...
1: А ты ничего не колола собаке?
0: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
1: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
0: Конечно.
1: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
0: ну, там
1: соответствующие
0: есть целая
1: антибиотики.
0: Схема,
1: да,
0: есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
1: Ни разу в жизни не кусал,
0: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
1: а
0: в инфекционной,
1: сдавала,
0: да, в инфекционной больнице, мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
1: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
0: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
1: Ну.
0: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
1: Чтобы точно убедиться.
0: Да, во-первых...
1: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
0: Нет, быстро.
1: А
0: в инфекционной
1: вот
0: больнице...
1: Заражение 72 часа. Ну, то есть за 72 часа может произойти.
0: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид. Вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть тебе попался клещ,
1: насколько
0: он тебя укусил
1: они вот опасны,
0: там, да,
1: да.
0: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
2: Реклама.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
2: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
0: Плюс-минус.
1: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
0: И обращаться нужно в ЖКХ.
1: Да.
0: Всем, когда
1: я
0: вот
1: всегда говорю, что
0: обращайте...
1: у нас есть приложение «Дом» замечательное.
0: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть 3 организации, либо Водоканал, либо наши тепловые сети, либо Газпром, да. И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Бирюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице Маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
1: вернул
0: землю.
1: Вид.
0: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
1: положили, а
0: рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
1: очень часто
0: двором.
1: История, кстати, у
0: да,
1: нас
0: и
1: такая.
0: Вот вчера Дмитрий Беляков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу 2 двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы В разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что не иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
1: Ну, там, может быть, да. Вот опять же, я возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
0: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
1: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
0: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
1: Нет, именно во дворе. Во дворе, то есть дом, мусорки. И вот, собственно, вот
0: тут... В общем,
1: тут...
0: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
1: Можно даже не приносить, можно просто написать через приложение
0: дома.
1: Можно
0: написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
1: ВКонтакте
0: с гос...
1: ВКонтакте стало официальным обращением.
0: Абсолютно.
1: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
0: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение...
1: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
0: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
1: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в мусорная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан.
0: Угу.
1: Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, у никакая управляющая компания как бы
0: не, конечно,
1: им... не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
0: не с неба
1: откуда.
0: Упал.
1: Не с неба упал,
0: он же,
1: да?
0: Не с неба упал.
1: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
0: конечно,
1: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
0: А, но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
1: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
0: Ну, естественно,
1: ну, как
0: не
1: бы,
0: его проблемы.
1: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, ну, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
0: Вообще проблема мусора, она существует.
1: Ой,
0: вот эти
1: такая.
0: Вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну, а что это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то... Ну, как-то, ну, вот странная...
1: Политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна. Но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти. Они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
0: все
1: но управляющая у нас...
0: Не доносит, да?
1: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
0: Абсолютно.
1: Мы сами эти проблемы
0: Абсолютно.
1: Создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
0: или
1: что,
0: влажную
1: почему?
0: Салфетку какую-нибудь.
1: Влажную
0: ну,
1: салфетку. Фантик, бумажку.
0: Фантик, да.
1: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз... Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
0: Да.
1: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
0: Они просто к этому относятся,
1: относятся
0: как к своему
1: к этому,
0: дому,
1: да,
0: прежде
1: да,
0: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. А, начался у нас сезон сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
1: Да, но... 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в тазу.
0: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
1: Реинновационная Москва-сити.
0: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
1: Кстати говоря, в этом году отключения достаточно поздние, чтобы люди не мерзли.
0: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
1: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах — это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
0: мы в апреле.
1: Уже, да, в начале
0: отключали.
1: Апреля. Да, ходили в шерстяных
0: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
1: Да.
0: На улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
1: Не
0: хорошо,
1: знаю.
0: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
1: Ну, он сушит воздух.
0: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
1: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшнем момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Россия и Украина сегодня проводят обмен телами погибших военнослужащих. Россия получит 41 тело, украинской стороне передадут 526. Об этом сообщает источник агентства ТАСС. И ранее сегодня между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие пока находятся в Беларуси. Для прохождения лечения и реабилитации они приедут в Россию. В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших. 9 апреля Россия передала Украине 1000 тел, украинская сторона 41 тело российского военнослужащего.
12: Кремль говорит.
13: В Кремле назвали сложной ситуацию с энергообеспечением Кубы. Москва поддерживает контакты с Гаваной, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обращалось ли руководство островного государства к России, готова ли Москва отправить новую партию топлива. В среду президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил об обострении энергетического кризиса из-за ужесточения экономической блокады со стороны США. Накануне власти страны сообщали, что на острове закончилось топливо.
12: О нефти.
13: Объединенные Арабские Эмираты намерены запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году. Власти страны намерены ускорить его строительство. Речь о нефтепроводе «Запад-Восток». Он позволит экспортировать нефть напрямую из порта Эль-Фуджайра, минуя Ормузский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Абу-Даби. Проект предполагает прокладку трубы протяженностью 500 километров. Она свяжет сухопутные месторождения Абу-Даби в районе Хабшан с главным нефтяным терминалом в Эль-Фуджайре. Строительство трубопровода началось в феврале 25-го. На заседании исполнительного совета директоров компании, которая строит трубопровод, было поручено ускорить реализацию проекта. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты используют трубопровод Хабшан-Фуджайра. Его пропускная способность составляет около 1,5 миллиона баррелей в сутки. Церемония прощания с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской состоится 2 июня в центре Вознесенского в Москве. Об этом сообщила его пресс-служба. Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище. Она скончалась накануне в возрасте 102 лет. В начале карьеры работала театральным и кинокритиком. В 1967 году дебютировала в литературе с повестью «И завтра». Наиболее известные произведения писательницы «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие». Богуславская вдова поэта и художника Андрея Вознесенского. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
16: Меня бомбит!
0: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущие, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория — это возле ЖД-моста. Тоже объективно...
1: Со стороны Гагарина.
0: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами.
1: С птицами?
0: Да, ведут борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть. Хорошо,
1: переборчик,
0: и там
1: да, ребята.
0: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да? Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег неполное финансирование. Еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
1: Ну, там уже хорошо стало по сравнению
0: да,
1: с тем, как было.
0: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория — это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал
1: старым.
0: Подозносился.
1: Да, подозносился. И там не хватает, конечно, тоже.
0: Поэтому голосуйте, да, это не...
1: Сделать несложно,
0: несложно абсолютно.
1: Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать, раньше там была просто помойка, а теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться, действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь, ну и пускай, где им тусоваться, ну надо
0: конечно
1: же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
0: Речка Ситовка, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом... в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или за Ставска, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
0: Пока-пока.
17: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном — это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
0: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить в Псков? Области. А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры и мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будут работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему тепло, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур, весенние каникулы. Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел, ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей, также детям расскажут про предметы крестьянского быта, они смогут тем самым соприкоснуться с историей. На территории хуторка есть отличная детская площадка, там же будут еще находиться кролики, ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие, почему бы и нет. Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой рядом. Недалеко от базы отдыха улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивных. Актив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этим этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса. Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года, там же живут на протяжении всего года лебеди, и покормить этих чудесных, красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерация Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
0: Всем снова здравствуйте, это Луки FM, программа про туризм, и мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор, они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился, он напоминает очень маленький европейский европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами, и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще соорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры ВИГО города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес — это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2.5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. 3 санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха», это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово», семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот, ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницы, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей Родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос», и я Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и в верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
4: Просто космос.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
23: Больше военных денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, сказать, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность кредита все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще кредит.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».

0: 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%, сказал Путин. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%, отметил президент. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%, резюмировал Владимир Путин.
1: О пожарах.
0: Пожар на территории промышленного предприятия в Рязани, возникший после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщает оперштаб. Точную площадь распространения огня в ведомстве не привели. Региональный Роспотребнадзор провел замеры воздуха на месте. Результаты исследований не превышают установленных нормативов. При этом состояние воздуха в городе продолжают контролировать. В ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 12 пострадали. Также были повреждены 2 многоэтажных жилых дома. И власти сообщали также и о повреждении промышленной зоны. Возбуждено уголовное дело о теракте.
1: О торговле.
0: Wildberries, Озон и другие маркетплейсы потеряли 7 миллиардов рублей в сумме из-за блокировок VPN с 31 марта. Это пишет Коммерсант. По его данным, Wildberries в апреле мобильный трафик снизился на 10%, у Озона и Яндекса на 3%, у Авито на 1,5%. Селлеры жалуются, что падение выручки до 30%, и связывают это с ограничениями VPN. Почти 40% опрошенных россиян либо уже занимаются бизнесом, либо рассматривают возможность его запуска. Об этом говорится в совместном исследовании Минэкономразвития и Центра социального проектирования «Платформа». Предпринимательством активно занимаются 18% россиян. Еще 20% планируют начать свой бизнес в ближайшие 3 года. При этом все больше людей приходит к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости. Среди барьеров, которые могут остановить запуск своего бизнеса, недостаток знаний и опыта. Официальный курс доллара на сегодня 73.14, евро 86.29, юань 10.79.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. А я приветствую, как обычно в это время, на связи со студией официальных представителей компании «Аквалайф». И сегодня это Ася Рак. Ася, как слышишь студию? Привет. Ася, я надеюсь, ты студию слышишь, потому что нам бы вот тебя услышать очень хотелось бы.
3: Ой! Простите, здравствуйте, я вас слышу прекрасно, надеюсь, вы меня
2: вот
3: теперь поставите
2: включил микрофон. Вот сейчас, да, как будто рядом сидишь.
3: Ну, это здорово на самом деле. Простите, отвлеклась, нашла сегодня новые интересные данные, новые исследования, которыми спешу с вами поделиться. Сразу хочу включить ваш фантазию. Вот представьте, вы делаете обычный вдох, ну, через трубочку. А внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском. Ингаляция с водородом. Для кого-то сейчас звучит как фантастика, но это реальность, и она уже одобрена Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. Не переключайтесь, вы узнаете, как и почему это может изменить ваше здоровье, ваше состояние, качество вашей жизни, и почему миллионы людей уже переходят с таблеток на водород. А почему водород? Потому что он самый мощный природный антиоксидант. Он проникает туда, куда не могут попасть витамины и таблетки, через гематоэнцефалический барьер в мозг, внутрь митохондрий наших клеточных электростанции. И сегодня мы разберем, что наука говорит о водородных ингаляциях, спойлер, свыше 2000 исследований, кому это нужно в первую очередь, и главное, как генератор водородной воды Aqualife делает эти ингаляции доступными каждому прямо у вас дома. Не переключайтесь, только доказательная медицина и никакой магии. Итак, Оксфордский переворот 2007 года. Все началось с публикации в журнале Nature Medicine в 2007 году, где японский ученый Шигео Ото доказал, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовать самые опасные свободные радикалы

0: гидроксильный радикал. В отличие от витамина С или Е или других, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету, то есть точечная работа. Именно поэтому у него нет побочных эффектов. Сразу зафиксируйте себе. Нет побочных эффектов. Поэтому любому, в любом состоянии можно и нужно пить водородную воду и делать ингаляции водородом. Нет побочных эффектов. Назовите мне еще хоть одно такое вещество, у которого не будет побочных эффектов. Вы пока подумайте, а мы поговорим про российские разработки. Факт, которым все должны гордиться, я считаю. В России создан аппарат для ингаляции водорода. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации совместно с центром Келдыша. Он входит в Роскосмос. Технология прошла уже клиническую апробацию и получила регистрацию. И министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких. Заболевание, которое занимает второе место в нашей стране по смертности среди пожилых пациентов. А водородные ингаляции – эффективный метод при лечении этого заболевания. Зафиксируйте себе. Свежее исследование, постковидный синдром. Я рассказываю об одном, сейчас немножко другое. Но это самые актуальные данные, самые свежие. Вот в 2026 году, всего пару месяцев назад вышли. Российские ученые опубликовали исследование в журнале «Терапевтический архив». Участвовали 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода и оксида азота привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма. А главное – никаких побочных эффектов. И вывод авторов. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. Вот сейчас вдумайтесь, что это значит для человека, который не может идти 3 минуты подряд. У него невероятная одышка, ему тяжело дышать, у него боль в легких. А вот сделали ингаляции водородом и... у него дистанция пройденная увеличилась. Это что значит для простого человека? Это возможность ходить самому, куда надо, куда хочется. Не только куда надо, а куда надо дойдет с остановками, да? А это куда хочется. Идти и легко дышать. Подумайте об этом. Теперь давайте в Японию с вами отправимся. Ученые Токийского института гериатрии, это ведущий центр по изучению долголетия, подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, а хроническое воспаление – это основа всех возрастных болезней, всех, отступает. Также они доказали, водород защищает митохондрии, те самые батарейки клеток. Вот подумайте сейчас, сколько вам лет, какой букет вы собрали, как долго вы можете ходить без одышки, какое у вас качество жизни в связи с этим, можете ли вы пойти на прогулку, можете ли вы легко сделать то, что хотите, или вам надо ждать, просить помощи, или вы еще молоды, юны, об этом вообще не думаете, у вас нет никаких заболеваний, но вы понимаете, что вы хотели бы жить качественную жизнь всегда. Вот зачем надо пить водородную воду, и зачем делать ингаляции водорода? Например, давайте возьмем про молодых, активных спортсменов. Китайские ученые провели исследования с профессиональными регбистами. Знаете такой спорт, да? Так вот, результат. Ингаляции водорода перед интенсивными тренировками сохраняет уровень оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и улучшает кровоток. Плюс снижается воспаление и окислительный стресс после нагрузок. То есть водород помогает и восстановиться, и тренироваться эффективнее. И это важно не только для спортсменов сейчас, потому что давайте логически с вами поразмышляем, что такое расширенные сосуды и улучшенный кровоток. Это значит стабильное артериальное давление, это значит отсутствие головных болей. Это значит, что если вы сидите на 25 препаратах, чтобы пытаться стабилизировать артериальное давление, а мы знаем, что любой лекарственный препарат, и даже витамины и БАДы, имеют побочные эффекты и противопоказания, а у водорода нет ни побочных эффектов, ни противопоказаний. Это максимально экологично по отношению к своему организму. Делать ингаляции водородом и пить водородную воду. Еще раз с вами вернемся из Китая в Японию. Японское рандомизированное, двойное, слепое, плацебо-контролируемое исследование 2025 года показало, ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. Кишечник – это второй мозг и основа иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Ребята, у кого нет проблем с кишечником, тому просто готова дать премию, потому что с нашим питанием, с нашим темпом жизни держать кишечник в здоровом состоянии – это очень дорогого стоит. А вот ингаляции водородом помогают этому сделать и даже людям, у которых язвенный колит. Представьте, вы просто делаете ингаляции, вы просто пьете водородную воду, вы лежите в кресле, вы можете закрыть глаза, вы можете включить любимую музыку, вы можете ходить, вы можете по беговой дорожке бегать. Ингаляции можно делать в любом состоянии. Все зависит от того, что вы хотите от них получить. Расслабиться, пожалуйста, лягте в кровать, включите любимую музыку, закройте глаза. Хотите получить больше энергии, чтобы ваши тренировки были более эффективными, идете на беговой дорожке, едете на велосипеде, там, по эллипсу шагаете, пожалуйста, вы можете подключить ингаляции и заниматься всеми этими видами деятельности прямо во время ингаляции. Попробуйте. Вы получите просто сногсшибательный эффект. У нас было такое большое число звонков после эфира в среду. Люди, которые просили повторить акцию с генератором, при помощи которого можно делать ингаляции. Мы идем навстречу и бесспорно повторяем это предложение. Но, правда, только предупредили сказать, что только вот на один день сегодня. Сегодня до 19.00. Два генератора водородной воды. Один премиум, при помощи которого вы делаете ингаляции. При помощи которого вы готовите не только водородную, но еще и щелочную воду. Причем в чем плюс? Вы делаете и сразу выпиваете, потому что вы готовите в том количестве, в котором надо. И еще генератор водородной воды Light по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный, а деньги вам сейчас не нужны. Вы будете оплачивать, когда пойдете получать свою покупку. Тогда и оплатите 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Премиум делать ингаляции и Light. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Май «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что?
5: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Разговор о правильной воде продолжается. Ася Рак по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». Ася готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы, поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ася, тебе слово.
0: Но пока вы дозваниваетесь, надеюсь, вы это делаете в прямой эфир, мы продолжаем с вами знакомство, чем же так прекрасны ингаляции водородом, как это поможет именно вам. Перелетим с вами в Америку. Американская кардиологическая ассоциация изучала эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель. И вот какие результаты были получены. Сердечно-сосудистый риск снизился значительно. Выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,4%. Сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Это официальные данные прошлого года были опубликованы этого исследования. Пациенты после операции. Еще одно свежее исследование, 2024 год. Ингаляции водорода после операции на головном мозге. У пациентов, получавших водород, отек мозга рассасывался быстрее. Сон становился глубже, а болевые ощущения слабее. Водород, по мнению ученых, может стать новым стандартом вспомогательной терапии после нейрохирургических вмешательств. Здесь я напомню, что, например, в Японии водородные ингаляции и употребление водородной воды обязательно включено в протоколы официальные для людей, которые проходят лучевую терапию, а также в кто попадает в реанимационное отделение при проблемах с сердцем. Там это официально используется. В Россию с вами возвращаемся. Профилактика старения. Минздрав подтверждает Российской Федерации, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияют на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномоделирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Как это работает? Давайте простыми словами попробуем разобраться. Шаг первый. Проникновение. Водород – самая маленькая молекула. Она меньше в 10 раз, чем молекула кислорода. Поэтому она проникает везде. Через любые мембраны, через гематоэнцефалический барьер, внутрь митохондрий. Ни один другой антиоксидант на это не способен. Шаг второй. Точечное уничтожение. Внутри клетки водород находит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные. Они разрушают ДНК, белки и липиды. Водород вступает с ними в реакцию и превращает в обычную воду – безвредную и естественную. При этом он не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть главное его преимущество – селективность. ну и способность проникнуть, что называется, куда угодно. Шаг третий – каскадный эффект. Это самое интересное, это не только прямое антиоксидантное действие. Ученые из Токийского института гериатрии обнаружили, водород запускает процесс, который называется митохондриальный метаформез. Звучит очень сложно, но суть простая. Небольшой стресс от водорода заставляет митохондрии активизировать собственные защитные системы. Это, собственно говоря, является одним из главных его эффектов, которого мы от него ждем. Шаг четвертый – системный эффект. В итоге, то есть, снижается хроническое воспаление, улучшается капиллярный кровоток, восстанавливается клеточное дыхание. Вы чувствуете прилив энергии, ясность в голове, и сон ваш становится более глубоким. Кстати, по поводу сна, это тут вот я могу подтвердить 100%. Сон более глубокий, если делать ингаляции, более качественный сон. Ну и что, настало время поговорить про генератор водородной воды Aqualife, потому что, по сути, это ваш домашний центр здоровья. То есть как получать все эти эффекты, о которых я говорю, у себя дома, без поездок в клинике и без 1000 рублей за сеанс? Ответ простой – приобрести и завладеть этим генератором, чтобы он был у вас дома. Главная фишка генератора водородной воды Aqualife Premium – это, конечно, то, что он может, с его помощью можно делать ингаляцию. У него в комплекте идет конюля. У него два режима приготовления водородной воды. Быстрый режим. За 2 минуты вы получаете стакан водородной воды. Причем вы можете залить как 50 мл, так и 400 мл. И будет оптимальная концентрация водорода. Это идеально для утра. Выпили и запустили антиоксидантную защиту на весь день. С утра натощак. С утра натощак, конечно, заливайте полный генератор, 400 мл. Выпивайте свежеприготовленную воду, пока там максимум водорода, максимум эффекта, чтобы получить. В течение дня можете от 50 до 400 мл в него заливать, сколько готовы выпить прямо в данный момент. Дальше у него есть режим 10 минут. Это максимальный режим для насыщения водородной водой с высокой концентрацией водорода. Это режим для тех, кому нужна максимальная поддержка после болезни, после операции, при интенсивных нагрузках, во время реабилитации. Но, признаюсь честно, я всегда готовлю 10 минут. И утром натощак 10 минут, и во время тренировок 10 минут. Если мне надо быстрее, чем за 10 минут, я его выключаю. Это возможно. Там жидкокристаллический дисплей, как на смартфоне. Простая кнопочка. Нажали, выключили, пьете. У него в комплекте конюля. Удобная такая, ну, скажем, носовая трубка для ингаляции. То есть вы можете не только пить водородную воду, но и дышать водородом. Для чего это нужно? Ингаляции дают более быстрый эффект. Водород через легкие попадает напрямую в кровоток за считанные секунды. 20 минут дыхания, и вы чувствуете, уходит усталость, голова становится ясной, дыхание глубже. То есть пить воду плюс делать ингаляцию – это синергия. Водород работает изнутри и через дыхание одновременно. Это максимальная польза. Ну и тут давайте сравним. В клиниках сейчас очень распространена услуга ингаляции водорода. Водородотерапия стоит от 1000 до 3000 рублей. Это если в маленьких городах, в Москве и того больше, естественно. Поэтому генератор воды Aqualife окупается буквально там, я не знаю, за 10 процедур, если не быстрее. И потом работает для вас бесплатно год за годом. Моему генератору уже скоро 3 года будет, вот который с функцией ингаляции. Прибор компактный, вы его зарядили как мобильный телефон, зарядное устройство в комплекте идет, расходников никаких не надо. Нажали кнопку, и через 2 минуты у вас готова водородная вода, или через 9, это проще, чем вскипятить чайник, поверьте мне. Также у него в комплекте еще идут минеральные шарики для того, чтобы готовить щелочную воду. Вот это единственный расходник, который через год при желании вы можете докупить. Мои минеральные шарики лежат до сих пор в комплекте не распакованные. Почему? Потому что с утра дома у меня стоит ионизатор воды Aqualife. Я готовлю щелочную воду на всю семью. Генератор водородной воды я его использую, когда ухожу из дома. На тренировку, в бассейн, на бокс. Вообще, в принципе, когда я выхожу из дома, зачем-либо я беру с собой генератор водородной воды. Вот для чего он нужен. А у вас в комплекте сегодня два. Два. Один, при помощи которого делать ингаляции, готовить щелочную воду, это премиум. Он, кстати, выполнен из тритана. Ингаляции можно всем, независимо от возраста, независимо от состояния здоровья. Всем, никаких побочных эффектов. И в комплекте у вас еще генератор водородной воды Light. У него одна программа, одна кнопка, вот просто нажать включить-выключить, точнее, только включить, отключается он сам. Он за 5 минут вам приготовит водородную воду. Один генератор мужу, один себе. Один генератор себе, другой генератор сыну, внуку, дочке, сестре в подарок. На ваш выбор. 29 тысяч рублей – это, по сути, цена одного генератора премиум. А у вас сегодня за 29 тысяч два генератора. Кому он нужен в первую очередь? В самую первую очередь. Вот прямо сейчас. Тем, у кого был ковид или тяжелая вирусная инфекция. Постковидный синдром – это не миг. Подышка, усталость, туман в голове. И я говорила о российском исследовании, 26-го года подтверждает, водород помогает реабилитации, восстанавливает легкие, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление. Тем, кому за 50, потому что старение – это оксидативный стресс плюс хроническое воспаление. А водород борется и с тем, и с другим. И давайте вспомним, кардиологи доказали, у пожилых улучшается работа сердца и легких, увеличивается сила, а значит снижается риск падений и травм. Спортсменам и любителям фитнеса водород помогает восстановиться после нагрузок, снижает воспаление в мышцах, сохраняет уровень оксида азота. Это ключ к хорошему кровотоку и выносливости. Исследования на регбистах – прямое доказательство. Поэтому вот опять же, купили набор за 29, два генератора. Если у вас там есть спортсмен в семье, подрастающий маленький спортсмен, на тренировке с собой всегда носить. И тренировки будут более эффективно проходить. И восстановление после тренировок. Пожалуйста, подарок. Вообще, с моей точки зрения, всем, вот всем нужен генератор водородной воды. Сегодня сразу два по цене одного за 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас в 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите, когда будете получать. 29 тысяч рублей, два генератора. Только сегодня, только для слушателей КП. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
8: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
9: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
11: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе. Первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 14:30. Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. С начала сезона в Великих Луках отмечен 61 случай присасывания клещей. Чаще всего это происходит на приусадебных участках, дачных товариществах и в лесу. Всего по области зарегистрировано 368 обращений, из них 94 – дети. Насекомых-носителей клещевого вирусного энцефалита не обнаружено. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым эксодовым боррелиозом у взрослого. В Великих Луках работает пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. Подведены итоги конкурса хоровых коллективов образовательных учреждений города, который прошел в ДКЛК. Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города. По решению жюри лучшей стала хоровая студия «Созвездие» школы-интерната. Также победители были определены в специальных номинациях: выразительность хор педагогического лицея, традиция хор инженерно-экономического лицея. В номинации «Песня о городе» лучшим стал хор гимназии имени Софьи Ковалевской, в номинации «Мастерство гармония» школа номер 7, «Сила в единстве», наследие школы номер 5. Улицы и парки Великих Лук украсила цветущая сирень. Стоит помнить, что тем, кто срывает ее ветки, может грозить штраф и уголовная ответственность за порчу кустарника и кражу. Наказание может быть как административным за умышленное повреждение чужого имущества и мелкое хулиганство, так и уголовным, например, если после сбора цветов ущерб превысил 5000 рублей, а сам кустарник погиб. В этом случае могут выписать штраф до 500 тысяч рублей, приговорить к обязательным или исправительным работам или даже лишить свободы на срок до 2 лет. Если ущерб свыше 150 тысяч рублей, до 7 лет колонии. Так что просто любуемся и не вредим природе.
14: О валютах.
13: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Продолжается разговор о правильной воде. Асерак по-прежнему на связи со студией. Официальный представитель компании «Аквалайф». И Ася готова по-прежнему отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Звоните, с удовольствием пообщаюсь. Ну, а мы продолжим с вами говорить о том, что же и как же помогает нам поддерживать наше здоровье. Сразу спойлер, говорим мы про водород. Водород наш организм может получать двумя способами. Перорально, то есть пить воду, насыщенную этим газом, водородом. Такую воду невозможно продавать, это газ, он улетучивается. Поэтому приготовили, выпили, приготовили, выпили. В этом самая главная прелесть генератора водородной воды. Он всегда с вами, и вы можете в нем готовить водородную воду от 50 мл до 400 мл. Это максимальный объем, который может поместиться в наши генераторы водородной воды. И дальше мы можем еще его вдыхать, этот газ. Ну, естественно, логично, да. И это также можно делать при помощи нашего генератора водородной воды «Аквалайф Премиум». У него в комплекте для этого идет специальная канюля. Что же вы получите, когда будете вдыхать? Ну, напомню, да, уберете одышку, если у вас пусковидный синдром, если у вас проблемы с легким, если у вас туман в голове. Российское исследование подтвердило, доказало, водород помогает реабилитации, восстанавливает легкие, улучшает микроциркуляцию, снимает воспаление. Старение. кому за 50, в обязательном порядке каждый день дышать ингаляциями. Будете ходить в клинику, будете тратить безумные деньги. Там, допустим, 10 сеансов даже по 1000 рублей. Это уже 10 тысяч рублей. А надо повторить, а надо больше. А надо не там 1000 рублей, это, я не знаю, за 20 минут, а надо в день по часу дышать. Посчитайте, да, сколько вы на это потратите денег. Почему после 50 надо обязательно всем дышать водородом и пить водородную воду? Да потому что старение – это оксидативный стресс плюс хроническое воспаление. Водород борется и с тем, и с другим. Не опосредованно, а напрямую. И без побочных эффектов. И кардиологи, например, доказали, у пожилых улучшается работа сердца и легких, увеличивается сила, а значит снижается риск падений и травм. И риск всех сердечно-сосудистых воспалений. Про спортсменов поговорили. И неважно, спортсмен – это взрослый состоявшийся или это ребенок, который у вас ходит в секцию гимнастики, воздушной гимнастики, акробатики, или футбола, или хоккея. Чтобы он рос здоровым, здоровым, без аллергии. Опять же, если есть аллергия, астма аллергическая или просто астма, водород все это прекрасно убирает. Дышать и пить, опять же, неважно, сколько лет, кому это надо. Ингаляция водородом – это ключ к хорошему кровотоку и выносливости. Дальше. Людям с хроническими воспалениями. Артрит, болезни кишечника, астма – везде, где есть хроническое воспаление, водород помогает. Японские ученые подтвердили эффект при язвенном колите, болезни Крона, ревматоидном артрите. Услышали себя? Звоните сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня два генератора водородной воды по цене одного 29 тысяч рублей. Один из генераторов, он в комплекте с конюлей, с его помощью вы будете делать ингаляции и пить. Это синергия. Дальше. Ну, вот для всех, как я говорю. Тем, кто хочет жить дольше и лучше. Кто не хочет? Ну, может быть, не хотят дольше, может быть, говорят, сколько я сведено, столько я проживу, но хорошо хотят жить все. Что значит хорошо? Качество жизни. Иметь возможность делать то, что хочется. Там. А давай прыгнем на машину, на поезд, на электричку, поедем в соседний город. Ой, я не могу, меня в машине укачивает, у меня начинается одышка. Нет. Пойдем в парк погуляем, пойдем в театрскую. Ой, не могу, ноги слабые, ноги не носят, дышать не могу. Где качество жизни? Все время сидеть дома? Все время ждать от кого-то помощи? Не делать того, чего хочется? Вот, пожалуйста, кто хочет улучшить качество жизни? Водород. Водород – это не лечение вот прям болезни. Это поддержка организма на клеточном уровне. Когда клетки работают правильно, когда клетки работают правильно, вы чувствуете энергию, ясность, хороший сон, ровное настроение. Это и есть качество жизни. И хорошее настроение, и удовлетворение этой жизнью, и возможность есть, что хочется, переваривать, усваивать, а не так, что «Ой, нет, я это есть не буду, у меня диарея». «Ой, нет, что вы, куда вы, что? Сейчас я это съела, у меня риса поела, у меня запор на неделю». Это потому, что что-то уже не работает. А вот водород на клеточном уровне как раз-таки и помогает каждому органу работать хорошо и качественно. Правила использования какие? Да простые, элементарные. Утром проснулись, запустили режим 2 минуты, выпили стакан водородной воды натощак. Я рекомендую 10 минут. Но если вам лень ждать, запускайте 2 минуты. Это запускает метаболизм и дает антиоксидантную защиту. Если есть усталость после сна, добавьте 10-минутную ингаляцию через конюлю. 10 минут дыхания, и вы бодры, как после хорошего кофе, но без кофеина. В течение дня пьете водородную воду. Не мифические 2 литра, а рассчитайте свою норму. Минимум – это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Умножьте 30 миллилитров на свой вес. 250 килограммов, 30 умножаем на 50. Вот сколько вам надо пить. И по чуть-чуть. И кто говорит, что не может пить, водородная вода, ее хочется пить бесконечно, потому что она усваивается организмом каждой клеточки, а готовится она моментально. Нажали на кнопку, подождали 2 минуты, все. Можете брать с собой. Вы же заряжаете генератор водородной воды, как мобильный телефон, и всегда с собой носите. Все. за час-полтора до сна тепленькой водородной воды. Можете подогреть. У меня чайник, который греет до указанной температуры. Стоит вообще... Покупали мы его совсем недорого. Он не каких-то фантастических денег стоит. Нажал кнопку, какой температуры тебе нужна, он подогрел. Я подогреваю до 45 градусов или до 40 градусов, наливаю в генератор, включаю процесс ионизации. Сейчас сделаю глоточек, подождите. Тепленькая пошла. И таким образом, почему до сна надо выпить? За час-полтора до сна. Расслабляете нервную систему и улучшаете качество сна. Исследования показывают, водород помогает при бессоннице и поверхностном сне. А я рекомендую за час до сна сделать ингаляцию 30 минут, это 3 раза по 10 минут, и выпить вот такой водички. И ложитесь спать. Ну, а за час-полтора воду пьем, да, чтобы не бегать ночью в туалет, не просыпаться, чтобы сон был крепким. После тренировки. Интенсивная нагрузка – это всегда окислительный стресс. 10-минутная ингаляция после тренировки снижает воспаление и ускоряет восстановление. Я так делаю постоянно. Я хожу на бокс, я обожаю бассейн. Я, наконец-таки, учусь правильно плавать, осваиваю кроли-брас. Это невероятно здорово. И всегда обязательно, потому что там еще ты дышишь хлором, в бассейнах душновато, все они с хлоркой, поэтому здесь обязательно использую, кстати, водородный увлажнитель для лица, чтобы кожу восстановить, обязательно использую ингаляции, обязательно пью воду. Воду я прям пью во время тренировки обязательно, неважно, бокс, это плавание, обязательно пью воду. Для вашего стойкого эффекта лучше проходить не курс какой-то, а каждый день используйте. Каждый день. Сколько раз в день? Да сколько угодно. Ну, минимум 3 раза. Минимум 3 раза по 10 минут. Все. Сон крепкий, метаболизм прекрасный, никаких болей. Безопасно ли это, спросите вы меня? Да. Исследования на людях за 15 лет не выявили никаких побочных эффектов. Водород – эндогенный газ, то есть он естественным образом вырабатывается нашими кишечными бактериями. Концентрация в генераторе безопасная. Риск для здоровья отсутствует, поэтому всем. Неужели это эффективнее витаминов? Водород и витамины не конкуренты, они союзники. Но у водорода есть уникальное преимущество. Он проникает туда, куда не могут проникнуть витамины, внутрь митохондрий и через гематоэнцефалический барьер. Витамин С водорастворимый, водород – газ. Он действует быстрее и тоньше. Сколько времени ждать эффекта? Ингаляция, ну, практически вот такие эффекты вы будете ощущать мгновенно. Потому что давление стабилизирует, особенно, ну, неважно, там оно у вас низкое или высокое. У меня очень низкое, если там какие-то магнитные бури, оно падает еще ниже. Мне 2 ингаляций, 20 минут хватает, чтобы прийти вообще в идеальную норму. Дыхание становится глубже, уходит тяжесть в голове. Питьевой эффект, он накопительный. Попробуйте. Но давайте еще раз помним, сеансы в клиниках, неважно чего, капельницы, ингаляции, все это дорого. А вы один раз купили генератор водородной воды, и все. И используете как угодно, сколько угодно. А сегодня у меня уникальнейшее предложение действует. 29 тысяч рублей за 2 генератора водородной воды. Делать ингаляции, пить водородную воду. 29 тысяч рублей, 2 генератора. Только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Оплачивать будете при получении. Сейчас только оформляйте заказ. Звоните, успейте. 8 800 505 0855. Сколько можно откладывать заботу о себе? Обо всех позаботились? Позаботьтесь о себе. 8 800 505 0855.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
20: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
24: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
22: Сказано.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И начинаем. Визит президента России Владимира Путина в Китае совсем скоро состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя недавний визит в Китай Трампа, Песков отметил, что в ходе визита Путина в КНР будет возможность обменяться с китайской стороной мнениями по контактам Пекина и Вашингтона.
25: Совсем-совсем скоро мы сделаем официальное объявление, поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями. Ну, мы просто не хотим забегать вперед. Он действительно будет совсем скоро. И действительно, собственно, уже завершена подготовка к этому визиту. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы. Повестка дня понятная. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов этот объем. Ну и, конечно, международные дела тоже будут активно на повестке дня. Вот. А наши двусторонние отношения во всех измерениях. Это гуманитарные вопросы, это образование, это высокие технологии и так далее и тому подобное.
7: Ну что ж, давайте обсуждать, потому что 15 мая Дональд Трамп, напомню, покинул Китай. Президент Соединенных Штатов объявил о фантастических сделках с Китаем после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Так, Китай впервые за почти 10 лет купит самолеты американского производства. По словам президента США Трампа, Пекин согласился заказать 200 самолетов у компании Boeing. Как пишет Рейтер, размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидалось. По словам источников агентства, переговоры шли о закупке 500 самолетов, а мы видим, что речь идет о 200. Также, как говорится в заявлении Белого дома, Си Цзиньпин выразил интерес к закупке большого объема нефти у Штатов, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Если США и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей, Россия будет только рада. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Ну а мы это все обсудим. У нас на связи кандидат политических наук, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Ульяна Артамонова. Ульяна, я вас приветствую. Здравствуйте.
26: Здравствуйте.
7: Какие вы выделили для себя наиболее важные итоги в этих противоречивых информационных вбросах с американской стороны и со стороны заявлений со стороны Китая по итогам визита Дональда Трампа в Китай?
26: Ну, я бы, во-первых, не сказала, что они такие уж противоречивые, просто американская сторона, она, как обычно, более с большей эмоциональной окраской подавала информацию, тогда как китайская сторона традиционно более сдержанным тоном. Ну и вот, например, уже упомянутый вами сделки по покупке самолетов «Боинг» китайская сторона, насколько мне известно, пока официально еще не подтвердила заключение этой сделки, хотя, конечно, не думаю, что на таком высоком уровне возможна дезинформация. Что касается важных итогов, в целом я бы сказала, что сам визит, конечно, он имеет важное символическое значение. Это уже второй визит Дональда Трампа в Китай. И помимо этого, в принципе, стороны по большому счету подтвердили приверженность тому курсу в двусторонних отношениях, которого придерживались до сих пор. В частности, они продлили торговое перемирие, которое было заключено в октябре прошлого года. Соответственно, пока не приходится ожидать нового раунда торговой войны между Китаем и США. Что касается позиций по Ирану и Ормузскому проливу, Китай выразился достаточно в этом плане сдержанно, что китайская сторона, так же как и американская, не желает того, чтобы Иран обладал ядерным оружием, и выступает против милитаризации Ормузского пролива. А также, со слов Дональда Трампа, ему было обещано, что Китай не будет поставлять вооружение Ирану, но, насколько мы знаем, на сегодняшний день пока официально и не поставлял. При этом Си Цзиньпинь подчеркнул, что закупать нефть у Ирана они продолжат, вот, несмотря на то, что будут закупать также и американские энергоносители. То есть я бы сказала, что самый основной итог – это сохранение вот такой уже всем хорошо известной, сбалансированной позиции китайского правительства в глобальных вопросах. Ну и, конечно, то, что они... Да,
2: Ульян, я вот о чем подумал. Получается, что Штаты от Китая хотели, но не добились внятной позиции по Ирану. Прежде всего, я подчеркиваю, внятной. Да, хорошо бы открыть Ормузский пролив и там, сделать так, как было до начала этого конфликта. Ответа четкого не получено. По крайней мере, его информационное агентство не транслирует. И Белый дом в том числе. Китай, в свою очередь, не получил от Штатов того, чего хотел, а именно заявление против независимости. Зависимости Тайваня. То есть можно сказать, что либо сделка не получилась, либо нужно будет встречаться еще раз. Это вот что миру показали Трамп и Си Цзиньпин?
26: Простите, не расслышала последнее, что сказали.
2: Что миру показали Трамп и Си Цзиньпин? Может быть, они просто встретились, чтобы никого не напугать?
26: Ну, мне кажется, что они миру продемонстрировали, что, в принципе, ни один, ни другой существенно отклоняться от выбранного курса не планируют. Соответственно, понятно, что для Китая вопрос Тайваня – это красные линии. Ну и было бы нереалистичным ожидать от Дональда Трампа с его традиционно популистской риторикой, риторикой национальной гордости, что он станет первым президентом США, который делает такую серьезную геополитическую уступку, то есть официально откажется от поддержки Тайваня. Что касается вопроса с Ираном, ну, тут тоже все, в принципе, ожидаемо. Я думаю, никто и даже американцы вряд ли реалистично ожидали, что Китай откровенно выступит против Ирана и в поддержку США в этом конфликте, с учетом того, что у них возникают сложности добиться подобной позиции даже от собственных европейских союзников.
2: Вот, кстати, по поводу Европы, да, Ульяна, да. Важный момент, мне кажется, стоит его в нашем разговоре упомянуть, да, по вот экономическим торгам. Не зря же с собой Трамп такую огромную свиту привез в Китай. Но вот смотрите, мы сейчас упомянули, и вы тоже вдвое практически даже больше обрезали, сделка по покупке Китаем самолетов «Боинг», да, 200 вместо 500. Хоть это и не подтверждено, но дым без огня не бывает. И акции компании уже упали на 4%. И, судя по всему, и здесь договоренности не достигнуты, потому что я уже где-то слышал, что Китаю вообще не хватает 1000 самолетов. И очевидно, что они будут закупать вот эту нехватку не у «Боинга», а у «Эйрбаса». И получается, что европейцы отжимают у американцев китайский рынок. И здесь, наверное, тоже... Не то чтобы провал переговоров, да, но договоренности особенных не достигнуто.
26: Ну, смотрите, договоренности более такие заметные. Это вот уже упомянутое торговое перемирие, то есть по пошлинам, зеркальным мерам и тому подобное, и закупки американской агропродукции, насколько тоже мы слышали заявление американской стороны, вроде они должны увеличиться, хотя, в принципе, это традиционно всегда и была экспортная позиция США в Китай. Что касается Боингов, я думаю, что как бы ситуация такова, что Китай в принципе будет стараться максимально диверсифицировать поставщиков.
2: Ага, вот это понятно. Да, ваша мысль ясна, Ульяна. Я вас благодарю. Спасибо большое. Ульяна Артамонова была с нами, а дальше Егор Волгин про круглосуточный магазин в России расскажет.
3: Число круглосуточных магазинов в России за год снизилось почти на 10%. Согласно подсчетам аналитиков, в марте в крупнейших городах нашей страны работало чуть меньше 5000 таких объектов. Ритейлеры закрывают круглосуточные магазины, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум на 20% дороже дневных. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая время их работы до 22-23 часов, рассказал радио «Комсомольская правда» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
4: Все зависит от конкретной ситуации, от конкретной компании, локации, количества покупателей, которые ходят в этот магазин. Многие покупатели заказывают продукцию онлайн. Соответственно, если говорить про те же самые ночные покупки, но теоретически гораздо проще никуда не ехать, а заказать эту продукцию онлайн. И целый ряд, опять же, сетей показывает, что незаметно выросли заказы в онлайне. И тот же, например, Вкусвилл, закрывая магазины где-то, он аргументировал, что значительно больше людей у них покупает эту продукцию онлайн, и, соответственно, невыгодно содержать, например, тот или иной магазин. Поэтому это просто говорит о том, что рынок меняется, трансформируется, происходят определенные изменения.
3: Несмотря на общий тренд, формат круглосуточных магазинов пока сохраняется в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком, таких как Санкт-Петербург и Краснодар. Однако эксперты все же прогнозируют дальнейшее сокращение числа точек. Конечно, полного исчезновения ждать не стоит, но времена, когда магазины стремились занять любую свободную площадь и открывались на каждом углу, прошли, уверен Андрей Карпов.
4: Если магазину невыгодно работать ночью, ну зачем ему работать ночью? Покупатель от этого не оказывается обездоленным. Если потребитель в этой локации продолжает совершать ночью покупки и, соответственно, выгодно ночью, чтобы магазин работал, значит, он будет продолжать работать. Если потребитель отказывается от покупок ночью, то, конечно, магазин от этого отказывается. Мы даже видим просто закрытие магазинов в тех локациях, где, в принципе, невыгодно уже работать. То есть мы уже прошли те времена, когда видим свободную локацию, ее занимаем, торгуем. Неважно, что это, может быть, приносит минус, в совокупности там приносит плюс. Сейчас эти тоже тренды все меняются, и если локация не работает, потребителя нету его недостаточно, значит, магазин закрылся.
3: Заметные изменения и в непродуктовом ритейле. Даже крупные сети переориентируются на магазины мини-формата менее 400 квадратных метров. Таким образом, они также снижают затраты на аренду помещений, а также оптимизируют ассортимент, большую часть которого можно заказать онлайн. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
6: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться, потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
1: Число пострадавших при атаке БПЛА в Рязанской области возросло до 28, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Четверо детей госпитализированы. Рязанская область была атакована минувшей ночью 99 беспилотниками. Изначально сообщалось о 12 пострадавших.

0: Привели к масштабным наводнениям в Дагестане и Чечне в конце марта и начале апреля. В России может появиться возможность исключать из публичной кадастровой карты сведения о режимных и оборонных объектах, ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также земельных участках, на которых расположены эти объекты. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости. Действующее законодательство не позволяет скрывать такие данные или восстанавливать их обратно. Как говорится в пояснительной записке, такой механизм необходимо разработать на фоне возросших угроз в отношении оборонных и гражданских объектов. Исключение сведений из публичной кадастровой карты не означает, что аналогичные данные автоматически исчезнут из карт Яндекса, Google, 2GIS и так далее, говорят эксперты, так как помимо кадастровой карты сервисы используют собственные базы, спутниковые снимки, пользовательские данные, открытые источники и коммерческие справочники.
1: О спорте.
0: В Болгарии на юниорском чемпионате Европы по борьбе Дарья Масленникова завоевала золото, победив в финале румынку Валию Харцан. Бронзовыми призерами стали Мария Грищук и Карина Музалевская. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном страны. Объединенный мир борьбы стал четвертой Олимпийской федерации, снявшей ограничения для российских атлетов после дзюдо, тэквондо и водных видов спорта. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 73.14, евро 86.29, юань 10.79. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Денежная база в стране выросла с 30 апреля по 8 мая на 202,5 миллиарда рублей, сообщили в Центробанке. А штурмовики России захватили новый укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Ну что ж, главные темы дня начинаем обсуждать в новом часе. И начнем с того, что ВВП России в марте вырос на 1,8%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что меры, реализованные правительством в экономике в последнее время, начали давать определенный положительный результат.
3: Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.
2: Ну, главное из заявления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, озвучу, безработица в России остается на минимальном уровне 2,2%. ВВП России в марте прибавило 1,8%. Принятые в последнее время правительством Российской Федерации решения в экономике стали давать позитивный результат. Также Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март, и президент поручил закрепить положительную динамику в экономике Российской Федерации, чтобы рост становился более устойчивым. Все это мы обсудим. У нас на связи главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Борис Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Борис Александрович, ну вот мы видим, что президент, если уж поручил закрепить положительную динамику в экономике Российской Федерации, это означает, что вот на прошлом совещании по экономическим вопросам он сетовал на то, что результаты оказались хуже прогнозируемых. Означает ли это, что все поправилось, выправилось, и эту динамику нужно улучшать?
4: Ну, смотрите, все, конечно, зависит от критериев оценки. Тут
1: То, что данные за март, да и за апрель предварительно выглядят несколько лучше, это и опрос бизнеса в том числе, да, это и глобальная конъюнктура, потому что все-таки уже с марта, а тем более уже в апреле экономика почувствовала заметно выросшие цены на нефть и некоторые другие товары российского экспорта, да, это все, конечно же, сказывается, так и в январе-феврале, да.

0: и общий спад, связанный со снижением капиталовложений в предыдущем году, был и календарный фактор, и погодный фактор, да, все это в какой-то мере сказывалось. Конечно, и повышение НДС, и распространение вот на часть малого бизнеса, опять же, сказывались на настроениях предпринимателей. Но все-таки сделано должно быть очень много, потому что, как я уже сказал, в предыдущем году у нас снижались капиталовложения вот по недавно опубликованному новому уже прогнозу социально-экономического развития, вероятен спад капиталовложений в этом году. Да? А они нам критически необходимы для повышения производительности, потому что действительно абсолютно верно, у нас нет безработицы, соответственно, нет резервов дополнительных рабочей силы. Экономика может расти лишь за счет роста производительности. А рост производительности в значительной мере обеспечивается новыми технологиями, новым оборудованием. Тем более, что сейчас на фоне крайне крепкого рубля легче оборудование импортировать, а часть этого оборудования, как мы понимаем, у нас не производится, да, поэтому вот здесь вот, конечно же, хотелось бы видеть еще больше усилий, возможно, какие-то дополнительные меры поддержки для тех, кто инвестирует сейчас, для тех, кто готов рисковать, вкладывать средства в будущий рост производства товаров и услуг. Прогнозы на этот год пока, конечно, очень сдержаны. Опять же, официальный сценарий, который был озвучен, это рост на 40% по итогам года. Естественно, цифры могут по факту несколько отличаться. Всего и статистика первого квартала еще будет уточняться. Но в любом случае, да, это рост, но это рост сильно отстающий от того, что мы видели в 2023-2024 годах. Вот к тем показателям, когда российская экономика росла быстрее среднемирового уровня, конечно, хотелось бы вернуться.
1: Борис Александрович, я вот хочу уточнить. ВВП за март вырос на 1,8%. Это данные год к году или по сравнению с февралем?
0: Смотрите, как я понимаю, это должно быть год к году. Но, опять же, да, здесь необходимо четко понимать, что любые месячные данные, они очень волатильны, они еще будут уточняться, так же, как и квартальные данные, собственно говоря. Да. Поэтому о чем, наверное, можно четко говорить? О том, что происходит определенное оживление. Да, в экономике это в том числе говорят и опросы. Но что значит оживление? Да? Индекс предпринимательской уверенности, например, остаются в отрицательной зоне, но их динамика по ряду опросов показывает улучшение. Да? То есть многие бизнесы видят, что ситуация улучшается, но все еще общий фон остается достаточно напряженным. Поэтому действительно ситуация непростая, и необходимо поддерживать и капиталовложение, и бизнес, и общую экономическую динамику. Поэтому я бы здесь скорее не ориентировался на конкретные краткосрочные цифры. Они могут немножко сбивать с толку, да, все-таки важен долгосрочный тренд.
1: Да, я понимаю вас. Да. Вот еще один момент. Рост ВВП и рост уровня жизни – это ведь не одно и то же, это ведь не равенство, я правильно понимаю?
0: Это не равенство, но это очень тесно связанные понятия, потому что рост экономики – это значит рост пирога для всех, и для бюджета, и для бизнеса, и для работников, и для получающих социальные выплаты из бюджета, для тех же пенсионеров, для семей с детьми. Поэтому, если экономика растет, значит, ресурсов на всех становится больше. Распределять их, конечно, можно разным образом, да, на разных этапах исторического и экономического развития в разных странах этот вопрос решается по-разному, но чаще всего, да, рост ВВП, конечно, тесно коррелирует с ростом уровня жизни. И, собственно, мы не исключение, тем более, что в последние годы у нас рост доходов, особенно рост доходов малообеспеченных, даже опережал темпы роста экономики, в том числе за счет повышение минимального размера оплаты труда и за счет дополнительных выплат семьям с детьми, в какой-то мере это тоже поддержка экономики. Да? С одной стороны, конечно, рост МРОТ – это, может быть, какая-то нагрузка на часть малого бизнеса, но, с другой стороны, это в том числе и рост внутреннего спроса. Да? Поэтому и это тоже, конечно же, способствовало поддержанию темпов производства в ряде отраслей. Но сейчас, судя по всему, у нас происходит охлаждение определенное на рынке труда. Опять же, большинство прогнозов говорят о том, что реальный уровень оплаты труда все-таки будет расти, но гораздо меньшими темпами, чем это было еще год, два, три года назад. А что это означает? Это означает, что достаточно широкие категории зарплат расти не будут, потому что средние показатели, они все-таки касаются не всех одновременно, да? А у кого-то, возможно, зарплата номинальная расти не будет вообще, да? Поэтому в этом смысле, конечно, ситуация, может быть, будет не столь оптимистичной, как она выглядела еще недавно.
1: Спасибо большое, Борис Александрович, за ваше разъяснение. Это Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Объем денежной базы в узком определении в России на 8 мая составил 20,855,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Но имеется в виду 20,855. И на 30 апреля денежная база в России равнялась 20,5 миллиардам рублей. Далее Евгений Проскуряков.
2: На радио КП.
3: Сегодня мы обсудим новый налог для иностранных товаров, который в последнее время активно обсуждают в правительстве. Итак, Министерство финансов подготовило законопроект о введении налога на добавленную стоимость для товаров из-за границы, которые продаются через российские маркетплейсы. Сейчас такие покупки НДС не облагаются. Новый налог хотят вводить поэтапно. В 2027 году он должен составить 7%, в 2028 – 14% и в 2029 году – 22%. Таким образом, через 3 года налоговая нагрузка сравняется с той, которая уже действует для обычных магазинов – 22%. Причина проста – выравнивание условий. В Минфине отмечают, что сейчас обычная розница платит НДС, а международная онлайн-торговля не платит. Законопроект должен устранить этот перекос. Кстати, изначально Минпромторг настаивал на введении полной ставки в 22% уже в следующем году. Однако и участники рынка, и Ассоциация представителей электронной торговли выступили против. Главный аргумент – если товары резко подорожают на четверть, то покупатели массово уйдут с легальных площадок в различные серые каналы. А теперь обсудим главный вопрос – как все это отразится на ценах? Тут есть разные мнения. Кто-то считает, что цены на импортные товары в онлайне вырастут так же, как и налог. А руководители маркетплейсов приводят свои расчеты и говорят, что рост цен будет ниже, то есть на первом этапе от 3,5% до 5,5%. Потому что рынок этот очень конкурентный, и резко поднимать цены продавцы просто не смогут, иначе растеряют покупателей. Другой вопрос – что будет с дешевыми товарами? Не секрет, что 90% иностранной торговли на российских маркетплейсах приходится на китайских продавцов. Именно они заняли нишу недорогих товаров повседневного спроса. Эксперты предупреждают, что самые дешевые позиции стоимостью в несколько сотен рублей после введения НДС могут пропасть с полок. Торговать ими для некоторых продавцов станет бессмысленно. Но есть и другой сценарий. Крупные китайские производители могут открыть юридические лица в России и начать работать со складов внутри страны. Благодаря этому уменьшатся сроки доставки. Кстати, новые правила уплаты НДС – это часть серьезной перестройки рынка электронной торговли. Есть и другие новшества. Например, Федеральная антимонопольная служба уже обязала крупные маркетплейсы уравнять комиссии для российских и иностранных продавцов. Кроме того, беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-заказов решено оставить еще на 2 года, а пошлина на товары дороже этого порога составит 5%. В общем, эпоха дешевых импортных товаров на маркетплейсах постепенно уходит в прошлое.
2: Экономика на радио КП.
1: Штурмовики Российской Федерации захватили новый укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
4: Пласт. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые...
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. И президент России Владимир Путин наградил экс-главу Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда ЦФО Алексей Ерёмин на церемонии официального представления в Рио губернатора Александра Шуваева в правительстве региона. Ранее награду получил экс-глава Брянской области Александр Богомолов. Накануне Гладков подал в отставку и ушел с поста главы Белгородской области. Напомню, он руководил регионом около 6 лет. Ну, теперь предлагаю открыть наш портал kp.ru и увидеть там материал в рубрике «Политика». За 4 года ни разу не встречал таких. Штурмовики Российской Федерации захватили мощный укрепрайон противника, построенный по образцу НАТО. Автор этого материала – специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатян. С нами находится на прямой связи. И пробежимся по строчкам этой работы. Григорий, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, что вам удалось выяснить и что это за укрепрайон такой?
7: Здравствуйте, здравствуйте все. Ну, речь идет о крупном опорнике или там укрепрайоне, наверное, в Новопавловке. Это Днепропетровская область. И это целая сеть была крупных забетонированных опорных пунктов. Причем свежая. Сравнительно недавно ее построили уже после начала СВО. Построили по самым современным сверхтехнологичным натовским технологиям. И там были внутри бетонные капсулы, в которых можно было спрятаться. То есть это в целом сеть коридоров, но внутри еще вот эти вот капсулы, которые очень сложно было пробить. Таких опорных пунктов наши штурмовики взяли аж 9. Каждый из них был рассчитан примерно на взвод противника. То есть там могло быть много людей. Ну и вся эта операция длилась с начала весны, около 2 месяца потребовалось, чтобы их пробить сначала. Поработали наши артиллеристы и авиация, чтобы этот бетон вскрыть, он еще был закопан в землю, это было была непростая задача. И потом штурмовики, собственно, уже непосредственно подошли и его забрали. Ну и это на самом деле, конечно, огромный эпос, который невозможно поместить в небольшой материал, но все-таки вот в рамках статьи я постарался рассказать о том, как это происходило, и вот штурмовики, участвовавшие в этой операции, рассказывают. И там много деталей, ну, например, как один из парней пока просто шел по открытой местности, 6 раз дроны его атаковали, он их сбивал. И потом еще, когда он зашел уже в коридоры опорного пункта, дроны уже залетали туда, в коридоры, и там его пытались ловить. И он от них отбивался. Ну, это на самом деле серьезное очень дело. А тем пленным, которые пытались сдаваться, им сбрасывали рации с коптеров, уже с наших коптеров. Угу. И по рации рассказывали, как они могут выйти, чтобы сдаться в плен. Такие случаи были. Ну, и они остались живы.
1: А всех ли удавалось вот таким образом с помощью рации вывести с помощью? Или все-таки мы много раз слышали о том, что пытаются свои уже с помощью дронов уничтожить тех, кто сдаются солдаты ВСУ?
7: Ну, во-первых, они не очень горят желанием сдаваться по разным причинам. Ну, как правило, потому что запуганы тем, что их в плену ждет там, какая-то мучительная смерть или еще что-то, чем их пугают, я не знаю, но они зачастую боятся просто сдаваться. Но потом, если пытаются сдаться, то да, их, как правило, свои же пытаются накрыть дронами, артиллерией, чем-нибудь, чтобы этого не допустить. Ну и там вот те пленные, кого все-таки удалось, кому удалось сохранить жизнь, они жаловались, что, ну, там один дядька говорит, что вот я тут уже 2 недели с переломанной ногой, мне даже там не дают ее толком перебинтовать, выйти не давали, сдаваться тоже не... Ну, то есть никак, свои же не оказывают ни помощь медицинскую, не выводят, хотя понятно, что уже они обречены. Сдаться тоже нельзя, то есть у них один только путь умереть. Их, по сути, там на смерть вот в этих капсулах оставляют.
1: Насколько все-таки другая немножечко архитектура у этого опорника была? Чем она так кардинально отличалась от всего того, что до этого брали бойцы Российской Федерации? Что-то прям вот какая-то деталь, возможно?
7: Ну, они очень основательно сделаны, они отличаются от тех опорников, которые были построены вот во время Минских соглашений. То есть это уже свежее. Там очень толстый бетон, все это закопано под землю, потом там выстроены еще специальные укрепления, дополнительные земляные, там сеть рвов противотанковых, колючая проволока, путанки, всякие ловушки, сложная сеть коридоров, подземных туннелей, по которым подвозят боеприпасы. Сами по себе капсулы вот эти, они из очень... прочного железобетона, то есть их артиллерийский снаряд 152-го калибра, который попадает в этот бетон, он не может его пробить. То есть надо 3 выстрела прицельных в одну и ту же точку, чтобы пробить вот этот бетон. Толстенные двери металлические, там 10-15 сантиметров толщиной, вот такие вот двери. Ну, то есть это серьезно, это крепость, фактически это крепость.
1: Понятно. Спасибо большое за вашу работу и за ваш материал. Это Григорий Кубатьян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили материал, опубликованный на портале kp.ru, заголовком «За 4 года ни разу не встречал таких». Штурмовики армии России захватили мощный укрепрайон противника, который построен по образцу НАТО. Зайдите, прочтите, очень поучительный материал, фотографии присутствуют. К другим темам нашего выпуска. Американский президент Дональд Трамп заявил, что военные действия Соединенных Штатов Америки против Ирана продолжатся. И соответствующую публикацию разместил он в четверг в своей социальной сети, в своем аккаунте Truth Social. Социальная сеть называется, ну и аккаунт Дональд Трамп, как вы понимаете. Тему в нашем эфире с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Ну, никак не имется Трампу отнять оружейный уран у Ирана. Вот странная ситуация. Соседнему Израилю можно иметь ядерное оружие, ядерные бомбы. А вот Трамп уперся в Тегеран. Отдайте, отдайте уран. Была и такая идея у Ирана. Раз уж вы добиваетесь у нас забирать этот уран, давайте мы передадим его России. Нет, нет, сказал Трамп, не пойдет. Только давайте сюда. Были предложения и другие у Ирана. Ну, например, обогащать уран не до 90%, ну, а хотя бы там до 30-40, может быть, 60, потому что только до 90% может быть использоваться для производства ядерных бомб. И это не устраивает Трампа. Он сказал, не пойдете на эту сделку, я зарою вас в землю, я разбомблю. Да, в ходе нападения на Иран вместе с Израилем Соединенные Штаты Америки достаточно существенно покалечили вооруженные силы Ирана. Но, тем не менее, 70% боевого потенциала Ирана удалось сохранить. И каким же образом? Да потому что после прошлогодней войны Иран сделал очень серьезные выводы и фактически на огромную глубину зарыл и свои вооруженные силы, основные стратегические части, и, естественно, все ядерное производство. Бомбы американские не достали до тех глубоких подземелий. Ну а что сейчас задумал Трамп? Сколько там народу подогнал Трамп к берегам Ирана? Всего лишь 15 тысяч. Ну и, конечно, куча кораблей там с томагавками и так далее. Казалось бы, серьезная сила. Но она бесполезна, пока не ступит ногой на землю Ирана. А вот здесь американские войска ждут очень серьезное поражение. Ну, во-первых, против 15 тысяч американских там морпехов и других специалистов выступает армия Ирана. Не забывайте, что она достаточно сильная. Там минимум в строю сейчас 500 000 человек находится, а еще 8 миллионов готовы взять в руки оружие. Вот такая она ситуация. Ну, а сейчас что? А сейчас идет американо-иранское бадание в Ормузском проливе. Ну, и что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем вот это жесткое заявление Трампа о том, что он снова будет бить по Ирану. Израиль потирает ручки и подговаривает Трампа: давай, давай, давай, еще удар, мы поможем. И опять повторяю, а почему-то Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нельзя? Только потому, что это хочется Трампу или Белому дому? Но это несправедливо. А справедливо лишь высказывание Ким Чен Ына, который сказал: каждая страна имеет право для защиты себя получать или иметь то оружие, которое считает необходимым. Вот тут она точка, против которой Трамп со всеми своими выпадами агрессивными ничего не может противопоставить. Иран готов к новой схватке с Соединенными Штатами Америки и достаточно серьезную пощечину, и не одну, еще даст Трампу, тем более накануне промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где Трампа ждет крах республиканцев. И я думаю, что в ноябре власть в Конгрессе может перейти к демократам. Ну, этого Трамп заслужил. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
8: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области продолжается региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В очередной номинации будут соревноваться операторы станков с ЧПУ. Этот этап будет проходить 2 дня, 19 и 20 мая, на площадке ЗЭТа. Конкурсантам вначале предстоит проверить свои силы в теоретических заданиях. Практическая часть пройдет в одном из цехов завода электротехнического оборудования. Конкурс в этом году проводится по 5 номинациям, объединяющим ключевые рабочие специальности – механизм, механизатор, повар, сварщик, токарь и оператор станка с ЧПУ. Соревнования проходят на базе ведущих профессиональных образовательных организаций и предприятий региона. Открытый урок прошел в инженерно-экономическом лицее. Встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и Псковской региональной общественной организацией ветеранов СВО. Ребятам рассказали об актуальности отличной физической формы в зоне боевых действий и применении боевых видов искусств в бою. Школьники примерили на себя военное обмундирование, в котором преодолели полосу препятствий. Ознакомились с оружием, осмотрели парашют. Будущие защитники Родины проверили свои возможности в комплексе, который выполняют бойцы спецназа. Подразделений. Занятия провели опытные наставники, участники Ассоциации ветеранов СВО. Они объяснили, выносливость, сила, скорость и координация могут стать решающими факторами как на поле боя, так и в обычной жизни. С 15 по 17 мая в Великих Луках проходит первенство города по велоспорту, открытие сезона. Площадкой соревнований является Центр подготовки велосипедистов. Участвуют несколько возрастных категорий от 10 лет и младше до юниоров 17 лет и старше.
12: О валютах.
11: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Обсуждаем главные темы дня в эфире. Как проходят протесты в Гаване против отключения света? ОСАГО для молодых водителей и водителей с высокой аварийностью выросли на 15-20%. Эти и другие темы подробнее обсудим. Ну что ж, давайте разбираться, что происходит и какова ситуация с топливом на Кубе. А она сложная. Россия поддерживает контакты и, естественно, следит за развитием ситуации. Об этом мы будем говорить в нашем эфире в ближайшие минуты. И с руководством страны Кремль поддерживает контакты сейчас. Ранее министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Висенте де Лао Леви сообщил, что на острове иссякли запасы мазута и дизельного топлива и назвал ситуацию на Кубе острой и критической. Нехватка топлива вызвала длительное отключение электроэнергии по всей стране. Ну и новая волна протестов на фоне энергетической блокады со стороны США вспыхнула после того, как в городе в Гаване, имеется в виду, зафиксировали рекордный дефицит электроэнергии. И жители острова сообщают журналистам, что по всей стране свет дают в среднем на 5 часов в сутки. Цены на бензин и дизель на черном рынке очень высоки. В пересчете на рубли от 200 до 440 за литр. Напомню, что это если в рубли пересчитывать. И министр энергетики признает, что света в некоторых районах столицы нет по 20, а то и по 22 часа в сутки. И по словам местных жителей, связи на острове почти нет. Кто может, уезжают в другие страны. Россияне, кстати, также Кубу покидают. Массово отключают интернет в Гаване. Об этом сообщают и местные СМИ. И по данным их же, недовольство энергетическим кризисом вызвало протесты в 12 муниципалитетах Гаваны. За прошлый месяц люди более 1000 раз выходили на демонстрации. И накануне жители также вышли на улицы, строили баррикады, стучали в кастрюли, устраивали поджоги. Силовики пытаются демонстрантов разгонять, но те в ответ кидаются камнями, и пока противостояния эти не утихают. У нас на связи политолог Игорь Пшеничников. Игорь Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Игорь Борисович, ну вот что же будет происходить на Кубе, на ваш взгляд? Не раздувают ли средства массовой информации величину этих протестов, которые там есть, поскольку данные бывают и противоречивыми, в том числе, потому что, когда мы говорим о протестах, мы себе представляем, что, там, не знаю, вся Куба как один вышла на улицы, чтобы протестовать, а может быть, там всего тысячи недовольных, да, людей, это же большая разница.
13: Вот вы замечательно, буквально меня с языка сорвали. Значит, вот о протестах. Значит, откуда мы это знаем, да, и с чего, по какому либретто, значит, поют, так сказать, извините за вот мою грубость, может быть, в эфире, да, наши средства массовой информации. Мы читаем, соответственно, американские средства массовой информации, читаем Рейтер и так далее. Я имею в виду, мы, журналисты наши, вот и мы пишем, да, массовые протесты, Куба поднялась как одна и так далее. Давайте начнем сначала. Почему отключают свет? Потому что американцы уже более 4 месяца как установили блокаду энергетического острова. Зачем? Затем, чтобы сместить правительство, которое они пытаются сместить уже более 60 лет, начиная с 59-го года, и у них до сих пор не удалось. Значит, пришел, значит, товарищ по фамилии Трамп, значит, в Белый дом и решил эту задачу решить в одночасье. Ту задачу, которую американские президенты пытаются, повторяю, решить с начала 60-х годов прошлого века. Значит, как это делать? Это делается путем геноцида, который выражается в том, что ни одна капля топлива не поступает, значит, теперь из Венесуэлы, из Мексики на Кубу. Вот, единственный танкер, который пришел туда, это был танкер, который американцы пропустили, потому что не хотели с нами связываться. Вот, и соответственно, он тоже уже иссяк. Uh-huh. Повторяю, то, что сейчас происходит на Кубе, это рукотворный кризис. Значит, руки это американские, и задача американцев спровоцировать, значит, народное недовольство, которое, по мнению американцев, должно, значит, скинуть нынешнюю власть. Теперь о масштабах вот этих недовольств. Да, наверное, кто-то вышел там с кастрюли и, значит, позвенел ночью. Вот, и на самом деле людям трудно, это надо признать. Ну, как можно жить в условиях тропиков, да, когда не работают ни кондиционеры, ни холодильник, и так далее. А главное, это ладно, люди могут это потерпеть, а ведь не работают и больницы, да, системы жизнеобеспечения, заводы, значит, не доставляются, значит, продовольственные товары из сельской местности в города и так далее. То есть людям создают абсолютно невыносимую жизнь. И люди, и писать со стороны американцев о том, что люди протестуют против режима, это просто, значит, циничная ложь. Провоцировать кризис и говорить что, о том, что виновата правительство Кубы, это просто, так сказать, вот верх цинизма. Так что это единственное, что на что, значит, американцы сейчас могут, это, значит, на самом деле провоцировать вот такой социально-политический кризис, да, в надежде, что народ все-таки поднимется и каким-то образом, значит, свергнет вот эту власть, которую, значит, кубинцы почему-то не свергали в течение 60 лет. Значит, другого способа добиться у американцев, значит, изменения политического курса на Кубе нет. Одна из главных причин, почему они пытаются, значит, скинуть Диаса Канеля и вообще весь нынешний, значит, нынешнюю власть на Кубе, потому что Куба – это союзник России. Это кость в горле американского империализма. Я говорю словами сейчас Фиделя Кастро. Вот, и, значит, это главная причина. Это главная причина, потому что Куба – это главная страна в Латинской Америке, значит, которой весь континент берет пример, значит, пример того, как надо, значит, противостоять гегемону, будучи, в общем, слабой, маленькой по территории страной, да, и силы абсолютно несовместимы. И вот эта страна позволяет себе говорить «нет» своему северному соседу, который поставил, значит, на карачки весь земной шар. А как эта маленькая Куба в 90 милях от Флориды, да, пытается сопротивляться. Конечно, ее надо задушить. Как задушить? Вот так. Значит, как это они сейчас делают? Прямое вторжение, значит, Трамп, значит, на это не пойдет, потому что знает, что, значит, к чему это приведет, значит, кубинцы будут сопротивляться. А, кроме того, значит, если вдруг это случится, и, значит, гробы пойдут опять, значит, с юга на север, в сторону Америки, да, и тогда выборы в ноябрьские в Конгресс вообще, так сказать, Трамп провалит. Вот, и он, собственно, сейчас не знает, чем делать. И вот очень вовремя мне позвонили, может быть, мало кто знает, но вчера, не далее как вчера, значит, по просьбе американской стороны в Гавану прилетал аж сам директор ЦРУ Рэдклифф. Ага. Значит, говорили они, о том, как Куба и США могли бы обеспечить, значит, безопасность в регионе, а потому что кубинцы написали, значит, по итогам этой встречи, значит, американцев интересовало то, как, значит, поддержит ли Куба какие-то террористические вылазки своей территории против Америки.
1: Видите, ах, почему вот гнут? Почему. Да, Игорь Борисович, спасибо вам большое. Игорь Пшеничников, политолог, был с нами на прямой связи. Ну, вот, видите, узнали мы потрясающие вещи. А далее Егор Волгин все-таки про ОСАГО для молодых водителей расскажет нам.
14: Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей выросла почти на 20%. В первом квартале 2026 года средняя цена годовой страховки для новичков превысила 25 тысяч рублей. Помимо этого, подскочила и средняя стоимость ОСАГО для аварийных водителей на 15% до 32 тысяч рублей, а открытый полис с опцией мультидрайв до 45 тысяч. Основной причиной роста стоимости, опережающего инфляцию, стало расширение тарифного коридора ЦБ в декабре прошлого года. Регулятор подвинул границы базового тарифа для легковых автомобилей на 15% в обе стороны. Помимо этого, на цену повлияла и еще одна мера ЦБ. В конце прошлого года регулятор также повысил территориальные коэффициенты для регионов с высоким уровнем мошенничества. Впрочем, если с мошенниками или аварийными водителями все ясно, то вот в вопросе молодых автомобилистов мнения экспертов расходятся. Как рассказал радио «Комсомольская правда», партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, новички за рулем незаслуженно считаются более опасной категорией, так как, наоборот, гораздо реже попадают в ДТП.
15: На самом деле есть совершенно четкие расчеты, четкий анализ, который делает ГАИ России, и говорит, что наоборот аварийность среди молодых водителей с каждым годом сокращается. Объясняется это очень просто. Как правило, молодой водитель, он боится всего, он еще не очень понимает своего места в потоке. Редко, конечно, есть вошедшие люди, которые сразу едут под 200. Но в основной массе молодые водители очень осторожны. Да, среди них бывают аварии, но это, как правило, мелкие аварии, которые даже в статистике ГАИ не учитываются. Но учитываются в статистике страховых компаний. Притерся, поцарапал кого-то, сам поцарапал машину, зеркало сломал. Ну, вот таких мелких много, а серьезных аварий, их количество сокращается.
14: За 2025 год средняя сумма выплат по ОСАГО также возросла более чем на 20%. Поэтому компании поднимают тариф для водителей, которые чаще попадают в аварии. Однако даже такого подражания недостаточно, говорят страховые компании. Помимо выплат растут в цене запасные части и судебные издержки страховщиков. Поэтому многие участники этого рынка предлагают дать им право самим устанавливать тарифную сетку. Как рассказал радио «Комсомольская правда», президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, обычные водители этого не ощутят, а основной удар придется именно на водителей с высокой аварийностью.
16: Сейчас для обычного простого водителя существует несколько коэффициентов, которые все-таки ограничивают страховщика в справедливом тарифе для человека. Надо разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать тарифную ставку. И тогда для хорошего автовладельца тариф будет снижен, для аварийного он будет повышен, а в среднем тариф, ну, останется тот же самый, может быть, даже будет некое снижение.
14: В будущем подорожание полисов ОСАГО для всех групп водителей, скорее всего, продолжится, говорят эксперты, но уже более умеренными темпами. Если не произойдет резкого скачка стоимости ремонта или изменений в регулировании, можно ожидать повышения примерно на 5-10% в год. Помимо этого, с высокой вероятностью регулятор может разрешить страховщикам применять повышенные коэффициенты за грубые нарушения, езду в нетрезвом виде, систематическое создание аварий и прочее. Если такие нововведения примут, то полис для аварийных водителей может единоразово подорожать еще на четверть. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Как в погоне за билетами люди попадают в лапы мошенников, обсудим материал «Комсомолки» в эфире через 2 минуты.
17: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
19: Экономь время! Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
20: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И снова отправляемся на наш портал kp.ru в рубрику «Общество», где вышел материал. Россиян набирают на так называемые театральные лихорадки. В погоне за билетами люди попадают в лапы мошенников. А то они придумали способ обмана при покупке билетов на театральные хиты. И во всех подробностях разбирала специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина, которая с нами на прямой связи. Елена, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Добрый день. Да.
1: Что удалось выяснить? Какая новая напасть на наших театралов теперь, собственно, напала?
20: Ну, собственно, тут проблема в том, что театры действительно сейчас ложи блещут, и залы заняты просто вообще битком, особенно на топовые спектакли с участием ведущих артистов. Очень сложно купить билеты, особенно если там спектакль в репертуаре идет раз в месяц, например. Вот. И все театры сейчас имеют телеграм-каналы, вот, и каналы в Максе, и, соответственно, объявляют о старте продаж, онлайн-продаж. И там вот на этих, в этих мессенджерах пасутся не только поклонники театра, но, соответственно, и мошенники. Вот. И схема такая, человек оставляет комментарий, что, например, никак не может купить билет или что хочет попасть на ту или иную постановку. Мошенники это фиксируют, а потом пишут ему от лица театра и говорят, что есть резервный билетик, так сказать. Кто-то отказался, и мы вам можем предложить. Ну, а дальше человека здорово раскручивает на деньги, кидая эффективные ссылки, человек оплачивает билет, не получает ни билетов, ни денег, ничего не получает. Сплошное разочарование в учреждениях культуры.
1: Слушайте, ну, это, конечно, не очень здорово, с одной стороны. С другой стороны, нужно нам как-то предупредить людей, ну, для того, чтобы они не попадались на эти удочки. Что-то вам уже рассказали, вы можете поделиться с нашей аудиторией?
20: Ну, на самом деле, конечно, театры тоже тут проводят работу. Они напоминают, что, да, во-первых, театры никогда не присылают никакие ссылки на оплату ни в каких мессенджерах. Вот. Тут, на самом деле, еще действует такая схема двойного обмана, что людям кидают ссылку на оплату билета, человек оплачивает. Вот я общалась с девушкой, которая покупала билет за 8 тысяч рублей. Она покупала два билета, итого должна была заплатить 16. Она заплатила, вместо билетов на почту ей пришло сообщение, что оплата, ну, какой-то сбой в оплате, хотя деньги списались, и нужно, значит, этот платеж, ну, вернуть якобы деньги, вот, но при этом на ее карте должно быть еще 16 тысяч, чтобы билет не уплыл, она его все-таки оплатила, ну, как при возврате товара, да, бывает, вы там что-то возвращаете, но деньги приходят не сразу. Вот вам так и объясняют, что деньги могут прийти не сразу, новый билет-то купить все равно нужно. Ну, и в итоге девушка потеряла 32 тысячи рублей. Ого. На всем этом, она просто дважды это оплатила, не получила билетов, и, соответственно, вся эта переписка в мессенджере с мошенниками максимально быстро удалилась, прям буквально за какие-то считанные секунды. Вот здесь важно, конечно, если вы попадаете, какие-то переписки ведете, очень быстро тоже делать скрины, чтобы это можно было предъявить потом и театрам, и правоохранительным органам. Но вот эксперты, кстати, подсказывают, с которыми я беседовала, что в данном случае бывает, что театры и банки идут даже людям навстречу и понимают, что люди, ну, потеряли деньги, даже бывает, возвращают эти деньги, хотя на самом деле тут ответственность только человека, и никто никому ничего возвращать не обязан. Ну, мало ли, кому-то там что перевел в силу своих незнаний. Вот. Очень часто Когда приходит ссылка на какую-то оплату, все это напоминает известные агрегаторы билетные, вот, они просто фейковые, там одна-две буквы изменены, сайты тоже театров бывают поддельные, фишинговые, это на самом деле не сайт официального театра, но нужно быть внимательным и даже в театральной лихорадке все-таки понимать, на каком ресурсе ты покупаешь, проверить, что ты на официальном сайте. Ни в коем случае не клевать ни на какие предложения, давайте мы вам нашли билет в мессенджере, потому что, ну, действительно, очень обидно. Люди очень хотят попасть на постановки, стоит сейчас все это очень дорого, вот, и в итоге остаются без денег, и действительно это такое очень большое разочарование.
1: Ну, то есть люди покупаются чаще всего на то, что низкая цена, удобные места. Каким образом заманивают мошенники вот на такие сомнительные предложения?
20: Ну, цена, понимаете, Сергей, она, вот видите, относительно низкая, то есть, условно говоря, 8 тысяч – это совсем не низкая цена.
1: Ну да, ну просто вот, ниже, да, чем бывает в кассах, может быть.
20: Нет, она не ниже, чем в кассах, но бывает, действительно, бывает, в том числе, мошенники предлагают дешевле, но здесь легче вычислить, чего дешевле, если цена на билет такая. Угу. Тут хотя бы человек может заподозрить, а тут тебе предлагают по официальной цене, ну, фактически близкой к официальной, потому что, действительно, там, на тот билет, билет на тот спектакль, который купила моя героиня, действительно, вот, билеты в портер столько и стоили, 8 тысяч рублей угу. стоили эти билеты, она знала, что они столько стоят, она мониторила, много месяцев гонялась за этими билетами, и поэтому она даже не заподозрила. Соответственно, человек находится в театральном сообществе, вот в этих мессенджерах театров, пишет там о своих желаниях куда-то попасть и считает, что он среди единомышленников. А там пасутся мошенники, вот. Театры предупреждают, пишут, что много, на самом деле, и питерские театры писали, это тот же Ленсовет писал, я видела вот наши театры тоже московские, и «Пространство внутри» об этом писало. В общем, многие театры с такими схемами сталкиваются, предупреждают своих вот, зрителей. Мы тоже вот лишний раз в «Комсомолке» хотим напомнить о внимательности. Старайтесь все-таки билеты доставать на официальных сайтах. Подождите месяц-другой, в конце концов, третий. Рано или поздно повезет, билет вы этот купите с началом продаж. Вот, но, по крайней мере, не потеряете деньги. Но немножко попозже, возможно, увидите этот спектакль. Не гречитесь. Вот такой мой журналистский совет нашим слушателям.
1: А я еще знаю, что есть так называемые перекупщики или посредники, как вы в своем материале их называете. Я так понимаю, это не мошенничество, но тоже разорительно, да?
20: Да, это другие замечательные ребята, это вот они как раз относятся к таким, ну, условно, Остапам Бендерам, это честный способ отъема денег у населения, то есть они предлагают просто по завышенным ценам те же самые билеты, берут свою накрутку, иногда эта накрутка может достигать 20-30%, вот, и просто продают эти билеты на совершенно законных основаниях, вот. Ну, например, я иду в булочную, да, я могу напрямую купить буханку хлеба, да, а могу купить, не знаю, у соседки, которая купила за 20 рублей, а говорит, слушай, хочешь, вот я их принесла домой, я эти за 30 дам. Угу. Вот, ну вот условно, ну вот это вот
1: простые... С беговой наценкой, да, как говорится.
20: Да, но она же подняла на пятый этаж эту буханку хлеба, да. Вот, тут они ничего не сделали, никуда ни на какой пятый этаж не подняли, они просто создали сайт, создали ссылки, ты заходишь, платишь, вот. Тут, в принципе, билеты будут, не в принципе, а точно билеты будут, в театр вы попадете, единственное, что вы просто переплачиваете, и театры тоже борются вот с так называемыми перекупами, но если в этот билет решили сдать, вот купили вы билет за 8 тысяч, а потом вы дотюкали, что на самом деле-то он стоил 5, этот билет, а 3 тысячи была наценка. Вот когда будете сдавать билет, 5 тысяч вам вернут официальную стоимость билета, а 3 тысячи это заработал посредник за то, что он с вами контактировал.
1: Да.
20: Поэтому тоже не хлопайте ушами.
1: Спасибо большое, Елена, за эти разъяснения и за ваш материал. Елена Кривякина, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», представила свой материал на портале kp.ru. Мошенники придумали способ обмана при покупке билетов на театральные хиды. Зайдите, прочтите и ознакомьтесь обязательно. Ну, а в студии Сергей Григорьев, и сейчас мы с вами послушаем, как провести предстоящие выходные с пользой. Об этом подробнее расскажет Оксана Фомина.
0: Афиша. Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. В эфире «Афиша» и я, Оксана Фомина. Расскажу о том, где стоит побывать в ближайшее время. Центр творческих индустрий «Фабрика» приглашает на весенние дни анимации. Это будет двухдневный марафон мультфильмов, мастер-классов, творческих встреч и музыки. Любители мультипликации смогут побывать на экскурсиях по студии кукольной анимации, на показах студенческих работ на книжном маркете, в программе мастер-классы с режиссером Василием Черковым и Иваном Бондаренко. Открытый урок по наброскам с художником и режиссером Аней Швейгольц. Встреча с легендарными мастерами Марией Муат и Мариной Курчевской. Телемост с режиссером и автором проекта Андрей Леонидом Шмельковым. Лекция про кукольную анимацию Игоря Хилова и Ирины Ковтун. Все это 16 и 17 мая. Вход на весенние дни анимации свободный. На некоторые события необходима регистрация. Ну а в Центре современного искусства «Винзавод» в «Зеленом ангаре» вновь гостит петербургский фестиваль «Керамания». На этот раз его тема – спорт. Организаторы считают, что керамика и спорт очень похожи. Выносливость, регулярность, сила воли, бесконечные повторы и радость от результата. Среди огромного ассортимента можно будет приобрести и работы, связанные со спортом. Помимо керамики, на фестивале представлен текстиль, металл, стекло, дерево – все ручной работы. Обещаны мастер-классы для разных возрастов и фудкорт. 16-17 мая. Винзавод. Вход свободный. А по соседству, на Артплей, можно в эти же выходные побывать еще на одном слете мастеров фестиваля самобытной керамики Local Kerama Fest. Здесь любят свободную форму, свободную мысль, интуитивную и эклектичную керамику и обожают также работы и более консервативных мастеров. На прилавках можно будет найти посуду, предметы интерьера, а также аксессуары и многое другое. Тема нынешнего фестиваля – деревня. Приготовьтесь к изобилию милых вещиц и особой атмосфере. Цена билетов – 100 рублей. Ботанический сад «Аптекарский огород» – это, пожалуй, сейчас самое красивое место в Москве. Он приглашает насладиться цветением всего на свете. Сейчас там просто буйство тюльпанов, нарциссов, зацвели поздние сорта сакуры, а еще все вокруг утопает в аромате сирени. 15 мая в субтропиках отмечают Всемирный день чая. В программе традиционные китайские инструменты и пение, награждение лучших каллиграфических работ. Выставки «Чай объединяет мир. Чай и каллиграфия». 16 мая пройдут мастер-классы, посвященные камелии китайской, растению, из листьев которого получают чай. Можно будет сделать ботаническую открытку в технике бумагопластики и побывать на уроке акварели. Ну и напоминаю, что в саду по будням стартовали вечерние экскурсии. Начинаются они в 18:00 в программе «Прогулки по дендрарию и оранжереям» с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях. Продолжительность такой прогулки – 1 час. Еще больше интересных событий можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
3: Афиша. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев официально представлен правительству региона. Представлял его заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Шуваев назначен на должность в РИО главы Белгородской области указом президента. 13 мая он участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции на Украине. Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возглавлял регион с 2020 года. По данным издания ведомости, после отставки его могут назначить министром экономического развития или послом России в Абхазии. Выборы губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Ну а сегодня Владимир Путин наградил экс-главу Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Также такой же наградой удостоился и бывший глава Брянской области Александр

0: Ребенка. Более 25 пострадали. Также повреждены два многоэтажных жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.
1: О торговле.
0: Wildberries, Ozon и другие маркетплейсы потеряли 7 миллиардов рублей в сумме из-за блокировок VPN с 31 марта, это пишет Коммерсант. У Wildberries в апреле мобильный трафик снизился на 10%, у Ozon и Яндекс.Маркета на 3%, у Авито на 1,5%. Селлеры жалуются на падение выручки до 30%. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании, пишет «Таймс». Состояние 51-летнего спортсмена и его жены, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, теперь оценивается в более чем 1 миллиард фунтов стерлингов. Отмечается, что состояние пары за последний год увеличилось более чем вдвое. Издание пишет, что это во многом связано с инвестициями Бекхэма в клуб «Интер Майами», совладельцем которого он стал в 2018 году. В команде выступает восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня 15 мая. Очень приметная дата в нашей военной истории. Именно в этот день, в 1988 году, начался вывод наших войск из Афганистана. Вывод наших войск не по-американски, когда американцы, как вы знаете, недавно драпали оттуда, побросав оружие на десятки миллиардов долларов. Мы выходили с раскрытыми знаменами, достойно выполнив свой долг. Дорого, очень дорого обошелся нам афганский долг. Мы потеряли более 15 тысяч солдат, офицеров, прапорщиков. Именно в честь этой даты была написана, на мой взгляд, великолепная песня, которая отражала те мысли и чувства, которые роились в душах наших солдат и офицеров. Давайте послушаем отрывок этой песни.
3: С покоренных

Будем помнить и павших в афганских горах, и тех, кто вернулся, кто сегодня обязательно, конечно, вспомнит эту очень важную дату в нашей военной истории. Но я с вами хочу сейчас поговорить об очень любопытной тенденции, которая проявляется в последние годы. Она связана с тем, что участники специальной военной операции, не все, конечно, а лучшие из лучших, становятся своей своеобразной государственной элитой. Ну, может, кому-то не нравится слово «элита». Мне оно тоже не всегда нравится, но, тем не менее, мы видим, что участники специальной операции выдвигаются на достаточно серьезные должности от районных структур до федеральных. Вы знаете, что проводится такая акция «Время героев», и уже многие, многие, многие

0: и герои Российской Федерации, и орденоносцы заняли достаточно солидные руководящие должности во всех структурах государственной власти, и законодательной, и исполнительной. И вот тут, позвольте, пройдусь голыми пятками по лезвию красной линии. Размышляя над этим, я, конечно, думаю прежде всего, но это хорошо. К власти приходят те, кто повоевал. Кто повоевал за родину. Которому теперь какая-нибудь военкоматовская хамка или хам не скажет, а мы вас туда не посылали. С этими ребятами так не поговоришь. Не поговоришь. Это меня радует. К власти приходят люди, которые воевали за родину, за интересы родины, которые знают, что такое раны, не знают, что такое кровь и так далее. Но вот вопрос. У нас часто, когда проводятся такие кампании, ну, никак не может не обойтись без перебора. Да, я могу себе представить, что герой Российской Федерации, командир взвода, может быть назначен министром сельского хозяйства области. Как вам это? Подобные факты уже случались. И, естественно, мы же не можем не помнить, что у нас когда-то было модным генерал-губернаторство. У нас целая плеяда генерал-полковников становились губернаторами областей. Не у каждого из них получалось. И вот тут я думаю, что прежде чем назначить человека, героя, заслуженного, орденоносца, там у него все грудь в орденах, там по три ордена мужества, золотая звезда и так далее, мне кажется, что здесь к этому надо относиться очень и очень аккуратно. Для начала хотя бы несколько месяцев пройти стажировочку. Оно не помешает. Вот там вот, раз уж вы назначены, узнайте, что такое сельское хозяйство в вашей области, края, какие у вас проблемы, познакомиться с людьми, которыми рулят. Ну, я говорю относительно, конечно, только сельское хозяйство. И всеми, во все области назначается на руководящие посты. Правда, посты эти разные, я повторюсь. Просты бывают где-нибудь в районе. У нас уже есть люди, участники специальной операции, которые занимают солидные посты в федеральных органах. Я вот к этому сейчас, в общем-то, и клоню свои нехитрые мысли. Давайте, конечно, будем ждать, что из этого получится. Получится, может, по-разному. Но, тем не менее, моя мысль проста. Как веник. Прежде чем назначать на какие-то должности, людей надо проверить в деле. В деле. Ну, например, стажер-министр или стажер там зампредседателя местного заксобрания. Чтобы потом мы не чесали репу и говорили, как же мы поторопились, поддались на этой моде и так далее. Это все правильно. Но я хочу обратить еще на одну тему, достаточно непростую. Здесь тоже пяточками пойдусь по лезвию. А у нас как-то получается. Вот сейчас человек возвращается, заслуженный, орденоносец, золотая звезда. Так, дружок, ты можешь получить должность, но только так. Ты пойдешь только через Единую Россию. Только через Единую Россию. И человек соблазняется. А вот если за КПРФ, за ЛДПР, за новых людей, за справедливый рост. Тут как-то тебе должностеночка достанется там вот пониже. Вчера даже в администрации президента говорили, что и на выборы, сейчас у нас грядут и выборы. И тут, конечно, конечно, люди разные бывают среди нашей новой, нарастающей военной элиты, которые, в общем-то, соблазняются и конъюнктуры. Конечно, конечно, я пойду за Единую Россию, да. Вчера в Кремле один представитель сказал, давайте, люди, не будем нагло и грубо, вероломно протаскивать нужных людей и делать им нужные цифры на выборах в Государственную Думу. Они у нас, по-моему, осенью. На этот аспект я тоже думаю, что нам надо обращать внимание. На этом, позвольте, я остановлю свой доклад, как вы говорите, хотя никакого доклада вы не слышали. Вы слышали небесспорные соображения ведущего военного ревью. Ну, а сейчас что? Я буду сейчас ждать ваши вопросы. Пожалуйста. Вот у нас уже первый человек, Анатолий из Ханты-Мансийска. Здравствуйте, Анатолий.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы, Россия, не хотим, чтобы Украина была ядерной державой, ну, по понятным причинам. Но по тем же самым причинам Израиль и Америка не хотят видеть Иран ядерной державой. Так вот, возникает вопрос. А почему вот Иран вступает в такое противостояние, невыгодное для себя? Дался им этот обогащенный Иран. Уран.
0: Уран.
1: Построили атомную станцию. Вопрос, если безопасности стоит, мы можем взять их под свой ядерный зонтик. Или не все так просто, как я думаю. Спасибо.
0: Молодец, молодец. Вот объективный человек. Вот, запасную позицию сделал. Я не люблю категорическую глупость, но я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Очень справедливый вопрос, уважаемый. Рядом с Ираном есть хитрая еврейская страна, которая уже давно обладает ядерными бомбами. Уже известно, что их больше 100. Именно Израиль спит и видит себя, как уничтожит Иран. Это вот потому и подтолкнули евреи Трампа, чтобы он начал воевать с Ираном, чтобы лапами американскими задушить Иран. В этом ситуации я позволю задать себе вопросом. А почему-то Ирану нельзя иметь ядерное оружие по воле Трампа, а евреям можно? Несправедливо. Что сказал Ким Чен Ын по этому поводу? Каждая страна имеет право выбирать тот тип оружия для своей защиты, какое она считает нужным. Вопрос закрыт. А это просто трамповские американские хотелки. И, по-моему, он с этими хотелками влип по самые ноздри, а теперь даже не знает, как оттуда ноги вытащить из Ормузского пролива. А сейчас у нас перерыв, дорогие друзья.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Продолжаем военное ревю. И немножко хочу добавить по ядерной и иранской теме. Вы только что слышали, Аракчи благодарит Россию за то, что она готова в этой сложной ситуации даже разместить эти 450 килограммов оружейного Ирана у себя. Прекрасная идея, прекрасно, я аплодирую. Значит, что? Мы забираем, чтобы разрядить эту обстановку, чтобы Трамп, в конце концов, пасть свою разожжал над Ираном, мы забираем эти 450 килограммов урана, ну и, естественно, приглашаем наших дорогих союзников иранцев, приезжайте в наши ядерные центры, вот наши лаборатории, вот, пожалуйста, промышленные предприятия. Ребят, продолжайте спокойно работать. Обидно же, сколько раз нас дурили. А давайте попытаемся вот таким образом и американцев обдурить, чтобы они не считали всех дураками. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Рыбинск у нас, Сергей. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я читал вас еще в 90-е годы. Знаю, что у вас отличная память. Вопрос такой. Лет тому назад, 25, один генерал, будучи депутатом Государственной Думы, усердно проталкивал нехорошую идею о занесении Знамени Победы, символом Знамени Победы, какую-то зеленую тряпку с вышивками и узорами. Кажется, эту операцию остановил лично Путин. Я вот в связи с чем спрашиваю? Мне вот непонятно, как человек, прослуживший всю жизнь в советской армии, с таким презрением отнесся к священному символу. Может, вы знаете этого генерала? И что-то можете о нем сказать?
0: Если бы вы назвали фамилию, я бы вам рассказал про этого генерала. А я считаю, что в таком контексте говорить о Знамени Победы, не то, что нельзя, просто страшно об этом, презрительно. К нему даже нельзя прикасаться вот такими гнилыми мыслями. Так что у меня была такая позиция, такая осталась. Это, знаете, вот такая чесотка иногда нападает на людей определенных идеологических убеждений. То же самое, что вот давайте вытащим Ленина из мавзолея. Да, вот наступает такое время, от времени мы видим людей, которые почесывают нам эти очень, очень болезненные нервные окончания. Вот так бы я
8: сказал. Виктор Николаевич, да. Две-три фразы разрешите, пожалуйста. Вот как раз по этому поводу. Вот желать снести мавзолей, как этот ЧПчик со Ставрополя, это означает презрение к солдатам, которые шли в 41-м мимо мавзолея погибать под Москвой. И к тем солдатам, которые бросали нацистские знамена под ножу именно мавзолея. Это разжигание гражданской войны, пока в головах. Это средние бандеровцы, они начинали с ленинопада. Пусть этот ставропольский слушатель задумается об этом. Спасибо.
0: Спасибо вам за простые, но очень мудрые слова государственного значения. Ну, кто там еще позвонил к нам? Геннадий из Ставрополя. Здравствуйте.
9: Добрый день. Я сначала отвечу вот этому ухарю, который сейчас называл меня чипачиком. Гражданскую войну начал Ленин. Ну ладно.
0: Извините, пожалуйста, он вас не называл. Он не называл,
9: он даже не знает ваше... Чапай. Да не важно,
0: понятно.
9: Я ему желаю здоровья и всяческих успехов.
0: Вы, может быть, не один такой там. Поехали, вопрос, будьте добры.
9: Хорошо, теперь
0: и, пожалуйста,
9: вопрос такой у нас.
0: Ради бога, смените только тон, пожалуйста, свой воинский
9: хорошо.
0: Тон.
9: Хорошо, так я никто не начинал никого трогать. Я никого
0: спокойно,
9: не трогал.
0: Ну давайте военное ревью посвятим только кто кого трогал. Давайте, я сейчас оставляю передачу. Давайте.
9: Хорошо. Вопрос
0: вы
9: такой.
0: Вы не на Ставропольском базаре, вы в эфире. Будьте добры, задавайте вопрос, пожалуйста.
9: Так я ж не могу задать, вы же не передаете. Вопрос такой. Давайте. Не пора ли нам определить точные, четкие цели войны нашей? Никакой не операции, а войны. То есть взять Киев или выйти на границы западной Хохляндии, а не вот эта вот денацификация, демилитаризация и так далее. Потому что напоминает все анекдот, когда бабушка попросила крепких парней забить кабана. Они зашли в хлев, оттуда раздавались крики, удары, они вышли потные, бабка сказала, что, завалили?
0: Понятно,
9: они
0: вопрос говорят, понятен, завалили. давайте без кабана, вопрос да. Понятен. Вопрос понятен, вопрос предельно. Почему вы не слышали предыдущие передачи о том, в котором военное ревью размышлялись, до каких пределов будет расширяться специальная военная операция. Мы уже ответили частично на этот вопрос. Но чтобы ответить вам еще раз, я специально на понедельник запланирую передачу, она будет посвящена вашему вопросу, до как будем делить Украину, будем ли делить, как Германию после Великой Отечественной войны. Специально. И тоже поразмышляю. Пока вам ответ на этот вопрос даст только Баранец. Я постараюсь. Он, конечно, не бесспорный, уважаемый. Можете меня стоптанными домашними тапками бросать. Но я попытаюсь ответить на ваш вопрос. А будем ли мы делить Украину после того, как дойдем до определенных рубежей специальной военной операции? Вы правильно говорите. И демилитаризация, денацификация. Ну, вы знаете, это же можно трактовать по-разному. Я вот учился в академии, я любил давать ответы, меня учили учителя, академики и так далее, которые четко по полочкам раскладывали ответ на такие сложные вопросы. Что такое демилитаризация, пишет слушатель Баранец. А дальше ставьте один. Один – это, второе – это. И тогда у нас бы не было вопросов. И у меня нет ответов на этот вопрос, уважаемый. И у меня нет. А уже не говорю, сколько раз я выражался по поводу или высказывался по поводу денацификации. Это глобальный вопрос, рассчитанный не на год, даже не десятилетие, возможно, даже на 100 лет. Потому что миллионам людей надо попытаться как-то промыть мозги и сделать их нормальными, здоровыми, а не зараженную этой мразью бандеровской идеологии. Это же не так-то просто. А для того, чтобы получилась денацификация, нужно и режим сменить, и конституцию, и контролировать средства массовой информации, и образование. Вы видите, какой пакетище вопросов встает перед нами, если мы замахнулись на денацификацию. Извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос. Поехали дальше. Сергей Рязан.
10: Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, какие у нас отношения в военном плане с Филиппинами?
0: Нормальные, вы знаете, я так только не за всем же успеваю следить, да? У нас же в мире сколько? Около 200 государств. И не каждый раз смотришь, кто из представителей Министерства обороны, кто-то из Кремля поехал на Филиппины. Но я знаю, что военная делегация... Ну, годика два назад, я бы даже сказал, может, даже больше. Была, и филиппинский министр обороны приезжал, и мы налаживали военно-техническое отношение. А что вас так интересует этот вопрос? Хотя Филиппины занимают достаточно стратегическую позицию на том плане.
10: Ну, да. Они там больше к Америке тяготеют. Как вот они насчет СВО, какой у них позиция?
0: Вы знаете, такие страны стараются не высказываться откровенно по поводу СВО, чтобы не получить от той же Америки по башке. Вы понимаете, у нас вот есть сейчас, так запугал Трамп всех, что они как мыши под лавкой сидят, вот эти представители вот этих небольших государств, но которым хочется хорошо жить, хорошо выстраивать свою оборону и так далее. Да что там маленькие государства? Вы посмотрите на Индию, да? Готовился контракт с Россией, там вертолеты, самолеты и так далее. И приехал Байден, сказал, ребята, а ну-ка, стоп! Значит, так надаю. И что индийцы? Включили заднюю, уважаемые. А вы говорите Филиппины. А это Индия, у которой, по-моему, армия 1 400 000. Ну что, кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва, здравствуйте.
11: Добрый день. Вопрос про улицу Банковая в феврале 22-го в Киеве. Вот когда-то в Кувейте войска Ирака первым делом явились в хранилище Банка Кувейта. Вопрос, был ли на Банк Украины 24 февраля 22-го на углу Банковой из Киева сразу эвакуирован куда-то?
0: Хорошо, все, вопрос понятен. Дорогие друзья, никаких банков в 22-м году на улице Банковой не были. Они находятся совершенно в другой стороне Киева. Или на другой улице, мы скажем. А это истории повелось, где когда-то были банки. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Владимир, Пермский край. Здравствуйте, Владимир.
12: Приветствую вас, полковник Баранец. Вопрос такой. Не считаете ли вы, что заявление сделано еще в феврале 22 года генерал-полковник Ивашовым о том, что...
13: Тихо-тихо! Стоп! Генерал-полковник Ивашовым? Каким генерал-полковником? Четче выговариваете.
12: Генерал-полковник Ивашов.
13: Блин, ну, он говорил о том, что... Подождите, Лысов это... или кто? Ну, какой генерал-полковник? Какой Лысов, а?
12: Генерал-полковник Ивашов.
13: А, вот это понятно. Вот это теперь понятно. Леонид Григорьевич Ивашов. Продолжайте, пожалуйста. Да, продолжайте.
12: Значит, если Россия вторгнется в Украину, то это приведет к гибели множества людей с той и с другой стороны. Приведет Россию к международной изоляции. И как в дальнейшем Россия будет строить международные отношения... США, Великобритании, Франции, Германии.
13: Я до некоторых пор уважал Леонида Григорьевича. Брал у него огромное количество интервью, которые говорили: «Баранец, блин, НАТО – это главная угроза, пиши в комсомолке, говори на радио, НАТО». Сейчас я продолжу.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
20: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области продолжается региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». В очередной номинации будут соревноваться операторы станков с ЧПУ. Этот этап будет проходить два дня, 19 и 20 мая, на площадке ЗЭТа. Конкурсантам вначале предстоит проверить свои силы в теоретических заданиях. Практическая часть пройдет в одном из цехов завода электротехнического оборудования. Конкурс в этом году проводится по 5 номинациям, объединяющим ключевые рабочие специальности – организатор, повар, сварщик, токарь и оператор станка с ЧПУ. Соревнования проходят на базе ведущих профессиональных образовательных организаций и предприятий региона. Открытый урок прошел в инженерно-экономическом лицее. Встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и Псковской региональной общественной организацией ветеранов СВО. Ребятам рассказали об актуальности отличной физической формы в зоне боевых действий и применении боевых видов искусств в бою. Школьники примерили на себя военное обмундирование, в котором преодолели полосу препятствий. Ознакомились с оружием, осмотрели парашют. Будущие защитники Родины проверили свои возможности в комплексе, который выполняют бойцы спецподразделения. подразделений. Занятия провели опытные наставники, участники Ассоциации ветеранов СВО. Они объяснили, выносливость, сила, скорость и координация могут стать решающими факторами как на поле боя, так и в обычной жизни. С 15 по 17 мая в Великих Луках проходит первенство города по велоспорту «Открытие сезона». Площадкой соревнований является Центр подготовки велосипедистов. Участвуют несколько возрастных категорий – от 10 лет и младше до юниоров 17 лет и старше.
1: О валютах.
22: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек, юань 10 рублей 79 копеек.
1: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
17: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
13: Так, как я обещал, договорю кое-что про Леонида Григорьевича Ивашова. Я, наверное, один из многих, очень многих, кто боготворил Ивашова. За его позицию, за его взгляды, за его глобальное стратегическое мышление. Я даже где-то сам себя причислял к кругу тех офицеров, которые близки ему по духу. До одного момента. Только до одного момента. Я повторюсь. Я несчислимое количество раз брал у него интервью. Мы беседовали на радио. Я публиковал интервью Леонида Григорьевича, естественно, патриотическое, правильное и так далее, где он утверждал, что НАТО – это угроза для России. Повторяю, НАТО – это угроза для России. И вот эту мысль Вашовского я нес в массы миллионов людей, что на радио, что в газете и так далее. Пока однажды не представился, в общем-то, вы знаете, никакая не угроза, все это туфта, это пропаганда. Никто нам не грозит, никто на нас... И вот тут уже, дорогие друзья, меня от Ивашова сразу отрезал. Теперь неказистую мысль Леонида Григорьевича. Вот вы сейчас звонили, говорили, Ивашов говорит, что это война, что это приведет. Скажите, а что, война без жертв бывает или нет? Расскажите мне, какая. Ну, может быть, Зорница там бывает, да? Гуттаперчевыми пульками там стреляют. Вам эта мысль новая, свежая кажется? Да, вот, да, будет война, извините, но на таком уровне говорить о том, что война без жертв, это просто пошло. И третье. Вот представьте, чтобы не было специальной военной операции. Скажите, пожалуйста, европейские, не другие штаты, нас бы пупу целовали в засос, да? Не, я вас спрашиваю. Да. Они бы нас в засос целовали, аплодировали и так далее, да? Да нет же, дорогой мой человек, нет же. Как раз специальная операция показала, чего стоит Россия и какие у нас соседи, даже не соседи. Пасть расширили на Россию очень многие, да. И очень хорошо было торговать с Россией. Она, дурочка, душила свои отрасли цело, потому что ПСОВ покупала на Западе. А мы такие довольные заходили. Раньше полки пустые были в магазине, только бурые помидоры стояли. А тут завалить 180 видов колбас и так далее. Вот. А авиация, да? Конечно. Покупали Боинги и так далее. Покупали. А свое глушили и так далее. Но какие же мы зато дружили, нас обожали, нам аплодировали, нам красные дорожки стелили, когда мы туда прилетели. Хоп-опа! Вы поняли, к чему я клоню? А сейчас наступает момент истины. И я не скажу, категорически не согласен, мы находимся в стратегическом одиночестве. Мы со всеми перегрызлись. Люди, мы теперь знаем, кто враг, а кто друг. И специальная военная операция, она как лакмусовая бумажка. Мы далеко не одиноки. Даже, я повторюсь, пошло перечислять, что у нас есть немало стран, которые к нам настроены дружественно. Не надо только сгущать краски и паниковать. Не все так плохо. Кто следующий в эфире? Воронеж у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый. Вопрос такой. Существует ли сейчас банно-прачечное подразделение, которое обеспечивает гигиену наших бойцов на передовой?
13: Существует. Только их статус поменялся. Очень серьезно. Существует, уважаемые. Существует. В том числе вытащены эти предприятия банно-прачечные, вытащены и на фронт. Только не на передовую, конечно. Они в тылу. Туда возят специальные, вы знаете, службы есть обученные, которые возят туда белье, стирают, а потом возвращают нашим солдатам и офицерам. Я ответил на ваш вопрос.
4: Спасибо за ответ. Всего доброго вам.
13: Всего доброго. Сейчас мне кто-то обязательно напишет. Ни на один вопрос не ответил, блин. Ни на один вопрос не ответил. А может, я ответил хотя бы на один вопрос. Ну, будьте же честны. Кто в эфире? Владимир, Москва.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот наши войска все время идут вперед и вперед, и сейчас больше и больше территорий освобождает. А на этих территориях, возможно, есть земли, которые проданы другим государствам. Как потом в дальнейшем разрулить эту ситуацию это будет?
13: Угу. Да вы знаете, вы абсолютно правы. Потому что продажа украинской земель, в том числе там, где мы воюем, это была одна из стратегий Киева. Вот я продам земельку американцам, и пусть Путин потом зубы обламывает, потому что это уже будет Америка. Пусть он воюет с Трампом. Вот она была хитрость украинская, да? Но мы не такие лохи. Нет. Если эти земли находятся прописаны в Конституции наших субъектов Федерации, до свидания, Трамп. Гуляй. Гуляй, Дональд. Все. Это будет уже наше. И мы поступим так же, как они поступили с нашими деньгами. Украли, по сути, загнали их под санкции и так далее. Мы тоже должны быть наглыми. В этом суть моего ответа. Кто следующий в эфире? Любовь, Ростов-на-Дону.
7: Алло. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Я буду кратко. У меня нет вопроса сегодня. У меня есть просто один совет. Я ваш давний друг вашей передачи. Вчера звонила женщина из Ставрополя. По голосу понятно, что очень пожилая. И, возможно, у нее нет сотового телефона. Не за что купить. Вы знаете, как пенсионеры наши обеспечены. Я спросила, один вопрос у Апачева. Что такое тактика боевых действий? Он ее отправил в интернет, которого, скорее всего, у нее нет. Это крайнее неуважение пожилому человеку. Может, у нее внучков нет, может, детей нет, может, у нее сынок в Афгане погиб, и она одна осталась. Я считаю, что это недопустимо, и он должен перед ней извиниться.
13: Он нас слышит и отреагирует соответствующим образом. Кто следующий в эфире у нас? Будьте добры. Лидия, Новосибирск у нас. Здравствуйте.
23: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Будьте любезны, ответьте мне вот на такой вопрос. Попадают ли генералы ВСУ в плен? Какое к ним отношение? Ведь они давали присягу Советскому Союзу в силу таких вот обстоятельств, оказались на той территории, преданы как бы Украине, там семья, там все. Но теперь они служат со своими солдатами, воспитанными ими. Вот какое к ним отношение нашего государства, когда они оказываются вот в плену, допустим? Поясните, пожалуйста. Мне 95-й год, я не могу нигде, интернета у меня нет.
13: Уважаемый, я ваш понял вопрос. Я отвечаю на вопросы людям независимо от их возраста. Я их не делю на стариков, юношей и так далее. Но я отвечаю по существу вашего вопроса. Те генералы, которые сегодня служат в вооруженных силах Украины и служили когда-то в советской армии, они приняли присягу Украине. Первое, запоминайте, пожалуйста. Да, сначала была присяга, советская присяга была, а потом была присяга Украине. Вот сырский главком, вот как раз вот типичный продукт вот этой присяги, двойной присяги. Внимание. Дальше идем. Пока у меня нет сведений, чтобы какой-то украинский генерал попал к нам в плен. Это два. Какое у нас отношение, у солдат, у генералов, это брезгливое, презрительное отношение к таким людям, которые переприсягали. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? Петр из Твери у нас. Здравствуйте, Петр.
5: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, я вот слушаю нашего верховного главнокомандующего, он докладывает цифры, сколько у нас что-то увеличилось. А как это, и все это в процентах указывается. Скажите, пожалуйста, а как это влияет на жизнедеятельность нашего народа?
13: Влияет так, как вам называют эти цифры, называет президент. Цифры эти готовят клерки, министры готовят. И если у вас есть подозрения, у меня тоже есть. А всегда ли министр показывает честно, как у него развивается там хозяйство или отрасль и так далее, уважаемый? Путин же не будет ездить по России, с калькулятором, заводы, фабрики, предприятия, школы, университеты и так далее, он доверяет министрам, которому сообщают ему эти цифры. Если он говорит, что что-то улучшилось, ну, давайте хотя бы вот эту сторону вопроса, значит, улучшилась и жизнь трудящихся, которые пользуются, рабочих, сельские жители в этой отрасли. Если министр там сельского хозяйства говорит, что мы добыли рекордное количество зерна, значит, значит, у нас будет хлеб. Только желательно, конечно, чтобы он не дорожал. Вот это не улучшает жизнь российского народа, уважаемый. Я знаю, что вас тоже не устраивает цена на хлеб. Меня тоже. Уж слишком дорого стало стоить буханка хлеба. Но у нас, посмотрите, какой выбор. Колоссальный выбор. 5-10 видов сортов хлеба.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
10: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
24: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
25: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега.
28: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
0: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, с вами в прямом эфире я, Ася Рак, официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас поговорим о том, почему же так велик и могуч молекулярный водород. Сначала хочу задать вам вопрос. Дышали ли вы когда-нибудь антиоксидантами? Вот представьте, что вы делаете обычный вдох через трубочку, а внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском. Ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. Итак, давайте сразу к сути. Переворот 2007 года, назовем это так. Все началось с публикации в журнале медицинском Nature Medicine в 2007 году, где японский ученый Шигео Ото доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовывать самые опасные свободные гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С и витамина Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть точечная работа. Именно поэтому у него нет побочных эффектов. Российские разработки. Факт, которым мы будем с вами гордиться. В России создан аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации совместно с центром Келдыша, входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевание, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Самые актуальные данные – 2026 год. Российские ученые опубликовали исследования в журнале «Терапевтический архив». Участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма, а главное, никаких побочных эффектов. Вывод авторов: водород эффективен и безопасен для реабилитации. Исследователи Токийского столичного института гериатрии, ведущий центр по изучению долголетия, подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, основа всех возрастных болезней, отступает. Также они доказали, что водород защищает митохондрии, те самые батарейки нашего с вами организма. Япония. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало: ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. Кишечник – это второй мозг и основа иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Пожилые люди, сердечно-сосудистые риски, проводили исследования, изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель – вот результаты. Снизились значительно риски сердечно-сосудистых заболеваний, выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,5%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Россия. Профилактика старения. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияет на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномоделирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Не вы выглядеть становитесь, начинаете там на 20 лет, а ваши органы начинают работать, как тогда, несколько лет назад, более полноценное омоложение организма изнутри. Хотя и внешне тоже, конечно, все это отражается. Я могу бесконечно рассказывать вам про водород. вы можете задать только один вопрос. Что же делать? В какие клиники, в какие санатории ездить, сколько денег отдавать? Ребят, сейчас эта технология очень широко распространена у нас в России. Стоимость от 1000 рублей до бесконечности. 1000 рублей там за 10 минут ингаляции. Причем есть уже и в малых городах России, не только в столице. Я слежу за этим, как это развивается. Но, согласитесь, гораздо удобней, когда у вас прибор, при помощи которого вы можете делать ингаляции, есть дома. Не надо никуда ездить, не надо никуда там каждый раз платить. Таким образом, генератор водородной воды, который вы купите, окупится моментально. В день 10 ингаляций сделаете, а 10 можно. Нет противопоказаний, нет побочных эффектов, нет никаких ограничений. Неважно, сколько лет человеку, в каком состоянии его здоровье находится, ингаляции можно и нужно. Ну, посмотрите, в Токио всем онкобольным, кто проходит лучевую терапию, в обязательном порядке водородная терапия. Пить водородную воду и дышать водородом. Точно так же в Японии поступают и с теми, кто попадает в реанимацию сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всегда и везде и всем водород. А у вас может быть дома, не в Японию ехать куда-то и не ждать, когда здоровье начнет разваливаться, вот тогда я и куплю себе генератор. А сейчас? Сейчас максимально эффективно, ежедневно, каждый день пить водородную воду и делать ингаляции. И то вам поможет один единственный прибор сделать. И ингаляции, и чтобы пить воду, достаточно генератора водородной воды Aqualife Premium. Но мы пошли дальше. Мы предлагаем вам комплект из 2 генераторов. В комплекте генератор водородной воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light. Light просто за 5 минут приготовит вам водородную воду от 50 до 400 мл. Сколько зальете? Воду заливаете простую, обыкновенную. Вот питьевую, которую привыкли, ту используете. А генератор водородной воды Aqualife Premium, у него есть еще функция ощелачивания воды. У него есть функция, самое главное, ингаляции. Вы будете делать ингаляции водородом. И все это по одной цене – 29 тысяч рублей. Один оставили себе, второй отдали мужу или жене, или брату, или сестре. Там как хотите делить, хотите 2 себе оставляйте. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Деньги вам сейчас не нужны, вы только оформляете заказ, оплачиваете, когда получаете заказ фактически на руки. Звоните прямо сейчас, успевайте. Я знаю, что такое количество комплектов ограничено, а предложение действует только сегодня. 8 800 505 0855. Но и еще один помощник. Я вам сказала, что вы омолаживаете таким образом организм изнутри. Внешне это тоже будет отражаться. Ну а если вы добавите водорода и на кожу, то внешне это будет отражаться еще быстрее. Я хочу вам прочитать один отзыв, с него начать. Девочки, рекомендую. Этот уникальный увлажнитель помогает сохранить, восстановить здоровье и молодость вашей кожи, обеспечивая ей необходимую защиту. Важно помнить, что без регулярного применения антиоксидантов, в том числе таких как водород, кожа стареет быстрее и раньше, теряя свою упругость и эластичность, приобретая неравномерный цвет и микрорельеф. Пишут о том, что кожа приобрела однородный тон, исчезли морщины Венеры на шее, и о том, что визуально кожа стала выглядеть более подтянутой. О чем идет речь? Речь идет об... Вот, хочу поделиться с вами результатами применения генератора водородной воды для лица. Он решил несколько задач. Утром просыпаюсь, обычно у меня под глазами небольшие мешки, нету их теперь. У меня жирная кожа, я с ней всю жизнь живу, мне 52. Это доставляет ряд неудобств. Например, через несколько часов косметика на глазах стекает в глаза, так как веки тоже жирные. Теперь такого нет. Кожа стала ровнее, носослезная борозда стала менее выражена. Пользовалась каждый день утром и вечером 3 недели. Девочки, рекомендую. Так вот, водородный увлажнитель для лица. Умываться водородной водой не получится, потому что водород – это газ. Пока вы эту воду нальете в ладонь, донесете до лица, там никакого водорода не останется. А наш водородный увлажнитель для лица и кожи, он выглядит как парус яхты, белый, длиной сантиметров всего 13, шириной максимум сантиметров 5. И вот у него есть сбоку планка такая. В эту планку отодвигаете, внутрь заливаете воду, там буквально 50 мл. Планочку в сторону отодвигаете, и начинается процесс ионизации. Внутри такие же электроды, как в наших генераторах титановые. Идет процесс ионизации, и на выходе стоит распылитель. И вот если при помощи генератора вы делаете ингаляцию, потому что там в комплекте конюля, а при помощи водородного увлажнителя для лица вы пар с водородом распыляете сразу на лицо. Это лучшая защита для вашей кожи. Это то, что усилит действие всей вашей косметики, которую вы считали, что она не работала. Не хватало антиоксидантов. Вот при помощи такого увлажнителя вы дадите коже эти самые антиоксиданты. И сегодня, кстати, у нас их осталось ровно 25. Я знаю это точно. Мне сказали всех предупредить, что их всего лишь 25 в наличии. Стоит сегодня 9900. Это максимальная скидка только для радиослушателей «Комсомольской правды». Заказ можете оформить, и на все ваши вопросы ответят по номеру 8-800-505-0855.
1: О, «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
16: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: Об Украине.
18: Почти две трети средств из первого транша на 9 миллиардов евро, которые Украина вскоре должна получить от Евросоюза, пойдут на закупку дронов у украинских производителей. 18 мая Еврокомиссия подготовит меморандум о взаимопонимании, в котором будут изложены условия предоставления и расходования средств. Об этом рассказали изданию «Политика» два чиновника Евросоюза, которые знают об этих планах. Меморандум будет представлен во вторник, 19 мая, после одобрения ЕС и Верховной Рады Украины. Деньги, как ожидается, могут быть доступны для использования в середине июня. Из первого транша кредита на 90 миллиардов евро, который Евросоюз решил предоставить под обеспечение собственным бюджетом, почти 6 миллиардов будут направлены на закупку Брюсселем дронов для Украины. Затем Еврокомиссия перечислит Киеву оставшиеся 3 миллиарда евро, которые правительство сможет использовать для покрытия бюджетных расходов года, включая выплаты военнослужащим. Сегодня Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Россия получила 41 тело, украинской стороне передали 526 тел, сообщает ТАСС. И ранее сегодня между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии, сообщала Минобороны. Для прохождения лечения и реабилитации они приедут в Россию. В прошлый раз Москва и Киев обменивались

0: Отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за особые личные заслуги перед Отечеством.
1: О мигрантах.
0: Афганистан работает над возможной отправкой трудовых мигрантов в Россию. Это сообщил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Нуреддин Азизи. По его словам, Россия также заинтересована в инициативе, но есть единственное препятствие. По его словам, это вопросы, связанные с языком. Он добавил, что сейчас правительство Афганистана прилагает усилия, чтобы это препятствие преодолеть. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи у нас художница Наталья Филиппович. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: С чего начинался ваш путь в искусство?
5: Ну, несмотря на то, что мой дедушка, один из дедушек, работал и в черчении, и был художником параллельно, для меня рисование никогда не представляло ничего интересного. Я на все это смотрела, никак не интересовалась.
4: Со более скептицизмом?
5: Того, когда все дети очень долгое время интересуются процессом рисования, ну, в таком маленьком возрасте, мне категорически все это не нравилось. А потом, где-то в районе 30 лет, я в один прекрасный день проснулась и решила, что мне срочно нужно рисовать, сейчас или никогда. Собственно, это был такой спонтанный порыв.
4: А почему достаточно так сухо смотрели? Это скептицизм определенный?
5: Я думаю, скорее всего, срабатывал перфекционизм, потому что я смотрела на работы дедушки, всем этим восхищалась. Но у меня почему-то, поскольку я привыкла как истинный трудоголик и перфекционист, всегда делать либо идеально, либо никак, я почему-то думала, что у меня так красиво не получится, поэтому, собственно, и начинать тоже не стоит.
4: Угу.
5: И не пробовала.
4: Ну и потому что, наверное, это еще была не акварель, потому что я знаю вас как акварелиста. Как вас выбрал этот материал? Или вы его?
5: На самом деле, даже дедушка, он работал в основном акварелью, были какие-то графические работы, карандаши, было что-то маслом, но как для меня, я понимала, что масло у меня почему-то ассоциируется очень сильно с академизмом. Пастелью я вдохновляюсь, но это грязно, вот, поэтому я решила, что материал будет, скорее всего, акварель, потому что он достаточно непредсказуемый, несмотря на то, что легкий, прозрачный, но у него есть свой характер, собственно, как и у меня. И поэтому я решила попробовать именно с него.
4: Свой характер, потому что акварель немножко бунтарская, и надо ей позволить жить своей жизнью, да?
5: Ну, на 100% ты никогда не знаешь, что получится, несмотря на то, сколько бы практики ты не вложил, сколько бы технику ты не оттачивал, все равно результат всегда немножко непредсказуемый, особенно в моментах, где ты работаешь не по сухому, да, а в варианте более жидком и плавном. Потому что акварель все-таки может давать какие-то разводы, пятна и так далее. И здесь ты не всегда на 100% уловишь, как будет в конце.
4: Ну, мне кажется, в этом и есть определенная прелесть акварели, что она даст иногда такое идеальное пятно, такое вот, что ты понимаешь, что оно нужно. Вот оно так и должно быть.
5: Это однозначно. Для меня это получилось, собственно, терапия одновременно, поскольку меня подлечило это очень здорово в плане перфекционизма, поскольку ты планируешь одно, да, техника, да, ты знаешь, как что делать, но в итоге все равно есть какие-то нюансы, которые акварель приносит сама по себе. И мне это было вот, видимо, нужно, и получилось здорово.
4: Немножко такой бытовой вопрос. Какая краска всегда очень быстро заканчивается? Какие цвета вот уходят на раз-два?
5: Чаще всего улетают умбра жженая и сиена жженая, потому что я сама рыжая, и, как многие коллеги посмеиваются, люблю я рисовать тоже достаточно рыже-коричневую натуру, поэтому все, что коричневое и рыжее, моментально уходит из палитры.
4: Угу. В чем для вас прелесть акварели и почему ни один другой материал, ну, помимо того, что близок вот к характеру, не подходит, не променяли бы вы ни на что акварель? Почему именно она?
5: Мне нравится вот эта полупрозрачность и легкость.

0: есть неоднозначность, когда ты через многие даже слои можешь накладывать какие-то дополнительные детали, которые как будто бы не окончательно звучат, как если бы мы сравнивали, да, с тем же маслом, с гуашью, с пастелью, там все-таки все более четко.
1: Поэтому, а тут такая недосказанность подкупает. Определенная, и в этом тоже есть прелесть, когда вот вроде бы намек добавил, но вот прям глухо-глухо цвет не положил.
0: Да, это просто однозначно любовь. Я пробовала, на самом деле, какие-то комбинации, пробовала сочетать акварель с другими материалами, но сколько бы и чего бы я ни тестировала, однозначно возвращаюсь только к ней. Эту любовь не перебить.
1: Каким был ваш первый паттерн?
0: Если говорить о коммерческом именно варианте, то, что было не для себя, а не просто в качестве расширения портфолио, то мне повезло, достаточно быстро откликнулся именно заказчик такой, интересным запросом, поскольку это был паттерн для бренда, работающего с балетным оборудованием, и они разрабатывали, хотели запустить уникальную линейку белья для тренировок, боди, купальники детские, именно с дизайнерскими принтами и паттернами. Такого нигде не было, потому что в основном эта продукция делалась однотонной, либо там кислотных каких-то оттенков для того, чтобы как-то отличаться, а красивых цветочных паттернов именно в этой сфере практически не было на тот момент. Поэтому это была задача суперинтересная.
1: Знаю, что ваши иллюстрации также можно увидеть и на постельном белье. Была коллаборация с брендом, который выпускает шелковые платья. Также вы участвовали в создании упаковки для лимитированной серии туалетной воды. Как приходили в вашу жизнь эти заказы? Вы сами их искали или чаще уже находили вас?
0: Основная масса заказов приходила из соцсетей, люди находили меня сами уже по существующим разным портфолио, роликам и публикациям, но в некоторых случаях, когда мне хотелось чего-нибудь необычного, я могла заходить на разные ресурсы, в разные каналы, где люди могут напрямую создавать какие-то запросы, что им нужно разработать то-то и то-то, и если мне казалось интересным той же туалетной водой или с тем же брендом, вот совсем недавно у нас была коллаборация с брендом, который производит такие праздничные колпачки для детей. И там тоже требовались винтажные иллюстрации. Я могла откликаться самостоятельно и писать первой предложением, что я могу это красиво оформить.
1: Самый необычный запрос, с которым к вам приходил заказчик, какой он был?
0: Если дело касается подачи, то в самом начале своего творческого пути, кроме каких-то иллюстраций под разные запросы, я работала и с логотипами. И вот там был необычный заказ, когда меня попросили разработать логотип для магазина обуви детской. Причем эта обувь, которая была изображена, она должна была, что называется, переодеваться по сезону. То есть логотип можно было менять. Летом он был с летней ботаникой, зимой с какими-то шариками-фонариками. А что касается в целом, самым необычным запросом для меня, наверное, было необычнее всего, когда ко мне обратились работники церкви, и мы разрабатывали для них целую серию очень красивых нежных акварелей для воскресной школы, для каких-то информационных листовок, для конкурсов пасхальных. То есть это было, ну, явно не сфера, из которой я ожидала получить заказ.
1: Ну, а мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с Натальей Филиппович.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
1: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье», и мы говорим с Натальей Филиппович о искусстве. Это художница, иллюстратор, очень интересные и нежные, и милые работы выходят из-под ее руки на этот свет. Сейчас вы разрабатываете иллюстрации для бланков, для писем. В рамках этого заказа вы изобразили очень милого воробушка в шляпе, также кролика с конвертом и прочих милых зверят. Как появились эти персонажи? Из ТЗ или сначала были какие-то ваши идеи, ваши наброски, и выясняли, что подходит, не подходит?
0: Учитывая, что работаю я не первый год, мне очень везет с заказчиками, поскольку большинство из них уже приходит на какой-то готовый стиль, то, как я интерпретирую те или иные темы, и поэтому мне в большинстве случаев дают не супер четкое ТЗ, а говорят рисовать, как я это вижу. Поэтому конкретно в последних вот иллюстрациях, о которых вы говорите, это все предлагала я. То есть я брала свои какие-то яркие образы детские, поскольку это все было для детской продукции, и затем уже предлагала заказчику, и, я не знаю, практически 99% утверждается: о, красота, да, делаем так.
1: Угу. За какой бы заказ вы не взялись бы никогда на свете?
0: Однозначно что-то конкретно политическое, что-то связанное с богохульством и, скорее всего, какие-то очень сложные технические вещи, там архитектуру рисовать, какие-то сложные механизмы и очень точные портреты людей, поскольку это вообще не моя специализация.
1: Я знаю, вот вы буквально несколько дней назад выкладывали пост про именные буквы с цветами. Как появилась идея и во что она трансформируется сейчас, потому что, насколько я понимаю, она перерабатывается и вырастает в что-то другое, новое.
0: Изначально, да, силуэтные композиции, в которых остается свободное пространство в виде буквы, обрамленное разными элементами цветочными, с животными, с птицами и так далее. Это была задумка, которая родилась в момент первой беременности. Я решила, что каждому из детей, которые у меня будут рождаться во время беременности, я буду готовить вот такую композицию по первой букве выбранного имени ребенка, для того, чтобы потом можно это было перенести либо на одежду. Понятно, что оригиналы остались в интерьере. После того, как я все это показала, многие люди захотели и своим детям что-то подобное заказать. То есть это была своеобразная альтернатива избитым метрикам привычным, да, где прописывается вес, рост новорожденного. Дальше стали поступать предложения от молодоженов, чтобы такие же цветочные композиции можно было превратить в фамильные гербы и разместить все это потом на пригласительных, на каких-то больших листовках и баннерах на свадьбе, на торжестве. И использовали точно так же все эти материалы потом и в фотосессиях в качестве каких-то интересных деталей.
1: Для вас самый важный показатель, что работа удалась. В чем вот этот показатель? Как вы чувствуете, что работа, да, она получилась?
0: когда не хочется ничего добавить, когда нет ощущения «и так сойдет», это значит, что, ну вот, действительно, все было сделано максимально здорово, гармонично. Естественно, когда обратная связь поступает моментально, и люди говорят, что мы сразу же будем вас всем советовать, мы пришлем вам все материалы, как только продукция вернется из печати, и, естественно, возвращаются потом тоже. Отличный показатель.
1: Ну а сейчас небольшая рубрика про бытовые такие моменты в художественной жизни. Было или не было? Я буду называть те или иные случаи, а вы будете говорить «да, было» или «нет, не было такого никогда». Макнуть кисточку в чашку с чаем.
0: Было.
1: Не рисовать целую неделю.
0: Не было. Ну, разве что, если по болезни вдруг. А так нет. Даже с температурой в самом худшем состоянии рисуем.
1: Использовать обратную сторону не понравившейся работы для выкрасок или для палитры.
0: Было.
1: Смешивать краски сразу на работе.
0: Нет, не было. В основном доверяю палитре.
1: Писать работу только одной кисточкой.
0: Было. Сейчас очень много универсальных вариантов.
1: Угу. Генерировать референс с помощью нейросети.
0: Не было. Вот еще не дошли руки. Не настолько я люблю все эти технологии.
1: Отправлять кого-то за цветами, которые нужны для натуры.
0: Это да, всегда, пожалуйста, было.
1: Делать набросок спонтанно на салфетке, сидя в кафе.
0: Может быть, не на салфетке, но на каких-то странных, да, было.
1: Писать картину с включенным секундомером или на время.
0: Было, но планирую исправить этот нюанс.
1: Спасибо большое за ответы в блице. Ну а мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с художницей Натальей Филипповичем.

0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честное риэлторское. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Забыли, куда положили ключи? Стали рассеянными и быстро устаете? Эти звоночки знакомы многим после 60. Это сигнал, что мозгу нужна особая поддержка. Без нее проблемы могут нарастать, лишая самого ценного – ясности ума, памяти и независимости. Ведь с годами ухудшается кровообращение мозга, сосуды теряют эластичность, клетки, нейроны недополучают кислород и питание. Поэтому страдает память, внимание, настроение. Попробуйте Forte Mente Gold – источник важных элементов для мозга. Звоните по бесплатному номеру «звездочка-125», чтобы узнать, как получить первую упаковку Forte Mente Gold в подарок «звездочка-125». В основе Forte Mente Gold два мощных натуральных компонента. Их задача – поддержать активность и здоровье нервных клеток, а также эластичность и частоту сосудов головного мозга. Помните, что чистые сосуды – это хорошее кровообращение и полноценное питание нейронов. Все это способствует хорошему настроению, энергии и возможности наслаждаться жизнью рядом с близкими. Forte Mente Gold – ваш союзник в поддержании ясного ума и крепкой памяти. Внимание! Всероссийская программа «Легкой жизни» от Международного центра здоровья. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold и о том, как получить Forte Mente Gold в подарок, позвонив с мобильного «звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
7: Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе визита американского лидера в Китай провели вместе почти 9 часов. Это рассказал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам трехдневного визита Трампа в Пекин. Также Ван И подтвердил, что Си Цзиньпин приедет осенью в США с государственным визитом по приглашению американского президента. Сегодня завершился трехдневный визит Дональда Трампа в Китай, где он был в последний раз 9 лет назад. Минюст сегодня обновил список иноагентов. В него добавили исследователя Сергея Ерофеева, поэтессу Елену Фанайлову, журналиста Георгия Биргера, украинского блогера Дениса Казанского, Ассоциацию по охране окружающей среды, охран природы, информационно-аналитический центр «Башня» и коворкинг-пространство «Reforum Space Vilnius».
0: О протестах.
7: В Боливии проходят многотысячные протесты с требованием отставки президента Родриго Паса Перейры. Как сообщает Рейтер, демонстрации проходят из-за обострения энергетического и экономического кризиса в стране. Протесты в столице Ла-Пасе начались после того, как в центр города вышли тысячи фермеров и шахтеров. Среди их требований были пересмотр трудовых контрактов, расширение доступа к топливу, взрывчатым веществам, а также отмена закона о земельных ресурсах. Во время митингов они скандировали лозунги с призывом к отставке президента Боливии. Демонстранты бросали дымовые шашки и устраивали столкновения с полицией, чтобы прорваться на центральную площадь города. Власти обвиняют в разжигании беспорядков оппозицию и бывшего президента Эва Моралеса.
0: О происшествии.
7: В Брянске нашли тело мальчика, провалившегося под лед реки 4 месяца назад. Это заявили в региональном управлении СКР. Назначены судебные экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Все произошло в микрорайоне Московский, Бежицкого района Брянска. Ребенок погиб вместе с другим мальчиком, труп которого обнаружили в феврале. Как рассказывали очевидцы, дети катались с крутого берега реки Десна и провалились в полынью. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. С момента исчезновения детей проводилась поисковая операция. Волонтеры Лиза Алерт обследовали реку с помощью видеокамер, пробурив ко 2 февраля более 60 тысяч лунок. Применялись робототехнические глубоководные комплексы для обследования дна водоема. Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании, пишет «Таймс». Состояние 51-летнего игрока и его жены, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, теперь оценивается в более чем 1 миллиард фунтов стерлингов.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
10: С вами все еще Кира Дементьева, проект «Закулисье». Мы продолжаем говорить про жизнь художника, жизнь непростую, потому что, мне кажется, вот сейчас такое время, когда художнику надо быть блогером. А надо ли вести соцсети, рассказывать истории из жизни, или все-таки не обязательно это медийность определенная?
11: Несмотря на то, что далеко не всем людям это нравится, реалии таковы, что без этого, к сожалению, никак, потому что можно быть совершенно супер творческой личностью, рисовать невероятные вещи, но если не вести соцсети, то об этом практически никто не узнает. И как раз-таки для того, чтобы об этом узнали, чтобы на это был спрос, чтобы можно было дальше как-то нести все это в массы, приходится все это показывать в соцсетях, приходится быть одновременно и блогером, и каким-нибудь SMM-специалистом самому себе, и монтажером, и выдумывать каждый раз какие-то новые интересные форматы подачи своего творчества, потому что, к сожалению, аудитория присыщена разными развлекательными форматами, поэтому приходится подстраиваться.
10: Над чем вы работаете сейчас?
11: Сейчас у нас очень большой проект «Творческие пособия развивающие». Мы работаем над целым блоком изданий по развитию материалов креативных для детей, с помощью которых можно возрождать эпистолярный жанр, можно возвращаться к красивому написанию писем от руки, изготовлению разных нескучных поделок без всяких трендовых персонажей, а именно с ассоциациями и упором на какие-то красивые, спокойные, гармоничные вещи, которые были в нашем детстве. И, собственно, сейчас упор в основном на это. Несколько текстильных коллекций для платьев детских, взрослых. И сейчас снова пошел интерес к интерьерным работам с латынью, то есть это классическая ботаническая иллюстрация с подписями, с разными расшифровками растений. Вот примерно над этим и трудимся.
10: В чем для вас миссия художника?
11: Не знаю, прямо громко так сказать, миссия ли, но мне кажется, мне бы хотелось попробовать продлить красоту момента. Попробовать обратить внимание людей на то, насколько много красивых, интересных вещей и даже чудес каждый день мы встречаем где-то очень близко. И попробовать, опять же, возродить какие-то ассоциации теплые из детства. Потому что очень многие персонажи, которых я рисую, они как раз-таки идут с отсылкой на какие-то наши старые мультфильмы, на персонажей из сказок всем известных. Только вот в новой подаче.
10: К сожалению, время эфира подходит к концу, и специально к циклу про художников я немного трансформировала традиционные вопросы. Вместо того, чтобы вы пожелали нашим радиослушателям, хочется задать немножко другой вопрос. Что бы вы пожелали начинающим художникам?
11: В первую очередь, однозначно, не сравнивать себя ни с кем, поскольку все, что вы видите, особенно сейчас в соцсетях, это может быть результат огромной работы. И это не та точка, на которую стоит равняться и думать, у меня так не получается. Возможно, человек к этому шел годами. Кроме того, однозначно не бояться всяких нейросетей искусственного интеллекта, поскольку, как показывает практика, многие и книжные издательства, и другие заказчики на иллюстрации говорят о том, что их не устраивает то качество иллюстрации, которое дают нейросети. Поэтому художники, не беспокоимся, все будет здорово. И, конечно же, не забывайте говорить о том, что вы делаете абсолютно везде, поскольку вы не знаете, придете ли вы на какую-то детскую площадку, и вдруг там кому-то понадобятся иллюстрации, или вы окажетесь в стоматологическом кресле, и там тоже кому-то понадобятся ваши услуги. Где-то косвенно услышать про какие-то визитки, которые кому-то нужно разработать, логотип, возможно, какой-то баннер. Это все очень близко, и если люди не будут знать, что вы занимаетесь рисованием и чем-то связанным с ним, то, естественно, много шансов и интересных идей пройдет мимо вас.
10: Спасибо большое, Наталья. Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну, а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Всего доброго и счастливо!
12: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. «Городской патруль». Заканчиваем неделю вместе.
13: Дорогие слушатели, добрый вечер. Рада приветствовать вас на волнах Луки FM в программе «Городской патруль». Совсем скоро на календаре 1 марта. А в Псковской области уже чувствуется дыхание весны. Столбики термометров начали подниматься все выше. Начались оттепели, при этом зима запомнилась обильными снегопадами, а в Великих Луках, по некоторым сообщениям, даже был установлен многолетний рекорд по количеству снега. Чего же ждать дальше? Вернутся ли морозы? Когда начнется активное таяние? И есть ли риски для весеннего половодья? Об этом поговорим в эфире с главным метеорологом Псковской области Талой Нищедимовой. Разберемся, какими рекордами отметилась эта зима и какой будет погода в первые недели весны. Тала Геннадьевна, рада слышать вас в эфире Луки FM. Думаю, что у нас сегодня полезный и интересный диалог получится.
14: Я тоже очень рада вас слышать. Спасибо, очень приятно, что пригласили.
13: Тала Геннадьевна, ну начнем вопрос с того, что у нас все-таки приятные моменты в прогнозе погоды. Мы начали видеть плюсовую температуру, все обрадовались, потому что, не знаю, конечно, может быть, есть у нас любители лютых морозов, но в основном большинство наших читателей и слушателей выражают все-таки положительное мнение о том, что весна приходит. На пороге 1 марта, и можно ли говорить вот после того, как мы посмотрели прогноз с плюсами о том, что у нас будет ранний приход весны? Или же все-таки зима может еще вернуться в марте?
14: Ну вот такая оттепель, это, к сожалению или к радости, это не гарантия того, что у нас будет ранняя весна. То есть, возможно, просто это будет оттепельный период, и после него, да, возможно, холода еще, возможно, возвращение морозов. В марте у нас обычно 1-2 недели бывают морозы. Вот, и сейчас это потепление, оно на несколько дней, затем небольшой проход холода, потом опять потепление. То есть сейчас происходит следующее. Антициклон, вот, который принес нам морозы, снег, солнышко, такую красивую зимнюю погоду, он отступает, открывается опять дорога с запада, с северо-запада, с юго-запада для циклонов. Вот через территорию Псковской области проходят циклоны трех направлений. Это особенность того, что она у нас протяженная, ну и наше вот непосредственное географическое расположение. Поэтому, когда циклоны подходят, осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедно-изморозевые явления теперь возможны на стыке положительных и отрицательных температур. Ну а в тылу циклона еще могут у нас наблюдаться элементы зимней погоды, морозной.
13: Ну, поэтому шапки, куртки зимние, пуховики не откладываем?
14: Нет, вообще не убираем.
13: Хотя уже хочется. Хочется верить в то, что все-таки оттепель началась, и мы вырываемся из холодного плена. Тала Геннадьевна, благодарю вас за ответ. У нас эта зима запомнилась, конечно же, обильными снегопадами. И достаточно большими и непривычными для нас за последнее время минусовыми температурами. Сообщалось, что в Великих Луках этой зимой был поставлен многолетний рекорд. Якобы инструментальные измерения ведутся с 1881 года, и предыдущий максимум составлял 58 сантиметров и был зафиксирован в 1994 году. И местный метеоролог-любитель Александр Кузьмин как раз-таки сообщил, что в этом году высота снега достигла 68 сантиметров. А я уже читала в других СМИ, что вы эту информацию опровергли. Давайте немножечко и нашим слушателям расскажем, правда это или это немножечко не совсем корректная информация.
14: Наблюдения, которые могут использоваться для принятия оперативных, исполнительных, законодательных решений, которые легитимны и принимаются к сведению абсолютно всеми, это данные, которые производятся структурами, подразделениями Росгидромета, это измерения на стандартных метеорологических площадках, это данные снегосъемок метеорологической, аэрологической, это все делается в соответствии с наставлением. Наставление полностью соответствует мировым стандартам производства наблюдений, то есть Всемирная метеорологическая организация настаивает, подчеркивает, это ее основа. Наблюдения проводятся однообразно, единообразно, можно так сказать, и в одно и то же время. Поэтому снегосъемка осуществляется по определенным требованиям. Измерение снега по рейкам, по трем
15: выводится среднее, происходит на метеорологической площадке. Метеорологические площадки стандартные, одного размера по всему миру, если эта станция дает климатические данные. Так вот, по нашим данным рекорда нет. Я допускаю, что действительно человек мог измерить, и у него получилось только сантиметров. Подветренная, наветренная сторона, да, снег, солнце, таяние. Но измерения происходят, те данные, которые мы потом можем использовать, да, любыми учреждениями и организациями, это только наша метеоплощадка. Нет, рекорда не было. Да, снега выпало побольше, чем нужно по средней климатической норме, но это не рекорд.
13: Алла Геннадьевна, вот вопрос у меня напрашивается. Метеоплощадки, они расположены в каких-то местах, где наиболее удобно вести вот такие инструментальные наблюдения?
15: Ну, теоретически, да, вот всегда это делалось в тех местах, в которых сведено к минимуму антропогенное влияние человека. Ну, к сожалению, застройки какие-то определенные происходили, но вот если говорить именно о метеоплощадке Великие Луки, то нет, у нее нет такой застройки, которая бы вот существенно влияла на репрезентативность. Это одна из немногих станций на северо-западе, которая, в принципе, изначально сохранила высоту застройки, которая не препятствует сохранению данных ряда измерений.
13: Спасибо за информацию, потому что многие уже, да, поделились и в социальных сетях, что у нас действительно побиты многолетние рекорды. Совершенно ничего страшного. Главное,
15: нет, абсолютно.
13: Будем...
15: И действительно, где-то снега выпало много, больше, чем на метеоплощадке. Мы вот это абсолютно не оспариваем. Но, к сожалению, это не может являться официальным числом.
13: Понятно. Спасибо за ответ. Но наверняка у нас в Псковской области, может быть, какие-то такие особенности или рекорды этой зимой были. Может быть, вы расскажете, пускай это даже не относится к Великим Лукам, может, в каких-то других муниципалитетах?
15: Да нет, вы знаете, вот вообще никаких рекордов этой зимой не было. Это была абсолютно такая спокойная, нормальная зимняя зима. Просто, как вы сказали в самом начале, да, забыли и отвыкли, что такое бывает. К рекордам у нас будут относиться температуры ниже минус 44 градусов зимой. Или выше средней температуры за месяц, чем 9,8. Это если говорить о январе. Да, у нас был январь, когда температуры максимальные за измерения были плюс 9,8. Вот в середине 2008 год были такие вот теплые очень январи. Ну, давайте вспомним, что об этом говорил Пушкин, да, зиму ждала природа, снег выпал только в январе, то есть и при Пушкине были теплые январи. Вот, поэтому нет рекордов, именно под превышение экстремумов не было, но зато вот есть рекорд, о котором мало говорят, и, наверное, даже многие не задумывались. У нас уникальный месяц январь, фактически он был без оттепелей. Вот, то есть, как установилась в первых числах морозная погода, там 1-2 температуры были близки к нулю, но не оттепели как таковая. И затем весь месяц у нас были хорошие зимние температуры. Вот это, да, действительно, это редкость. Это уникальное такое, в общем-то, явление. Ну и февраль, надо сказать, вот додержался практически до последних дней без оттепелей. Так что гордиться есть чем. Просто, опять же, не совсем тем, к чему мы обычно привыкли. Обычно это температура, да? А тут нет, тут в целом весь месяц. Характер погоды в течение месяца, влияние обширного антициклона в течение месяца без каких-либо отклонений. Вот это вот и есть то самое уникальное.
13: Действительно, все-таки что-то уникальное было. Здорово, что мы об этом сказали, потому что по ощущениям действительно зима была прям такая русская, настоящая, снежная, морозная, потому что, как мы с вами обсуждали, мы уже отвыкли и больше уже стали склоняться к тому, что нас как бы и европейская зима устраивает. Я думаю, к этой теории и коммунальные наши службы очень. Они отдохнули прошлые года, этой зимой, конечно, наверное, натрудились за последние несколько лет. Алла Геннадьевна, благодарю вас за ответ. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Дорогие слушатели, пожалуйста, не переключайтесь.
16: Реклама.
17: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
18: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
16: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
19: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
23: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
24: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. «Городской патруль». Заканчиваем неделю вместе.
13: И снова в эфире программа «Городской патруль» на Луки-ФМ, и я ее ведущая Анастасия Кузьмина. Сегодня мы говорим о том, как прошла зима в Псковской области и какая весна нас ждет. У нас в гостях главный метеоролог нашего региона Тала Геннадьевна Нещадимова. Тала Геннадьевна, вот снега, тем не менее, было больше, чем за последние годы. И, конечно же, сейчас, когда мы видим оттепели, у нас возникают мысли, как это все будет таять. Эти глыбы льда, снега вызывают определенные опасения, что будет серьезное половодье. Вот как вы оцениваете эту ситуацию?
25: Ну, вы знаете, вот несмотря на то, что снега было много, влагозапас воды в снеге, он ниже или близок к средним многолетним. То есть мы естественно, вот сразу говорю, что и паводок будет, и половодье будет. И те места, которые ежегодно подтапливаются, то есть жителям, нужно быть очень внимательным, они действительно будут затоплены с большой вероятностью. Вот можно сказать 98-99. Но, опять же, особенность климата в нашей области такова, что сами пики половодья, его интенсивность определяются именно характером погоды в момент вот этого интенсивного таяния. Вот это нынешнее потепление на несколько дней, все-таки оно будет благоприятным для того, что резко все не потекло. Днем у нас положительные температуры, слабо положительные, ночью слабо отрицательные, до минус 5. И вот это вот как раз будет способствовать тому, что все то, что днем подтает, оно ночью подсохнет. На морозе оно испарится, и больших ручьев и луж, сформироваться все таки не должно. Вот если по такому принципу и будет идти развитие погоды в период интенсивного снеготаяния, то мы получим такой средний паводок со средними пиками. Но если вот вероятность всегда есть, что выходит южный склон, положительные температуры и ночью, и днем, и хорошо положительные, до плюс 5, плюс 10, тогда да, земля еще оттаять не успевает, в воде уходить некуда просачиваться. И, конечно, все это вот по поверхности течет ручьями, маленькими реками. Вот, поэтому будем отслеживать, для этого синоптики работают, спрогнозировать именно это перемещение циклонов. Ни одна метеослужба не может за месяц мира. Поэтому, да, за 3, 5, 7 дней синоптики постоянно следят, обновляют долгосрочные прогнозы. И все органы, которые отвечают за безопасность, все получают.
13: Ну, как раз-таки сообщения от РЧС на наших телефонах, это по как раз-таки прогнозам, которые выполняете вы, да.
25: Да.
13: Пока что, я так понимаю, из нашего разговора еще непонятно, когда начнется активное снеготаяние, когда уже температура окончательно перевалит за плюсовые значения, или же все-таки есть какие-то предположения, как это обычно происходит?
25: Да, в общем-то, по предварительным прогнозам мы думаем, что в третьей декаде марта уже может начаться интенсивное снеготаяние. таяния. Ну а пик придется, вероятнее всего, на первую декаду апреля. Вот, возможно, и так. Но это не значит, что потом у нас сразу станет тепло, и весна перейдет в лето. Но нет, у нас и апрель бывает достаточно таким вот нежарким месяцем. Он даже таким и должен быть. Опять же, мы просто избаловались за последние годы.
13: Лучше не ожидать от природы каких-то там моментов, потому что она действительно непредсказуемая. Циклоны правят балом, и мы можем только, вот действительно, как вы сказали, наблюдать за короткие какие-то промежутки времени, иметь в виду. А Тала Геннадьевна, а какие рекомендации вы бы дали жителям нашего региона на ближайшие недели с учетом перепадов температуры, возможных погодных сюрпризов?
25: Ну, очень осторожно относиться к тому, что может упасть сверху. Неубранное, оно может подтаять на солнышке и потом свалиться. Вот это, пожалуй, наверное, самое такое вот неприятное, что может произойти. Ну и очень внимательно смотреть, одевать обувь, которая не будет промокать, потому что мокрая. И в то же время не забывать о том, что может быть еще и холодно, и ветер. Не расслабляться. В общем, вспомнить, что мы живем на северо-западе. И, ну, с другой стороны, у нас очень хороший климат, если переходить вот на числа, и просто нужно радоваться тому, что у нас есть.
13: Да, действительно. Поэтому, дорогие великолучане, шапки не убираем никуда, чтобы не простудиться в разгар весенней погоды. И, конечно же, как и сказала Тала Геннадьевна, смотрим и под ноги, и наверх. Это действительно важно. Сохраняем здоровье. А спасибо вам большое, что вы рассказали нам о том, как у нас будет и планируется проходить весна первые недели марта, и о том, какая была эта зима. А думаю, что в преддверии летнего сезона еще раз с вами обязательно услышимся.
25: Конечно, обязательно. Мы расскажем все, что знаем.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
5: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было, только и только силы.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об экономике.
6: Владимир Путин поручил закрепить положительную динамику в российской экономике для обеспечения более устойчивого роста. По его словам, это необходимо, чтобы экономический рост становился более основательным и стабильным. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам сегодня. Также отметил, что ВВП России в марте вырос на 1,8%, а меры, реализованные правительством в экономике, в последнее время начали давать определенный положительный результат. Президент добавил, что рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила более 6%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами, сказал Путин, 3%.
3: О Ближнем Востоке.
6: Тегеран готов обсуждать с Москвой предложение о вывозе обогащенного урана на территорию России, но позднее. Так сказал на пресс-конференции в Нью-Дели глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, этот вопрос поднимался на его встрече с Владимиром Путиным. По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 440 килограммами высокообогащенного урана, в основном в Исфахане.
3: О происшествии.
6: После массового заражения инфекцией в Красноярском кадетском корпусе возбуждено дело, статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным Роспотребнадзора по Красноярскому краю, подозрение на кишечную инфекцию вывели у 33 учащихся кадетского корпуса имени Лебедева в Красноярске. Одного из пострадавших госпитализировали. Заболевание в основном протекает в легкой и средней степени тяжести. Кадетский корпус перевели на дистанционный режим работы. Специалисты изучают продукты и обследуют сотрудников, которые готовили еду для учащихся. Братья Галлахеры из Оазиса попали в список богатейших музыкантов Британии. Как пишет Санди Таймс, это произошло благодаря успешному концертному

0: фунтов стерлингов.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай, обмен телами, который обнуляет западные сводки, и до 4 увеличилось число погибших после атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область. Все подробности в ближайшее время. Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай завершена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все основные параметры визита согласованы, и скоро Кремль объявит даты официально, тоже добавил Песков. Повестка визита станут вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии, гуманитарные темы. Кроме того, стороны будут обсуждать международные события. Прежде всего, это наши двусторонние отношения. Это особое отношение привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического воздействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов. Об этом сказал Дмитрий Песков на брифинге. По информации South China Morning Post, Владимир Путин должен посетить Китай 20 мая. Визит будет однодневным. Ну а сегодня завершился, напомню, трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа. Он не был в этой стране с 2017 года. С нами на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Иван Николаевич, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, а как предстоящий визит Путина в Китае повлиять на некие стабильность мировых, ну, в первую очередь, конечно, энергетических рынков?
3: Ну, сам факт этого визита, он является вообще хорошим индикатором, поскольку в отличие от Дональда Трампа, президент Путин бывает в Пекине постоянно, и это постоянство, что называется, признак класса и признак достаточно высокого уровня российско-китайских отношений. Вы правильно затронули тему энергетическую, поскольку сейчас мы знаем все проблемы с поставками нефти из Персидского залива, и здесь российская нефть, конечно, на глобальном рынке получает, ну, скажем так, намного большее значение, в том числе и прежде всего для Китая. Потому что Китай много закупает в заливе, из залива сейчас есть перебои, поэтому российская нефть подтверждает вот эту вот значимость России для Китая в качестве надежного поставщика на случай чего. И вот этот случай чего, оно как раз наступило.
2: Россия заявляет, что будет только рада, если Соединенные Штаты и Китай договорятся о поставках американских энергоносителей. А как тогда в Пекине будут сочетать обсуждение энергобезопасности с Москвой и потенциальные закупки у Вашингтона?
3: Ну, на самом деле, это такой рыночный подход. И, ну, было бы странно, если бы мы сказали, что нет, вот только нашу нефть покупайте, иначе мы обидимся.
2: Ну, Трамп бы так мог сказать, мне кажется.
3: Ну, это была бы такая инфантильная позиция. Но мы же люди взрослые, поэтому мы говорим, что да, вы, наши китайские друзья, у них есть суверенный выбор, они покупают то, что хотят. Но мы предлагаем по рыночным условиям, ну, вот такие-то у нас есть возможности, такие-то объемы, такие-то цены. То есть мы с американцами в этом отношении честно конкурируем. Ну как честно, с учетом того, что американцы санкции используют против наших нефтяных компаний, и в целом экономике здесь с их стороны это не совсем честно, мягко скажем. Но мы остаемся вот в этом рыночном подходе в отношении с Китаем. Мы не навязываем себя, но в общем так получается, что объективно российская нефть и другие товары, они нужны, а в текущих условиях кризиса в Персидском заливе они нужны вдвойне. И мы себя не навязываем, но, в общем, у нас есть что предложить.
2: Но без нас не обойтись, я надеюсь. Трамп анонсировал продолжение по Ирану. Как-то я подумала, что невозможно не увязать визит Трампа, визит Владимира Владимировича в Китай и Иран. То есть мой вопрос, наверное, так должен прозвучать. Какие гарантии, если они, в принципе, на ваш взгляд, тут могут быть, могут присутствовать? Так вот, какие гарантии ненападения Россия и Китай могут предложить Тегерану для стабилизации ситуации, ну, не вступая, конечно, в прямую конфронтацию со Штатами, и как стратегические партнеры, ну, я имею в виду торгово-экономические в первую очередь. Вот здесь, понимаете, я не до конца уверена в

0: вообще имеет ли смысл об этом говорить, потому что вроде бы как ситуация уже показала все как есть. Но сейчас идет новый виток, да, вот эти вот визиты и прочее, прочее. Ваша точка зрения?
1: Ну, конечно, Россия и Китай, к сожалению, не смогут 100% гарантировать не нападение США на Иран, поскольку нас не связывают с Ираном союзнические обязательства. У нас есть с Ираном договор 25-го года, и Россия придерживается договора очень, ну, скажем так, тщательно. Наша позиция понятна, мы классифицируем это как агрессию и осуждаем все это происходящие события. Китай тоже не в восторге от ударов по Ирану. Но, с одной стороны, и помешать американцам здесь мы ограничены в ресурсах. А с другой стороны, мы видим, что и сами американцы увязли в этом конфликте с Ираном. То есть Иран тут сам в какой-то степени взял свою судьбу в свои руки, проявил себя как настоящая такая региональная держава и выдержал первый раунд, выдержал первый такой серьезный удар и сдаваться не собирается, несмотря на потери в политическом руководстве и так далее. И когда американская сторона говорит, что вот мы бы хотели завершить к осени, иранцы говорят, а мы бы не хотели, а давайте вы нас тоже об этом спросите, да, давайте договоримся не только на ваших, но и на наших условиях. Поэтому здесь вот Иран очень много сделал для закрепления своей роли как региональной державы.
0: Иван Николаевич, как вы считаете, если переходить к взаимным расчетам, ну, то есть я уже имею в виду Китай и Россию, новые механизмы, будут какие-то анонсированные новые механизмы совершенствования взаимных расчетов между Россией и КНР, ну, помимо перехода на национальные валюты, что-то еще может быть?
1: Но переход этот уже фактически состоялся. У нас, вы говорили, что беспрецедентно высокая торговля, она же идет по каким-то финансовым каналам, то есть они уже существуют. Другое дело, что их можно дальше развивать. И вот этот механизм расчета в нацвалютах, он не везде оптимален, но с Китаем он оптимален. Почему? По одной простой причине. Китай – крупная экономика, в которой можно купить все. То есть, условно, если у тебя есть юани, ты за юани можешь купить от булавки до трактора. А вот там с условной страной X, с небольшой экономикой, с монокультурным экспортом, ты можешь купить, условно, только там творог или только бананы, да?
0: И сейчас все поняли, о каких странах идет речь, видимо, извините, да. Пятница.
1: И больше вы эту валюту никуда не потратите. То есть, при всем уважении к этим странам, разумеется, у вас более ограниченные возможности, у вас формируют там дисбаланс платежный и так далее. Так вот, с Китаем этой проблемы нет. Поэтому здесь нам проще какие-то механизмы опробовать. Но и расчетные тоже вещи для бизнеса, особенно для малого, для среднего. Сейчас мы наблюдаем снижение цен на транзакты. Стоимость транзакции, это что означает? Что пошла конкуренция, а там, где конкуренция, там и, в общем, динамика, там и
0: Ну, то есть тут есть куда развиваться, вот это я и хотела узнать, не то, что я прошу вас угадать, чтобы все правильно поняли. Вернусь к политике. Как вы думаете, как вы считаете, как визит Трампа в Китай повлияет на переговорную позицию России в вопросах выстраивания независимой финансовой инфраструктуры с Пекином?
1: Ну, скажем так, это два отдельных вопроса. Китай продолжает активно торговать с Соединенными Штатами, китайские банки продолжают активно использовать доллар, и китайцы предпочитают эти две темы вообще не смешивать. Но они понимают, что вот то, что произошло с 2022 года, рано или поздно может произойти с ними, а значит, диверсификация нужна. То есть действительно нужны какие-то механизмы, которые были бы еще на всякий случай. Вот есть российская нефть на всякий случай. Вот должны быть еще и механизмы, которые бы финансовые, которые обеспечивали бы не только работу с Россией, но и с другими странами. Это очень хорошо, кстати, в Индии понимают наши друзья. И там, если вы почитаете книгу министра иностранных дел действующего, он там говорит, не надо класть яйца в одну корзину. А создание альтернативных финансовых механизмов, это как раз-таки разные корзины, куда можно яйца и разложить куриные, перепелиные.
0: Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, китайцы осознают, что у них нет желания прерывать со Штатами в пользу третьей страны, пусть это будет хоть Марс, хоть Юпитер, я не акцентирую сейчас в пользу нас, отношения. Соответственно, нужно диверсифицировать экономику, политику и, так сказать, на всех стульях смочь усидеть. Верно я сделала вывод?
1: Ну, правильно, да. То есть играть, я бы сказал, не на стульях усидеть, а на разных досках играть. Вот есть игра шахматы.
0: Дипломатический подход, а у меня реалистический, знаете, как говорят.
1: Ну да, оба реалистических на самом деле. Просто ведь чтобы играть в шахматы, тоже надо на стуле, в общем, иногда
0: согласна.
1: Присаживаться.
0: Это можно и стоя, если на нескольких досках. Все, я поняла вас, ваш ответ понятен. Китайские СМИ пишут о том, что визит Путина назван одной из трех сигнальных ракет, свидетельствующих о крахе однополярного мира. И вот, наверное, мы сейчас успеем вот только озвучить вопрос, а начнем слушать ваш ответ в следующем блоке после коротких новостей. Вопрос мой такой. Как именно этот визит ускорит создание и сможет ли он ускорить нового контура стратегической некой безопасности, ну, допустим, на основе ШОС? Поэтому вот вы пока обдумайте, пожалуйста, ответ, а мы, друзья, с вами сейчас послушаем короткий выпуск новостей, а затем вновь вернемся к этому разговору. У нас на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, продолжаем подводить итоги не только дня, но и всей уходящей будничной недели в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С нами на связи генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Иван Николаевич, так вот, для слушателей, кто только что подключился, в китайских СМИ визит Путина назван одной из трех сигнальных ракет, которая свидетельствует о крахе однополярного мира. Как вы считаете, этот визит сможет ли, и если да, то как, ускорить создание нового контура некой безопасности, потому что однополярность это небезопасность для мира,
1: ну, как минимум. Уже нет, на самом деле, однополярного мира в таком чистом виде. Есть его какие-то рудименты, остатки. То есть в области военно-политической даже нападение на Иран показало, что Иран способен как региональная держава, вроде бы даже не глобальная, не супердержава, выдержать атаку существенно превосходящего противника. То есть о какой тут однополярности можно говорить? Но в финансах, например, да, элементы однополярности до сих пор присутствуют, вот доминирование доллара и так далее. И вот наш предыдущий диалог о диверсификации финансовой системы, он как раз об этом, о том, что вот эта однополярность финансов, которые, признаки которой существуют, она вот тоже будет размываться.
0: А, хорошо. А усиление треугольника Россия-Китай-Центральная Азия. Это китайские СМИ назвали второй сигнальной ракетой. Мой вопрос такой. Как итоги переговоров Путина и Си смогут повлиять на снижение влияния НАТО в этом регионе?
1: Ну, влияние НАТО в регионе, оно и так достаточно низкое, хотя его недооценивать нельзя. США и Европейский Союз довольно активную дипломатическую там работу ведут, и, ну, и через мягкую силу, через разные программы там, обучения и так далее, стандарты, капиталы и так далее. То есть вот эта вот мягкая сила и экономическое присутствие, оно имеет место быть. Но именно НАТО, НАТО это военно-политический альянс, вот именно НАТО как военно-политическая структура, там влияние имеет крайне, крайне ограниченное. И, конечно, ни Россия, ни Китай там никаком НАТО не заинтересованы. Тем более после ухода из Афганистана, а все-таки Афганистан такой, в общем, точка географическая, чем близкая к Центральной Азии, там это влияние еще в большей степени сократилось. Потому что когда американцы были в Афганистане, да, там и было военно-техническое определенное сотрудничество с отдельными странами Центральной Азии. Сейчас это гораздо меньше таких возможностей.
0: А, ну, вы знаете, я думала почему-то, что вы будете как-то упомянуть Тайвань так или иначе. Но, видимо, тут получается, на ваш взгляд, Тайвань и НАТО – это вот не в одной корзине.
1: Упоминать. Позиции Китая неизменны. Да, кстати, наши позиции российские тоже неизменны по Тайваню. Американцы никаких изменений тоже провести в лучшую для себя сторону не могут. То есть там статус-кво сложился, который ни одна страна, в общем-то, сейчас... То есть технически можно себе вообразить там какой-то конфликт военный за Тайвань. Китай к нему готов, кстати говоря. И у него есть достаточно мощные инструменты сдерживания в этом конфликте. Но и на избыточное обострение тоже пока идти, видимо, не хочет. Поэтому пока статус-кво здесь.
0: И третья ракета, раз я уж начала рассказывать про три ракеты, возможный саммит ядерной пятерки. Нам нужно, я не знаю, затрагивать предмет договоренности по ядерной безопасности. То есть вот Москве с Пекином есть в данном контексте о чем говорить, чтобы выносить нечто на общий форум и стать таким, сказать, лидирующим мнением?
1: Ну, у нас с Пекином отношения дружеские и беспрецедентно высокий уровень отношений, поэтому мы не являемся друг для друга угрозой. Нам не нужно, строго говоря, ставить сейчас вопрос о том, чтобы как-то друг друга контролировать в этой области. Но США, например, очень хотят, чтобы Китай стал частью каких-то режимов контроля над вооружениями, и Трамп еще в первый свой срок пытался... Значит, такую идею привести, что вот вы, русские, должны заставить Пекин вступить в эти переговоры. Но позиция Пекина такая: а мы никуда вступать не будем. У нас все хорошо, и ничего мы контролировать тоже не хотим, пусть будет стратегическая неопределенность. Мы что хотим, то и делаем. И нам это все не нужно для нашей безопасности. Но американцы действительно будут пытаться как-то вот Пекин вовлечь в такой диалог.
0: А многие аналитики, я встречала мнение, обозначили попытки Вашингтона разделить Россию и Китай. Но это даже не результат закончившегося визита Трампа, это, в общем-то, давно известно. Да. Скажите мне, пожалуйста, нам нужно как-то отвечать на это? Либо вот в унисон Китаю не замечать того, чего мы, в общем-то, не хотим, и дожидаться, когда по реке вниз проплывет труп твоего врага. Я сейчас ни на кого не намекаю, я просто, вот, знаете, как некий дзен обозначила. То есть Трамп обсуждал ситуацию вокруг Украины, естественно, и так далее, но получится ли разделить, и что мы должны сделать, чтобы этого не вышло?
1: Ну, я думаю, что надо спокойно к этому относиться. США, конечно, сейчас в ситуации Советского Союза 70-х годов, то есть в ситуации двойного сдерживания, им приходится сдерживать и Китай, и Россию одновременно. Эта ситуация не очень хорошая. Поэтому, да, действительно, она порождает вот эти вот слухи, спекуляции о том, что в интересах США. И сами китайцы об этом нам говорят, что вот у вас переговоры по Украине пошли в прошлом году, например, это было очень в Китае популярная точка зрения. Вы что, сейчас будете от нас отдаляться? И мы говорили, да нет, конечно, у нас своя повестка отношений с Китаем. И наши переговоры по Украине не означают вообще какого-либо отдаления от Китая. То есть нужно спокойно выстраивать шаг за шагом российско-китайские отношения и на это не
0: реагировать. То, что осталась некая незавершенность, об этом даже Wall Street Journal написала, незавершенность диалога по Тайваню, это как-то сможет повлиять на углубление военно-технического сотрудничества Москва-Пекин?
1: Ну, этот диалог по Тайваню и не мог быть завершен, потому что ну, там вот есть вот эта патовая ситуация, и она и оставляет вопрос незавершен. Никто его не может завершить силой, по крайней мере. А что касается военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина, то это такая, скорее, переменная, все более и более слабо связанная с Тайванем. И к тому же здесь нужно понимать, что Китай сам уже достиг довольно больших результатов военной промышленности. Многие образцы техники производят самостоятельно. Сохраняется военно-техническое сотрудничество с Россией, но Китай уже более уверенно себя чувствует в этой области.
0: Ну, я имею в виду, знаете, в любом случае нужно использовать, ну, в дипломатическом языке, в дипломатических отношениях используются намеки, полупрозрачность, пунктиры. И мне кажется, вот это один из моментов, который, возможно, мог бы использоваться. Но продолжу про военный некий альянс, да или нет. Давайте представим ситуацию. Запад постоянно наращивает военную помощь Украине, вот он ее еще больше нарастил. Можно ли представить такую ситуацию, что Китай пойдет на предоставление России, ну, допустим, беспилотников, боеприпасов, некое партнерство вот в контексте военного альянса? Это возможно представить, либо нет?
1: Ну, военного альянса у нас пока с Китаем нет. И, в принципе, ни Москва, ни Пекин, как мне кажется, пока не хотят прям такого жестко обязывающего военного союза. Что касается нашего военно-технического сотрудничества, то здесь эти детали, конечно, они во многом закрыты, и там обсуждать их достаточно, скажем так, уверенно мы не можем, но мы можем точно сказать, что Китай, конечно, важнейшую роль играет сейчас для России в качестве поставщика промышленных товаров, необходимых для нашей модернизации. То есть я бы брал не только военно-промышленную сферу, а в целом промышленную сферу, и здесь роль Китая. Конечно, очень важно. Как для Китая сейчас важна роль России как поставщика, в том числе сырья, нефти.
0: То есть у нас есть что взять и что дать, да. Это очень правильно, что не просто просящие. У нас последние минуты разговора, вот последний вопрос. Существует ли, на ваш взгляд, реально окно возможности для создания неформального такого формата, неформального формата Россия, Китай, Соединенные Штаты для, скажем, допустим, управления мировыми кризисами, ну, от Ближнего Востока до контроля над вооружением? Или эти визиты лишь подчеркивают конкуренцию, которую вынесли на передовицы очень многие СМИ?
1: Ну вот я в такой формат пока его не вижу. То есть мы можем говорить о треугольнике России, США, Китай именно как о конструкции международных отношений, но не как о какой-то организации или клубе, который будет чем-то управлять. Ну не смогут эти три игрока, у них разные интересы, разные подходы. Вот мы с вами обсуждали уже ядерное оружие, контроль над вооружением. Но Китай не хочет пока участвовать в этих обязывающих каких-то вещах. А российско-американский контроль над вооружением практически уже себя исчерпал. Да. Поэтому даже вот на этом примере мы видим, что потенциала здесь очень мало.
0: Иван Николаевич, большое спасибо за время и за ваше мнение. С нами на связи был генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
10: в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
11: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
12: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
18: Новости на «Радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Три учителя из Великих Лук вошли в состав регионального совета молодых педагогов на форсайт-сессии в Пушкинских горах. Это Валерия Антонова, учитель русского языка и литературы педлицея, Алина Барсукова, учитель истории и обществознания инженерно-экономического лицея и Ксения Старостина, учитель истории и обществознания лицея номер 11. Региональный совет молодых педагогов создан для содействия профессиональному росту учителей, обмена опытом и внедрения современных образовательных практик. Основные задачи – поддержка педагогов, развитие наставничества, вовлечение молодых специалистов в проекты по повышению качества образования, а также представление интересов учителей и защита их профессиональных прав. На торжественном приеме у директора в Доме детского творчества имени Александра Матросова подвели итоги учебного года. Это традиционное мероприятие на протяжении 18 лет проходит в преддверии исторического дня пионерии 19 мая. Традиционно на прием приглашаются обучающиеся, показавшие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях различного уровня. На праздник, который прошел в зале инженерно-экономического лицея, были приглашены 73 обучающихся, 6 детских коллективов и 3 выпускника. Состоялся отчетный концерт творчества коллективов Дома детского творчества. В Великолукском драматическом театре начались репетиции спектакля по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Режиссер-постановщик Светлана Кузянина. Премьера спектакля запланирована на 6 ноября.
20: О валютах.
19: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86,29, юань 10,79.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между
3: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире у микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Сегодня прошел очередной обмен телами павших. Россия вернула домой 41 нашего бойца. Киев забрал 526 тел. 526 и 41. Такое соотношение 1 к 13. Меж тем, Зеленский на брифингах в очередной раз рисует 10 русских за одного украинца. Но, как мы видим, цифры, они вещь упрямая. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем.
5: Добрый вечер.
0: Итак, киевский режим, чтобы все услышали, заявляет о соотношении потерь 10 русских за одного украинца. Сегодняшний обмен говорит, что реальность зеркальная. 13 к 1. Почему западные генштабы принимают цифры Зеленского без проверки? Ну, это же... Вот я чисто логику пытаюсь уловить. Не просто пропагандистски тут, да, кричать, да, они врут, да почему, да коли. А просто-напросто, если я верю в вранье, и, в общем-то, как бы на миру в это верю, я заявляю, что я дурак. Вот моя логика.
5: Никак не проверить. Ну, это невозможно. Особенно при отсутствии желания Украины вычислить точное количество потерь. Только эмпирическим каким-то путем. Ну, проще, наверное, поверить тому, что предоставляет Украина тем данным.
0: Ага, то есть тут невозможно проверить. Вот, теперь для меня это вот объяснение такое толковое и логичное. Извини, прервала. Продолжи, пожалуйста.
5: Ну вот эта пропорция, да. Ну, однозначно, у украинцев сдаются больше в плен. Сейчас, правда, очень тяжело сдаться в плен. Это прям, ну, вообще проблема. Тебе нужно избежать своих дронов, наших вражеских, пройти через все возможные минные поля, причем через мины, которые ставили и твои побратымы, там какие-нибудь дикие совершенно немецкие магнитные мины, которые срабатывают на, ну, условно говоря, на связку ключей в кармане. Они взрываются, когда их сапер не видит. Вот, саперы очень не любят обсуждать эти мины, их ставят с дрона. Вот это все нужно преодолеть, выйти, сдаться в плен. Вот. Но все-таки вот мы видим по пропорциям, что у них получается.
0: А исходя из сегодняшнего обмена, Дим, 526 тел против нашего 41-го, с военной точки зрения, реально тут становится ясно, кто сейчас наступает и на каких участках фронта?
5: Ну, вообще пропорция не общепринятая. Да? Считается, что в наступлении там гибнет невозвратные потери, возвратные, в три раза больше, чем у обороняющихся. Но война сейчас совершенно иная получается. Вот. И число людей задействовано, ну, просто минимальное на фронте, в том числе в наступлении. Ну, вы не поверите, штурмовая группа 3 человека, это и уже много. И на закрепление подходит 2.
0: Ты знаешь, и каждый раз, когда с тобой разговариваю вот именно на эту тему, не поверишь, я даже не контролирую этот процесс, хотя звучит странно, моя фантазия рисует мне вот пустые поля боев, пустые города, да. И только дроны, как в фильмах из нашего с тобой детства, летают над ними. Ну вот, серьезно.
5: На линию боевого соприкосновения не зайти. То есть вот я общался с людьми, которые заходили в тот же Красноармейск, 3 километра двое суток шли. Можете себе представить?
0: Да, сложно.
5: При этом они не просто там ползли, укрываясь. Их наши вели дронами, подсказывали, когда спрятаться. Вот. И настолько грязное было малое небо, что они, по-видимому, вот, ну, двое суток все время прятались. Вот, ну, достигли цели.
0: Ну, то есть серая... Там... Да-да-да, прости, пожалуйста. То есть, получается...
5: Еще один пример. В Покровск, да, в Покровск. Ребята-снайперы зашли в июне прошлого года, А вышли в конце февраля этого года. 9 месяцев получилось. Ну, я их расспрашивал про быт. Вот, их снабжали, конечно, но я думаю, 9 месяцев в развалинах просидеть не сладко. Они ж, ну, не просто сидели там, ели пайки. Вот, они воевали в полный рост. Вот. Но у них интересное было наблюдение. Значит, нынешний состав ВСУ в стрелковые бои не вступает. Uh-huh. И не умеет вести эти стрелковые бои. Чуть что, значит, откатывается или сдается. Все боевые действия ВСУ сосредоточены на дронах. Вот с дронами, пожалуйста, и укрытия для ППЛАшников, вырытые под хатами с 3-4 выходами, патрулирующие по ночам линию фронта, роботы на гусеницах, их выносят на асфальт, чтобы бесшумно, потом, значит, прячут, когда он отпатрулировал свое, прячут и заряжают. Вот. Ну, так выглядит. Прям, ну, терминатор какой-то.
0: То есть, получается, серая зона сегодня не работает как индикатор. Нельзя сказать вот об оставленных в серой зоне телах о характере боев за последние там 2-3 недели, где именно, какие направления, потому что все по-другому.
5: Ну, у меня друг Алексей Колкаткин, разведчик батальона «Восток», человек, который даже на форзац моей книги попал, «Священная военная операция», с фразой: «Теперь государственная граница Российской Федерации проходит через мой окоп». Его не вынесли до сих пор. А, причем это человек, спецназовец по образованию, который еще в донбасские времена участвовал в составе ВСУ в каких-то миссиях там в Афганистане, в Ираке. Ну вот он сразу же как бы на нашу сторону встал еще во время начала смуты в Донецке в 2014 году. И вот никакие его навыки, а он всех учил, очень охотно и меня учил, и моих друзей вести стрелковый бой, заходить правильно в здание, да, вообще не нужно. Вот, и он лежит там вот, и не могут его вынести. Вот подорвался на мине, о которой я рассказывал, немецкая магнитная мина, поставленная с дрона. Ну, так.
0: Скажи, пожалуйста, почему Киев вообще идет на такой обмен? Просто с политической точки зрения, зачем Зеленскому публичить вот это соотношение, совершенно не работающее в его пользу, деморализовать какое-то, как минимум, свое общество?
5: Ну, есть точка соприкосновения просто, вот эти обмены. Мнение наших бойцов, да, вот особенно я его ценю, людей, которые с 2014 года воевали, которые говорят, что там в плену ад. И это как бы не пропаганда, а то, что люди, пережившие украинский плен, говорили, что им прямо до них доносили, их мучители, что у них задача выпускать из плена только инвалидов. Вот. И мы, собственно, видели, да, в каком виде часть бойцов передали. А я первый раз это увидел в 2014 году. Первый самый обмен вообще за все время вот этого конфликта на объездной дороге Донецка. Наших сразу же грузили скорой помощи. И мне один боец, ополченец, говорит: я, говорит, с одной рукой сломанный попал, вот возвращаюсь двумя сломанными. Вот.
0: Для слушателей скажу, что наши бойцы, ну, переданы в критическом состоянии, в критическом. С медицинской точки зрения понятно, что медики называют такой характеристикой. Еще у людей ампутированы конечности, и будут проводить следствие, в силу чего и каким образом это получилось. Вот то, о чем говорит, да, Дмитрий Стешин. Продолжай, Дим, пожалуйста.
5: И вот старые бойцы с 2014 года, их вообще мнение для меня свято, они говорят: в плену там ужас. Любая проведенная минута, и ребят наших надо, говорит, вытаскивать любой ценой. И пофиг, на кого их обменивать. Главное, ребят оттуда вытащить. Там мой друг Харам, я часто с ним делал интервью, он очень интересный воин, вдумчивый. Вот. Он в 14-м под Луганским аэропортом попал в плен. Правда, ненадолго, его быстро выменили. А по связям между... Ну, по рации договорились с противником, который на этом участке фронта стоял. И Харама оттуда вытащили. Но ему за несколько суток успели сломать ребра кувалдой.
0: Господи.
5: Вот. Нормально вообще.
0: Да нет, конечно, это не можно... Нельзя даже характеризовать таким вопросом, нормально или нет. Слушай, Я не знаю, стоит ли вообще задавать этот вопрос, но, знаешь, очень злит, потому что сегодняшний обмен – это готовый заголовок для мировых агентств. Почему они его игнорируют? Сколько нужно еще таких обменов, чтобы какой-нибудь экономист, какой-нибудь рейтер Foreign Affairs сменили карту фронта свою?
5: А я расскажу. 16-й год. Вместе с миссией наблюдательной ОБСЕ, которые работали тогда на Донбассе, я попадаю под обстрел где-то в ЛНР, какой-то известный блокпост, вот я уже не помню, да, под украинский обстрел, понятно, мы же не будем сами по своему блокпосту лупить, правда, из миномета. Вот, и вечером, значит, с нетерпением жду коммюнике вот этой наблюдательной миссии. В коммюнике написано: обстрел велся там с севера, с запада, значит, и все, собственно говоря.
0: И больше ничего.
5: Хотели... А я хотел, чтобы гневное заявление, значит, обстреляли мирный блокпост, сволочи, ВСУшники. Нет. Ну, так будет всегда.
0: А, ну, то есть надо нисколько. Это... Ответ простой. Нисколько, да. Как на уроке математики.
5: А когда мы с Сашей Котцем попали в Ливии к Аль-Каиде в плен в 2011 году, мы тоже ждали коммюнике от «Репортеров без границ». Вот. Они написали, что нет сомнения, что в возникших у них проблемах российские журналисты были виноваты сами.
0: Все. Ну, тут, как говорится, поднимаешь руки вверх, или, знаешь, есть такая фраза «рука-лицо». Дима, прошу тебя, не отключайся. Сейчас послушаем короткие новости, а затем продолжим разговор еще по нескольким темам. Друзья, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
8: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэл.ру.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
24: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не остается. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает администрация города. Количество погибших в результате атаки возросло до 4, среди них ребенок. 28 человек пострадали, 7 из них госпитализированы. С нами на связи по-прежнему специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Вадим, даже сложно говорить, вот когда вот такое. Скажи мне, пожалуйста, тут стоит оценивать эффективность системы ПВО при отражении такого массированного? 99 беспилотников массированного налета. Или не надо за это браться даже?
5: Я могу привести старую поговорку зенитчиков еще 50-х годов. ПВО как волосы на лапке прикрывают, но не защищают. Вдумайтесь как бы в эти слова. Да, там много мудрости старого зенитчика. И, конечно, перегрузили систему ПВО и прорвались, кто хотел. Вот. Там решение этой проблемы другое. Нужно уничтожить спутниковую группировку Starlink. От 150 до 300 спутников висит над зоной проведения СВО Украины и какое-то количество над Россией. Вот. Ну... Минимум 5 систем для борьбы со спутниками у России есть. Одна была применена в 2021 году. В декабре сбили спутник «Урожай», «Нодаль» называется. Вот. Эти системы разрабатывались на наши деньги, на наши налоги. Почему они не применяются? Что-то боимся, но, мне кажется, уже вообще нечего бояться. Дальше будет только хуже.
0: Я даже не знаю, как ответить, потому что это уже второй раз звучит в нашей с собой беседе, понимаешь? Для этого нужна, так скажем, высшая воля.
5: Кто-то нас слышит. У Москвы руки по локоть в крови. Давайте будем честны. Он прекрасно знает, зачем используется его спутниковая группировка.
0: Переключение
5: терминалов он сделал осенью для того, чтобы наши терминалы отсечь. У нас достаточно широко использовались Starlink. Они в Донецке стоят. Самый простой пакет с модемом и тарелкой 25, что ли, тысяч. Вот. Там помощнее до 70. Ну, вообще копейки для... Ребята скидывались подразделением, ставили себе Wi-Fi в окопе где-нибудь. Вот.
0: Губернатор в своем сообщении сказал, что обломки беспилотника упали на территорию промышленного предприятия. Это официальное сообщение губернатора. При этом пострадавшие жилые дома находятся в разных локациях. Это какое-то системное непопадание или сознательное нацеливание еще заодно на гражданскую застройку?
5: Ну, давайте будем честны. ПВО, когда сбивает дрон, повреждает, он же куда-то падает, да? Вот.
0: Ну, не совсем в другую сторону, понимаешь? Вот если я иду налево, а там направо. Снижаюсь.
5: Ну, да, на самом деле это не важно. Вот. Почему попадают в многоэтажки? Ну, он снижаясь, падает уже неуправляемо, да, врезается в первое препятствие. Вот. Бывают еще варианты, когда устаревшие карты, которыми пользуются дроны. Вот не было там никаких зданий в помине. 2 года назад появились. Построили.
0: Кстати, Следственный комитет возбудил уголовное дело, террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку. Это, ну, новая такая оценка, и не то, к чему мы привыкли. Правда, я не понимаю, как, конечно, будут устанавливать поименно всех причастных к этому преступлению, и про правовые механизмы, которые существуют, тоже не понимаю, как вот в нынешних условиях это расследовать.
5: Для меня эта история началась летом 2014 года, в июне, когда я попал под удар по Семеновке, под Славянском, неконвенционным боеприпасом, минометными минами с шариками фосфора, 4 шарика на мину. Запрещено применять по жилой застройке. Ну, нормально применяли и не первый раз, и в ночь перед этим. Вот. Ну, собрали стрелковцы эти самые мины с непрогоревшими шариками, упаковали. Съемку свою передал, я вел съемку, видео. Саша Коц был в кадре, еще сказал дату и где мы находимся. Ну, документальное свидетельство, да. А за его спиной падали вот эти шарики, которые человеку, говорят, в плечо попадают, сзади, извиняюсь, вываливаются, да. Ну, по крайней мере, я видел, какие они колодцы в асфальте выжигали. Я знаю, что Украину через год примерно наругали в Совете Европы. Они продолжили применять зажигательные боеприпасы, только заменили фосфорные шарики магниевыми шашками. У них температура горения ниже, чем у фосфора. Но зато они горят дольше.
0: В общем-то, а вот тоже она не там, я поняла.
5: За тысячу, фосфор, кажется, 2500 градусов по Цельсию, магний 1100 градусов. Согласитесь, когда тебе на голову такое падает, вообще без разницы.
0: Немного другой теме. Украинские пилоты беспилотников превратили военные учения в критическое предупреждение для Альянса. Ну, в общем, можно сказать, что там разгром шведских войск случился. Были совместные учения, и те, кто рулил беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины, для того, чтобы поделиться опытом, имитируя атаку врага с востока, фактически уничтожили шведские подразделения на острове Готланд. После чего начальник штаба обороны Швеции генерал Микаэль Классен допустил, что президент России Владимир Путин может использовать захват шведского острова Готланд, чтобы проверить НАТО на прочность, изучить коллективную реакцию Альянса. Господи, я читаю и не верю. И вот возникает... Нет,
5: просто по Балтийское море перегородить на самом деле.
0: Мне интересно просто... У меня такое ощущение сложилось, что они прикрывают собственные провалы в обороне Балтики вот этими истеричными заявлениями. Да и какая будет реакция у НАТО? Истерично она будет. Что ее предсказывать-то? Зачем генералам придумывать такие сценарии, причем обнародовать их, выглядит как-то несерьезно?
5: Ну, это сразу деньги пошли в шведский ВПК, в их трахомную армию, которая не воевала, я не знаю, лет 150, наверное, да? Вот. Все задвигалось, да? Движуха. Конечно, генералам интересно. Вот, накачать ситуацию, всех запугать, что вот-вот. Ну, мы же помним, Швеция еще с советских времен лидировала. Они же вечно видели советские подлодки, всплывающие чуть ли не в гавани Стокгольма и так далее. Вот. При этом у Швеции достаточно приличное оружейное производство, и... но они Вторую мировую в итоге отпетляли только чудом, но... Пушки «Бофорс», например, немцы очень широко использовали.
0: Вот. Если на этих учениях украинские операторы дронов, так сказать, в кавычках, уничтожили шведские подразделения, получается, что Альянс сам себе создает угрозу. Страна, я имею в виду Украину, не член НАТО. И вот всем этим, что случилось, и что лучше было бы как-то скрыть или прикрыть, признается то, что армия Европы без вот этих управленцев беспилотниками, без опыта работы с БПЛА сегодня вообще не боеспособна.
5: Ну, это так, да. Ну, мне их риторика... Абсолютно, мне кажется, на нее не надо обращать внимания, а меня вот очень неприятно заботит тот факт, что мрази начали быстро учиться в современной войне. Конечно, они в таких масштабах, как у нас освоено малое небо или на Украине, они без реальных боевых действий долгих, они не получат такого опыта, но хотя бы что-то поймут, да, на начальном этапе. И к чему-то они готовятся, да, вот они готовятся целенаправленно.
0: Но пока страна НАТО остается беззащитной, получается. И об этом так заявлено вот, вслух на весь мир.
5: Так им и надо.
0: Да, Дмитрий кивает для тех, кто не с нами в видеотрансляции, улыбается. Я еще хотела... прочитала статью в «Комсомолке», что спустя годы отрицания Западом факта существования биолаборатории на Украине, сейчас Штаты начали расследование в отношении более чем 40 таких объектов. Практическое значение этих расследований для России? Нет. Насколько я понимаю.
5: Мы даже если их за руку поймаем, ничего не будет. Я вот одно могу сказать. Я в 22-м году, когда освободили завод имени Ильича под Мариуполем, в Азовстале они еще сидели. Вот. Мы с медслужбой Востока в штольне под Домной в подземном госпитале собирали медикаменты. Там очень дорогие штуки попадались. Там кровать вывезли операционную там, стоимостью 500 тысяч гривен. Вот. А я вот в этом медицинском мусоре обнаружил комплекты пробирок красного цвета для особо опасных биологических отходов. Там даже производитель был, я его пробил по телефону, по сайту на пробирке адреса. Ну, что они там делали? Да? Вот зачем они были в военном госпитале нужны? Вот реально в таком фронтовом госпитале люди умирали вот, в этой, ну, знаете, темную штольню под под доменной печью, да? Вот. Вот что там делали эти пробирки, что они искали, изучали? Вот. Ну, я думаю, даже как во всех примерах, которые я в прошлом блоке приводил, даже при хватании и заламывании за руку мы не добьемся ни правды, никто не встанет сразу на нашу сторону, воскликнет, а как же это так, да? Не отменит санкции, не накажет Украину. Ничего ж не будет такого.
0: Поняла тебя. Дим, спасибо тебе большое. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
2: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот европейских властей вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европа будет делать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущие страны Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда» – самое лучшее радио на свете.
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Владимир Путин поручил закрепить положительную динамику в российской экономике для обеспечения более устойчивого роста. По его словам, необходимо, чтобы экономический рост становился более основательным и стабильным. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам. Также он отметил, что ВВП страны в марте вырос на 1,8%. А меры, реализованные правительством в экономике в последнее время, начали давать определенный положительный результат. Рост оптовой торговли составил 8%. Розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне, чуть больше 2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%.
21: О Ближнем Востоке.
10: Тегеран готов обсуждать с Москвой предложение о вывозе обогащенного урана на территорию России, но позже. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Дели глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По его словам, этот вопрос поднимался на его встрече с Владимиром Путиным. По данным американских чиновников, Иран располагает примерно 440 килограммами высокообогащенного урана. В основном он находится в Исфахане.
11: О проверках.
12: Россельхознадзор проведет инспекции некоторых армянских предприятий. Речь о тех, поставки с которых были приостановлены в Россию из-за подозрения на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения. Ведомстве пояснили, что предварительная проверка и анализ материалов, в том числе фотографии, ввезенные радужной форели, вызвали у Россельхознадзора сомнения в происхождении сырья, из которого выработана продукция. Так, рыба имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес. Более 5,5 килограммов. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида, либо к форели других видов. Это признак фальсификации товара, говорится в сообщении от Россельхознадзора.
11: Обо всем.
12: Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Об этом пишет издание «Таймс». Состояние 51-летнего спортсмена и его супруги, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, оценивают более чем в миллиард фунтов стерлингов. Отмечается, что состояние пары за последний год увеличилось более чем вдвое. «Таймс» пишет, что это во многом связано с инвестициями Бекхэма в клуб «Интер Майами», совладельцем которого он стал в 2018 году. В команде выступает восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: составил 2,2%. Но мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике, так начал президент. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством России, начали давать определенный, скажем так, результат положительный. Давайте послушаем.
1: Меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавило 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание.
0: С нами на связи экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, приветствуем вас.
2: Добрый вечер.
0: Я, знаете, сначала закопался в этих цифрах и такие вопросы, просто вспомнила эконом-фак, но решила все-таки для простых людей быть поближе, если позволите. Владимир Путин сказал сегодня, что безработица 2,2%. Это исторический минимум. Ну, обычный человек в регионе, может быть, даже не в Москве, сейчас слышит другое. Работу найти можно, но зарплата не растет. А скажите, пожалуйста, а когда дефицит кадров начнет превращаться в реальный рост зарплаты? Вот у простого продавца, водителя, учителя, медсестры? Или где-то это уже происходит прямо сейчас?
2: Ну да, что касается регионов, всегда, конечно, у вас есть вопросы с региональным неравенством. Кстати, я бы сказал, что такая цель, чтобы бюджет среднего российского города был больше, чем в состоянии Дэвида Бекхэма, это достойная цель. К этому, я думаю, надо стремиться. И
0: как вы внимательно слушали наши новости.
2: Политику, да. Ну, как-то миллиард долларов, это сейчас 75 миллиардов рублей, не каждый город дотянет. Угу. Да, есть дисбаланс, есть диспропорции в мире, и у нас с этим, конечно, надо работать. Но пока что у нас, конечно, главная история с экономической динамикой, которая прилично так просела за первые два месяца, январь-февраль, потому что по кварталу в целом мы имеем спад. Вот. И то, что у президента, да, на совещании так подробно обсуждались эти вопросы, означает, что экономика находится в фокусе внимания, она вызывает большой интерес и, ну, как это сказать, ощущение того, что сейчас надо активно заниматься, потому что, ну, много всего происходит, да, и происходят изменения на внешних рынках, отчасти позитивные для нас. Mm-hmm. С другой стороны, меняется в мире технологическая модель, очень много чего меняется, и это технологический, в том числе, сдвиг, происходит быстрее, чем его ждали. Вы говорите, когда будут расти зарплаты у простого продавца в торговле, может быть, и будут. Вы понимаете, в торговле автоматизируется с очень большой скоростью, и там потребности такой в кадрах, как было раньше, сейчас нет. Вы сами понимаете, это автоматизированная там внутрискладская логистика, это автоматизированные онлайн-кассы, это оптимизация других процессов, на подходе вообще человекоподобные роботы.
0: Ну,
2: а спиртторговля у нас, извините, как и в любой стране практически, да, это самая большая занятость в сфере торговли. Там, наоборот, к сожалению, ну или к счастью, будет ослабляться эта динамика. Там не будет дефицита кадров в перспективе, и большого потенциала роста зарплат я не вижу. Зарплаты, конечно, должны расти там, но они и росли, собственно говоря, в 2023-2024 году достаточно интенсивно. Но все-таки расти там, где высокая и растущая производительность, то есть на предприятиях, которые модернизируются. У нас огромный дефицит кадров в сфере там машиностроения, mm-hmm. обрабатывающей промышленности. Там нужны кадры, понимаете? И люди, которые переходят туда, они часто могут рассчитывать на серьезное повышение зарплат, в том числе, если они были в сфере торговли. Mm-hmm. Вопрос в том, что переучиться не всегда просто. То есть происходят большие трансформации, на самом деле, и у нас, и в экономике, mm-hmm. и в мировой. И помимо текущей динамики, да, безусловно, сейчас время активно думать, как все будет выглядеть через 10 лет. Там все может очень сильно поменяться,
0: Антон
2: и
0: Юрьевич,
2: вы
0: не
2: будете
0: пугайте.
2: Идти на работу.
0: Давайте я поддержу слушателей.
2: Да,
0: но вы такую картину нарисовали, что поджилки начинают

0: Трястись. Вот, другой мир. От
1: А вы не
0: одной этой
1: тряститесь.
0: фразы.
1: Да.
0: А ты не
1: Ваша лучше
0: бойся.
1: будет.
0: Ладно. А в марте розничная торговля, еще опираясь на заявление президента, выросла на 6,2%. И это намного выше прогнозов. Я попытаюсь перевести, благодаря вашему ответу, на мой вопрос, с чем это связано? С тем, что у людей появились реальные свободные деньги, но это противоречит моему первому вопросу. Или они просто берут кредиты, потому что все равно все дорожает, надо брать сейчас.
1: Но можно отчасти, вы знаете, эту динамику как бы связать чисто логически с тем, что у нас уменьшилось количество средств на депозитах, то есть с учетом при снижении ставки, что, кстати, прогнозировалось, да, люди немножечко стали забирать свои там и проценты по вкладам, и денежки с депозитов, и, может быть, немножко приносить их на потребительский рынок. Я просто других таких серьезных причин-то не вижу, потому что, ну да, доходы у нас еще немножко растут и зарплаты, но все-таки не так быстро, как прошлые годы. Вот, поэтому я бы, наверное, связал это с этим, просто больше, мне кажется, неоткуда взяться. Плюс у нас наличные люди снимают, да, больше денег наличных в обороте. Вот, то есть больше денег как бы вовлекается в оборот из тех, которые были запасены или припасены. Я только с этим могу связать рост именно розницу, потому что, ну, других источников нет. Это раз, но с другой стороны, не знаю, там послабления по малому бизнесу, они были по общепиту, с розницей это вряд ли сильно связано. С другой стороны, там цены начали, да, подрастать в марте на нефтегаз. Может быть, экономическая динамика еще и была поддержана, потому что рост чистого экспорта напрямую транслируется в рост валового продукта. Ну, вот примерно, я думаю, как-то так, да, будут ли эти факторы фундаментальные действовать дальше, пока сложно сказать.
0: А ставка ЦБ еще довольно высокая, но, тем не менее, снижается, будем, так сказать, объективными. По вашим наблюдениям, мы, обычные заемщики, ипотека, кредиты, автокредиты, мы уже почувствовали облегчение или только должны ожидать вот этого снижения давления на нас? Я подбираю слова.
1: Понимаете, ниже процент всегда лучше, и даже 1%, если, да, там, условно говоря, вы платите ипотеку, то даже снижение 1% для вас превращается в конкретные там несколько тысяч или несколько десятков тысяч рублей, на которые вы платите меньше. Поэтому чем меньше ставка, конечно, лучше, особенно если у вас зафиксирована плавающая ставка. По ипотеке ставки как бы обычно в большей степени фиксированы, вот, да и те, кто брал по более-менее низким, банки, надо отдать должное, старались сохранить эти проценты, несмотря на рост ставки ЦБ. Но вот ипотека, так скажем, которая рыночная, да, у нас по ставке, которая рядом около 14,5, она все равно выше, она, конечно, еще не подъемная, потому что в ипотеке все очень просто. За срок кредита, сколько еще квартир вы должны переплатить, там, две квартиры или одну квартиру. Когда вы переплачиваете как за одну квартиру, это еще более-менее ничего. Когда вы переплачиваете как за две, это еще терпимо. Когда вы переплачиваете за три, ну, как бы никто брать не будет, просто даже чисто психологически. Вот пока этот в ипотеке предел очень высокий, и люди скорее здесь готовы брать кредиты краткосрочные и большие, если они условно продают квартиру, да, там докупают квартиру плюс одну комнату, что не так дорого. Сейчас еще и цены стоят на месте, и готовы быстро погасить. Вот там
0: Так,
1: ипотеку
0: что-то
1: стало
0: совсем
1: брать легче.
0: перестало
1: Ипотеку
0: что-то быть
1: нельготную,
0: понятно.
1: которая на обычные, ну, квартиры там двухкомнатные, трехкомнатные,
0: Антон
1: нужно 7 тысяч.
0: Юрьевич, Антон Юрьевич, что-то у нас совсем стало искажаться связь. Сначала я что-то еще понимала, а теперь вообще ничего. Давайте еще одну попытку совершим. Я сейчас задам вопрос. Надеюсь, что сейчас, вот пока я его задаю, связь наладится. Президент говорит, экономика России растет. Люди говорят в соцсетях, я снова от простых отталкиваюсь, что говорят? Они чаще всего обсуждают рост цен, особенно на продукты, лекарства, ЖКХ. Как объяснить простому человеку, обычному человеку, это противоречие? Вроде бы ВВП растет, а кошелек как-то не очень. И где точка встречи макростатистики и реального семейного бюджета?
1: Ну так, не всегда, конечно, да, ВВП имеет разные факторы роста, да, это и рост доходов, да, но и рост доходов может быть у граждан, а рост доходов может быть у бизнеса, а может быть экспортный доход, поэтому не всегда это транслируется, рост ВВП не всегда транслируется в кошельки, а еще и с учетом региональных диспропорций не обязательно, соответственно, он транслируется везде. Но,
0: Ваш...
1: тем не менее, у нас пока нет, конечно, такой прям панически критической ситуации. Но вот рост тарифов на ЖКХ, который...
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Типа,
1: да, он не может не вызывать...
0: Мне кажется, тут ЖКХ как-то вмешивается сейчас в самые такие ключевые точки. Антон Юрьевич, спасибо вам большое. Ну, просто уже времени ждать, к сожалению, когда наладится связь, нет. Но мы это все считали, правильно, уважаемые радиослушатели? Антон Свириденко, экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Гренландии нет ни одного травяного футбольного поля, поэтому ее не берут в ФИФА. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Подводим итоги не только дня. Напомню, сегодня пятница, поэтому сегодня итоги недели. Залог для освобождения из-под стражи экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака не удается собрать уже более суток. Если до 17 часов, а уже все. Да, тю-тю. В общем, выходные в СИЗО. Ну, там вип-камера. Извините, я не могу без сарказма. Да чтоб он там, сами понимаете. Пока на соответствующий счет поступило лишь 44,5 миллиона гривен. Это около миллиона долларов из необходимых 140 миллионов гривен. А это более чем 3 миллиона долларов. Ранее в некоторых украинских СМИ появлялась информация о том, что вся сумма залога якобы собрана, и Ермак вскоре выйдет из СИЗО. Однако подтверждения эта информация не получила. Можно сказать, весь мир замер в ожидании, но ставки сделаны, ставок больше нет, по крайней мере, на ближайшие субботы и воскресенье. С нами на связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
0: Да, вы следите. Я, конечно, с глубочайшим сарказмом самого злого свойства рассуждаю на эту тему. Но как вы вообще, если, так скажем, придержать моих коней на поворотах, и задам такой вопрос. Как вообще оценивать динамику сбора средств? Можно ли говорить о том, что у экс-главы офиса Зеленского сохраняется серьезная подушка безопасности? Или наоборот, недостаточно друзей с деньгами?
9: Ну, мы-то сами понимаем, что фактически бывший второй человек в государственном образовании. Да, в государственном образовании Украины, я говорю именно так, не может быть бедным, он не церковная мышь. Вообще Ермак, на мой взгляд, попал в типичную для коррупционера историю. У него деньги есть, но потратить он их на собственный залог не может, потому что в случае, если он сам несет этот залог, следствие заинтересуется, скажем так, незадекларированными деньгами. Соответственно, видимо, Ермак вынужден обращаться к своим номиналам, то есть к кошелькам. А вот тут самое интересное. Его номиналы и кошельки, возможно, почувствовали слабину и, видимо, решили присвоить денежные средства, которые когда-то Ермак переписывал именно на них. Ну и кроме того, люди просто не хотят рисковать. Вот представляете, вот те лица, физические, юридические, которые переведут деньги в пользу Ермака, они сразу попадут в объектив правоохранительных структур, в том числе и антикоррупционных. Но, на мой взгляд, все-таки решение этого вопроса окончательное будет зависеть от готовности Ермака сотрудничать с офисом Зеленского. Вот именно так.
0: Может, именно там вообще так. Сам Зеленский, а, кстати, Зеленский мог бы внести, как вы думаете, это вообще разрешено?
9: А вот я как раз-таки об этом и говорю. Смотрите, если Ермак даст гарантии офису Зеленского, что в ходе судебных процессов он все возьмет на себя и ни в коем случае не произнесет имя бывшего президента как главную коррупционную связующую представителей органов управления киевского режима, тогда и внесут залог, и, может быть, даже осудят, но дадут сбежать. В общем, придумают схематоз, при котором господин Ермак избежит от реального наказания. Но если он таких гарантий не даст, то ситуация будет, ну, развиваться по другому сценарию.
0: Для интересующихся напомню, какой расклад. В первые часы после ареста сделал взнос адвокат Сергей Свириба, 6,5 миллионов гривен. Юрист Роза Топанова, 8 миллионов. Ну, все они связаны с Ермаком так или иначе. И 30 миллионов – это самое большое пожертвование из собранной суммы внес бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Слушайте, сам Ермак после оглашения
9: такого
0: приговора...
9: Такого человека теряют, да? Такого человека.
0: Да. Сам Ермак после оглашения приговора заявил, что у него нет 140 миллионов гривен, но есть друзья с деньгами, или которые знают, где они. При этом, по данным следствия, речь идет о легализации... Это то, вот о чем мы сейчас говорим. 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. Там 140, а здесь 460. Почувствуйте разницу. Вот типичная для украинской политической элиты ситуация. Человек, формально не имеющий средств на собственный залог, фигурирует в деле об отмывании десятков миллионов долларов. Десятков.
9: На самом деле типично. И давайте вспомним просто новейшую историю Украины. Павел Зазаренко. Вот помните, какой был...
0: Так, у нас что-то снова... Иван Александрович...
9: Отношение.
0: Иван Александрович, а давайте я вас попрошу, вот, не таясь, выключить видео, потому что стриминговый поток сейчас почувствует облегчение, и вас будет слышно, я полагаю. Сейчас вот давайте проверку.
9: Понятно.
0: Вот
9: а
0: пошло.
9: А вот так нас слышно?
0: Да, а вот так нас слышно.
9: Да, да. Коллеги, в принципе, это же в традициях коррупция украинской политики. Как раньше все возмущались коррупции Павла Лазаренко, да? А сегодня эти суммы, которые фигурировали в деле бывшего украинского премьера, вообще выглядят смешными, когда мы говорим о Ермаке или о других подельниках Зеленского. Поэтому, ну, по большому счету, в украинской политике не произошло ничего того, что удивило бы там местных политических обозревателей и украинские политические элиты. Просто, наверное, такой ситуации, сопряженной с боевыми действиями, да, и фактически нелегитимной властью, в истории Украины, конечно, еще не было.
0: А суд обязал Ермака в случае освобождения носить электронный браслет, не покидать Киев и сдать загранпаспорта, включая дипломатические. Один из дипломатических паспортов, по данным следствия, действительно до 30-го года. С учетом того, что еще до ареста в СМИ обсуждалась информация о возможных переговорах Ермака об убежище в Израиле, в Канаде. Не кажется ли вам, что это эти все ограничения как-то запоздалые и малоэффективные меры для человека с его связями и ресурсами?
9: Безусловно, это и запоздалые меры. И я еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, при определенных обстоятельствах Владимир Зеленский может организовать фактическую эвакуацию Ермака. То есть,
0: господи, какое же все это кукольное получается, да? Вот
9: если он действительно пойдет на сделку с представителями офиса Зеленского, возьмет всю вину на себя, то в конце концов я не исключаю организацию побега господина Ермака. Потому что, как мы понимаем, он многое знает непосредственно о Владимире Зеленском. Но судя по западной прессе, я подчеркиваю, не российской, у них очень близкие личные отношения. Угу. Я не хочу в этом копаться, но там разные предположения на этот счет выдвигаются. И, возможно, вот в силу этих личных отношений будет предпринята вот такая вот голливудская попытка спасения товарища.
0: Спасение на водах. Любопытная деталь. Еще одна. Среди запретов суда фигурирует общение с личной гадалкой Ермака Вероникой Аникиевича, прости господи, известный как Вероника Фэншуй, который по данным следствия экс-чиновник передавал сведения о политических конкурентах и с которой консультировался по кадровым назначениям. А вот как политолог, что вы думаете о включении в судебное решение такого пункта? Это вот масштаб влияния нетрадиционных советников на принятие решений или просто попытка придать делу более скандальный оттенок? Такое что же может быть?
9: Я думаю, что это просто демонстрация деградации органов управления на Украине. Вот вы не поверите, вот только что вот буквально обсуждали этот вопрос с коллегами, и они мне говорили, что просто не верится, что человек такой величины пользовался услугами гадалки. Mm-hmm. Она его такой себе ментор, да? Но, знаете, давайте все-таки скажем честно, что господин Ермак — это случайный человек в украинской политике. Если там копаться в украинских медиа, можно предположить, я подчеркиваю, что он познакомился с Владимиром Зеленским, будучи работником ночного клуба, оказывающим интересные услуги, скажем так, да. Понравился товарищ, вот взял этого товарища в руководители офиса президента, и то не сразу, если вы помните, был такой господин Богдан. Если вы помните.
0: Да помним, конечно, куда же мы от них денемся. А как это все может отразиться на других бывших высокопоставленных украинских чиновниках? С минуток.
9: Я думаю, что все сегодня напряглись, потому что раньше все-таки фактически бывших чиновников эвакуировали от уголовных дел. Помните, что было с Резником, да? В самом начале были отставки в службе безопасности Украины, вот там дело о закупке яиц и так далее с Министерством обороны. Но многие сегодня, на мой взгляд, пытаются протоптаться на несчастье господина Ермака, потому что, по сути, он многим перешел дорогу. Вот поэтому и интервью Мендель вышло Такеру Карлсону. Возможно, даже многое из того, что она сказала, заслуживает доверия.
0: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения Иван Мизюхо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Реклама. «Комсомольская
11: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
12: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
14: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
15: Георгий Жуков не только маршал Советского Союза, но и министр обороны. Он возглавил ведомство в феврале 1955 года. Приход Жукова на этот пост совпал с началом нового этапа в развитии вооруженных сил, с внедрением в войска ракетно-ядерного вооружения. Под руководством маршала стали формироваться ракетные войска стратегического назначения. Именно под руководством маршала Победы были созданы всемирно известные теперь полигоны Байконур и Капустин-Яр.
16: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Три учителя из Великих Лук вошли в состав регионального совета молодых педагогов на форсайт-сессии в Пушкинских горах. Это Валерия Антонова, учитель русского языка и литературы педлицея, Алина Барсукова, учитель истории и обществознания инженерно-экономического лицея и Ксения Старостина, учитель истории и обществознания лицея номер 11. Региональный совет молодых педагогов создан для содействия профессиональному росту учителей, обмена опытом и внедрения современных образовательных практик. Основные задачи – поддержка педагогов, развитие наставничества, вовлечение молодых специалистов в проекты по повышению качества образования, а также представление интересов учителей и защита их профессиональных прав. На торжественном приеме у директора в Доме детского творчества имени Александра Матросова подвели итоги учебного года. Это традиционное мероприятие на протяжении 18 лет проходит в преддверии исторического дня пионерии 19 мая. Традиционно на прием приглашаются обучающиеся, показавшие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях различного уровня. На праздник, который прошел в зале инженерно-экономического лицея, были приглашены 73 обучающихся, 6 детских коллективов и 3 выпускника. Состоялся отчетный концерт творчества творческих коллективов Дома детского творчества. В Великолукском драматическом театре начались репетиции спектакля по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Режиссер-постановщик Светлана Кузянина. Премьера спектакля запланирована на 6 ноября.
19: О валютах.
18: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя и является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Итак, друзья, вопрос дня сегодня у меня, по крайней мере, вызвал улыбку. Уверена, что я не буду в одиночестве улыбаться. Но все начинается серьезно. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. И вот такие они. Рекомендуется плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи от 4 до 5 часов. Перекусы стоит исключить. Второй пункт. Следует добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ну, это, то есть крахмалистые, если у нас картошка, то это, наверное, огурцы, помидоры. Так это усредняю. Не меньше 400 граммов в день. В каждый прием пищи нужно есть рыбу и орехи. Предпочтение отдавать стоит нежирным сортам птицы и мяса. Нежирные – это что у нас? Это индейка, это кролик, ну, говядина там в некоторой части. Это я так, чтобы вы представили картину маслом, как говорится, или с маслом в данном случае. Рекомендовано исключить полуфабрикаты, сладкие напитки и белый хлеб. Также стоит делать не менее 7000 шагов в день, проводить аэробные тренировки не менее 150 минут в неделю и 2-3 силовых. Я бы здесь, конечно, вот мне так и хочется дописать «на свежем воздухе на даче». Это я от себя. Оптимальное время сна от 7 до 9 часов. Здесь поперхнулся, уверенно, каждый второй. Для нивелирования стресса ведомство рекомендовало 10-15 минут дыхательных упражнений, 20-минутная прогулка вечером и ведение дневника благодарности. Ну что ж, прямо сейчас набирайте 8-800-200-0907-02. Пятница. Вопрос простой. Получится ли у вас вести такой образ жизни? Ну, или как себе это можно представить? В общем, меня интересует, вот у каждого же из нас есть какие-то элементы ЗОЖа. Да? Как минимум с понедельника начинаются, ну, может быть, к пятнице они перестают существовать в нашей жизни. А кто-то дольше держится, кто-то серьезнее относится к своему здоровью. У кого-то есть слабые места, у кого-то, наоборот, есть сильные места. Кто-то вот говорит, 8 часов минимум сплю, и все. И вот гори все синим пламенем, пусть потоп, а я свои 8 часов... Война войной, а обед по расписанию. Или же все-таки все это невозможно? Ну вот давайте как-то сойдемся на чем-то, что в нашей с вами жизни, в жизни отдельно каждого позвонившего, дозвонившегося, а тут, в общем-то, все просто, 8-800-200-0907-02, можно причислить к ЗОЖу. И можно ли себе представить вот этот список в реальности? Плотно завтракать в течение часа, но вообще можно. Вот смотрите, звонки уже идут, да, я просто хотела у нашего звукорежиссера, так сказать, спросить, какой номер программы соответствует ее здоровому образу жизни. 013 пункта. Мне даже интересно. Друзья мои, в общем, Минздрав, конечно же, они, ну, кроме шуток, это все серьезно. Ой, уже вот здоровый человек позвонил. Анатолий, Воронеж, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Анатолий. Я могу вот повторить, что из этого выберете вы, а что вычеркните вообще-то?
1: Вы знаете, я вычеркну все из всего, что вы перечислили, кроме здорового сна.
0: Это не я, это Минздрав, а то на меня повесят
1: вот
0: потом.
1: Вот то, что... Нет, извините, я не хотел вас обидеть.
0: Все в порядке, меня обидели.
1: Да, я пью газированную воду сладкую.
0: Ой, как вы можете?
1: Да, утром я завтракаю кофе, вот, обедаю один раз в день. Ну, шагать по даче приходится много, вы это знаете, я так понял. Коллега. Вот. Ну, здоровый сон – это здоровый сон.
0: То есть и вот внуки. Это святое, здоровый и сон. И внуки. Это, а внуки здоровья все, прибавляют?
1: Они, очень. Но дело в том, что вот то, что они перечислили, надо бы перевести в материальные составляющие. Пенсия, вы знаете, какая. И вот то, что нам надо употреблять для здорового образа жизни, ну, никак не вяжется. У нас в Воронеже
0: рыба и орехи, знаю, каждый прием пищи.
1: Да, рыба, орехи, авокадо, бананы по ГОСТу. Никак.
0: Спасибо. Бананы по ГОСТу, да. В Буркина-Фасо бананы по ГОСТу. 8-800-200-0907-02. Самара на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
0: Да, приветствую вас. Что вы причисляете из вот своих обязательных пунктов к ЗОЖу, ну, в вашей жизни личной?
3: И в моей жизни. И вот то, что вы сказали, все сходится.
0: Вы существуете?
3: Подъем у меня в 6, Все у меня в 6 часов подъем, в 7 часов завтрак. В завтрак входит одно яйцо, кусочек сыра, значит, кусочек закусочной колбасы небольшой, 3 сантиметра, и чай зеленый. Все, весь завтрак.
0: Значит, чай закусывается.
3: В 11 часов... Да, потом. Значит, следующее. На сладости никаких нет. Сладости нету. Угу. Значит, в 11 часов у меня замирает кровь на сахар. Да. Сахар у меня становится 4,5-5. Все. То есть, если выше, у меня это страх. Если что-то я какой-то кусочек хлеба лишним переел. В обед у меня, значит, огурцы свежие. Супруга готовит, это нарезает, значит, помидоры свежие. Ну, там... Каши какие-нибудь небольшие, значит.
0: Нет, вообще вот про еду, погодите. А вот эти вот шаги, 7-9 часов сна, дыхательные упражнения.
3: Шаги, после того, как я позавтракал, я сразу на улицу пошел, вокруг дома, у меня но большой коттедж.
0: Вас заставляет... Слушайте, да вы просто как бы живете так это, кучерявый, большой коттедж сейчас, вот вы совсем меня добили танцем. Вы уже мой кумир.
3: Большой коттедж я успел построить в своей жизни. Это был 86-й год, когда я построил этот большой коттедж, когда еще только началось строительство. Так что у меня, значит, вокруг коттеджа я делаю 6 кругов, мне это хватает. Потом, значит, приседания делаю. Прихожу на...
0: А вы не работаете?
3: Ну, хватит мне работы, я свою отработал.
0: То есть это все, вот все на пенсию, да?
3: Мне 72 года, Мария Сергеевна.
0: Слушайте, это не очень прям серьезный возраст сейчас, а тем более, когда такой здоровый образ жизни человек ведет. Вы мне скажите, вот пенсии на содержание коттеджа, огурцов свежих, этого всего хватает?
3: Две больших теплицы, сами все сажаем, огород большой, 20 соток земли в доме, перед домом, значит, посадка, это все помогают дети. Значит, дочка, зять, приезжают,
0: хорошая
3: помогают.
0: Хорошая семья. Всем привет передавайте. Спасибо большое, что дозвонились и поделились вот каким-то... Так умиротворяет, воодушевляет, есть к чему стремиться. А дачи у меня нет. Я не знаю, почему вы решили, что я коллега по даче. Ой, 8-800-200-9702. Да, ваш комментарий, друзья, можно оставлять под видеотрансляцией на Рутубе и в нашей группе во ВКонтакте. Нужно зарегистрироваться. 8-800-200-9702. Евгений, здравствуйте. Ростов с нами на связи.
4: Здравствуйте, Маша.
0: Здравствуйте, Евгений. Ну что, Минздрав Ростов разработал? Будем выполнять?
4: Ой, да я уже воду пью по утрам лет 10-15. Мне лыжники в походе сказали, начиная утро с воды. Легкая зарядка, прогулки, сейчас на пенсии. Собака у меня заменяет дачу, огород. Мы гуляем с ней по 4 часа.
0: Сколько Евгений, получается, на пенсии жизнь только здоровая в образе своем? Жизнь только начинается, что ли?
4: Да, только начинается. Никаких проблем. Хватает пенсии. Правда, вот врачи подвели. Ну, бог с ними, не буду жаловаться. Они говорят, мы не можем сделать, что вы хотите. Я говорю, понял.
0: Я даже боюсь спросить, что потребовали у войску лапов. Ладно, все в шутку юмора переведем, чтобы настроение не испортилось, не дай бог, у вас и у нас заодно. А получается ли исключить полуфабрикаты? Вот?
4: Исключить? Да тут по-разному. Как получается? Я к еде отношусь священно, трепетно, но не фактически. Ем все, что... Турист, Маша. Турист.
0: А, ну если турист...
4: Лишь бы была еда.
0: Но с воды все-таки начинаете. Спасибо вам большое, Ростов, привет. Вообще в Ростове, знаете, там вот в чем прелесть? Там более доступные и качественные, естественно, овощи, фрукты, климат. Там даже хочется выйти на улицу и совершить эти сколько они, 7 тысяч шагов. Оптимальное время... А, нет, 7-9 часов для времени для сна. 7 тысяч шагов – это не менее... и 2-3 силовых в неделю. Друзья мои, что вы цените вот в своей жизни настолько, что можно причислить к здоровому образу жизни? От чего вы не отказываетесь? Что вот однозначно выполняете, я не знаю, по привычке или из любви к себе, но, может быть, сквозь стиснутые зубы? Я сейчас силюсь понять из последних сил, что я могу назвать от себя. Пока память подводит, ничего мне не подсказывает. Поэтому звоните 8-800-200-9702. Светлана с нами на связи. Здравствуйте.
5: я хотела по поводу сегодняшних вечерних вот разговора, кто как себя старается как бы поддержать физически, да, морально и так далее.
0: Минуточку,
5: я
0: у нас
5: хочу сказать, да.
0: Светлана, говорите, пожалуйста, говорите, конечно.
5: Я просто хочу сказать о себе. Вот я слушала сейчас мужчину, 72 года, у него особняк, 20 суток и так далее. У меня 75 лет, 76-й год пошел, у меня 25 суток, живу я на 5-м этаже, работаю, 58 лет стаж мой.
0: Какая вот же вы крутая.
5: Ну, стараюсь. И, между прочим, 25 суток вот только что откосила.
0: Светлана.
5: Потом посадила огурцы, помидоры.
0: Ну, хоть спите 7-9 часов в сутки.
5: Вы знаете, ну, стараюсь.
0: Я вам здоровья желаю, Светлана. Просто, знаете, у нас сейчас закончится время в этом блоке. Я хочу вам сказать добрые слова. Во-первых, спасибо за звонок. Во-вторых, чтобы у вас здоровье и урожай был. Ну, и, конечно же, какое-то удовлетворение от всего. 25 суток. Я как представлю 5 соток на бабушке на даче у бабушки, мне уже дурно становилось. А тут 25.
20: Вопрос дня.
6: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только Вопрос дня.
0: Вопрос дня. Ответы принимаются по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, для только что прибывших, а точнее подключившихся, напомню. У нас Минздрав сегодня выложил разработанные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Рекомендуется плотно завтракать после пробуждения в течение часа, соблюдать промежутки между приемами пищи от 4 до 5 часов, перекусы исключить, добавить в рацион некрахмалистые овощи, не менее 400 граммов в день. Каждый прием пищи – рыбу и орехи. Предпочтение, конечно, нежирным сортам птицы и мяса. Исключить полуфабрикаты, сладкие напитки, белый хлеб. Делать не менее 7000 шагов в день. Проводить аэробные тренировки не менее 150 минут в неделю. 2-3 силовых. Оптимально спать до 9 часов, от 7 до 9 часов. И для нивелирования стресса 10-15 минут дыхательных упражнений, 20-минутная прогулка вечером и ведение дневника благодарности. Я не понимаю, когда работаете жизнь, извините, пожалуйста, за вот такой мой процессион. Ну, правда, это как-то не настолько выглядит нереально в нашей жизни. И мне кажется, в жизни любого, в кого ни ткни на планете шарика, пальцем, видите, я даже заговорилась в этот момент, что нельзя куром на смех такой выдвигать. Вы скажите, ребят, в условиях вашей жизни вот это и компот самое главное. Вот как минимум эти три вещи соблюдайте, И будет вам, ну, хоть какое-никакое счастье. Ну, что это такое? В каждый прием пищи рыба-орехи. Они в магазин давно ходили? 8 800 200 ровно 9702. Анапа на связи. Раиса. Здравствуйте, Раиса.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я не согласна насчет перекусов. 4-5 часов не кушать и вообще и перекуса. Перекусы должны быть. Это раньше вообще даже говорили, что обязательно должны быть. Яблочко съел, там какой-то фрукт еще съел. А так потом, если ты не будешь кушать 5 часов, ты потом сядешь и наешься так, что и будешь потом полнеть. Вот, вот это надо Минздраву вот это исключить.
0: Может, они как-то перекуса. По-новому что-то там... Раис, смотрите, может, они что-то... Ну, они же все время основываются на научных изысканиях. Я тоже хорошо помню, что всегда говорят, перекусы важны. Вот все время что-то по чуть-чуть жуйте, ну, такое полезное для здоровья, и не будете толстеть. Ну, я сейчас очень сильно упрощаю, конечно же. А тут получается 5 часов. Да я за 5 часов так оголодаю, что не знаю, вот кого загрызу при встрече.
2: Спасибо,
0: я опасна для общества. Не, подождите, не уходите, Раиса. Я поняла про перекусы. Ага, ага. А вы мне скажите, что здорового в вашей жизни, вот такое основополагающее, скрепное, как ось?
2: Самое здоровое, это нужно постоянно делать всякие упражнения на суставы. Вот мне 78 лет скоро будет, а я вот, у меня суставы, слава богу, не крутит, не вертит, ничего нигде, ни колени, нигде ничего не болит.
0: Сколько лет вы их уже делаете, эти упражнения? У меня даже болит.
2: Я делаю с рождения, наверное.
0: Человек, еще и память.
2: Упражнения.
0: Спасибо большое. Слушайте, это вообще совет на миллион, друзья мои. А вот серьезно всем говорю. Я, конечно, понимаю общий такой среднестатистический возраст нашей целевой аудитории, но молодые встречаются, и вот упражнения на суставы – это самый ценный совет. Они не лечатся. 8 800 200 ровно 9702. Эльза с нами на связи. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Ваши чем вы гордитесь? Что здорового вы соблюдаете в жизни, Эльза? Скажите нам.
8: Я хочу не о себе сказать, я хочу сказать о своей бабушке.
0: О, давайте.
8: Моя бабушка прожила 104 года.
0: Ничего себе.
8: Работала. Вынянчила всех своих внуков, а их было у нее 12 штук. А ела, знаете, мясо, был один зуб у нее. Я родилась, ей было 75 лет. Я помню, у нее один, это уже я в первый класс пошла, один зуб у нее был. И она этим зубом ела мясо. И ела только жирное мясо. Вот и насчет мяса вот говорят, что не жирное мясо надо есть, а как вот?
0: Ну да. Знаете, я вот над этими примерами всегда задумываюсь. Мне кто-то, помню, давно еще сказал, да мой дедушка или прадедушка, или, может быть, прапра, ну, неважно кто, совсем прапра, вообще там один раз в жизни зубы чистил. Ну, еще кто-то говорит, там, вон француженка, самая долгожительница, она курила до самой смерти, курение вредит здоровью. И кто-то про еще какие-то горячительные напитки напоминает. Мне кажется, тут, понимаете, тут... Вот не просто спор между генетикой и средой существования, но как-то вот в данном виде спора выигрывает генетика, наверное, не знаю. А у вас другие долгожители есть? Ну вот бабушка 104.
8: Мама умерла в 97 лет.
0: Угу. Понятно. Ну что ж, а вы здоровый образ жизни ведете?
8: Ну, не без болезни.
0: Ну, это мы все так. Куда уж.
8: Да.
0: Вот, здоровый образ жизни-то ведете, чтобы хоть как-то генетику поддержать?
8: Ну, я хочу сказать, вот нас шестеро было детей, да, мы моложавы все почему-то.
0: Ну, почему? Это прекрасно.
8: Да, мы моложавы. Вот мне 81 год, два будет скоро.
0: Так.
8: Но я не думаю, что я старая.
0: Это прекрасно. Это не смешно совершенно, Эльза. Хочется даже вот с вами поговорив, воскликнуть. Присылайте фотку. 8800, спасибо огромное. Смотрите, какие у нас люди жизнерадостные. Я сижу и улыбка не сходит. Видеотрансляция все подтверждает. Руслан из Тамбова с нами на связи. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я начинаю свой день с S2H5OH. Никаких болезней, никаких проблем и никакие шаги не нужны. И продукты мне не нужны тоже.
0: Вообще голодаете, да?
9: Да.
0: Ну, хорошо. Этанол – наше все. Прошу вас, маэстро. Я даже не знаю, это крик о помощи был или какая-то генетическая деградация в этом случае. А, друзья мои, как вам сказать, алкоголь вредит здоровью, тем более, когда, вот как Руслан, не закусывать. У Руслана, видимо, все в прямом и в переносном смысле. И шаги ему не нужны, это действительно так. 8-800-200-9702. Что здорового храните вы, как зеницу ока, в своем образе жизни? Принимаются звонки. Слушаю вас. Есть звонок? Елена. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Так, слушаю ваш ответ, Елена.
10: Слушай, это уже Маша, уже Мария?
0: Да, это Мария Баченина с вами разговаривает. Вы в прямом эфире, Елена.
10: Когда я вас слышу по радио, у вас как бы...
0: Что у меня по радио? Я... Не расслышала вас, Елена. Повторите, пожалуйста. Тембр. А, тембр я другой.
10: Да, я не узнала.
0: Ага, да. Поняла вас. Хорошо. Это я, на самом деле я. На самом деле я.
10: Да, ну нет, сейчас я уже слышу интонацию, уже все понятно. Вы знаете, я просто не первый раз слышу. Ну, радио сегодня включал бы, и не только «Комсомольская правда», говорят вот об этом. Первое, что меня как-то ошарашило в этом вообще, ну, в этом...
0: Списки от Минздрава. Списки от Минздрава.
10: Да, не благодарности или что там такое, какой-то бред вообще. Вы меня простите, благодарности кому?
0: Ну, дневник благодарности, это, знаете, я так полагаю, ну, как, метафорически так это, жизни. Я благодарен сегодняшнему дню за то, что, я не знаю, за что можно там, за то, что я проснулся. И вот ты преисполнился уже какой-то благости, какого-то позитива. А, то есть вот позитивным же людям проще. Лен, пропадайте куда-то, вернитесь, пожалуйста, мне интересно с вами. Алло, алло-при-алло, ну что такое? Перезвоните, пожалуйста. Рязань на связи. Лариса, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария.
0: Слушаю ваш ответ, Лариса.
11: Из того, что нам предложил Минздрав, пусть они эти рекомендации себе заберут.
0: Я уже боялась, что сейчас вы скажете что-нибудь такое неэфирное. Уже к этому шло.
11: Да, хотела я выразиться. Ну ладно, я промолчу, я сказала культурно.
0: Спасибо за понимание.
11: Что можно сказать? Да. Рыба и орехи каждый раз при приеме, ну знаете, это очень дорого стоит. Они давно ходили в магазин?
0: Так я уже восклицала это в эфире, да. Я восклицала в эфире, давно ли они были в магазине. Да. У нас с вами совпали вот эти восклицания. Это первое, да.
11: А знаете что, я люблю колбасу. Для меня это русская национальная еда. Я очень люблю колбасу.
0: Вы не одиноки?
11: Да. Хотя там и говорят, что она вредная, вся химозная, неизвестно из чего сделана, но тем не менее... Да. Я люблю сладкие напитки, ну, газировку всякую люблю.
0: Ну, так.
11: Ну, это самое, упражнений нет, никаких упражнений.
0: Но вы довольны своим состоянием здоровья, тела, духа, вот в этом плане? Это же самое главное, быть довольным собою.
11: Довольным собою.
0: Ну, давайте я по-другому поставлю вопрос. Погодите, не капризничайте. Что бы вы исправили, если бы у вас была вот такая возможность взмахнуть волшебной палочкой?
11: Ну, конечно, здоровье бы исправило.
0: А, то есть прибавили здоровье бы, да, Ларис?
11: Ну, конечно, конечно. Но, конечно...
0: Давайте газировку уберем к чертовой бабушке, и здоровье я вам гарантирую.
11: Да ладно, я люблю
0: Лариса, вы сделали мой вечер, и я уверена, что я не одна такая. Вы знаете, вы, конечно, подарили много позитива, и меня так радостно, что мы с вами такую точку вместе поставили в нашем опросе, в вопросе дня. Спасибо вам огромное. Друзья мои, ну что ж, хороших всем выходных. Итоги дня вернутся в понедельник.
20: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Реклама.
13: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
14: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
27: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
28: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
29: Новости на радио «Комсомольская правда».
30: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
31: О важном.
30: ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, меры, реализованные правительством в экономике, в последнее время начали давать определенный положительный результат. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%. Дональд Трамп по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что председатель КНР хочет посетить саммит G20 в США в конце года. По словам американского лидера, его китайский коллега хочет приехать на саммит во Флориде. Трамп также отметил, что сам он постарается принять участие в саммите АТЭС в Китае. Министр обороны Польши Владислав Костиняк-Камыш заявил, что возможный вывод войск США из стран Европы может оказаться выгодным для его страны. По словам министра, речь идет не столько о полном уходе, сколько об изменении формата размещения американских сил. Например, переходе от ротационной модели к постоянной. Он также допустил, что часть военных США может быть переброшена из Германии в Польшу. Это может изменить баланс сил внутри НАТО и усилить роль Варшавы в системе безопасности региона.
32: О проверках.
30: Россельхознадзор проведет инспекции некоторых армянских предприятий. Речь о тех, поставки с которых были приостановлены в Россию из-за подозрения на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения. Ведомстве пояснили, что предварительная проверка и анализ материалов, в том числе фотографии, ввезенные радужной форели, вызвали у Россельхознадзора сомнения в происхождении сырья, из которого выработана продукция. Так, рыба имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 килограмма. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида, либо к форели других видов. Это признак фальсификации товара, говорится в сообщении от Россельхознадзора.
32: О спорте.
30: Четвертая Олимпийская федерация разрешила россиянам выступать без ограничений с флагом и гимном страны. Это бюро объединенного мира борьбы, которое из олимпийских видов объединяет вольную греко-римскую женскую борьбу. В этих видах на Олимпиаде 2028 будет разыграно 18 комплектов медалей. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 21 градус, завтра до 22. В Санкт-Петербурге плюс 12 градусов, завтра до 16 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
32: запретных Милонов.
0: Виталий Валентинович в студии, радио «Комсомольская правда». Я приветствую вас, здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
0: У нас с вами сегодня целый ряд, огромное количество многообразных тем, и международных, и российских, и даже,
1: ряд огромных тем.
0: Огромный ряд. Сумасшедших тем. Хорошо, слушайте, давайте начнем, на самом деле, с кажущейся,

0: так яростно выступала против квадроперов, мне кажется, именно Яны Лантратовой молитвами, так сказать, Россия спасена от этого чудовищного явления. И вот
1: просто
0: тут...
1: квадроперы стали непопулярны, они утратили популярность, и мы тогда все говорили, что не обращайте внимания на эту экзотику, она настолько экзотична, что надоест сама по себе без борьбы с ней.
0: Мне кажется, что Яна своей активностью дала...
1: Яна молодец.
0: Молодец, да. Потому что благодаря ей квадроперы перестали быть популярными. Она отвратила, так сказать, молодежь от этого пагубного явления. Ну, так или иначе. Скажите мне, Яна Лантратова, будучи вашей помощницей. Какой была эта девочка Яна, что ныне выросла в такую величину общероссийскую?
1: Ну, Яна Лантратова была хорошим, активным членом молодой гвардии «Единой России». Поэтому, собственно говоря, мое взаимодействие с Яной Лантратовой, с другими людьми, оно базировалось на нашей такой вот негласной договоренности с молодой гвардией, что самые активные и интересующиеся активисты, так сказать, члены молодой гвардии, они так или иначе вот взаимодействовали с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И Яна в том числе.
2: Но это было давно, это же было, там, я прошу прощения, 2010 год, по-моему, 2011, вот что-то такое.
0: Я вам больше того скажу, я помню, я журналистка еще в 2008-2007, она на MTV,
2: да,
0: она и там даже работала. Так вот, Виталий, я вообще, в принципе, у меня глобальный вопрос к вам относительно вообще омбудсмена, да, в нашем сегодняшнем, в нашей сегодняшней реальности. Кажется, что как будто вот Москалькова была, да, омбудсменом, а она был генерал полиции или милиции, да, она же, в общем, такой большой чин в силовых структурах была. Вот сейчас Яна Лантратова. Кажется, как будто вот люди, которые силовики изначально, вроде бы не очень склонны защищать права людей. Или как вам кажется?
2: Ну, Яна не силовик, не силовик.
0: Она не силовик, но давайте посмотрим, в общем, путь ее, опять же, восхождения к депутатству, например. Она с силовиками сильно дружила и сотрудничала с ними.
1: Не в курсе, нет, я не знаю.
0: Я вам как-нибудь расскажу вот во время рекламы, сообщу вам подробный личный путь, но так или иначе, вообще должен ли быть омбудсмен? Существует ли в общепринятом понятии вот права человека, которых надо защищать? У нас же такое свободное и демократичное государство.
1: Яна только начинает свой путь, поэтому мы желаем всяческих ей удач. Но я вам честно хочу сказать, после Москальковой задана очень высокая планка. И в каком плане? Что Москалькова, кстати, впервые как омбудсмен, она... Ну, действительно, стала серьезной фигурой в российской, на российской и международной политической сцене. И я честно могу сказать, что Москалькова с большим вниманием относилась к проблеме военнопленных. И я вот что есть, то есть. У меня много, вы знаете, обращений от людей, которые разыскивают своих близких, которые сейчас без вести пропавшие на СВО. И было несколько случаев, что люди попадали в плен, и каждый раз мы взаимодействовали с Москальковой и с ее аппаратом очень эффективно. И каждый раз, в общем, делалось максимально все возможное, чтобы людей из плена достать. И самое интересное, что нам удавалось не только военнопленных доставать из плена, но также и гражданских лиц, которые были осуждены на Украине по статьям, связанным с... Ну, так или иначе, с поддержкой Российской Федерации, и эти люди тоже приехали в Россию, поэтому, что касается Москальковой, несмотря на все скептические замечания от некоторых людей в ее адрес, когда она только начинала, я считаю, что Москалькова как омбудсмен действительно состоялась, и этот уровень надо, этот вес, который она взяла, надо Яне удержать, и это тяжело. Почему? Потому что вы представляете, с кем надо будет разговаривать? С откровенными головорезами из Украины.
0: А Москалькова прямо разговаривала с головорезами?
2: Она разговаривала со своим, так сказать, коллегой с территории Украины, из других государств. Нет, это серьезные разговоры, тяжелые. И там надо быть, безусловно, человеком, которого враг будет... Ну, не любить, конечно, но уважать как врага. И это, понятно, что для переговоров выбирать...

0: Нравятся очень сильные, харизматичные личности.
1: То есть я правильно вас поняла, что уполномоченный по правам человека сегодня это прежде всего человек, защищающий права военнослужащих?
0: Нет, я говорю об одной из граней работы омбудсмена, где требуются не простые качества хорошего правозащитника, а сверхординарные качества такого серьезного, волевого переговорщика, который готов вести сложный разговор не просто с оппонентом, а с вооруженным противником. И это тоже дорогого стоит. То есть я считаю, что омбудсмен по определению должен быть человеком, который готов будет обменять себя на кого-то. Ну вот если там заложники.
1: Это вы сейчас круто сказали. Это действительно было бы потрясающе, если бы мы видели омбудсменов такого качества. Я боюсь, что тут вы немножко даете, большой куш доверия госпожи Лантратовой, но бог ее знает, может быть, так оно и будет. Просто я подумала о том, что вот Яна Лантратова или, может быть, любимая нами с вами Мизулина, это очень хорошие кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека именно с точки зрения запретительной функции. Вот и Лантратова с очень многими запретительными инициативами, да, выступала. Ну, Мизулина, мы уже знаем ее послужной список.
0: Ну, Яна, как, безусловно, яркий представитель партии «Справедливая Россия», она действительно выделялась, хотя потому что у «Справедливой России» тоже есть своя информационная квота по закону о равном доступе партии к эфиру. Угу. А поскольку в «Справедливой России», к сожалению, ничего плохого не хочу сказать про них, но там вообще нет ярких людей. Вообще.
1: Миронов?
0: Ну, Сергей Михайлович, ну, давайте так. Ну, Сергей Михайлович, мы его любим по-своему, как петербуржца. Но Сергей Михайлович все-таки, мне кажется, я не знаю, кстати, он пойдет на эти выборы или не пойдет.
1: Не знаю пока.
0: Вот, он все-таки, ну, человек в возрасте.
1: Ваша деликатность сделает вам
0: вот,
1: честь.
0: В возрасте и не такой энергичный. Поэтому, естественно, что молодая, юная, симпатичная Яна, она выделялась на фоне некого вот определенного видеоряда «Справедливой России». Угу. Поэтому у нее была хорошая возможность для трибуны, поскольку «Справедливой России» же тоже надо было кого-то выдавать в эфир, ну, что-то делать. Потому что вот в «Единой России» нам
1: Мне
0: невозможно.
1: Мне кажется, очень красиво Миронов выступал против блокировок. Вы вспомните, это манера потрясающая. Это с Трампа он слезал, я так понимаю. Когда стоит спикер, за ним его команда плечом
0: а
1: к плечу,
0: всегда.
1: Сурово глядя
0: а
1: в камеру.
0: А посмотрите, это все подходы в Думе, они происходят таким образом.
1: Это не выглядит безумием?
0: Знаете, я ни разу так не участвовал, поэтому я не могу это...
1: Вы никогда ни за кем не стояли
0: никогда,
1: с грозным взглядом?
0: Никогда.
1: Напрасно.
0: Никогда. Это ну, потому что стоять за кем-то... Ну, за кем стоять? За Владимиром Владимировичем, за Дмитрием Анатольевичем? Зачем им наша...
1: За Дмитрием Анатольевичем.
0: Зачем стоять?
1: Вот
0: они спокойно сами выступят, да. А вот стоять просто массовкой... Ну, я, опять же, я никого не осуждаю. Мне это неинтересно, да и, честно говоря, и не зовут тоже.
1: Поняла вас. Ладно, с Лантратовой будем ждать, собственно говоря, от нее прорывов. Еще одна важная тема, которая у нас с вами заявлена в анонсе, это фантастические сделки между Трампом и Си. Президент и товарищ, то есть главы двух мировых держав, схлестнулись, так сказать, и 36 фантастических сделок заключили. Что вы скажете по поводу этой встречи?
0: Есть одна проблема. Все, о чем ты договариваешься с американцами, это существует ровно до того момента, пока ты с ними сидишь за столом. Вот сколько договоренностей Трамп реально будет соблюдать как, к моменту, когда он нальет свой первый стакан коричневой газировки у себя в овальном кабинете, одному богу известно. Вот, сколько? Половина. Вот давайте так, можно поспорить, что на следующем эфире мы будем говорить, что больше половины того, о чем Трамп договорился с товарищем Си, Трамп, в общем, уже похоронил. Почему? Потому что, ну, я ничего не хочу сказать плохого, но Иногда это мне, как человеку, ну, наивному романтику из Петербурга, Трамп иногда кажется, ну, чуть-чуть недоговороспособным. То есть он... Нет, знаете, в чем дело?
1: Подождите, вот о чем... Что вам кажется относительно Трампа? Мы обсудим буквально после рекламы, потому что я хочу еще немножко посидеть на этой прекрасной встрече двух глав держав. Мы говорим с Виталием Милоновым сегодня о самых актуальных российских и мировых проблемах. Вернемся через 2 минуты после рекламы, не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Реклама.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные. Запретных Милонов.
1: Мы продолжаем, и я все-таки хотела бы заострить внимание на переговорах Трампа и Си, потому что, ну, очень много шума вокруг этого всего. А в моем представлении, может, я ошибаюсь, поправьте меня, Трамп уехал ни с чем. То есть это оказались не переговоры, а 3 дня, блин. Ни с чем, нулевая эффективность, хотя Трамп восторженно ускакал оттуда. Ну, а Си так сдержанно что-то сказал, ну да, хорошо поговорили, типа, без скандалов.
0: А когда Трамп уезжал невосторженно? Вот, ну, вы мне... Да. Он всегда в восторге. Мне напоминает он иногда особенного человека.
1: Он совершенно вот. Особенный, это вот. Очевидно, он, извините.
0: Понимаете, причем это уже там восьмая категория там. Ну, реально, Трамп не должен терять лица. Он никогда не может сказать, что ему... Он встретился с абсолютным покерфейсом Си. Обратите внимание, Трамп во время рукопожатия приветственного попытался, ну, об этом все писали, он пытался на себя чуть продернуть руку.
1: Да.
0: Си этого не дал сделать. И Трамп тогда, он... попытался психологический прием применить, как бы главенство, он прикрыл их рукопожатие своей ладонью.
1: Это его фишка, он часто так делает.
0: Да, своей ладонью, показывая, что он тут главный.
1: Да.
0: Но Си на него не стал смотреть, а посмотрел в сторону так, чтобы было понятно, что странный не китаец тут делает вообще. Он что хочет показать? И Си показал лицо полное великого китайского достоинства, просто драконы красные стали летать вокруг Си, вот, показывая абсолютное равнодушие и незаискивание. Посмотрите, Трамп привык, что к нему все эти гомункулы приезжают и так или иначе находятся в каком-то зависимом, заискивающем, просительном положении. Он позволяет себе иногда кого-то отчитать, как Зеленского в первый раз, потом еще кого-то. А тут вообще, ну, надо понимать, Трампу, к сожалению, его советники, которые плохо знают Китай, не объяснили. Китай – это не страна в классическом географическом, политическом смысле этого слова.
1: Это центр мира.
0: Это цивилизация.
1: Да.
0: Это цивилизация, которая дышит воздухом тысячелетий. Понимаете, у них нефритовая армия. Так нельзя.
1: Да. Тут я с вами совершенно согласна.
0: Вот. И я абсолютно не пою дифирамбы Китаю. Китай – это страна себе на уме. Китай не дружит ни с кем.
1: Ничей не друг, да.
0: Да, он друг сам себе. Он друг своей великой цивилизации. Поэтому так нельзя. С ним можно с уважением. Вот разговор с уважением, с этикетом в духе восточной деспотии, это принимается. Этикет. Этикет маскирует дипломатическую прохладу. Такой этикет, он делает беседу, пускай даже сложную, приличной с виду. Трамп это не освоил. К сожалению, Трамп даже не ковбой в стиле Буша младшего или старшего. Это, ну, действительно такой вот человек из Лас-Вегаса, который совершенно... Это 100% не подходит этот ключик к китайскому замку. Так что
1: слушайте,
0: обломался.
1: Слушайте, ну, на самом деле, надо признать, что у Дональда это вообще второй заход. Ведь в свой первый срок он же ездил также с Си разговаривать и что-то там пытался. В итоге все это закончилось усилением санкций со страшной силой. Но вот что я хотела еще уточнить у вас. Я так понимаю, что Трамп ведь он зачем ехал? Он хотел потребовать у Китая помощи с Ираном. Получил отлуп. Ну, очевидно совершенно, ни о чем не договорились. Пекин в свое время, в какой-то момент, хотел заручиться, ну, не поддержкой, а, по крайней мере, не заступничеством Америки за Тайвань.
0: По Тайваню, да?
1: Вот, тут тоже ничего не сложилось. То есть по нулям.
0: Товарищ Си, возможно, ожидал, что будет сделка. А как любит Трамп говорить, да, какая-то ситуация отхода
1: Америка,
0: от Ирана.
1: Америка, Китай, Тайвань, а Китай, да, Америка,
0: да,
1: Иран.
0: Да. А почему тогда нужно отступаться от Ирана? Там, кроме всего прочего, я читал у некоторых ленинградских журналистов-международников, кроме видимой части была еще и невидимая, ведь Китай – это... Очень далеко уже не только не Иран. Китай – это серьезное развитие в Африке. И Америка там просто стремительно теряет. Она и так мало-мало позиций, а сейчас их вообще не остается. Китай занимается абсолютно сумасшедшей экспансией в этот регион, в африканский. И Америка... Я бы сказал, что Америка там вообще осталась не у дел, с ней разговаривать не о чем. И если с кем-то и разговаривать о тех местах, где Китай встречается с противодействием иной силы, я бы сказал, что нужно было встречаться с англичанами. Но англичане напрямую ни с кем никогда не встречаются, потому что они ссыкливые саксы, и они подлые скоты. Вот. Поэтому с англичанами договариваться невозможно. Они боятся сказать правду, поэтому им можно только по жопе надавать, и тогда они поймут.
1: Давайте попытаемся вернуться в парламентское русло.
0: Нет,
1: учитывая...
0: так парламентское русло заключается в том, что на сегодняшний день существует два центра противостояния серьезного по линии Восток-Запад. Это, с одной стороны, Китай со своими, так сказать, спойлерами, сателлитами. С другой стороны, который расширяется на Ближний Восток, в Африку. С другой стороны, это британо-турецко-турецкая и плюс еще неожиданно украинский альянс. И на сегодняшний день Британия руководит, Турция является оператором, хохлы на грязной работе, это не фигура речи, они действительно на грязную работу нанимаются, грязная работа, убийства, террористические акты и так далее. И вот сейчас мы видим по линии Восток-Запад это противостояние. Я обращаю внимание, например, то же самое Сомали, Сомали, бывшие Сомали, распавшие сейчас на Могадиши, там Сомалиленд и так далее, там Китай отстаивает свои интересы, американцев оттуда вышибли. И с другой стороны, англичане, турки и ЧВК из Украины.
1: Вот. Подождите, но у наших ЧВК в Африке тоже много.
0: Нет, у нас есть не ЧВК, у нас есть некий все-таки теперь уже не совсем частная военная компания, а некий проект государственный, африканский корпус.
1: Бывшие вагнеровцы.
0: Африканский корпус сейчас законтрактован Минобороны.
1: Бывшие вагнеровцы, бывшие Испаньола, вот это вот
0: нет,
1: все Испаньола, сейчас...
0: Нет, бывшие Испаньолы нету, потому что Испаньола расформирована.
1: Я читаю испаньольцев многих, и они говорят, что они как раз в Мали. А, Виталий,
0: испаньольцы,
1: хорошо,
0: многие, поскольку Испаньола расформирована добровольческим корпусом,
1: да, но они перешли
0: они,
1: к доброкору.
0: Они переконтрактовались в Министерство обороны в африканский корпус. Это нормально.
1: Хорошо,
0: да.
1: Я поняла. Да, мы сейчас просто углубляемся серьезно, а я, возвращаясь просто к ситуации Си, смотрите, мы сразу сегодня увидели, что Владимир Путин едет буквально 20 числа к президенту. Как, в смысле, к товарищу, я имею в виду Си, ну, я не знаю, он же президент или глава Компартии? Ну, как-то его надо
0: председатель.
1: Называть. Председатель, вот, да. Значит, Владимир Путин едет к председателю китайскому. А это зачем? Чтобы отшлифовать неуспех Трампа? Отполировать?
0: Да нет. У нас, у России и Китая есть свой огромный куст.
1: Но это как-то очень совпадает.
0: Вопрос.
1: Мы раньше не слышали об этом визите. Вот он как-то сразу тут наклюнулся.
0: Ну, будем так говорить, что существуют некие вехи, некие этапы развития отношений, и так вот совпало.
1: И совпадение.
0: Так совпало, потому что встречи руководителя нашей страны и Си Цзиньпиня, они гораздо чаще происходят, чем у Трампа. Вы согласитесь?
1: Да.
0: Это в рамках, на полях каких-то международных форумов, мероприятий, там иногда и несколько раз в год происходят эти встречи. Поэтому, что касается России и Китая, то эта встреча очередная и, в общем, можно в любом случае сказать, что она так или иначе плановая.
1: Угу.
0: Вот. И тем много... Темы сложные, я понимаю. Первая, наверное, тема – это и связанная с энергетикой. Вот. С энергетикой, с финансовыми взаимозачетами. Там, это действительно такие сложные переговоры, которые с достоинством нужно провести будет. Но, опять же, есть огромная часть разговоров между Россией и Китаем, которые относятся к непубличной сфере, и обсуждать их, ну, просто выказывать некое дилетантство и профанацию.
1: Ну, я понимаю, да, конечно. Вы знаете, тут еще пара вещей, потому что вот при встрече Трампа Си Цзиньпин выдал парад оркестров, там каких-то этих детишек, цветы, сумасшедшие ужины. Я к параду хотела вернуться. Си не был на нашем параде 9 мая. Был Лукашенко, который то ли сразу после, кажется, сразу после сказал, что Белоруссия мобилизацию должна проводить, и вообще мы к войне готовимся. Это он о чем? У нас 50 секунд, я просто хочу затравку дать и после новостей продолжить.
0: Ну, опять же, Александр Григорьевич может говорить
1: все
0: вещи.
1: Что угодно,
0: он,
1: да? Он не отвечает
0: он, знаете,
1: за свои
0: Александр
1: слова.
0: Григорьевич как скальд.
1: Как кто?
0: Как скальд.
1: А кто это скальд?
0: Слагатель неких рун, так сказать, это эпосов.
1: Понимаю.
0: Поэтому надо относиться к его выражениям как к неким вот нравственным наставлениям.
1: Ну, поэт, да? В России больше, чем поэт.
0: Да, безусловно.
1: Понимаю. Вообще, конечно, ну... Это очень красивое было заявление. Я боюсь, что оно все-таки останется с господином Лукашенко. Его еще много будут цитировать. Я боюсь, что он немножко напряг собственный народ, когда сказал, что будет мобилизация. Ну хорошо, мы сейчас прервемся буквально на 3-4 минуты на новости и вернемся к нашим душеспасительным беседам с Милоновым.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Олег Бондаренко о том, как вернуть влияние на постсоветском пространстве. постсоветское пространство уже давно не актуально. Есть абсолютно отдельная Средняя Азия, Прибалтика, Украина, Молдавия, Закавказье. И это все совершенно разные регионы, которые сейчас вообще мало чем связаны. Конечно, в интересующих Россию регионов обязательно нужно возвращать влияние. Циничный вопрос, зачем Россия миру? Что Россия может дать миру? А чтобы ответить на вопрос, нам нужно определиться, а что мы, собственно, строим у нас в стране? Россия для кого? Россия для русских, в смысле всего населения нашей страны. Россия для, в том числе, мигрантов. Россия как страна или как государство, прежде всего. Потому что на сегодняшний день российское влияние в мире опирается главным образом на дату 9 мая 1945 года, очень важную дату. Но, извините, это уже для мира, мягко говоря, не актуально. Но если мы говорим о влиянии в мире, нам нужно давать этому миру что-то новое. Мне близка позиция, что Россия является главным носителем исторической православной цивилизации. Нам нужно хранить нашу веру. Но прежде всего это разговор внутри страны. Россия – часть большой европейской цивилизации, и у нас есть право на свою Европу, и надо эту Европу строить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
9: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 20:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице Маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Рязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев-2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории Мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре «За семью печатями». Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
2: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
1: Так, ну ладно, давайте с международной тематикой чуточку закончим. И тема,
0: да
1: которой...
0: зачем это международная?
1: Тема, которую я не могу с вами не обсудить. Буквально на днях в «Ведомостях» вышла большая статья, где журналисты утверждают, что доля православных россиян за 15 лет снизилась почти в полтора раза. Это что ж такое происходит? У нас же здесь, там и везде скреп со страшной силой, а мы все менее и менее православные. Это почему, на ваш взгляд?
0: Я читал эту статью. Не могу сказать, что я полностью согласен. Самое главное, непонятна методика, как они...
1: Ну, они там, в общем, выкладывают эту методику. Ну,
0: непонятно,
1: не
0: каким образом они это считали. Я отталкиваюсь, как считают, в принципе, по верующим. Да? Есть очень хорошая статистика, которая ведется по приходам. И это такая верная история, и когда падало количество посещающих церковь, я это видел, каждая церковь ведет статистику по причастникам, то есть по тем людям, которые приходят к причастию, не просто которые стоят в церкви во время службы, а которые приступают к причастию. И вот есть количество людей, я могу сказать, что на сегодняшний день оно... В большинстве храмов, при том, что количество храмов увеличивается постоянно, оно не падает, и есть такой стабильный небольшой рост. Но он не является реальным ростом, потому что просто увеличивается количество людей в Санкт-Петербурге, к сожалению. Вот, у нас растет численность населения неоправданно. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот это увеличение количества причастников примерно коррелирует с увеличением общей численности Петербурга. Я могу сказать, что в принципе, количество, нет снижения вообще, но есть районы, предположим, Москвы, Петербурга, еще ряда регионов, где количество православных не уменьшается, их количество людей, а уменьшается доля в связи с массовым приездом мигрантов. И если вы возьмете опрос, проведете в пригороде Москвы, где-то в одном из районов известных московских, то там вообще вы удивитесь, что вам, во-первых, мало кто ответит по-русски на этот вопрос, а то ответит, скажет, что они правоверные мусульмане.
1: Ну, подождите, Виталий, давайте. Статистика общеизвестная, что только за 25-й год количество мигрантов в России сократилось как минимум на 10%. Это данные Росстата.
0: Это количество перешло в качество. Некое количество неучтенных мигрантов сократилось. Потому что если брать в абсолютных цифрах, то в полтора раза мигрантов меньше не стало. Не стало точно. Вы посмотрите,
1: ну, да,
0: посмотрите, где бы то ни было.
1: Пропорцию, о которой вы
0: в
1: говорите,
0: Петербурге,
1: я понимаю.
0: Да, ну, в Петербурге, например, запретили мигрантам работать в доставке и в такси. Поэтому в такси куча мигрантов работает, используя обходные схемы. Это я вам могу сказать абсолютно точно, знаю, как это все работает. Один мигрант с гражданством России, под его именем работает несколько мигрантов без гражданства России. То есть человек же не может 24 часа в сутки работать, а он работает 24 часа в сутки. И, в принципе, очень похожи друг на друга они, вот, не отличишь. Поэтому эти схемы есть. Также не забывайте, что количество мигрантов благодаря коррумпированным негодяям у нас некоторые мигранты нелегальные стали вполне себе гражданами России. Я помню, из города Оша огромное количество прям поступало. Там наше диппредставительство прям, ну вот, негодяйски работало лет 10 тому назад. Поэтому, да, у нас количество мигрантов все равно высокое. И сейчас эти люди уже получают какие-то разрешительные документы, потому что система учета стала сложнее. Вот. Но у нас что, разве на улицах меньше мигрантов стало?
1: Но подождите, смотрите, с другой стороны, мы видим мигрантов, ну, целые партии, да, которые должны приезжать из Индии. Сейчас вот я сегодня буквально прочитала, сейчас выписала себе власти, Афганистана изучают возможность направить в Россию трудовых мигрантов. Таджикистан 7 числа, я тоже читала статью об этом. Огромное количество мы с удовольствием принимаем этих мигрантов, учитывая, опять же, нам постоянно говорят, что не хватает рабочих рук.
0: И да, и нет. Количество рабочих рук катастрофически снижается. Виною этому, виной тому, конечно, низкий индекс фертильности. У нас мало рождается людей, это очевидно. Мало, и чем меньше рождается детей, тем меньше потом становится работоспособных взрослых.
1: Да, и в ближайшее время это никак не изменится.
0: Будет хуже, мало
1: поэтому
0: того.
1: Поэтому мигранты нам нужны.
0: Вот здесь вот вопрос. А нужны ли нам мигранты? Где работает огромное количество мигрантов? На стройках. А зачем нам новые стройки в Новосаратовке? Где-нибудь под Петербургом, или еще в каких-то районах Подмосковья. Зачем нам столько строить жилья в мегаполисах?
1: Потому что строительство двигает вперед экономику.
0: Строительство нифига не двигает. Строительство двигает вперед экономику лично хозяев строительного бизнеса.
1: Ясно.
0: Строительство дает маленький прирост по экономике в моменте активного строительства и потом огромную нагрузку на инфраструктуру, на бюджет, поскольку мегаполисы, застроенные вот этими высотными домами, они требуют огромных вложений.
1: Тогда заморозьте все эти стройки и отправьте всех этих мигрантов на заводы. Что же вы не делаете?
0: Я считаю, что Петербург, Москва, Ростов и многие другие, да, Краснодар, надо остановить эту массовую стройку. Не нужно. Стройка должна быть только там, где Россия,
1: впрочем,
0: где земля.
1: Она сама вполне себе, сама по себе останавливается, если вы видите статистику по самым крупным застройщикам.
0: Вот, сейчас статистика эта обусловлена экономическими факторами. И, в принципе, хорошо, что сейчас строить стали меньше. Но все равно строят же. Строят и... Они построят там свои дома, продадут эти квартиры, а нам с вами из наших налогов, где бы мы ни жили, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, в России, Центральной, там, Южной, а нам нужно из своих налогов оплачивать там новые дороги, новую инфраструктуру, содержание новой инфраструктуры. Он говорит, вот мы построили микрорайон на 25 тысяч человек и одну школу вам построили, которой не хватает, естественно, там, ну, даже если построили две школы. А эксплуатация этих школ, она же, ну, требует огромных денег ежегодно. Вот. То есть, если бы этот район не был построен, то тогда бы... не нужны были бы все эти расходы.
1: Как вы думаете, Собянин согласится с вами?
0: Сергей Семенович преобразил Москву.
1: Это обязательная мантра, она должна звучать.
0: Понимаете, в чем дело? Москва немножечко выбивается из этого, потому что я с удивлением смотрю на прекрасную столицу, где вырастают свечки новых домов. И, слава богу, теперь очень легко посмотреть. Вот ты едешь на машине, смотришь, новая свечка, открываешь одно из российских прекрасных приложений недвижимости, которое, кстати, не имеет аналогов в Европе, вот, и смотришь цены, и думаешь, господи, а кто это? Я депутат Госдумы, думаю, а как это вообще можно купить? А как? Это сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру, там, трехкомнатную квартиру за 30-40 миллионов рублей? Как? Ты, ну, где должен работать? Ты должен, не знаю...
1: Ой, вам подсказать, где работают эти люди, которые покупают квартиры за 70, 80 и даже 120 миллионов рублей?
0: Как можно заработать...
1: Читайте последние сводки.
0: Я не знаю. Я не представляю, как можно заработать столько денег.
1: Виталий, но на самом деле не вашими молитвами, а в общем и целом мы видим, что... Строительство происходит все меньше и меньше, стройки сворачиваются, девелоперы и всякие застройщики банкротятся, все идет своим чередом.
0: А не надо так много застройщиков.
1: Да
0: я
1: не
0: считаю,
1: надо, конечно,
0: что
1: все, останутся
0: застройщики
1: два.
0: Должны остаться массовые, такие небольшие.
1: Кстати, обратите внимание, что самолет просил субсидию, им никто ничего не дал.
0: Правильно сделали. И не надо давать субсидию. Не надо давать субсидию строителям. Строители богатые. Субсидию надо давать людям. А строители, если не могут зарабатывать, значит, пожалуйста, могут покинуть этот рынок и заниматься строительством домов, частных домов, фермерских хозяйств. То есть они должны создавать
1: я
0: жилье.
1: Я так и представляю себе самолет, который строит домики для фермеров.
0: Честно говоря, не знаю. Ну, пускай строит. Понимаете, строительство приусадебных хозяйств, строительство домов индивидуальных фермерских, оно создает экономику страны, оно создает продуктовую безопасность страны.
1: А нам губернатор Беглов говорит о том, что у нас будет сейчас два новых небоскреба, помимо того, что
0: а
1: уже
0: там
1: есть...
0: никто жить не будет.
1: Да подождите, жить, может быть, и не будет, но они нам двигают экономику, говорит нам господин Беглов.
0: Нет, это каждый небоскреб приносит миллиарды денег прибыли.
1: Виталий, то есть небоскребы приносят, а жилые дома нет?
0: Нет, жилые дома потребляют, а производство, понимаете, небоскреб и производственное помещение в принципе чем-то, конечно, с разной ценностью, но
1: они всех приносят на
0: небоскребы
1: прибыль
0: для бюджета
1: пусть
0: и для города.
1: Пусть они небоскребы строят.
0: Я могу сказать, что на сегодняшний день...
1: В Твери где-нибудь.
0: Ну, знаете, вы что про Петербург? В Москве, знаете, сколько небоскребов строится?
1: Да.
0: Там вот эта Москва-Сити, я ее обхожу стороной, мне там страшно находиться. Там это башня Саурона какая-то, еще там какие-то вещи. Я там не был ни разу. Я думаю, что там какие-то особые атмосферы. И как и большинство людей. И, честно говоря, ну строят и строят. Ну,
1: ладно,
0: спокойно.
1: Хорошо. На самом деле... Вообще, давайте, я поняла, в общем, вашу мысль и про православных, и про мигрантов.
0: Я бы сказал так, хочешь построить в большом городе башню, построй еще в Мордовии одну.
1: А, понятно.
0: Еще где-нибудь
1: в Удмуртии. А еще отвали от центра Петербурга.
0: В Удмуртии построй.
1: Да, спасибо.
0: Там,
1: Виталий,
0: чтобы там сейчас... бизнес тоже развивался.
1: Сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты и вернемся после рекламы. Не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Реклама.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
13: Можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
14: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что?
17: Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев.
2: Радио «Комсомольская правда». Ничего. Запретных Милонов.
1: Виталий, я бы хотела с вами чуть-чуть, ну, такую околоправославную тему продолжить. Господин Михалков, вы, наверное, знаете, что вот эти вот, как это называется, разговоры о важном со школьниками, да, они показывают, в частности, обращение Никиты Сергеевича. И вот 18 мая очередной выпуск «Бесогона» будет показан всем школьникам и учащимся средних технических училищ, или как это правильно назвать. Вот, короче, 18 мая в «Разговорах о важном» Михалков расскажет нам про то, что нужно терпеть. То есть коррупцию, блокировки интернета. Вот Никита Сергеевич говорит, надо терпеть. Мы, русские люди, тем и отличаемся, что мы терпим. И только из-за нашего потрясающего терпения мы победим. И если есть чем быть недовольным, он говорит, много чем можно быть недовольными, но это кто-то раскачивает, это кто-то нам, значит, делает, чтобы мы страну свою потеряли. Нужно терпеть, и рано или поздно нам зачтется. Как вы думаете, хорошо так вот школьников учить терпеть?
0: Я не слышал эту передачу Михалкова. Знаете, я прошу прощения, я знаю, что Яна Валерьевна Лавантратова, она очень активна.
1: Давайте скажем между нами девочками, что господин Михалков как раз Яну Лавантратову подвинул.
0: Я видел просто у Яны в сторис она выкладывает.
1: Москалькова тоже была его, в общем, избранницей в некотором смысле.
0: И не могу знать, но тут точно, что вот я про себя могу сказать, что я не очень хорошо знаком с программой «Бесогон», я не смотрю ее.
1: Напрасно, это дало много впечатлений.
0: Знаете, я люблю читать проповеди, но, в общем, мне больше интересно слушать проповеди от ряда духовных лиц. Кстати, отец Александр Ткачев, он иногда просто не всем подходит, но, наверное, мы такие разные есть, что кому-то Ткачев, кому-то не Ткачев. Вот. Есть масса интересных проповедников, современных и проповедников недавнего прошлого, ну, так сказать, миссионеров, которые тот же самый отец Александр Шмеман.
1: Я думала, что вы мне скажете на это, что Господь терпел и нам велел. Нет? А чего вы так не говорите?
0: Знаете, для молодежи нужно говорить не про исключительно про терпение, да? Я бы сказал, про терпение через не ожидание моментального результата. Но мы говорим с молодежью не про терпение, а про усердие, наверное.
1: Усердие про это совсем другое.
0: Про то, что, наверное, я бы сказал молодежи, что мы должны понимать, что и наше усердие, наш труд не всегда приносит моментальный результат, и очень часто моментальный результат не является хорошим, благим.
1: Это вот прям то, что вы говорите, это очень правильно, но в данном случае Михалков имеет в виду совсем другое.
0: Я не цензор господину Михалкову.
1: Мне знаете, что это напомнило? Помните, король из «Обыкновенного чуда», это про родственника какого-то своего рассказывает, когда при нем душили его родную жену, он говорил, уговаривал: подожди, может быть, обойдется. Вот так потерпеть. Это какая-то, правда, галиматья. И есть еще такое ужасное слово тюремное. Терпило называется. Нельзя терпеть, когда все вокруг рушится. Нужно с этим как-то работать.
0: Понимаете, мне кажется, что наша молодежь, она настолько продвинутая, и действительно продвинутые, и очень неплохие люди они. Поэтому, наверное, здесь еще и от нас многое зависит. Когда мы говорим просто «терпи, не объясняя», то это не воспринимается. Молодой человек в силу своего темперамента, в силу особенностей возраста, он не готов воспринимать такую информацию. Он готов... Он может слушать, ему нужно приводить аргументы, и то, что иногда нам не хватает, я прежде всего про себя, наверное, говорю, что когда ты что-то хочешь предложить, ты должен объяснить. Не держи никогда своего собеседника за дурака, который просто примет все, буллу.
1: Ой, мне кажется, что почти все сейчас держат нас за дураков и не считают необходимым что-то объяснять.
0: Почему? Так я как раз...
1: Вот вы объясняете, да, нет, вам спасибо.
0: Я как раз и хочу сказать, что есть сложные решения. Решения, которые, заведомо не будут популярны. Но их негативное восприятие этих решений прямо противоположно нашему усердию объяснить причину для этих решений. Ведь если решение обосновано, пускай даже так сложно обосновано, оно не воспринимается как некое зло, оно воспринимается как некая вынужденная мера. А когда ты принимаешь какое-то решение и говоришь: ты, дурак, ничего не понимаешь?
1: Но потерпи коррупцию. Коррупцию потерпи, говорит Михалков.
0: Давайте так. Я не готов обсуждать Михалкова. Я не слышал и, наверное, вряд ли услышу.
1: Да я вам пошлю, Виталий.
0: Но я хочу сказать, что...
1: 7 минут.
0: Посмотрите на последние решения в российском государстве. Посмотрите, сколько сейчас статусных коррупционеров привлекается к ответственности. Посмотрите, в Министерство обороны последний, кто держался, Целиков.
1: Целиков,
0: да. Я прошу прощения.
1: Ближайший сподвижник Шойгу.
0: Ну, был первый, он первый, по-моему, был замминистра, так. Или не первый замминистра. Ну, в общем, один из таких статусных заместителей министра обороны тоже привлечен к ответственности. Я знаю, что там огромный там, материальный какой-то иск к нему предъявлен. Не могу сказать насчет уголовной составляющей, я просто не в курсе. Но знаю, что сейчас идет расследование. Поэтому если говорить о борьбе с коррупцией, то как раз государство сейчас максимально демонстрирует и губернаторов, как привлекает к ответственности, и мэров городов, и заместителей. Господи, это просто нету ни одного региона, где бы была такая атмосфера свободная. Вон Башкирия. Башкирия вообще имеет огромные проблемы с коррупцией. Огромнейшие.
1: Ой, давайте так далеко не ходить.
0: Нет, а я вам могу сказать, что Башкирия – это не Москва, но государственные предприятия Башкирии региональные позволяют себе тратить сотни миллионов рублей просто на необоснованные расходы. Сотни миллионов. Вы приедете в Башкирию и скажите, 500 миллионов рублей потрачено просто ни на что. Вас люди не поймут. А они потрачены ни на что, как я считаю.
1: Я поняла вас, Виталий. Ну тогда, извините, вас никто за язык не тянул. Тут все равно получается события недели. Это два прифронтовых региона потеряли своих губернаторов.
0: Знаете, вот у нас в церкви есть две разные формулировки. Почислить на покой и почислить благодарность за понесенные труды.
1: Хорошо, Гладков и Богомаз, я так понимаю, Богомаз пойдет в Госдуму, Гладков, наверное, сам захотел отдохнуть, но ужас в том, что на смену Гладкову к нам приходит генерал в самую сложную область, Белгородскую область, приходит человек, который никогда не управлял населенными пунктами, он не представляет себе даже близко. Более того, мы знаем, ну, в общем, его... сомнительное военное прошлое, об этом очень многие патриотические каналы пишут. И вот он возьмет руководство самым сложным регионом России.
0: Знаете, я вот могу сказать то, что я знаю. В бригаде, где я служил, 132-я Горовская бригада, она долгое время наш комбриг был полковником, потом стал генералом, героем России, и нам приходилось управлять, ну, по сути дела, половиной региона. Да, потому что вся прифронтовая часть была под нашим управлением. Мирные жители, немирные, там все надо. Поэтому если бы генерала Наймушина поставили бы мэром какого-то города, я бы сказал, правильно сделали, потому что он точно ни копейки не украдет.
1: Серьезно?
0: Будет... Да.
1: Это мы про Царикова сейчас забыли.
0: Нет, я говорю про боевого генерала.
1: И про все окружение Шойгу.
0: Нет, знаете, я говорю про тех людей, которых я лично знаю. Герои России... генерала Наймушина, вот можно смело ставить на... Ну, на
1: губернатора. Но, тем не менее, поставили генерала Александра Шуваева.
0: Я думаю, что если поставили, значит, человек достойный. И сейчас наша задача, наверное, не совсем наша, это больше задача региональных наших товарищей, оказать ему всемирную поддержку. Поддержку в том, что он точно умеет отдавать приказы, он точно умеет спрашивать с людей о выполнении или невыполнении. И самое плохое, это когда человек только заступает на должность, уже осыпать его эпитетами, проклятиями, там, не знаю, сомнительными прогнозами, дайте человеку начать
1: хорошо
0: работать.
1: Хорошо, дадим. Я просто думаю о том, что вот как раз самое сложное, да, Белгородское, Брянское. А помните, мы с вами обсуждали, когда господин Хинштейн был брошен на многострадальную Курскую область, и я еще, в общем, орала, что, боже мой, за что Курская область? И где теперь Александр Хинштейн? Мы видим какие-то новости Александра Хинштейна, затих как-то, да?
0: Александр
1: выплаты
0: Хинштейн
1: там вот вроде бы затормозились.
0: Он,
1: у нас минута.
0: Он как раз занимается хозяйственной деятельностью. И, естественно, уделять внимание какой-то публичности он не считает необходимым. Но никаких скандалов мы не слышим. Мало
1: нет,
0: того,
1: мы видим,
0: он
1: что вот
0: зачистил...
1: Он объявил об отмене выплат потерявшим жилье.
0: Александр Ефимович зачистил огромный клан коррупционеров в этой области. И посмотрите, он вскрыл огромные гнойники, куда просто как в бездонную бочку пропадали бюджетные деньги. Правильно? Молодец, молодец. Вот. Дальше ничего не могу сказать.
1: Но он отменил выплаты. Но вы же видели этот скандал ужасный, когда куряне говорят о том, что почему мы потеряли жилье, а нам отменили прописанные изначально выплаты. Ну, Ну, ладно. В общем, на самом деле, конечно, чудовищная история. Я очень надеюсь, что этот генерал, про которого говорили, что его не сразу назначили, потому что он в недостойном виде предстал перед вышестоящими, знаете, да? То есть это замечательная история, когда его сначала вроде бы утвердили, потом он пришел, ну, не совсем в порядке на встречу, и люди, которые за него, собственно, ратовали, сказали, ой, что-то, кажется, не то. Ну, ладно, на самом деле, дай бог, чтобы губернаторы Брянской и Белгородской области нашли себя в новой ипостаси. Виталий Валентинович, спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
16: Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах участников СВО. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников спецоперации, а также предоставлять им медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди. Глава государства поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.
2: О политике.
16: Дональд Трамп не смог добиться положительных результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Пекин. Об этом заявил американский новостной портал Daily Beast. Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата, подчеркнуло издание. В материале отметили, что, в частности, главе Белого дома не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, которые контролируются Пекином. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа об ослаблении экспортных ограничений, а, напротив, может их усилить в ноябре. Китайский лидер, со слов Трампа, обещал не оказывать Ирану поддержку, но при этом никаких договоренностей по этому вопросу подписано не было.
2: О выплатах.
16: Власти Дагестана назвали число получивших выплаты в результате паводков. Деньги перевели 21 тысячи пострадавших. Им перечислили совокупно 819 миллионов рублей. В дагестанском правительстве добавили, что для возмещения части понесенных регионам расходов власти обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о помощи. Ливни привели к масштабным наводнениям в Дагестане и Чечне в конце марта и начале апреля.
2: Обо всем.
16: Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании, пишет издание «Таймс». Состояние 51-летнего спортсмена и его жены, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, теперь оценивается более чем в миллиард фунтов стерлингов. Отмечается, что состояние пары за последний год увеличилось более чем вдвое. «Таймс» пишет, что это во многом связано с инвестициями Бекхэма в клуб «Интер Майами», совладельцем которого он стал в 2018 году. В команде выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 13 копеек, евро стоит 85 рублей 18 копеек, курс юаня – 10 рублей 73 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля, завтра днем будет 21-22. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
18: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично», и я, автор и ведущий программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях в нашей студии радио «Комсомольская правда» председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов, писатель. Вот, Дмитрий, я тебя так представил, сначала как председателя фонда, а потом как писателя. Какая из ипостасей для тебя более важна, как для человека? Ты когда представляешь,
19: у меня, руку протягиваешь... У меня, знаешь, жизнь разделена на две части.
18: Да.
19: Вот каждый день. До часу дня я занимаюсь творчеством, то есть пишу.
18: Угу.
19: Стараюсь делать это каждый день, потому что давно уже осознал, что как и пианист... Писатель должен писать каждый день. Ну, хоть понемножечку, но каждый день. Тогда вот этот кураж и задор, что ли, писательский, они не исчезают. Они развиваются.

0: Прошла новость, что прокуратура проверит вредные советы Григория Остера, насколько они вредные, да, и, ну, в общем-то, понятно, конечно же, здесь мы даже говорить об этом не будем, Григорий Остер в 22-м году покинул Российскую Федерацию, и вот сначала, так сказать, СВО, и переехав в Латвию, там оттуда очень прям, как бы это правильно сказать, такой густой речью в сторону Российской Федерации, русофобствует вовсю, поддерживая культуру отмены русского языка, там действительно прям злобствует почем зря. Я думаю, что с этим связано, конечно же, но тем не менее, можно с достаточной долей уверенности сказать, что целое поколение, а то и два, выросли на этих вредных советах, и как бы сами-то книжки Григория Остера, они никакого отношения ни к каким там вредностям, которые могут детей как-то сбить с пути истинного, как мне кажется, не имеют. Но, тем не менее, отсюда вырастает другой вопрос. Другой вопрос. Насколько вообще, как ты думаешь, нужна как таковая даже... Ну, давай сразу скажем это слово. Цензура. Насколько цензура должна присутствовать в российской культуре и в литературе, в частности.
1: Знаешь, я уточню тогда твой вопрос. Дело в том, что этим занимается не прокуратура, этим занимается, возбудил это дело по Остеру Александр Иванович Бастрыкин на заседании комиссии по детям, оказавшихся в сложных, в беде.
0: Да, это Бастрыкин.
1: Бастрыкин. Я состою в этой комиссии Следственного комитета.
0: Вот это интересно, кстати. Значит,
1: но на этом заседании меня не было.
0: Если бы ты был, что бы ты сказал?
1: Я хожу на все заседания.
0: Если бы ты был, что бы ты сказал?
1: Если бы был на этом заседании, я бы поддержал Александра Ивановича. И мне странно, что вот эта вот разрушительная позиция Остера вот только сейчас всплыла. Он и всегда был таким человеком. Почему вы думаете, что он таким не был 10 лет, 15 назад? Он был таким. И он не изменился, он просто продолжает быть самим собой. То, что касается вредных советов, я никогда эту книжку не приветствовал, никогда и не был ее адептом или поклонником, потому что это из серии той литературы, которая разрушает. Ведь ты согласись, что есть проза, которая возвышает человека, а есть, которая опускает, принижает и превращает его в навоз. Вот это вот такая литература. Нельзя детей, особенно в детской литературе, это недопустимо. Вся советская детская литература, на которой я и ты вырос, она была созидательная. А это разрушающая. Не слушай бабушку, там взорви трамвай. Я не знаю, не буду сейчас цитировать, но это все отвратительно и мерзко. Мне удивительно, что люди, которые восхищались Остером 10 лет назад, они сейчас быстро переоделись и теперь начинают его там вместе со всей страной гнобить. Почему раньше-то не говорили об этом? Потому что это считалось не в тренде, наверное. Что касается цензуры, я как человек, выросший как творческая субстанция в условиях цензуры, пройдя путь сначала от Советской России до Огонька, и далее, я тебе скажу, что, конечно, она необходима в стране.
0: Необходима.
1: Необходима. Она нужна, во-первых, в средствах массовой информации. Существовало, как ты помнишь, вот я работал корреспондентом Советской России во время войны в Афганистане. Все мои тексты, в том числе самые безобидные, проходили через военную цензуру. Там вымарывались определенные вещи. Хуже от этого текста с точки зрения, так сказать, подачи информации не становились, но какие-то вещи, что были видны им, они уходили. И я был на них, честно говоря, не в обиде. Конечно, все равно в условиях интернета все не закроешь и все не запретишь, но необходимо, конечно, такой институт воссоздать в нашей стране. Что касается цензуры в литературе, ты же помнишь, Александр Сергеевич тоже через нее проходил, твой любимый Александр Сергеевич Пушкин. Его тоже цензоры морали, и он возмущался, как любой творческий человек. И я бы тоже возмущался, если бы меня там что-то вымарывали. Но это же государство, это его инструменты. Так что Без них, я считаю, особенно в условиях, когда идет война.

0: Не обойтись никак.
1: Я с тобой здесь согласен, но с некоторыми допущениями все-таки. Мне кажется, иногда мы немножко перегибаем палку. Я имею в виду, что сейчас, вот, допустим, если упоминаются наркотики, предположим, даже в отрицательной коннотации книга должна происходить дополнительную, значит, оценку, корректировку, если можно так сказать, должен появиться ярлык на ней, что там все. Мы здесь получаем Булгакова, который практически придется всего цензурировать, запикивать, грубо говоря, или то, что, раз уж я сказал запикивать, посмотри кино, когда там, я буквально два дня назад смотрю, берет сигарету в рот.
0: Да, ее замазывают.
1: Да, да, в 17 мгновениях весны берет Тихонов сигарету, Штирлиц, и у него такой мутный кружок на этом месте. Ну, тут это смешно.
0: Слава, но при этом не маркируются фильмы, в которых, значит, убивают...
1: Абсолютно.
0: Режут,
1: да.
0: Изменяют.
1: Да.
0: Вот все человеческие, да, пороки выставлены на показ,
1: да,
0: в любом...
1: Абсолютно. Вот это
0: во
1: смешно.
0: Всех эфирах. Но это глупо, конечно.
1: Конечно. Ну, вот здесь...
0: Замазывать папирос и оставлять там...
1: Убийство.
0: Убийство.
1: Расчлененку,
0: ну,
1: какой-нибудь,
0: да, да.
1: Какой-нибудь сериал там.
0: И это романтизируется. Это же вся наш кинематограф в последнее время построен именно на этой вот ерунде, начиная со всяких бумеров и там... Бандитский Петербург, это же романтизация.
1: Это только начало. Я вот недавно установил себе приложение, которое мне позволило смотреть там бесчетное количество каналов. И это было интересно, потому что я потом начал щелкать, смотреть, что можно посмотреть.
0: Ничего.
1: Что вышло.
0: Ничего.
1: И ты знаешь,
0: абсолютно...
1: я смотрю, «След маньяка», там, «Убийство в школе»,
0: да,
1: сериалы какие-то. Все кругом маньяки и
0: беременно
1: убийства.
0: «Беременна в 16».
1: Это еще цветочки по сравнению. А то бы «Беременна в 16» родила и расчленила. Да? Вот это вот, это просто волосы шевелятся ноги. Такое ощущение, что мы живем в стране, где просто люди с утра до вечера бегают друг за другом с пилой или с топором.
0: Я тебе хочу сказать, что официально в нашей стране, по официальным данным, 5 600 000 сумасшедших. Вот людей... умалишенных. Но это те, кто зарегистрированы в диспансерах. А сколько не зарегистрировано?
1: Слушай, ну это мы переходим границу нашей компетенции.
0: И благодаря вот этому
1: их становится все больше
0: потоку,
1: и больше.
0: Конечно, конечно. Вот то, что особенно ребята маленькие, дети смотрят с этого поганого ящика. Конечно, нужна цензура. И нужно вот эти все фильмы.
1: Вот.
0: Не деньги на это давать,
1: да,
0: а прикрывать. Были всегда в Госкино, Госхудсоветы,
1: да,
0: которые через это проходили.
1: Вот это
0: возобновить их.
1: С одной стороны, мы запрещаем Штирлица курящего, замазываем, а с другой стороны, даем деньги государственные,
0: да,
1: на то, чтобы снимать сериалы о серийных убийцах. Ну,
0: да,
1: где здесь логика вообще?
0: Нет, никакой. Все решают деньги и взаимоотношения, как говорится в рекламе газеты «Коммерсант». Рекламный слоган.
1: Но здесь, на радио «Комсомольская правда», мы это не говорим в программе, дорогие друзья, все не так прозаично. Мы считаем здесь, что деньги решают не все.
0: Далеко не все.
1: Как ты думаешь, если сейчас вводить жесткую цензуру, как ты сказал, худсоветы при каждом издательстве, при Госкино, сейчас это называется фонд кино, Министерстве культуры и так далее, если сделать такие худсоветы, которые основная задача будет не пропустить пошлость, дрянь какую-нибудь на экраны, на страницы, на сцены и так далее, и так далее, решит это до некоторой степени задачу?
0: Думаю, что решит в какой-то степени. Другое дело, что вот эти все худсоветы будут тоже создаваться, ну, и проходить через них будут тоже по знакомству, будут туда заносить деньги, чтобы прошло то или иное решение, или не замазать.
1: Мы создадим еще такую одну коррупционную емкую.
0: Безусловно. У вас, видишь, все построено на деньгах, вся жизнь. Капиталистическое общество при всем при том. Что ты хочешь? У нас же капиталистическая страна. И тут действуют законы рынка. Законы рынка, если тебя не пропускают, значит, надо пойти и занести денег.
1: Дорогие друзья, председатель Российского детского фонда, да, говорите.
0: Да, значит, я продолжу по поводу вот существования этих комиссий. Они играли бы очень важную роль, если бы они действительно были независимыми ни от кого.
1: Председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий Лиханов сегодня в гостях программы «Все не так прозаично». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. Мы прерываемся буквально на пару минут, дорогие друзья, на новости и вернемся в студию.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
3: Yeah.
2: сказано реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Возвращаемся в студию с программой «Все не так прозаично». Автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. И сегодня в гостях у меня председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий Лиханов, которым мы закончили наш предыдущий блог буквально пару минут назад, тем, что союзы все-таки писателей, не только писателей, вообще любые творческие союзы, хорошо бы в эти творческие союзы вернуть художественные советы, которые отсекают, по крайней мере, пошлость и графоманию, и что очень, очень важно. Нет у тебя ощущения, что мы медленно-медленно, но все-таки становимся на здоровый путь развития общества, в том числе и с литературной точки зрения, все меньше и меньше дряни проникает. Хотя, конечно, настораживает некоторые вещи. Настораживает то, что недавно в разговоре с библиотекарем услышал, что книги посоветовали иноагентов убрать с полок, но не выбрасывать и не утилизировать. Потому что, и дальше вспоминается там совершенно недавно выступление одного известного деятеля из Минцифры, Владимира Григорьев, который сказал, что «а давайте мы не будем сейчас книги выбрасывать, зачем их будем выбрасывать? Они, времена поменяются, как бы, вот и...» И все это вернется на круги свои. Вот, недословно, конечно, но смысл был именно в этом. Я сейчас могу найти, конечно, но не хочу тратить время, чтобы дословно, но факт остается фактом. То есть, как бы нам говорят: стоп, вы сейчас пока попрыгаете, повеселитесь вот с этими своими худсоветами, со всеми борьбой с пошлостью там, и так далее, но все вернется на круги своя. Как ты думаешь, временное вот это вот ощущение того, что как-то мы немножко начинаем понимать, где правильный путь, или это действительно временно, и нам дали порезвиться?
0: Слав, понимаешь, в чем дело? Ведь формация не изменилась, несмотря на что. До 91 года мы строили социалистическое общество, и почти его построили. После этого времени мы успешно бросились в капитализм, и он продолжается. А у капиталистического общества свои законы и свои правила. Так что считать, что изменилась надстройка, и уж тем более базис этой надстройки, у меня, честно говоря, оснований нет, потому что все равно остался рынок и осталось все, что с ним связано. Ну, сейчас происходит заигрывание с народом, некая игра в популизм, в то, что мы должны решать социальные проблемы, но на решение социальных проблем уже недостаточно средств. И это связано со многими причинами, с санкциями, с дефицитом бюджета, ну, с разными экономическими факторами. Но в основе, опять же, надо, пока не изменился базис, то настройка не изменится. Это еще классики марксизма-ленинизма говорили умные люди, в отличие от меня.
1: Еще одна тема, которую я с тобой сегодня хотел обсудить, это детство и Донбасс. Я понимаю, что тема чрезвычайно тяжелая, и множество,
0: да,
1: людей,
0: очень тяжелая.
1: Множество людей, которые хоть как-то этой темы касались, возвращались чуть ли не наполовину, с половиной головой седой, потому что это страшные вещи происходят. Но, тем не менее, факт остается фактом, уже взрослое, выросло целое поколение детей, которые не знали мирного неба над головой на Донбассе. То есть они росли, они взрослели, и они повзрослели, находясь на войне. Страшнее этого вообще ничего не может быть, как мне кажется, по крайней мере. Страшнее этого ничего не может быть. И ты, как глава детского фонда, присутствуешь, и не просто присутствуешь, ты, в принципе, постоянно там, ты постоянно работаешь для того, чтобы максимально помочь этим детям. Расскажи, пожалуйста, о том, что делает детский фонд. Мне самому это интересно, я уверен, что и нашим радиослушателям тоже. Что делает детский фонд на Донбассе, и... Есть ли какие-то подвижки, вот как ты думаешь?
0: Страшнее привычки, привыкнуть к войне. Люди привыкли уже к войне, особенно те, кто, как ты говоришь, родился на этих территориях и все это видел с обстрелов Горловки и Донецка там в 2014-2015 году. И сейчас. Они уже другой жизни-то не знают. Вот, понимаешь, беда. Ну, расскажу про то, что сделал фонд. Мы приехали в Мариуполь 4 апреля 2022 года. Первый наш был заезд. Мариуполь еще грохотал, шли бои. И мы зашли туда, и я впервые столкнулся с такого масштаба бедствием именно гражданского населения, потому что это был Мариуполь. А потом мы приезжали множество раз. Наши волонтеры были под обстрелами. Школу, в которую мы в сентябре 2022 года привезли гуманитарку, была заминирована. Специально знали, что приедут вручать гуманитарку, и придут дети, и школу заминировали, представляешь? Хорошо, что нам слили эту информацию, и приехали саперы и разминировали. А за эти годы, вот по 2025 год, мы отправили туда уже 1500 тонн гуманитарных грузов, и на общую сумму около 2 миллиардов рублей.
1: Скажи, пожалуйста, я вот сейчас от цифр гуманитарной помощи перейду к личностям, потому что самое главное все-таки детские жизни. И даже фильм недавно снял французский известный актер Жан Рено, «Не к ночи упомянут», которого мы так все любили, но, тем не менее, фильм, который он снял, это фильм о том, как русские похищают украинских детей.
0: Не видел этот фильм.
1: Да, ну и не смотри, дрянь полная, конечно, как обычно, все агитка в полном смысле этого слова. Но вот это одна из тем, которые очень любят за рубежом Российской Федерации наши бывшие партнеры, как говорит президент. Но, тем не менее, о том, что вот мы, типа, Россия заходит куда-то на территорию и, значит, изымает детей из украинских семей, и вот она их отправляет. Я так понимаю, конечно же, что это, с одной стороны, абсолютно точно стопроцентная ложь и подтасовка. С другой стороны, дети этих территорий, мне кажется, особенно если идут боевые действия, должны быть оттуда эвакуированы. И это... Не то, что нормально, это правильно, потому что здесь мы обязаны за каждую детскую жизнь биться.
0: Слава, тут есть одна тонкая деталь. Мы в основном работаем с ребятами, которые находятся в так называемой серой зоне. Это прифронтовые города.
1: Там, где идут бои.
0: Там, ну, где рядом идут бои, скажем так. Это известная всем Рубежная, Сватово, Лисичанск, Северодонецк, значит, Волноваха раньше. Проблема вот в чем, что дети, которые живут в этих городах, вот ты написал, они сказал, что они живут уже много лет, не зная мира. А я тебе хочу сказать еще о том, что все эти годы они неграмотные, они не учатся. Потому что школы на дистанте, так называемом, учиться на дистанте невозможно. Они приходят, получают задания, уходят домой. Школы, то есть школы, закрыты. Я обсуждал этот вопрос с разными людьми, включая главу Луганской Народной Республики, они предпринимали меры и предлагали этим родителям этих детей, чтобы детей отселить в интернаты, но не на территории России, а на той же территории Луганской области, просто в более таких спокойных местах.
1: Да.
0: Они есть. Краснодон тот же. Там
1: и
0: есть интернат. И родители отказываются. Они боятся, что детей заберут.
1: То есть вот это пропаганда.
0: И не вернут. И не вернут. Мы буквально в 22-м году, не помню, по-моему, осенью 22-го года, пригласили за наш счет, привезли самолетом Министерства обороны группу детей из детских домов ЛНР. Там было 3 детских дома, и примерно человек 30 детей приехало. И все время они были такие напряженные. Не дети, дети-то расслабились на второй день, а вот сопровождающие, воспитатели, директора этих детских домов. И только когда мы приехали в Луганск на автовокзал, высадили их, и они сели по своим, там, сказать, маленьким микроавтобусам и разъехались, тогда мне директриса сказала: мы боялись, что вы нас оставите, что детей вывезут и оставят в России. Вот она мне сказала такую фразу.
1: То есть
0: я сказал, в голове, блин, не было.
1: Пропаганда работает, оказывается, очень успешно.
0: Ну, так в 22-м году там еще телевидение и радио работало украинские. В 22-м году все работало. Тарелки в городах ловили.
1: То есть нам на слово до сих пор еще там не верят население.
0: Ну, не знаю, верят ли или не верят, но я хочу сказать, что это вот это обучение детей очень большая проблема. Плюс медицинское обслуживание, врачи. Вот я помню, мы приехали уже, это был, наверное, уже 24-й год, мы приехали в Рубежное, я встретился с мэром, и он мне говорит: у нас 1200 человек детей в городе, город недалеко от ЛБС, и у нас нет ни одного врача детского, ни одного, ноль. Потом я встретился с главой районной больницы, который чуть ли не волком выл от того, что, понимаешь, у него вообще нету никого. Ни патологоанатома, ни кардиолога, ни педиатра, ни отоларинголога, никого, вообще нету врачей никаких. Оборудование есть, завезли, поставили. В результате этот врач Эдик, он получил инсульт на этом, понимаешь? Ладно, легкий, вернулся к работе, но это большая проблема. И этот Эдик уговорил женщину, которая была педиатром в Рубежном, она уехала к детям в Германию, жила с ними спокойно и счастливо. Он ей позвонил и сказал: слушай, здесь 1200 человек детей, вернись. И эта женщина все бросила и вернулась. И она теперь там одна, понимаешь, которая смотрит за этими детьми. Мы вот приехали 3 недели назад из Лисичанска.
1: Мы продолжим наш разговор с Дмитрием буквально через пару минут. Еще раз напоминаю, председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий Лиханов сегодня у меня в гостях. В программе «Все не так прозаично», автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов.
2: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
6: Владимир Мономах не только великий полководец, но и автор знаменитого «Поучения детям». Его еще называют первой светской проповедью. Князь Смоленский, Черниговский, Переяславский и Великий Киевский был одним из самых талантливых и образованных русских князей. Он стремился предотвратить распад русского государства на ряд самостоятельных княжеств. Ради единства русской земли он организовал съезды русских князей, призывал защищать вдов, сирот и убогих. Во время военных походов Мономах запрещал пировать.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пообещала расширять гуманитарный диалог с Украиной ради защиты прав людей. Она сказала, что это для нее главный приоритет. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец в ходе обмена передал письма российских военнопленных для их родных. Сегодня Минобороны России сообщила, что прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией 205 на 205. Посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты. Позднее освобожденные российские бойцы прибыли на территорию России из Белоруссии. Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Британии Кира Стармера возникли большие проблемы из-за миграционной и энергетической политики страны. Это сообщили в Белом доме. Ранее КПРУ сообщал, что Великобритания столкнулась с глобальными проблемами, которые стали результатом решений в миграционной политике страны. Прибывающие в государство мигранты не считают нужным уважать местные законы, что грозит коренным изменениям национального облика Британии через пару десятилетий.
2: О Европе.
7: Европа может столкнуться с нехваткой лекарств из-за ситуации вокруг Ирана и связанной с ней блокады Ормузского пролива. Об этом пишет газета «Трибьюн». Как отмечает издание, Европа в вопросах поставок веществ для фармацевтической промышленности на 80% зависит от Китая и Индии, где сектор также дестабилизирован из-за цен на нефть и газ. Цепочки поставок нарушены также из-за замедления авиационных маршрутов на Ближнем Востоке и в Азии. Существуют и другие возможности доставки, но их стоимость выше, а цепочки поставок некоторых веществ настолько сложные, что постепенно это может привести к дефициту. Многие компоненты поступают напрямую из стран Персидского залива. Минтранс предлагает установить камеры на железнодорожных переездах. Так ведомство хочет бороться с нарушениями. В первую очередь комплексы фиксации могут появиться на тех переездах, где уже происходили ДТП с поездами. Камеры могут отслеживать водителей, которые проезжают на красный свет или нарушают правила движения на переезде. Данные с комплексов сразу передадут для оформления штрафа.
2: О дорогах.
7: Дептранс Москвы рекомендует жителям столицы воспользоваться завтра метро из-за временного перекрытия движения транспорта по Садовому кольцу. С 6:30 до 12 в обоих направлениях будет закрыто из-за движения Садовое кольцо. С 12:50 внешняя сторона будет закрыта во время проведения Московского мотофестиваля. И о погоде. В эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля. Завтра днем будет плюс 22 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра днем ожидается плюс 12-16 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Возвращаемся, дорогие друзья, в студию программы «Все не так прозаично». Радио «Комсомольская правда», ведущий и автор программы Вячеслав Коновалов. А в гостях у меня сегодня председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов, писатель и человек огромного сердца, я бы так тебя еще назвал. Возвращаемся к теме Донбасса. Очень тяжелая тема. Всегда очень тяжело говорить. А тут еще и дети, а тут еще и детство. Кроме того, что не хватает всего, ты провел там с 22-го года, да еще даже и раньше, большое количество времени и встречал очень разных людей. То есть вот эта история о женщине-враче, которая вернулась из Германии, уехав туда к своим детям и внукам, потому что ей позвонил главврач больницы, сказал, у меня здесь 1200 детей, и ни одного врача, она вернулась. Это же история подвига.
8: Это подвиг, я с тобой абсолютно согласен. И более того, ты знаешь, у нас есть такая премия ежегодная, «Совесть» называется. И
1: вот такое хорошее название премии,
8: да, я хочу в этом году, ну, попросить выдвинуть эту женщину, чтобы она получила эту премию. потому что, ну, это достойно. Она вот все эти месяцы и уже скоро годы, она единственный врач, который этими детьми занимается. Это, конечно, подвиг. Я продолжу про Лисичанск. Вот мы сейчас приехали туда. В больнице тоже большая проблема с педиатрами, узкоспециализированными. Потому что детям же они растут, им нужны разные специалисты. Я написал письмо губернатору Воронежской области, спасибо ему. Он создал бригаду из областной детской больницы и отправил врачей, которые совершенно в спартанских условиях, в Лисичанске. А в Лисичанск перед нашим приездом очень хорошо отбомбили. Угу. Они работали все вот, почти 10 дней и осмотрели там больше 1000 человек детей. Это нужно делать. Ну, кому, как не общественным организациям этим заниматься. Так что вот мы этим занимаемся и считаем, что еще мало сделали.
1: Как писателю. Возвращаемся тогда от председателя Российского детского фонда к писателю Дмитрию Лиханову. Да. Поэт в стране у нас больше, чем поэт, да, как сказал Евтушенко в свое время. Писатель больше, чем писатель. И я тебя хочу спросить с точки зрения писательской. Вот находит ли вот это вот все, что ты видишь, что ты переживаешь, что проживаешь, на территории Донбасса. Находит ли это в твоем творчестве отражение?
8: Конечно. Ты знаешь, я себя поймал на мысли, что я еду туда вообще с двумя задачами. Первая, ну, так сказать, некие наши задачи выполнить, встретиться с какими-то людьми, чиновниками. А вторая, я обязательно в последнее время там еду там в какие-нибудь батальоны, встречаюсь с какими-то бойцами. И они мне рассказывают свои истории, которые я собираю. И, в общем, коллекционирую. Некоторые истории я уже написал. И я очень надеюсь, что в этом году выйдет книга, в которой это будет сборник рассказов о нынешней войне. Но в планах у меня уже еще одна книга. Я хочу написать... Вот и сейчас собираю материал. Может быть, кстати говоря, наши радиослушатели кто-то услышит или родственники этих ребят выйдут на меня. Я собираю материал про 121-й мотострелковый полк, который до конца стоял в Купянске и весь погиб. Ребята стояли в здании ЦРБ, Центральной районной больницы города Купянска. Фактически это кто-то назвал это таким домом Павлова. Но в доме Павлова там люди выжили, а здесь... Никто не выжил. Их окружили со всех сторон. Их бомбили. Это ЦРБ сравняли с землей. И они там почти 3 месяца держали оборону. Все погибли. Вот памяти этих ребят 121-го полка я и хочу посвятить эту книгу, собрав о них истории. Материалов крайне мало. Крайне мало. Несмотря на то, что это произошло вот совсем недавно. Вот про Купянскую ЦРБ и про 121-й полк, я бы хотел написать книгу. Вот такая у меня задумочка есть.
1: Еще какие задумочки есть после встречи с людьми на Донбассе?
8: Ну, ты знаешь, есть не задумочки, но понимание того, что вот я всего, наверное, сейчас опубликовать не смогу, и какие-то вещи, которые написаны или будут написаны в ближайшее время, я их просто положу в стол до лучших времен.
1: А вот, кстати, извини, я тебя сразу перебиваю, потому что это был моим следующим вопросом, который я хотел тебе задать. Есть литературные голоса, которые говорят, не пишите сейчас, не пишите сейчас о войне, не пишите сейчас об СВО. Стоп, остановитесь. Во-первых, пусть это все устаканится, пусть пройдет время, надо все это пережить. Ну, и ссылаются некоторые на лейтенантскую прозу, говорят, вот посмотрите. Я услышал очень смешное, кстати говоря, заявление о том, что посмотрите, Лев Толстой «Войну и мир» написал о войне 12-го года, а сам в ней не участвовал в силу, понятное дело, возраста, с одной стороны. С другой стороны, вот посмотрите, как у него здорово это все получилось, потому что было время осмыслить, пережить и так далее, и так далее. Хотя в окопе Севастополя он написал севастопольские рассказы, собственно говоря, прямо на батарее, который высылал туда в петербургские газеты, именно оттуда. Да. И это стало первым мощным заявлением, что перед нами родился прям буквально на глазах того времени читателей великий русский писатель. А вот интересно было бы, да, опять же, Лермонтов, допустим, на Кавказе, да,
8: там... Хемингуэй в Испании.
1: Хемингуэй, да, в Испании. То есть сразу писал, и сразу писал начисто, и сразу публиковал. Вот интересно, если бы тогда там, Лермонтову, Толстому и Хемингуэю, и еще многим, там, Симонов, кто писал прямо на передовой художественное произведение, ставший классик. Говорит, стоп. Вот как ты относишься к этим голосам, которые говорят, сейчас писать про войну не надо? Вот просто не надо, и все.
8: Я не соглашусь с этими голосами, потому что свойство человеческой памяти, человеческой психики таково, что со временем все что-то вымывается, понимаешь, и ты уже не так ярко осознаешь и чувствуешь то, что пережил, там, скажем, 2 дня назад или там, месяц назад. Поэтому вот я, когда приехал в Мариуполь, ты знаешь, вот первое, что меня поразило, 22-й год, апрель, мы въезжали в город, и вот эти обугленные, обрубленные осколками деревья по дороге от КПП до города. И я тогда написал маленький рассказ, называется «Обрубок». История дерева, которое посадил советский пионер, липы, она выросла, и потом попала на войну, и вот его изрубило, иссекло, и у ее корней умер солдат, украинский солдат. А тут неважно, какой он, русский, украинский, все мы, что называется, одной крови. Но вот об этом был рассказ. И я понял, что я должен написать об этом, и написал очень быстро и сразу. Сейчас бы его не написал. Поэтому все, что я вижу, но такое яркое, что производит на меня впечатление, и у меня есть сюжет, я стараюсь как можно быстрее об этом написать. Потому что потом уже не будет ни куража, ни желания это делать. Другое дело, что я вместе с тем понимаю, что какие-то вещи я написать-то могу, я опубликовать их не могу. Ну, то есть, может быть, даже могу, но если это будет не литература, а такая более-менее документальная вещь. Поэтому пишу рассказы.
1: Вот это рассказы. Очень здорово, то, что ты сам на эту тему вышел, потому что у меня как раз был вопрос после того, как обратимся, как я сказал, к писателю Дмитрию Алиханову от председателя. А есть моменты в твоей жизни, когда твоя гражданская позиция, твоя писательская творческая личность входит в противоречие с чиновником-председателем Российского детского фонда, когда ты хочешь, но не можешь, потому что... И дальше, как говорится, все понятно. Есть такие моменты?
8: Ну, ты знаешь, я сказал слово «чиновник», наверное, для красного словца, потому что это все-таки вот де юре – это общественная организация. Я не совсем чиновник, да, я не чиновник. В противоречие? Нет, наверное, не вхожу. Потому что, в общем, ты знаешь, мы занимаемся таким делом, которое само может быть сюжетом для литературы. Я тебе приведу один пример. Вот я сейчас пишу рассказ, называется «Волосы Вероники». Меня поразила эта история. Я ее узнал, вот, будучи председателем фонда, и мы приехали в деревню, в которой жило 2 мужчин. Одному под 80, второму 40 с небольшим. Их дочь и жена скончалась, и у них, оставив им на руки 8-летнюю, абсолютно парализованную девочку. И эти 2 мужчины решили создать для нее рай на земле. Понимаешь, они садик какой-то, там какие-то фигурки, какие-то лошадки, какие-то шарики, чтобы она просыпалась. Ребенок, который никогда не встанет на ноги, который никогда не выйдет замуж, который никогда не узнает поцелуя и таких человеческих простых радостей. Вот эти 2 мужчины, они свою жизнь посвятили этой абсолютно парализованному ребенку. Я был поражен этой историей, и сейчас пишу вот этот рассказ, заканчиваю этот рассказ «Волосы Вероники». Девочку звали Вероника, зовут. Надеюсь, они живы-здоровы.
1: Будем надеяться.
8: Так что, понимаешь, это вот моя, так сказать, вот эта чиновничья работа, она часто становится материалом и для литературы. И в этом, конечно, радость от этой работы.
1: Председатель Российского детского фонда Дмитрий Алиханов, писатель, сегодня у меня в программе «Все не так прозаично», и я с вами сегодня также, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Буквально на пару минут прервемся, новостной блок, и затем продолжим наш разговор.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на рекламу.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Возвращаемся в студию. Радио «Комсомольская правда», программа «Все не так прозаично», автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. И в гостях у меня сегодня писатель, председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов. Из этих историй, которые ты как чиновник, ну, чиновник условный, но тем не менее, все-таки детский фонд – это достаточно крупная, серьезная, солидная организация с, давай скажем так, с международным даже авторитетом очень серьезным.
8: И с возрастом почти 40 лет. В следующем году 40 лет фонду исполнилось.
1: Да. И мы не можем не упомянуть в связи с этим имя человека, который стоял у истоков этой организации, который, ну, давай скажем откровенно, ее придумал.
8: Конечно.
1: Ее создал и сделал из нее то, что это является сейчас. Это международная авторитетная организация, одна из авторитетнейших организаций в том же самом ООН. И это твой отец. Это твой отец, это классик русской литературы, на котором выросло не одно поколение, включая меня. Книжка «Мой генерал» до сих пор у мамы на полке стоит. И Альберт Лиханов, имя этого замечательного человека, совсем недавно, в прошлом году был юбилей. Мы говорили об этом, в общем-то, на разных площадках, и я всегда рад вспоминать Альберта Лиханова как человека столь разносторонних талантов. Это и журналист выдающийся абсолютно, это, который стоял во главе целого направления в журналистике. Это и писатель чудесный детский. Это человек, который создал вот эту организацию, Российский детский фонд, а в то время Советский детский фонд. Это организация, которая сделала очень много для детей не только в России, не только в СССР, но и во всем мире. Вот из этих поездок ты выносишь огромное количество материала, огромное количество чувств. И вот ты сказал, что врач, который призвал эту женщину из Германии, она вернулась, он настолько переживал, что получил инсульт, потому что ему хотелось всем помочь, а всем помочь невозможно. Вот я, когда ты рассказываешь мне какие-то вещи по возвращению с Донбасса, я думаю, я бы, наверное, не выдержал. Я бы, наверное, когда этот твой вот этот знакомый инсультник тоже там... Как ты умудряешься, и помогает ли тебе твоя писательская ипостась, может быть, сделать такой фильтр или дистанцироваться для того, чтобы, ну, банально не получить инсульт, потому что те истории, которые ты рассказываешь, они, ну, доводят до слез даже взрослых мужиков. Как ты поживаешь?
8: Слав, ну, знаешь, война ведь, она людей... люди в каком-то смысле не то что черствеют, но какая-то возникает второй бронежилет такой невидимый. Я много чего повидал на этой войне, о чем я не то что говорить, но и писать боюсь, понимаешь? Если бы я вот каждую такую историю проживал лично, конечно, я бы либо свихнулся, либо спился. Но что-то меня останавливает, что-то я вижу, я очень внимательно сразу же после того, что я вижу, у меня есть такая черная книжка, и я туда сразу все от руки записываю. Ну, это блокнот просто такой черный.
1: Черный блокнот Дмитрия Лиханова.
8: Многие из этих вещей, которые там записаны, еще раз говорю, я не могу не озвучивать, не писать об этом. Потому что я председатель детского фонда. А еще дело в том, что мы... Ну, как так исторически сложилось, и я вхожу в комиссию Следственного комитета, нас сопровождает по всем этим поездкам Следственный комитет, ну, ребята-представители, которые там на месте работают. И мы с ними с 22-го года ездим, они нам помогают разгружать гуманитарку, общаться, встречаться, обеспечивают нашу безопасность, потому что сейчас дронов стало гораздо больше, и ездить стало куда как опаснее, чем даже 2 года назад.
1: Даже в серой зоне?
8: И да, особенно там. Раньше мы ездили в Северодонецк, Лисичанск вообще безбоязненно, а сейчас уже очень сложно. Нам говорят, не ездите, или по этой дороге не ездить, потому что сегодня прилетело. Ну, в общем, это свои нюансы. Поскольку я общаюсь с людьми, которые видят изнанку войны, понимаешь, а Следственный комитет именно этим и занимается. Естественно, там в разговорах мне много чего всякого интересного расскажут. Но я об этом и писать не буду даже, понимаешь, потому что... А если буду, там, года спустя...
1: То есть это включается то самое, с чего мы начали нашу беседу, самоцензура внутри.
8: Я встретил Прилепина в Донбассе сейчас. Вот мы ездили. Да. И мы с ним чуть-чуть поговорили, в том числе на эту тему, что не все, что мы знаем и видим, достойно писательского осмысления в данный момент. Пусть время пройдет.
1: Возвращаемся тогда к председателю Российского детского фонда Дмитрию Лиханову. Скажи, пожалуйста, сейчас на территории Российской Федерации, помимо территории Донбасса, где твои горячие точки? Может быть, это не обязательно географически, может быть, это какая-то тема, которая требует разрешения и которая хорошо бы, если бы она прозвучала как можно шире. Вот у тебя сейчас есть, условно говоря, трибуна, есть возможность уникальная что-то проговорить. Может быть, спросить помощь волонтёрскую, может быть, разрешение какого-то вопроса, который, может быть, собирать подписи, я не знаю, все что угодно.
8: Ну, я хочу такую маленькую ремарочку сделать. Дело в том, что наш... фонд, по сравнению с большинством фондов, которые существуют в Российской Федерации, он исторически создавался не для помощи конкретным детям. Мы работаем по программному принципу. То есть у нас есть ряд программ, по которым мы работаем. Их несколько. У нас есть программа, которая посвящена, называется «Звуки жизни». Мы занимаемся реабилитацией детей, которые перенесли кохлеарную имплантацию. То есть они не слышат. И им ставят имплант, но их нужно учить говорить, слышать и общаться. Вот такая специальная программа у нас существует уже несколько лет. У нас есть программа «Детский туберкулез». Мы оснастили практически все детские санатории в стране, где лежат дети по году, по два, по три в изоляции. Мы почти практически всех их оснастили оборудованием. Угу. То, на что бюджет деньги не выделяет.
1: Вот интересный тоже момент. Почему бюджет не выделяет на это?
8: А потому что бюджет выделяет деньги на лекарства, потом на оборудование. Но там, например, на одежду, на белье постельное, на площадке, где эти дети там играют, на игры какие-то, на телевизоры, вот на все это денег уже не выделяется. И мы это делаем. В данном случае спонсор нашего, я не знаю, можно ли это называть, эти компании, но серьезно, государственная компания, которая называется «Госзнак». Вот «Госзнак» нас финансирует именно этот проект. Далее у нас есть программа, называется «Панда». Вместе с китайцами мы ее делаем. У нас есть клиника совместная в городе Синьюань. Это 80 километров от Пекина, где мы уже лет 5, наверное, проводим реабилитацию для детей с ДЦП. И очень успешно, я хочу сказать. Несмотря на то, что ДЦП, как известно, не лечится никак.
1: Да.
8: Но у нас другая задача. Пробуем сделать так, чтобы эти дети могли себя обслуживать. У нас привозили детей на каталках, а уходили они своими ногами. Есть видео, записи всего этого. И есть совершенно обалдевшие родители, которым говорили, да он никогда не встанет. А он встал и пошел. Мы сейчас начинаем программу по детскому аутизму. У нас есть программа «Мили доброты». Она когда-то была хороша, когда-то там было достаточно средств. Сейчас она угасает, потому что средств мало. Но это программа для того, чтобы оплачивать проезд детям к месту лечения. Потому что многие операции, в том числе высокотехнологичные, у нас делаются бесплатно, на бюджетной основе. А вот добраться один раз можно бесплатно, а потом уже ищи деньги.
1: Ну, волшебники вы какие-то там в этом...
8: Ну, не волшебники. Если ты не против, и «Комсомольская правда» не против, я бы подробнее рассказал об этом в каком-то отдельном эфире. Конечно, нам нужны деньги. Естественно.
1: Конечно, мы тебя приглашать будем еще, это однозначно.
8: Деньги нужны и на конкретные программы, и на конкретные истории. Вот, например, у нас была история, связанная с Донбассом и с Китаем, как ни странно. Был мальчик у нас, Миша его зовут. Он жил на границе между Лисичанском и Северодонецком. Их там одно время бомбили очень хорошо. Вот там с двух сторон летало. И весь огород был засеян там осколками, минами и так далее. И все знали, что они там лежат. И однажды Миша, значит, шел мимо мины, она взорвалась. Значит, множественные ранения рук и ног. Фактически у нее все кости были перебиты. Хорошо, дедушка, значит, с опытом сразу же перебинтовал ему ноги, отвез в ближайшую больницу. Ему ноги спасли и руки спасли. Все, он, но он практически не ходил, он ходил в аппарате Елизарова сначала, потом опять все поломалось, опять его все начали сращивать, потому что очень много осколков, понимаешь, в него попало. И мы договорились с китайцами, что мы Мишу поднимем. В нем было много осколков, и он практически очень плохо ходил. И мы его отвезли за свой счет в Китай. Наши партнеры его за свой счет реабилитировали. Миша уехал без единого осколка, своими ногами, счастливый, с небольшим знанием китайского языка даже. И теперь занимается спортом в секции спортивной. Все, нормальный парень, понимаешь? А мы могли бы этим и не заниматься. Ну, таких историй тысячи, тысячи, Слава.
1: Дорогие друзья, председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий Лиханов. Замечательный писатель, кстати говоря. Совсем не поговорили о твоем творчестве, но я думаю, что у нас будет еще время к этому вернуться, потому что я знаю, что на подходе твоя очередная книга, и это будет поводом для того, чтобы встретиться еще раз. В программе «Все не так прозаично», автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. До свидания, дорогие друзья. И, Дмитрий, большое спасибо за все, что ты делаешь, и как писатель, и как председатель детского фонда, и как человек.
8: От меня спасибо лично. Тебе, Слава, спасибо «Комсомольской правде», что позвали. Я же журналист, для меня комсомолка, мы были соседями раньше.
1: До свидания, дорогие друзья.
8: До свидания.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
12: Были эти предложения, меморандум так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможно были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров. переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Единые базовые меры поддержки в регионах России наряду с участниками СВО должны предоставляться тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье. Это следует из указа Владимира Путина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников спецоперации, предоставлять им медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение без очереди. ООН и страны Европы молчат о лингвистическом геноциде русского языка в Киеве. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. «Мы будем особо отстаивать закрепленное в уставе ООН требование уважать языковые и религиозные права человека. Неприемлемо, когда возвращенный Западом нацистский режим в Киеве законодательно запретил русский язык», заявил Лавров, выступая на заседании БРИКС. Министр подчеркнул, что ни генсек, ни другие сотрудники не высказывают претензий по поводу лингвистического геноцида режима нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Европейские и зарубежные представители также не поднимают эту тему.
2: О мигрантах.
7: Афганистан работает над возможной отправкой трудовых мигрантов в Россию. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Нуриддин Азизи. По его словам, Россия также заинтересована в инициативе. Но есть единственное препятствие, как он сказал, вопросы, связанные с языком. Сейчас правительство Афганистана прилагает усилия, чтобы это препятствие преодолеть. В марте Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов. Среди них работа 10 месяцев в году, авансовый платеж на всех членов семей мигрантов, соотнесение срока пребывания в России с трудовыми отношениями и так далее. Кроме того, авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство.
2: Обо всем.
7: В Ирландии хотят поставить памятник комару, убившему британского генерала Оливера Кромвеля. Вопрос рассмотрит совет города Корк. Это будет самая маленькая в мире общественная статуя. Ее можно будет установить на пустом постаменте перед зданием мэрии, сообщило местное издание Irish Examiner. По словам местного чиновника, доподлинно неизвестно, где именно Кромвеля укусила мошка или комар, но это точно произошло во время его походов. Генерал умер от болезни во время осады города. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра 21-22 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра плюс 16 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. У нас в гостях сегодня полковник Мирлан Джумагалиев, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандир 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мирлан Андреевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Рады видеть вас в Москве. Вот мы сейчас откроем маленький секрет нашим слушателям. Мы перед эфиром разговаривали с Мирланом. Он говорит, полтора года не был на гражданке, ни в отпуске никак. Ну как здесь в Москве?
14: Ну, достаточно неплохо, я бы сказал. То, что спокойно, все хорошо, семья рядом. Что может быть лучше?
13: Вы приехали сюда для подготовки, для участия в праздничных мероприятиях, вот ко Дню Победы. Чувствуется вот по настроению есть ощущение вот этого приближающегося праздника?
14: Ну, в целом, да.
13: Потому что... Многие говорят, что День Победы для нас вообще самый главный праздник. Никакой Новый год, никакие дни рождения, ничего, вообще рядом не стояли.
14: Ну, с точки зрения, наверное, военного человека, я скажу, что действительно так оно и есть. Потому что с детства, со школьных времен нам прививали то, что вот День Победы встречается слезами на глазах. Но так оно и есть, и тем более человек, который уже в данный момент столкнулся с тем, что вот мы сейчас являемся участниками специальной военной операции, как бы на себе это испытываешь, и некоторые слова, которые в детстве, даже вырезки там из песен или каких-либо там цитат, что касается именно Дня Победы,

0: Вручил мне ее глава республики, товарищ Пушилин. Ну, в целом, для меня это сюрпризом в очередной раз было. То есть я даже не знал, что там представляли к данной награде. Просто вызвали и вручили данную награду. Уже после вручения, как бы, я понимал, как бы, за какие задачи звезда мне была вручена. Это на одном из участков, где мы, так сказать, выполняли задачи, пришлось, так как я заместитель командира бригады, уже на тот момент был заместителем командира бригады, находился на КНП батальона, одного из батальонов бригады.
1: КНП – это что?
0: Командно-наблюдательный пункт. Угу. Ну, так сказать, управлял комбат-боем.
1: Угу.
0: Далее у нас есть еще несколько там батальонов, которые выполняют задачи только, допустим, как бы с соседними подразделениями. И где-то возникли небольшие трудности, пришлось переместиться с одного КНП на другое, взять командование батальоном на себя, вытянуть батальон, и, соответственно, задача была выполнена с минимальными потерями. Выполнена достаточно быстро, что даже вышестоящее командование на тот момент сначала тоже не могло поверить, что у нас получилось там проникнуть в один из населенных пунктов, где была достаточно тяжелая и выстроенная оборона противника. Мы просто взяли его смекалкой, хитростью противника, обошли. Противник даже пару дней не понимал, что мы уже орудуем у него в тылу. И когда мы там нарастились, накопились, мы просто изнутри развалили всю оборону противника, тем самым дали возможность основным силам наших подразделений, именно нашей конкретной бригады, подтянуться и создать достаточно серьезный плацдарм для очередного развития наступления.
1: В общем, творческая у вас работа, так скажем.
0: Точно, так точно, да.
1: Так, ну, раз мы говорим про конец прошлого года, так что внимательный читатель, внимательный слушатель «Комсомольской правды», я думаю, прекрасно понимает, о каком городе речь идет. Хорошо, давайте пройдемся по орденам мужества и там, медаль за отвагу. Орден мужества, давайте.
0: Один, да, ну второй, вот третий, да. Первый орден мужества я свой получил в 22-м году. Это, то есть, вот начало специальной военной операции.
1: То есть, вызвание спецоперации с самого начала.
0: Так точно, да. В должности я находился командира разведывательной роты.
1: Угу.
0: На тот момент бригада была на широком фронте, наступала, а рота была всего одна в бригаде. Соответственно, силы нужно было распределить по всему фронту. И я работал непосредственно сам, возглавлял группу, и со мной было еще 5 человек. То есть, постоянно мы двигались. Вот 5 человек, это которые... И в бой вместе мы все ходим, и спим, как говорится, и отдыхаем все вместе. Да, я там осуществлял общий контроль еще за другие группы, подгруппы, но основная группа это была вот наша. То есть я ее сам возглавил, был командир отделения еще со мной и старший разведчик. И мы с ними достаточно неплохо выполняли задачи, даже, я скажу, очень неплохо. Не было ни одной задачи, не побоюсь этого слова, реально ни одной задачи, которую мы не выполнили. То есть все задачи нашей группы, вот именно пятерки, мы выполняли на 100%. И одна из задач была тоже очередной населенный пункт. Ставят задачу прощупать оборону противника, где нам будет легче пройтись. Ну и, соответственно, пути подхода, минные поля, чтобы далее подключить технику. Соответственно, мы выдвинулись, как обычно. Только в данный момент я двоих оставил на прикрытие, и мы троем пошли дальше. Идем по лесополосе. Вижу, лежанка какая-то, ну, непонятная. Ну, людей там нет. Ну, мы, как истинные разведчики, решили посмотреть, что это, как. Потихонечку думали, ничего же там не заминировано. Рюкзаки лежали. И на что сразу обратили внимание, лежал кусок колбасы, и он еще не заветренный был.
1: Угу.
0: Ну, мы сразу поняли, что ага, все.
1: А кто-то... колбаса, наверное, либо краковская, польская, либо одесская.
0: Ну, она была очень сильно надкусана, поэтому я даже не обратил внимания, что там за колбаса. И, как бы, честно говоря, не до этого было. Мы очень тихо передвигались. Я понял, что где-то противник рядом. Недалеко оставил еще одного, и вдвоем пошли дальше. И кусты, все, и я прям вижу, вот он, противник, он меня еще не видит, но я его вижу буквально там метрах 7-8 от меня. Два человека сидят, разговаривают, один с винтовкой, я так понял, это была снайперская пара потом. Mm-hmm. Но уже потом, когда мы их досмотрели, я думаю, далее, как поступить. Уничтожить их сразу на месте, но мы можем...
1: Взять языка.
0: Да, взять языка, но еще можем так нашуметь, что и противник может подтянуться, потому что до моих товарищей именно основных сил было порядка там километра уже, то есть мы так вглубь продвинулись нормально. Минут 5 я принимал решение, потому что я понимал, я еще пытался выйти на связь, на старшее командование, но понимал то, что если я сейчас буду там что-то громко говорить, меня могут услышать. Вот затаился и своему товарищу, который вот был старшим разведчиком на тот момент у меня, Алексей Казаков, я ему языками жестов показываю, все, ты сюда, я сюда, берем. Ну и, соответственно, живым у нас не получилось их взять, но бесшумно мы их убрали. Но это только было начало. Мы выдвинулись дальше, и там целая группа. Просто человек 8 их тогда было, потому что, так сказать, ликвидировали мы на тот момент 6. Двое успело убежать, по посадке, мы за ним даже

0: Загнались, это как вот реально смешно. Ты прям бежишь по посадке, от тебя убегают противник. Но на тот момент это было смешно для меня. В ходе боя у тебя появляется такой азарт, что ты, ну, уже на некоторые моменты там внимания не обращаешь.
1: Ну, адреналин еще
0: зашкаливает. Да, адреналин зашкаливает. В общем, мы отработали их. Задачу я уже свою, в принципе, перевыполнил. Вот этой посадки мне было достаточно, чтобы сейчас ворваться и отвлекающими силами, допустим, взять еще другую посадку. Соответственно, я немного начинаю оттягиваться, все там обшмонали, радиостанцию все забрали. Начинаем отходить, и тут я по связи уже на команду не выхожу, говорю, вот есть посадка, надо срочно туда сейчас затягиваться, потому что у нас через два дня было там спланировано наступление. Я говорю, если мы сейчас это сделаем, мы даже можем раньше ворваться в населенный пункт. На что командир бригады принимает решение: да, давай, говорит, бери подкрепление и выдвигайся. То есть, опять же, я должен идти. Я говорю, ну все, я понял. А я как бы уже там пару суток не спал, ну, со своей группой. Я говорю, решите, там пару часиков отдохнем. Я говорю, и пойдем снова. Все, мы выдвинулись. Ну, мы уже, так сказать, там не мешкали. Мы зашли прямо в населенник, заняли несколько домов. Все.
1: И я... Впятером.
0: Пятером, да. А началось вот наступление, артиллерия работает и наша, ну и противника, и наша где-то даже артиллерия работает возле нас, как бы, но мы там сидим, никто же не знает, кроме меня, как командир разведроты, кроме командира бригады, что мы уже вообще в населеннике. Вышестоящую команду мы не докладывали, потому что мы хотели, ну, развить плацдарм, то есть его расширить и, соответственно, зайти. Все, по маршрутам, которые мы уже разведали, технику отправили, наша там доблестная пехота уже на технике врывается. Вот, а мы, соответственно, уже сидели в населеннике, и противник, который просто выбегал, отходил, мы их уничтожали. Они все побросали, мы там трофеев, конечно, было очень много, пленных там тоже очень много было. И, соответственно, после этого уже мы начали продвигаться к центру населенного пункта, и нас накрыла артиллерия. Противник уже. Вот я там тогда получил свое первое ранение, но недостаточно серьезно, я бы так сказал, я продолжил как бы вести бой, там немного подконтузило, и меня спасло одно, у меня была аптечка на поясе, в аптечке лежал телефон, и ножницы там у меня были. И вот осколок залетел в аптечку, пробил телефон, пробил эти ножницы и застрял просто вот на входе уже в бок мне, в бочину, получается. То есть там не так уж глубоко, но я думаю, конечно, вот телефон, ножницы там смягчили, так сказать, удар.
1: Тот самый случай, когда аптечка в прямом смысле
0: спасла. Да, в прямом смысле помогла, да. Ну и, соответственно, продолжили бой. Уже, наверное, 70% населенного пункта было за нашими силами. Соответственно, там соседи подключились, это соседние бригады тоже выполняли практически такую же задачу, как и мы, только немного с другого направления. Все достаточно успешно прошло. Потом мне говорят, надо эвакуировать, там 300, все. Я говорю, до кого? Там я хожу нормально, все у меня хорошо. А я даже не обратил внимания сначала, то, что я немного заикаюсь. Ну, видать, там речь как-то там... Командир бригады говорит, да ты разговариваешь, смотри как, типа, давай, все, его там срочно эвакуировать. Но я так, естественно, не поехал. Я говорю, шите, в медроту там дойду, пускай прокапают, и все. И вот тогда я вообще в первый раз в жизни мне капельницу ставили. Вот, и не могли попасть там 7 раз, и в итоге я плюнул, сказал, нет, ничего не надо, я пошел дальше. И вот после этого это первый орден мужества мне пришел, наградили орденом мужества. Будучи вот командиром разведроты, в звании тогда я был старший лейтенант.
1: Сегодня уже полковник.
0: Да, сейчас
1: 4 полковник. 4 года прошло.
0: Так точно, да.
1: Так, никуда не переключайтесь, дорогие друзья, мы вернемся через 2 минуты. У нас в гостях Мирлан Джумагалиев, полковник, который еще в 22-м году был старшим лейтенантом, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Через 2 минуты мы снова будем в этой студии.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Можете ли вы отказаться?
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Мирлан Джумагалиев. Герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, медали за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Ну, в общем, человек более чем заслуженный. Так, про первый орден мужества мы услышали. Второй орден мужества. Неужели там такая же детективная история, такой же боевик, которому Джон Рэмбо позавидует?
0: Ну, я бы не сказал, конечно, что прям именно такая же история, но второй орден мужества я получил уже, когда я был в должности командира штурмового отряда. Угу. Естественно, там личного состава было уже побольше, задачи немного другие, потому что как разведчику мне стались конкретные задачи, то есть вот она точечная. Здесь же у меня более шире задачи там стояли. И штурмовой отряд формировался из разных подразделений, то есть разных батальонов, рот. Мне придавали вот так вот людей, там 30 человек, там 30, и мне нужно было сформировать, потренировать штурмовый отряд, то есть создать его. Это тогда, на тот момент пошли только вот первые штурмовые отряды, стали вводиться. Вот. Честь мне выпала стать командиром штурмового отряда, то есть должности командира разведроты, я стал командиром штурмового отряда. Тогда на тот момент командир бригады меня вызвал, сказал, принимай штурмовой отряд, формируй, готовь. Ну, собственно, начал готовить, и на тот момент у меня тогда возникла мысль, с разведчиками мне было проще. Этих людей я очень хорошо знал, я им доверял. Здесь же, допустим, контингент людей сторонний был, и, соответственно, нужно было каждому найти подход. Я почему говорю каждому? Потому что нельзя судить всех по одному или там под общую гребенку, как бы это ни, кто ни говорил, нужно каждому иметь свой подход. Каждому человеку, каждому военнослужащему, каждому солдату.
1: Ну, время же на всех не хватит.
0: Это доля командира, нужно все успеть. Потому что если ты этого не будешь делать, у тебя не будет уважения среди личного состава, у тебя не будет авторитета среди личного состава. Ты должен сам с ними вместе все делать, и чтобы он понимал то, что командир делает, как по примеру всегда говорят, делай, как я.
1: Вот, не делай, как я говорю, да, а делай, как я делаю.
0: Ну и, соответственно, первые задачи я именно со штурмовым отрядом, хотя у меня должен там развернуто КНП, я там руковожу боем, но я тогда командиру бригады сказал, решите, я начну, и потом сам с солдатами побегу, говорю, потому что надо показать, это первый бой наш в роли там, штурмового отряда. Солдат должен как бы духом воспрять, понять то, что все здесь, мы одна семья общая, вот, допустим, мы друг друга любим, ценим и друг за друга стоим. Это должен каждый солдат понять, что он не просто там куда-то пришел, а именно все, он себе домой пришел. Мы выполняли тем самым задачи. Я с каждым солдатом, вот все солдаты, которые со мной были после первого боя, вышли, все, люди совершенно изменились.
1: За один бой?
0: Да, за один бой. Абсолютно все изменились. Раньше, допустим, у меня есть такая еще тенденция, ну как, не тенденция, я бы сказал, а специфика, наверное, моя. Я очень молодо выгляжу. Для своих
1: есть
0: лет.
1: Есть такое.
0: И некоторые воспринимают когда видит там, ну, а у меня подчинения были достаточно взрослые там, мужчины,
1: ну, дяденьки. Пришел тут?
0: Да, и тут скажут, что за мальчишка стоит там, командует там. И мне нужно было, допустим, заработать свой авторитет не просто словами там, а именно делом. Вот, и, соответственно, я это так все нарабатывал. Личный состав потом сам стал ко мне тянуться и знал, что мое слово – это закон. Если я это сказал, это надо сделать. И у меня было всегда правило двух. Я говорил один раз только предупреждаю, на второй раз я наказываю. На второй раз очень редко когда доходило. Как бы все понимали, что нужно с первого раза все делать, как сказали. И как командир говорит, значит, он знает больше, чем мы. Вот я всегда им говорил то, что если я что-то говорю, я не просто так это делаю и просто так это говорю. Обязательно все к исполнению. Штурмовый отряд стал лучшим, лучшим в армии. Насколько мне известно, даже, ну, приезжали там с вышестоящего команды, тоже говорили, лучшие там подразделения. Вот очень успешно задачи складывались. И самое, что меня радовало, у меня минимальные потери. Некоторые даже бои у меня были без потерь проходили, абсолютно без потерь. Я тогда был просто самым, наверное, счастливым человеком. Я думал, как, блин, бой прошел, и у меня ни потерь, ничего, все люди живы, здоровы. Вышли еще из победы, то есть именно задачу-то мы выполнили, что нам ставили. Вот это, я считаю, это для командира самая высокая награда, когда ты выходишь с боя без потерь. Вот, и, соответственно, тогда, после же первых наших боев, меня представили ко второму ордену мужества.
1: Угу. Так, медаль за отвагу.
0: Медаль за отвагу, там практически такие же истории, такие же ситуации были. Но в тот момент я еще второе свое ранение получил. Вот там уже достаточно посерьезнее было. То есть мне пришлось там пару недель в госпитале побыть. Угу. Но я старался там в госпитале как всякими путями, правдами, неправдами, сбежать, чтобы вернуться к своему подразделению. Потому что я понимал то, что, блин, парни там как без меня там переживали. Это, я вам так скажу, это такая же семья, как семья у меня дома. То есть это мои дети, как бы это странно ни звучало, то, что кто-то там постарше меня, но я их называл, вот, это мое детище. Я создатель этого штурмового отряда, так сказать, был. И я очень к нему там привязан был. Я родил за каждое дело, за каждую поставленную задачу. То есть я понимал, что ответственность лежит большая на нашем подразделении.
1: Они отвечают тем же?
0: Так точно, да. Вот если бы не отвечали, я думаю, у нас не было бы таких успехов, продвижения там в плане, допустим, каких-либо наступательных действий. Личный состав очень грамотный был. Мы постоянно тренировались там на тренировочных полигонах. То есть даже мы с задачи выезжаем, я сутки отдыхаем, там постираться, там поспать. И на следующий день мы снова выезжаем сразу на полигон тренироваться, анализируя прошлую задачу, какие ошибки мы делали и что нам нужно учесть при следующем, допустим, при следующей задаче.
1: Хорошо. Вы сейчас в Москве сколько уже? Ну, недель три, наверное.
0: Да, около трех недель.
1: Что чувствуете вот сейчас по отношению к парням вашим, которые там остались, которые сейчас в зоне специальной военной операции выполняют задачи каждый день, каждую ночь, не прерываясь, без выходных и праздников, без ничего. А вы здесь. Волнуетесь, переживаете?
0: Конечно, очень, очень волнуюсь. Ежедневно я своими товарищами на связи нахожусь.
1: Да, серьезно, связь держите?
0: Ежедневно с комбатами, с командирами рот. Каждый день я там запрашиваю обстановку, что там, как парни, там, что сегодня, как говорится, у нас есть там такая, ну, между собой там разговор, там, сколько сегодня положили, ну, это противника уничтожили. И вот мне там рассказывают, вот мы сегодня это сделали, а вот здесь мы сделали. Иногда даже бывает комбаты совет спрашивают, это там раз в неделю практически бывает, а вот мы там сейчас задача такая-такая-то. Товарищ полковник, как вот так сделать или вот так? Или как мы вот обычно там делаем, всех перехитрим, вот так вот сделаем? Я говорю, давай вот два путя, как говорится, попробуем вот так, а группу уже готовь по другому маршруту, вот так, вот так, вот так. Ну, это я просто так вот разговариваю, там, говорю там какими-то завуалированными словами, но на самом деле это там все просто, когда с комбатом разговариваешь, уже там с полуслова друг друга понимаешь.
1: Ну, понятно. Так, с вами сейчас здесь жена и дочка.
0: Так точно, да.
1: Не обижаются? Говорят, слушай, ну, проведи с нами-то хоть немножко времени, что ты со своими там все время в телефоне сидишь?
0: Ну, жена, конечно, все понимает, то, что служба, это я... Получается, уже служил, и когда мы с ней поженились. И изначально я ей сказал, готова ли ты там за военного замуж-то выйти? Я там могу на год уехать в командировку, там дома не быть, там не ночевать, там с утра до ночи на службе. Ну, готова. Все, молодец. Слово свое держит, готова. Терпеливо ждет, когда я в командировках. Любит, ценит и понимает самое главное.
1: Как супругу зовут?
0: Анастасия.
1: Анастасия, Настя, большой вам привет от всего радио «Комсомольская правда» на всю страну, вам целенаправленно. Спасибо вам большое за то, что так поддерживаете Мерлана, Героя России. Кстати, про звезду-героя, мы вот про все награды поговорили, а про звезду-героя еще нет. Вот за что она была вручена. Хотя давайте даже так, сделаем перерыв несколько минут, сразу после него продолжим. У нас в гостях Герой России, Герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, полковник Мерлан Джумагалиев, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Но мы вернемся в эфир, продолжим знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
10: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда. Американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры. И в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится. И, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандер-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая. Это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Правда. Только качественный контент.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Армузском проливе.
13: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
14: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
12: Число пострадавших после атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до 9. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Ранее сайт КП.ру писал, что пострадали 4 человека, включая 3-летнего ребенка. В оперштабе также сообщили, что из-за атаки произошло возгорание нескольких балконов дома. Открытый огонь был уже потушен. На место происшествия выехал в РИО губернатора Александр Шуваев.
2: О нефти.
12: Объединенные Арабские Эмираты намерены запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в следующем году. Власти страны намерены ускорить его строительство. Речь о нефтепроводе «Запад-Восток», который позволит экспортировать нефть напрямую из порта Эль-Фуджейра, минуя Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби. Проект предполагает прокладку трубы протяженностью 500 километров. Она свяжет сухопутные месторождения Абу-Даби в районе Хабшан с главным нефтяным терминалом в Эль-Фуджейре. Строительство трубопровода началось в феврале 25-го. В МГУ отменили введенные из-за кори срочные противоэпидемиологические меры. Такое решение принял ректор вуза Виктор Садовничий. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что студентов корпуса МГУ, где был зафиксирован случай заболевания, перевели на дистанционное обучение. Проводились эпидемиологические расследования, комплекс профилактических мероприятий. Ситуация находилась на контроле санитарных служб и администрации университета. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не рекомендовал бы своим детям ехать в США для учебы или работы. Там внезапно сформировался определенный социальный климат, отметил он. При этом об этом сообщает «Гардиан». При этом Мерц подчеркнул, что остается сторонником Соединенных Штатов, однако обратил внимание на усиливающуюся поляризацию в американском обществе.
2: О погоде.
12: Синоптики спрогнозировали жару до 30 градусов в Москве в начале следующей недели. В понедельник воздух прогреется до плюс 29 градусов, во вторник до плюс 30. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что такая жара будет очень близка к рекордной. Для 18 мая максимальные показатели температуры составляют 30,8 градуса. Такое значение синоптики зафиксировали в 2021 году. 19 мая выдалось аномально жарким в 1979 году, плюс 32. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс», завтра днем до 22 и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 12 градусов, завтра днем будет до плюс 16 и дожди. Курс доллара 73 рубля 13 копеек, евро стоит 85,18, юань 10,73. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Как я и обещал, я Валентин Алфимов. Рядом со мной Мирлан Джумагалиев, полковник, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер 2 орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Прошлую часть мы закончили на том, за что вам присудили звание, высшее звание в стране. Я подчеркиваю это, высшее звание в стране. Круче? Нет, никого. А, герой России.
0: Ну, это было в 2024 году. На тот момент я находился в должности уже не командира штурмового отряда, а командира штурмового батальона. У меня было в подчинении 8 рот. И пришла задача, так сказать, немного поменялась. Эта задача, она изначально ставилась в одном, допустим, контексте, потом немного поменялось. И самое, что интересно, эту задачу нужно было довести до личного состава, который уже часть, даже большая часть, находилась на позициях.
1: Угу. А в радиусе... То есть 24-й год – это контрнаступление?
0: Да.
1: Которое там, вот это украинское, так?
0: Нет, это начало 24-го года было.
1: Ага.
0: Вот, и, соответственно... В радиоэфире я тоже не мог какую-то информацию там довести, потому что... может там прослушать, и, естественно, планы наши все раскроются. На тот момент я принял решение просто выдвинуться к своему личному составу поближе и уже конкретно вот прям каждого командира группы выцеплять и доводить задачу там из уст, так сказать, в уши. Ну и, соответственно, все достаточно быстро получилось. Я пока шел там, у меня там группа, здесь группа, я их потихоньку подтягивал. Ты подойди сюда, здесь, здесь, здесь. Мы, соответственно, поговорили на... Началось наше наступление, ну и в какой-то момент немного начали захлебываться.
1: Угу.
0: Противник стал очень активно контратаковать, применять ствольную артиллерию. На тот момент уже у них пошли это FPV-дроны, также применялись. И, соответственно, кассетные боеприпасы. Вот, и немного нас затормозили. То есть сначала мы так вот дерзко, ловко начали, ну и немного начали захлебываться. Местность была такая интересная. Застройка, промышленные зоны, трасса основная была. А это, на минуточку скажу, таять начинало все, как бы грязь была. И по полевым дорогам противник тоже уже плохо мог проехать. Я понимал то, что есть трасса. Необходимо ее просто перерезать, чтобы не было подвоза резерва противника, чтобы не дать ему контратаковать и наступать, так сказать, резать мне мои фланги. Группу собрал, группа буквально там находилась от меня в метрах 500, поставил также задачу устно, группа выдвинулась, заминировал небольшой участок, это сделали все штурмовики, организовала засаду, ехала техника, подрывается, они расстреливают всех, потом следом едет еще танк, танк видит картину, что там все взрывается, все горит, пытался развернуться, его с РПГ солдат сообразил, попал ему в гуслю, танк просто обездвижен. Ну, потом мы его доработали, конечно. Сначала самое главное было обездвижить танк. Экипаж начал спешиваться. Ну, экипаж, соответственно, тоже ликвидировали. На тот момент противник понял, все, дорога обрезана, то есть там уже не проехать. И понимал то, что у него сил для каких-либо атак, допустим, не только отбиваться, а именно контратаковать, еще у нас уже нет. Ну, и моральный дух, видимо, их сломался. Они начали реально бежать. Вот я тогда второй раз, наверное, за все время видел, как 100, где-то, наверное, около 100 человек просто бегут через поля. Мы их там и стрелковым оружием догоняем, и, соответственно, артиллерия работаем по отходящему противнику. Ну, бежали знатно, очень быстро, знатно, по грязи. Я еще думал, бегут хорошо, физическая подготовка неплохая у них.
1: Очень быстро. А вы знаете, кто это был, какие подразделения?
0: Это были АЗОВ, азовцы.
1: Запрещенная в России террористическая организация, те самые идейные нацики, террористы, которые...
0: Мы их сломали.
1: Хорошо бегают.
0: Просто сломали. И им пришлось бежать. Они понимали то, что они в мешок попадают. Пытались там как-то спастись, но не все... Удалось сбежать, соответственно. Мы их догоняли.
1: Жалко, что кто-то все-таки сбежал.
0: Да, это, конечно, жалко, но мы вслед за ними пошли, и достаточно, я скажу, они нам тоже сделали плюс этим. Я видел, что там не заминировано, они спокойно бегут, и я, не теряя этого времени, мы просто приняли решение без каких-либо команд, пошли просто дальше. Задача, по сути, у меня была уже выполнена. Все, я там должен был остановиться, закрепиться и пустить через себя там соседние там подразделения. Но я не мог упустить этот шанс. Я говорю, блин, идем дальше, пока есть вариант, надо быстрее, быстрее, быстрее заскакивать. И, соответственно... оборудовать себе новые позиции уже как можно дальше. Первый триколор, так сказать, наш флаг Российской Федерации был установлен моим солдатом вот, и в том населенном пункте, так скажу, достаточно большом населенном пункте. Вот,
1: ну, какой, ладно уж, можно сказать.
0: Авдеевка это была.
1: Класс.
0: Вот первый флаг мои парни выдружили, так сказать. Я был тогда просто самым, наверное, счастливым, потому что парень, вот, молодец, он стоял с этим флагом, как, наверное, в свое время в 45-м над Рейхстагом поднимали флаг. Он там рядом, даже есть где-то видео у товарищей, он поднимается с этим флагом, рядом артиллерия, он даже не шелохнулся, там просто падает рядом разрыв, он, несмотря на все эти разрывы, поднимает флаг, закрепляет его и еще стоит возле него прям. А мы, получается, с земли наблюдаем за ним, а еще дрон у нас смотрел, все это снимал. Парень, конечно, молодец. С 9-й роты у меня там парень был. Как вот в фильме есть там легендарная 9-я рота. И на тот момент тогда тоже 9-я рота у меня была очень сильная, такая мужественная. И задача у нее прям как семечки, она их щелкала. Ну и, соответственно, мы закончили. Меня вызывают на пункт управления. Командующий поздравляет, там говорит, мы тебя представили герою Российской Федерации, парней моих там к наградам также представили. Вот. Ну, на тот момент я считаю, то, что это была общая наша победа. Там не только то, что я вот так, допустим, говорю, там задачи ставлю, но задача была масштабная, очень обширная. Там многое еще зависело от солдат, которые могли проявить инициативу сами, допустим, где-то что-то быстренько сообразить, пока не ждать, пока ему там команду на это дадут. И тем самым я считаю, то, что задача пошла достаточно успешно, прошла. И потерь на тот момент, кстати, тоже было минимальное, на что я был просто рад. Когда вышли мы задачи, встретились со всем личным составом, я всегда встречаю личный состав, вот мы строимся, там собираю, хожу по местам проживания, их там обнимемся обязательно с парнями, и парни видят то, что вот я с ними везде, и с ними вместе в бою, и с ними вместе, так сказать, на полигоне мы тренируемся, и с ними вместе я могу так посидеть, блин.

0: Желаем вам выполнять все боевые задачи и чтобы у ваших, во всех ваших подразделениях подчиненных не было не то чтобы ранений, а, ну, или там погибших, там, не дай бог. Да чтобы даже контузий не было. Вообще ничего. Чтобы все парни возвращались с задачи живые, здоровые и довольные.
1: Дай бог, дай бог.
0: И здесь мы вас ждем с победой, которая, безусловно, будет. Мы ни в коем случае вас не сомневаемся. Вас лично, вас в широком смысле слова в наших бойцах, в наших солдатах, офицерах. Верим в вас.
1: Спасибо большое. Не подведем Россию.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас в гостях был Мирлан Джумагалиев, полковник, герой России, герой Донецкой Народной Республики, кавалер двух орденов мужества, награжденный медалью за отвагу, замкомандира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть радио КП.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Мы продолжаем знакомить вас с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. Да, у нас в гостях сегодня герой России. Кстати, еще и награжденный медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Это очень важное добавление. Замкомандира мотострелкового батальона Павел Семенко. Товарищ майор, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с самого начала. Как для вас началась специальная военная операция?
5: Для меня СВО началось на должности начальника отделения кадров. Старший офицер полка. Занимался я кадрами, помощник командира был в вертолетном полку. Весной по выпуску на мою должность распределился лейтенант. И приказы министра обороны приказывают, соответственно, для того, чтобы выпускники, лейтенанты Министерства обороны стали на должности по выпуску. Командиры частей, куда лейтенанты распределились, обязаны предоставить вакантную должность, эту, на которую распределился лейтенант. Так совпало, что эта должность была моя. Я написал рапорт и, соответственно, пошел на СВО. Так я попал в мотострелковую бригаду.

0: году, и через некоторое время, это был июнь 22 года, так я и попал на СВО.
1: Куда? Первое направление какое было?
0: Харьковское.
1: На Харьковском направлении, да? Самое тяжелое, говорят.
0: Ну, я не знаю. Я, наверное, так не скажу, что самое тяжелое. Было. Ну, нелегко было, блин, что это. 22-й год, это стрелковые бои непосредственно с противником. Лесополосы, дистанция минимальная. Хотелось превратиться в муравьишку и убежать оттуда. Вот, ну, ничего, ничего. Давали противнику. Уходил он от нас. Были результаты. Вот. Ну, с этого и началось, как бы.
1: Хорошо, давай тогда дальше пойдем. А как вообще армия для вас началась?
0: После школы поступил в Омский танковый инженерный институт. Это было мне 17 лет.
1: А что, прям с детства мечтали?
0: Да, были и мечты, наверное, да. Ну, отец как-то предложил, говорит, вот в Омске танковое училище есть.
1: Но он не военный сам?
0: Нет, нет. Ну вот и поехал, поступил. В 10-м году выпустился. По распределению попал там в Подмосковье, научно-исследовательский институт. Но так как в те времена были сокращения большие, нашел себе место на Северном флоте. Вот, уехал туда, откуда вот и попал на СВО.
1: С Северного флота? В зону специальной военной операции?
0: Ну да, да.
1: Ну, ваши награды. Расскажите про них поподробнее. Вот медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Для наших слушателей сейчас объясню. Есть обычная медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, первой степени, да? Вот. А это с мечами. Она дается не просто за заслуги перед Отечеством.
0: За военные.
1: А за военные заслуги перед Отечеством. Это за какой-то конкретный подвиг или она, конкретно эта медаль, ну, по совокупности?
0: Вот если честно, не готов доложить, за какой конкретный подвиг, но я получил после ранения, и меня наградили. Это было в 23-м году.
1: Как это было? Ну, не как наградили, а ранение как получили?
0: Ранение как получил. Ну, стояли в обороне, в активной обороне, там вели еще и наступательные мероприятия. При очередной ротации своего взвода, там, ну, вообще я командиром роты был, взвода меняли, был налет БПЛА, соответственно, что там не только я попал под эти осколки. Летит птица, вижу на меня, давай бежать. А птицы, сейчас понимаю, спасут только ноги, ну или укрытие. Укрытия не было, были на дороге. Ну, убежал от птицы, пытался убежать, был сброс, а, как правило, это ВОГи, гранаты там, для АГС, либо подствольного гранатомета. Но от осколков не получилось убежать, два осколка вошло в правую ногу, в икру. Вот так получил ранение.
1: Госпиталь, восстановление, да?
0: Вот да, это... госпиталь тут же рядом...
1: Вот. Была возможность расписаться?
0: Как?
1: Списаться.
0: Да нет, конечно. Оно мягкие ткани, как бы ранение не, оно легкое даже ранение считается.
1: А чего планки не носите? Ну, есть же планки.
0: Да, у меня так-то, наверное, 4 ранения было.
1: Так. Да,
0: планок не хватит. Не хватит груди.
1: А звезда героя. Ну, это же не просто за ранение. Это же, ну.
0: Да,
1: это же...
0: героя там за совокупность, наверное. Были результаты, показывал, был командиром взвода при наступательных
1: мероприятиях. Что вы скромничаете?
0: Воспитанный. Начал командовать ротой, потом принял эту роту. Был раненый, остался с личным составом. Потом при других мероприятиях, на другом же направлении. Вот. В составе роты проводили как бы разведывательные мероприятия. Там получилось скрыть позиции противника там по берегу реки. Так что весь фронт заработал по роте. Вот. Удачно отошел. Один раненый был. Вот. Ну, потом еще оборона была населенного пункта. Вот, получилось почти тоже без потерь. Ну, раненые были, конечно, при котором опять получил ранение, опять остался с личным составом. Вот. Потом уходили, когда из этого населенного пункта опять от сброса, вот как раз тогда в 22-м году пошли эти сбросы, ну, угу, совокупность БПЛА и взрывчатое взрывное устройство. Попал под сброс, получил ранение в щеку. Ну и командование дало добро на эвакуацию. Ушел в госпиталь. Ну, командование посчитало, отправили представление на героя. Так и получил героя.
1: Как узнали об этом?
0: Узнал в госпитале в Североморске. Угу. В Североморске там долечивался. Сказал об этом начальнику управления кадров. То, что меня представили, я, конечно, обалдел.
1: Вот. Семья что сказала? Ну, вот вы-то обалдели, ладно, мы видим, что вы воспитанный и скромный. Семья-то что говорит?
0: Ну, что, так и сказал. Там представление отправили на меня.
1: Так, а в ответ?
0: Молодец.
1: Ну, ты, смотри, во всей семье скромно. А сейчас вы в Москве, потому что, ну, участвуете в подготовке.
0: Ну, в командировке, да.
1: Да, в командировке, да, участвуете в подготовке к праздничным мероприятиям. Участвовали уже в праздничных мероприятиях ко Дню Победы?
0: Ну, на таком уровне нет.
1: Так, а на другом уровне?
0: На уровне Мурманского местного гарнизона, то есть территориального. Даже медаль есть у меня за участие в параде. Неоднократно.
1: Сейчас есть какие-то, ну, особые ощущения? Я почему спрашиваю? А День Победы, ну, это же главный праздник у нас в стране.
0: Да, да.
1: Ну, главный, никакой, не Новый год.
0: Соглашусь. Да. Там ничего. Более того, он объединяет нас всех.
1: Угу. Это же очень важно еще и ребятам донести, молодым. Да. Знаю, что Героев России сейчас привлекают к работе с молодежью, с кадетами, с уворовцами, ну, просто со школьниками, да? Удалось уже поработать, пообщаться с ребятами, поговорить с ними?
0: Домой приезжаю, уже два раза был, ага, в школе.
1: Так, что ребята говорят? Как реагируют? Заинтересованы? Понимают они вообще всю важность, я не знаю, там, Дня Победы, в принципе, вот этого звания защитника Отечества?
0: Ну, наверное, также от воспитания это зависит. Угу. Что прививается родителями. Конечно, особенно малые там с блеском в глазах и азартом смотрят. Ну, малые, имею в виду, до, наверное, класса седьмого.
1: Угу. Тем, ну, а дальше уже подростки,
0: тем, кто,
1: конечно,
0: постарше.
1: Наверное, для этого и существуют такие праздники, как День Победы.
0: Ну да, да, да.
1: Для того, чтобы ребята видели, что у нас происходит. Павел Николаевич, желаем вам, чтобы ранений больше не было.
0: Да не, не будет.
1: Ни у вас, ни у ваших подопечных, подчиненных, чтобы в вашем подразделении, чтобы все парни всегда возвращались, и вы, и ваши парни всегда возвращались с задачи, во-первых, без ранений, живые, здоровые, без контузии, без ничего, и выполняли задачу свою.
0: Собственно. Спасибо.
1: И передайте, когда из командировки вернёте в подразделение свое, передайте парням, что мы их любим, что мы в них верим, что мы их ждем здесь с победой. Здесь, ну, имею в виду на гражданке. Ждем с победой. Никаких сомнений в вас, в них у нас нет. Как бы какие-нибудь враги нам, не дай бог, что ни говорили.
0: Большое вам спасибо. На самом деле, нужные слова. Такие слова подбадривают.
1: Очень надеюсь, что все, скоро все закончится. Как? Ну, всем понятно, нашей победой.
0: Ну, другого пути у нас нет.
1: Других вариантов нет, да. Павел Семенко у нас был в гостях. Майор, Герой России, награжденный медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Замкомандир мотострелкового батальона. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете. Мы рассказываем вам о героях нового времени, о героях специальной военной операции, о героях России. Никогда никуда не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
4: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что Ксир на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает при, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на Ксир. А Ксир сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах России участников СВО. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников спецоперации, а также предоставлять им медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение без очереди. Президент подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Обратиться за получением российского гражданства в упрощенной форме без соблюдения ряда требований смогут дееспособные, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье. Также прописан порядок приема в гражданство несовершеннолетних или недееспособных жителей этого региона.
2: Об Украине.
3: Почти две трети средств из первого транша на 9 миллиардов евро, которые Украина вскоре должна получить от Евросоюза, пойдут на закупку дронов у украинских производителей. 18 мая Еврокомиссия подготовит меморандум о взаимопонимании, в котором будут изложены условия предоставления и расходования средств, рассказали изданию «Политико» два чиновника ЕС, напрямую знающие об этих планах. Меморандум будет представлен 19 мая. После одобрения ЕС и Верховной Радой Украины деньги, как ожидаются, могут быть доступны для использования в середине июня. За год в России зарплатные предложения для сварщиков выросли на 79% и составили около 179 тысяч рублей. Работодатели продолжают конкурировать за квалифицированные кадры, особенно за специалистов 4 и 5 разрядов, говорится в исследовании. При этом дефицит внутри рабочих профессий остается неравномерным. По отдельным направлениям на одного работодателя приходится до 11 соискателей, однако это не снижает потребность в квалифицированных кадрах. Наиболее востребованы сварщики, электромонтажники и механики.
2: Обо всем.
3: Джон Траволта был удостоен почетной золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля, сообщили организаторы мероприятия. Траволта приехал на фестиваль, чтобы представить свою первую режиссерскую работу «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Каннский фестиваль в 79-й раз открылся во Дворце фестивалей и конгрессов. Он продлится до 23 мая. За главную награду поборются более 20 картин. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 22 тепла и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Вопрос дня.
5: Ну вот, добрались, как я уже привыкла вам говорить. И для начала напомню номер телефона прямого эфира студии «Радио Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Смотрите, какая история у нас. По данным ВЦИОМ, индекс счастья в апреле оказался всего на 4 пункта ниже мартовских значений. Однако важно отметить, что текущий показатель все еще заметно выше минимальных отметок прошлых лет. Большинство россиян по-прежнему чувствуют себя счастливыми. И даже небольшое сокращение доли определенно счастливых граждан, вот это определенно счастливые, это один из вариантов ответа, лишь естественная динамика в рамках года. Ведь еще в декабре прошлого года индекс достигал 66 пунктов, в марте 23-го был зафиксирован рекордный за последние 5 лет подъем 73 пункта. Вот таким образом общий тренд остается позитивным. Россияне продолжают высоко оценивать качество своей жизни. Небольшие изменения индекса – часть нормального эмоционального цикла. В общем, для нас вот эта новость, она стала лишь поводом для разговора. Не хочу это обсуждать, если честно. Я хочу у вас спросить от себя лично, что вам нужно для счастья? Знаете, есть такая фраза, для счастья так мало надо. Вот. И иногда это действительно так в этом... тебя заставляет убедиться твоя же собственная жизнь. Поэтому вот об этом хочу поговорить. Что вам нужно для счастья? Ну, возможно, еще что такое для вас счастье? Давайте поговорим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфира. Прям жду звонок. Что я хотела еще вам сказать? Что можно писать свои комментарии. Видеотрансляция идет на Рутуб, на официальной странице «Радио Комсомольская правда». Для этого нужно подписаться. И еще на странице во ВКонтакте, тоже официальная страница «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте. То есть стабильно высокий у нас уровень. Не знаю, вот если бы ко мне, если так вот рассуждать, подошли бы на улице, собственно, в ЦИОМ он совершает несколько вариантов, насколько я помню, опросов. Это телефонные опросы, это могут быть и уличные интервью, и еще какие-то. И у меня спросили, счастлива я или нет. Ну, в целом, я бы сказала, да. Наверное, исключительно вот по оценке того, что есть в моей жизни. Но имею ли я право так говорить, да, что я сейчас счастлива, когда в данный момент я, там, например, дико устала или мне плохо, и вообще не чувствую этого счастья. Эй-эй! Вот тут тоже очень такой философский вопрос. Что такое счастье? Ну, вот у меня любимая работа, двое детей. Вроде счастливый человек, да? Руки, ноги, 4 штуки, если все сложить, на месте. 8 800 200 ровно 9702. Что вам нужно для счастья? В какие моменты жизни вы чувствовали себя счастливым? Понимаю сложность вопроса, но совершенно не сомневаюсь в ваших способностях, дорогие слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Вы мне, когда мы с вами разговаривали про штрафы за мат, вы меня убедили в том, что вам можно задавать, ну, какие-то, правда, сложные философские вопросы. Итак, у нас первый открывает звонки Москва. Александр, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Итак, вопрос простой, повторюсь. Что вам, Александр, нужно для счастья?
6: Ну, для счастья это многого не надо. Я вот как сказал бы, Остап Бендер, сколько тебе нужно денег, когда он сказал своему другу. Тот друг сказал 5 тысяч, ну, типа там, 5 тысяч-то мало. Я бы хотел бы 10 миллионов, и мне много-много больше не надо. Для
5: то
6: полного
5: есть,
6: счастья.
5: Счастье не в деньгах, а в их количестве?
6: Да, ну, количество небольшое нужно, всего 10 миллионов.
5: Угу. Вам
6: больше, но кому меньше.
5: Вам квартиру вот купить нужно?
6: Нет, не квартиру, для полного счастья.
5: Для полного счастья не хватает. Знаете, мне просто почему интересно, я ведь не лезу, так сказать, не разувшись вот в вашу жизнь. А как вы оцениваете, если это не какая-то цель, вот то, чего не хватает для полного счастья? Ну, я понимаю, если
6: вот
5: не хватает спутника
6: счастья,
5: жизни.
6: Она и будет этого счастья, а я имею... буду пользоваться так, чтобы она меня хватила на всю жизнь.
5: Все, хорошо, снимается вопрос. Смотри, как интересно, Катерина, обращаюсь я к нашему звукорежиссеру. Это единственное человеческое лицо за стеклом, с которым я могу говорить, но это все равно в одно лицо. Не мешайте, пожалуйста. Это можно же оценить, понимаешь? В деньгах. Вот это меня сейчас удивило. И я не осуждаю. Не осуждаю. Я понимала, я сказала, дайте мне 25 миллионов, я квартиру себе куплю. То есть квартиру, дом для счастья. Ладно, друзья мои, научите, как говорится, меня жить. Или не учите меня. Мне, правда, важно. 8 800 200 ровно 9702. О, пошли звоночки. Как говорится, тепленькая пошла. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте. Ижевск. Да, здрасте, Сергей. Чего вам не хватает для счастья?
7: Нет, для счастья мне не хватает Ирика Хатабыча. Это в виде юмора.
5: Это вы вообще нормально? Вы в федеральном эфире, взрослой женщине, будучи взрослым мужчиной, из серьезного Ижевска такое говорите. Но на самом деле...
7: Мария, просто Ирик Хатабыч нужен для того, чтобы перестроить мир. Для того, чтобы там в Россию никто не лез больше.
5: Ну, то есть вы не верите, это... вот, что мы сами себе без всяких Хатабычей... Сами с усами.
7: Ну, нет. И, знаете, я верю в русский народ, но я не верю вам, да, к англосаксам.
5: Я понимаю. А лично вам? Или для вас вот это счастье страны, без счастья страны, лично ваше счастье, ну, невозможно?
7: А вы знаете, там, когда в стране будет все хорошо, ты личное счастье всегда сам себе построишь.
5: Ну, вы, конечно, вот прям крутой. Я почему так говорю? Потому что, ну, как это сказать? Ну, вот даже не знаю. Вот даже не знаю, что сказать. Ну, классно, классно. 8 800 200 ровно 9702. Что вам нужно для счастья? Анна из Москвы, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Я буквально на секунду...
5: Ой, давайте на две.
8: Хорошо, на две. Не расскажу вам про то, что мне нужно для счастья, потому что счастье тишину любит, но я хочу с вами поделиться очень забавной историей. Один местный екатеринбургский паблик проводил опрос, о чем вы мечтали в детстве. Да. Так вот, ответ, который просто разорвал всех. Девушка написала: в детстве я любила наблюдать за поездами и мечтать, что однажды в вагоне с углем я уеду куда-то очень-очень далеко. А так как это новостной паблик, все начали улыбаться, потому что прямо накануне у них была заглавной новостью, что человек проснулся в вагоне с углем и уехал куда-то за 3-9 земель. Ну вот кто-то осуществил ее мечту, но не она.
5: Анна, вот спасибо большое. История. Вы меня натолкнули на мысль такую замечательную, когда я в детстве была, ну вот тогда был дефицит всего, я мечтала о двух вещах. А ростовая кукла, не ростовая, но кукла большая, ростовая это сейчас по-другому. То есть о большой кукле, невесте, она должна была быть невестой, продают куклу невесты, да, помните, и о кокошнике, вот самом дешевом. Но когда у моих родителей на это все хватило денег, было лето, кокошники дешевели летом. Я в этом кокошнике летом пришла на день рождения. А еще как меня не отговаривали? Нет, кокошник – это не зимний атрибут. Кстати, я была аж права, кокошник – это просто украшение. Но, тем не менее, он воспринимался как зимний атрибут, все снежинки. И вы понимаете, я ведь счастлива-то не была вообще ни разу. Вот как только я получаю, вот этот, и до сих пор себя ловлю на этом. Вот получу что-то, секундное счастье от обладания, и все. А это же такой экзистенциальный вопрос, еще бы я выговаривала это слово с первого раза, что нужно для счастья. Так что подольше и без всяческих запрещенных веществ, не дай бог, всем здоровья. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Понятие счастья определил Владимир Вольфович Жириновский. Он сказал, счастье – это когда с удовольствием идешь на работу, и с большим удовольствием возвращаешься домой. Как вы к этому относитесь?
5: Я по меркам Владимира Вольфовича счастливый человек. И еще я с утра пила чай ЛДПР сегодня. Вы представляете, как все сложилось? То есть, погодите, у меня вот эти два по... Но мы же понимаем, что это был такой ответ, вот его поймали, вот здесь сейчас это требует размышлений. А вы счастливы, скажите мне, пожалуйста?
9: Да. Я счастлив. У меня стабильная работа, стабильный заработок. У меня терпеливая жена.
5: Простите меня за этот смех. Но просто это мужской такой ответ. Мужской ответ. Терпеливая жена. Так, дальше. И?
9: Две кошки, детей нет.
5: Понятно.
9: Ну, наверное, я все равно счастлив.
5: Да нет, но я не сомневаюсь никаким образом. Ни в коем образом. Тамбова, привет, люблю этот город, нежно. Росла там в том числе. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Киров на связи. Вадим, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
5: Ну, научите вы меня хоть жить, вот чтобы вот я не две минуты была счастлива от какого-нибудь нового кольца. Вот.
10: А это надо культивировать. Желать надо счастья.
5: Еще раз повторите, я желаю счастья, а нужно что дальше?
10: А нужно ответ давать себе, от чего вы будете счастливы. То есть это материальное или внутреннее состояние? То есть
5: от пятерки за ПМЦКО, проверочно-московская контрольная работа. Буду, но не знаю сколько. Но это не моя заслуга будет, наверное. Я не знаю.
10: Ну, тогда, если вы не знаете... И у человека нет ответа, от чего же он счастлив. Так он и не придет никогда к этому.
5: А вы счастливы?
10: Моментами. Моментами.
5: Вот и я моментами.
10: Это внутреннее состояние. И оно, знаете, даже не зависит от материальных каких-то вещей. Вот раз приходит момент, и я чувствую, что я счастлив.
5: Вадим, 10 секунд осталось. Я хочу вам успеть спасибо сказать. Спасибо. Мы с вами совпали периодами. Но почему пока ответа нет? Жду ваших звонков. 8-800-200-9702.
2: Вопрос дня.
11: Здравствуйте. Я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожен о финансировании Украины европейскими странами.
12: Европа ведет войну против России. Украина – это инструмент. Для того, чтобы этот инструмент работал, наносил нам тот или иной ущерб, его надо подпитывать оружием и деньгами. Инструмент расплачивается территорией, кровью, ну, инфраструктурой, которая уничтожается в процессе войны. Для Европы потери Украины в людях, в территориях и в инфраструктуре несущественны. Это приемлемые издержки. Потому что выгоду от ведения этой прокси-войны с Россией они считают для себя достаточной для того, чтобы нивелировать негативные факторы от расходов на поддержание этой войны. И они прямо говорят, что они собираются эту войну тянуть еще как минимум года три. То есть давать деньги именно для поддержания штабов, чтобы экономика полностью не развалилась, и давать деньги на вооружение, давать сами вооружение и перезакрывать кредитную задолженность Украины, которая продолжает расти. Ее, естественно, надо обслуживать, и, соответственно, Украина, помимо расходования собственных ресурсов на обслуживание растущего долга и оплату военных расходов, она решила, что Европа будет за свой счет оплачивать вот эти расходы. Так как у Европы есть определенные лимиты по ресурсам, она, собственно, часть этих расходов, по сути, финансирует в долг. То есть она фактически занимает на внутреннем рынке у внешних кредиторов для того, чтобы продолжать финансировать эту войну. И собирается это делать еще в ближайшие несколько лет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
2: Вопрос дня.
5: Вопрос дня сегодня простой, и поставлен он коротко, и уж простите за нескромность со вкусом. Что вам нужно для счастья? 8-800-200-9702. Учтите, дополнительные вопросы задаю. У нас Астрахань на связи. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария Баченина.
5: Здравствуйте.
14: Очень приятно.
5: Очень приятно.
14: Что я дозвонился.
5: А знаете, не удивлюсь, если вы мне сейчас скажете, поймать вот такого леща. Да, я не знаю.
14: Не-не-не.
5: Слышу вас.
14: Мария, мне очень приятно всегда вас слушать. Мне кажется, такого голоса нет ни на одной радиостанции.
5: Ой, спасибо большое.
14: Вот, понимаете, я человек уже в возрасте, и хочу сказать, что
15: прожил счастливую жизнь. У меня 6 внуков, которые обязуются еще по двое родить уже сейчас. Поэтому счастье состоялось. Сейчас для счастья нужно вот недавно не видеть слезы матерей наших. Вот СВО проходит, да? Вот, и вот такое дело. Очень напряженная обстановка.
5: Как найти, чтобы быть счастливым не минутку, а вот так вот? Вроде работа есть, да, вроде не болеешь ты особо, там передвигаешься на своих двоих, и слава тебе, Господи, я вот всегда стараюсь не жаловаться. А вот как быть уверенным, что да, я счастлива, но не будучи вот пожилой еще в летах, а вот прямо вот сейчас сказать?
15: Это по отношению к вам?
5: Да, да, я вот просто не могу понять, за что ухватиться.
15: Да, Мария, ну ухватитесь, у вас же двое детей.
5: Да, понимаете, недостает одной специи, недостает вот этого ощущения детского счастья, вот этого ожидания, как будто ты Новый год сейчас ждешь.
15: Мария, прекратите.
5: Истерика в прямом эфире, я вас поняла.
15: Это уже лишнее. Все? Нет, нет, нет.
5: Привет.
15: Я ценю ваше такое поведение, но это очень хорошее. Но, ну, это все нормально.
5: Нет, я совет учла. То есть поспокойнее относиться, более взвешенно. Спасибо вам огромное. Знаете, дайте я почитаю. Тут, мол, зря пишут. Вот здесь было, подожди. Счастье – это безмятежный летний вечерний день. Летний вечерний день. Это, подождите, это какой-то вот конфликт кодировок. Так, стабильность в стране, здоровье. Вы будете смеяться, Мария, пишет контролер. Но для счастья нужно две вещи. Здоровье и здоровье внуков. И процветание нашей великой страны, как бы пафосно это ни звучало. Да вообще ни разу не звучит не пафосно. А знаете, я вспомнила. Я вспомнила, как я однажды оказалась вечером во время нашего блицкрика в Грузию, в Великобритании, и как там на улице вечером двое мужчин разговаривали, стояли про это, разговаривали ужасы про русских, друг другу рассказывали. Вот. А потом говорит, она на нас смотрит. Дальше пауза, она нас понимает. И я такая, я говорю, ага, я русская. Вот это было, я прямо сейчас вспомнила. Это была минутка счастливая, запомнилась мне надолго. 8-800-200-9702. Ставрополь на связи. Денис, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария.
5: Ай, слушаю вас, какой вы бодрый. Что для вас счастье? Что вам нужно для счастья?
16: Даже если что-то плохо, что-то нехорошо идет, какие-то неприятности. Ну, всегда надо быть на позитиве. Пусть все думают, что все хорошо. Оптимист по жизни.
5: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы знаете, вот сейчас сделаю небольшую паузу во время ваших звонков, потому что вот упала на ленту очень важная информация. Мы же подводим итоги дня. Итак, внимание, друзья. Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Александр Шуваев, он участник программы «Время героев», и, соответственно, родился он в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, с мечами орденом Александра Невского, 3 орденами мужества и медалью Суворова. Участник президентской программы, как я уже сказала, «Время героев», и в январе 2026-го назначен заместителем губернатора Иркутской области. Это вот его первое назначение. Итак, еще одно назначение, которое сделал президент России Владимир Путин. Он назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. Друзья мои, я считаю, что вот ради этого обязательно стоило нам прерваться. Александр Богомаз покидает свой пост губернатора Брянской области. Как я уже сказала, Егор Ковальчук в Рио обязанности губернатора Брянской области. Так, Гладков ушел в отставку, об этом также сообщил Кремль. Я начала свое сообщение с назначения Александра Шуваева также в РИО губернатора. Но, повторюсь, чтобы не было путаницы. Вот два громких назначения, о которых я решила, что обязательно нужно сказать. Так, пока про назначение, больше назначений нет. Если будут, я, конечно, буду об этом говорить. Пока принимаю дальше звонки. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте.
17: Мария, мое почтение.
5: Взаимно. Слушаю, что счастье для вас? Что вам для счастья надо?
17: Маленькое отступление.
5: Слушаю. Давайте.
17: Сначала такое юморное. Это как два новориша где-то в бане отдыхают, и один второй Серега говорит, что для тебя счастье? Он говорит, знаешь, говорит, Колян, говорит, вот прикинь, говорит, я бы себя там в загородном имении цветочки поливаю, подъезжает черный Volkswagen, выходит трое в штатском, и меня через забор спрашивают, это садовый 24? Он говорит, нет, это садовый 26.
5: Так, хорошо, я поняла. Но все-таки я для вас лично, кроме шуток, как говорится.
17: Да, ну, вы знаете, вот я словами тестя своего покойного скажу, наверное, ну, когда ты там 25-30, этого не понимаешь, ну, когда тебе уже за 60, я полностью с ним солидарен. Он говорил так, говорит, счастье – это когда ты после ужина можешь лечь в чистую постель, а утром одеть свежую рубашку.
5: Так мало для счастья должно быть необходимым.
17: И чем больше живешь, тем больше убеждаешься.
5: Вы верите в то, что у нас большинство ответило при опросе, что они счастливы? Вот как вы думаете, в это возможно поверить или, наоборот, не верите?
17: Вот,
5: я вас не подталкиваю ни к чему, если я
17: что-то... Я понимаю. Сосновый мужик прямо счастлив, на самом деле, с него прет.
5: Ну, вообще, да, да. Это сразу слышно, это сразу слышно.
17: И у которого там внуков целая куча, 6, кажется, он сказал, да? У тебя, к сожалению, еще обделен внуками. Сыновья, наверное, показывать надо. Что-то его пустил в юности. Показать, как это делается.
5: Спасибо. А если серьезно... Да, если серьезно.
17: Если прям двумя словами. Вот когда наши ребята по банковской пройдут...
5: Вот вы не представляете, я сейчас только хотела думать, сейчас я с вами попрощаюсь до того момента, как вы сказали эту фразу, и думаю, я сейчас сделаю вывод, вот не буду даже все сообщения читать. Я прям скажу, что большинство сообщений так или иначе заканчиваются словами стабильности в стране, понимаете? И вы такой раз... Про банк.
17: Нормально, это мы Ельцина забыли и Горбачева. У нас сейчас все.
5: Может, слава богу, что забыли.
17: Похода по банковской торжественным маршем. Ну, правильно, по банковской.
5: Будет.
17: Можно это, как викинги, череп врага на этом, на копье.
5: Я в это свято верю, честно говоря. Но сейчас снова начнется вот обвинение в том, какая я агрессивная. Я же девочка, я не могу себе этого позволить. Но спасибо вам большое, что дали мне возможность еще раз что-то по этому поводу выдать в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Курск на связи. Ну, как по красоте мы заканчиваем. Богдан, здравствуйте. 2 минуты у нас.
18: Здравствуйте.
5: Богдан, но... давайте начнем с того, сколько вам лет? Мне всегда интересно, когда слышу молодой голос.
18: Мне 14.
5: 14. Вы очень приятно, что вот звонит такой молодой земляк. Спасибо. Вы слушаете комсомолку, и тогда вам ответ, что держайте, что вам нужно для счастья в 14.
18: Но я бы сильно не хвастался бы своей молодой жизнью, так как по сравнению с другими, ну, участниками, которые до этого были, все прожили довольно много, и у всех есть большой жизненный опыт, но я, имея небольшой жизненный опыт, я считаю то, что счастье – это немного. Счастье – это дом с лужайкой, с лесом недалеко, это...
5: У вас это есть семья. Такое счастье?
18: Да, к счастью, да, я очень счастлив. Но лично для меня, если говорить про деньги или про какие-то предметы, лично для меня счастье – это электрогитара.
5: Да вы же мой хороший. Вы простите, что я вас так по-матерински, по-понебратски. Ну, мне так ничего. Приятно. Так мне приятно слышать вот такое. Друзья мои, вот хотела Баченина закончить красиво, да? Красивым звонком. Ну, мало того, что такой умный человек молодой позвонил, так еще и из Курска. Приятно. Спасибо вам, Богдан, большое.
2: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
3: Система ПВО сбила еще 3 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
2: Об Украине.
3: Медработников на Украине начали лишать брони и призывать в армию. Процедура проводится по запросу Министерства обороны страны. Ранее украинские СМИ писали, что власти рассматривают уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. Это необходимо, чтобы восполнить дефицит личного состава ВСУ, пишет РИА Новости.
2: О болезнях.
3: Всемирная организация здравоохранения понизила до 10 число выявленных случаев заражения хантавирусом, связанных со вспышкой заболевания на лайнере MV Hondius. Об этом в ходе брифинга в Женеве сообщил глава организации Аданом Гебриесус. На этот день ВОЗ уведомили о 10 случаях заболевания, включая 3 летальных исхода, заявил он. По словам Гебриесуса, 8 человек из 10 зарегистрированных случаев имеют подтверждение инфицирования. Еще у 2 пациентов поставлен вероятный диагноз. Ранее КПРУ писал, что в ВОЗ уже заявляли об отсутствии угрозы пандемии в связи со вспышкой хантавируса на борту круизного лайнера. Однако ситуация оказалась куда серьезней, поскольку значительная часть пассажиров успела покинуть судно еще до того, как был введен карантин. В России снижается число круглосуточных магазинов. Их количество за год сократилось на 6,5-8%, пишет газета «Коммерсант». Ритейлеры закрывают такие объекты в попытке оптимизировать расходы, так как торговля в ночное время с развитием онлайн-доставки становится неэффективной. В дальнейшем сокращение круглосуточных магазинов продолжится, но формат сохранит востребованность в городах с высокой плотностью населения и развитым туристическим потоком.
2: О спорте.
3: Ярославский «Локомотив» со счетом 4-1 обыграл казанский «Акбарс» в третьем матче финальной серии плей-офф «Фонбет КХЛ». Встреча прошла в Казани. Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу железнодорожников. Четвертый матч противостояния состоится 17 мая в Казани. «Локомотив» и «Акбарс» встречаются между собой в плей-офф КХЛ второй раз в истории. В 2009-м команды в очном противостоянии разыграли первый кубок Гагарина. В той серии победу одержал казанский клуб со счетом 4-3. По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Акбарс» стал третьим на Востоке. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 13 копеек, евро стоит 85 рублей 18 копеек, курс юаня 10 рублей 73 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 21-22 и без осадков. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вопрос дня.
5: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Работаете ли вы сверхурочно? Платят ли вам за это? Готовы ли вы, если будут доплачивать? Вот такие вопросы, а точнее один, но основательный, стоит сегодня у нас на повестке, и времени мало, поэтому давайте сейчас прямо набирайте, потому что у нас сегодня эфир длится час, и вопрос дня тоже длится блок. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
5: Итак, готовы ли вы работать сверхурочно, Игорь, если вам за это будут доплачивать?
20: Ну, по закону-то и так обязаны платить, и платили. Только вот иногда сверхурочные входят в обязательства. То есть ты обязан отработать эти сверхурочные.
5: А это как-то?
20: А вот так. Если не будешь работать сверхурочно, тогда и зарплату не получишь. Делают такие условия оплаты, что, грубо, без сверхурочных у тебя зарплата будет 50 тысяч.
5: Игорь, скажите мне, пожалуйста, а вот когда так поступали, хоть кто-то вот в вашем поле зрения жаловался, писал, я не знаю, подавал какие-то жалобы в инспекцию? Вот мы сейчас говорили с адвокатом, он сказал, что при такой жалобе налоговая будет на стороне жалобщика.
20: Ну, тут ситуация немножечко такая. Я работал на оборонном предприятии, вот, и руководству было интересно устроить показуху, что мы прикладываем все усилия для выполнения гособоронзаказа и так далее. И получалось так, что, грубо, полгода мы работали сверхурочку.
5: Ясненько.
20: Вот, а там жалуйся, не жалуйся,
5: да,
20: ничего не
5: по... Не по-военному. Вот мне кажется, знаете, когда мы переломим этот тренд, вот это наше чисто русское «не получится», то начнет получаться, когда у многих вот будет вот такое желание. Мне так кажется. Я, конечно, вот сама не героиня этого романа, ну и пока у меня не было, наверное, такой необходимости, слава богу. 8 800 200 ровно 9702. Нет, меня не держат в заложниках, я бы вам подмигнула про свою работу плохо в эфире. Взяла и сказала, нет, нет, я правда, нормально все, ребят. 8 800 200 ровно 9702. Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Да сейчас разбежался прям на очередной золотой унитаз, на очередную яхту. И вообще нынешняя общественная политическая ссора мне напоминает медоводство. Одни мед собирают, другие его жрут.
5: Вы сейчас не в тот эфир, видимо, позвонили. Извините, пожалуйста, не по теме. Как-то вот такой разбег, и мне кажется, финиш слишком быстро случился. Или, как говорится, как быстро кончился диван. Друзья, готовы ли вы работать сверхурочно? И если, тем более, за это будут вам доплачивать. Вот у нас тут новый закон. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород, Лев Николаевич, здравствуйте.
22: Здравствуйте, Маша.
5: Слушаю ваше мнение.
22: Я готов работать. Но ведь это же, как предыдущий сказал, не вот это вот, который вот сейчас.
5: Я поняла,
22: вот
5: который бежал и споткнулся. Да. Не платят.
22: Он обозначил все правильно. Идет обираловка, обман. Идет занижение и все. Нет.
5: Лев Николаевич, а вы слышали, что я спросила? Вот смотрите, я когда возмущаюсь чем-то, это сейчас даже не про переработку, а вообще вот, ну, какой-то, конечно, не уголовным, а вот чем-то административным. Мне говорят, так иди в суд. Я говорю, слушайте, ну, у меня есть время на это, у меня есть деньги на юриста, а если я проиграю, а сколько я... вот это вот все, понимаете? И вот покуда мы будем так говорить, так оно и будет. С этим согласны или нет?
22: себе в убыток, лоб разобьешь, ничего не добьешься. Mm. Они делают ничего, мы не защищенные. Производственные люди не защищены.
5: Производственные, это имеете в виду вы, которые на заводах рабочий работают, класс, рабочий,
22: да,
5: класс.
22: Рабочий класс.
5: А были бы профсоюзы настоящие, как вот раньше?
22: Профсоюзов нету, они фальшивые.
5: А если
22: они
5: бы были, это я знаю. Это я знаю, что они фальшивые.
22: Защищают интересы руководства,
5: с этим
22: они
5: не
22: фальшивые.
5: Спорю. С этим не спорю.
22: Их
5: они...
22: нету.
5: Фикция, сплошная, да, фикция. А если бы они были настоящие, то заработало бы все, заиграло бы
22: они,
5: новыми
22: красками? Конечно,
5: красками.
22: Они должны, они обязаны защищать интересы трудящихся.
5: Спасибо.
22: Каких.
5: Спасибо вам, Лев Николаевич, за мнение. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов снова на связи. Руслан, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хочу передать привет Андрею Рудакову.
5: Так, еще раз. Нету, да, звоните. Я не понимаю. 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте. Вы откуда? А, Нижний Новгород, мне уже сказали. Да, да, слушаю вас. Ваша точка зрения.
1: Знаете, моя точка зрения... Ой, я лет 15 тому назад работала на севере на складах, так. И я сказала сразу, что по субботам выходить работать я не буду.
5: А надо было, да, просили?
1: Нас, ну, просили, да. А, ну, у меня маленькие дети, мне было не до этого, в общем-то, муж нормально зарабатывал. А мои коллеги, девочки, они по субботам выходили, и за небольшую премию. То есть у нас такая система была, что за производством, значит, добавляет к концу месяца девочкам какие-то там плюшки. Так вот, у нас сменилось руководство, новый начальник склада пришел, который сказал, а почему это у нас первый склад постоянно выходит работать по субботам? Чем они занимаются в рабочие дни? И все. И работа по субботам закончилась.
5: Ну, ясно. В общем, вы мне скажите, вы готовы, если это оплачивается, но не постоянно, или не готовы вообще? Ну, так.
1: И цена вопроса. Все зависит от того, сколько это оплачивается.
5: А если, кстати, двойной размер труда, сейчас, то, да. Сейчас, нет, двойной это было сейчас, а сейчас там вообще новое дифференцировано все, там теперь не уменьшили, а наоборот все еще больше зацементировали.
1: Я так думаю, что людей это будет интересовать, потому что вот ребята даже так таксовать идут, потому что не хватает того, что на работе. Если на работе будут хорошие доплаты за сверхурочные, то почему бы не работать свою работу? Чем где-то там на стороне.
5: Спасибо вам огромное. Спасибо большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Нина с нами на связи. Петербург, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Слушаю
4: я
5: вас.
4: Хочу сказать, что как не защищали профсоюзы в советское время, мне 77 лет, так они не защищают и сейчас тем более. Потому что раньше говорили, на вашем месте в шляпе, до свидания, не хотите выходить на работу в субботу? Можете увольняться. Платили двойную оплату за субботу. Так что, а сейчас тем более. Если в советское время профсоюзов не было, сейчас их тем
5: то
4: более
5: есть,
4: нет.
5: Платили по закону, но отказаться нельзя было. Вы не были свободны в этом решении.
4: Заставляли работать. Кто не работал по субботам, один раз не поработал, второй раз. Работала утренняя смена. Те, кто
5: утро это завод, ходили. Завод, извините, я уточнить хочу.
4: Да, это фабрика мороженого.
5: О, как романтично звучит, но я представляю, что труд
4: романтично?
5: Там...
4: Романтично?
5: Да, но труд там тяжелый. Нет, вы поймите меня тоже, да, ну вот сначала, о, как фабрика воздушных шаров, мороженого. Извините, я просто, да. Спасибо вам большое за звонок, да, и за точку зрения. Смотрите, какая ситуация у нас складывается, друзья мои. Все говорят, что вроде где и платят, да, а где-то и не платят. Но это обязаловка. Вот такая у нас история выходит. Так, у нас есть еще время на звонок? Есть. Калининград на связи. Александр, здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вы работаете сейчас или уже на пенсии?
23: Я работаю.
5: Сверхурочно работаете?
23: И сверхурочно работаю.
5: Вам за
23: и
5: это
23: руковожу.
5: Платят?
23: И, если надо, сажусь на КамАЗ, еду, разгружаю, все. Поэтому.
5: А платят вам сколько за сверхурочку?
23: Платят. Платят, и сам, когда нанимаю, доплачиваю обязательно, чтобы люди вышли только на работу. Потому что на следующий день есть проблема, когда люди хотят жить красиво и хотят жить на одной, работать на одну зарплату. Работая, вот, как говорят, еще есть умные люди у нас в государстве, которые говорят, надо 4-дневную рабочую неделю внести. Ну, тогда и жить скромно все должны. А если хочешь зарабатывать, должен работать на 2-3 работах, позволить себе потом отдых, позволить себе хорошую машину, хорошую жизнь, Но это надо работать. Не буду говорить, как пахать, а работать надо. А много людей просто сидят на зарплатах и мечтают, и завидуют еще очень сильно.
5: Ну, слушайте, мне кажется, это нормально сидеть на зарплате и хотеть нормальную зарплату. Потому что вот это вот всю жизнь выворачиваться наизнанку, ну, я понимаю, когда это военное время, послевоенное, да, когда страну поднимают. Но мне кажется, это нормально такого хотеть?
23: Ну, пока в нашей жизни нельзя. Мы не за границей живем, у нас нельзя на нормальную
5: но
23: зарплату.
5: Но вы-то рядом с за границей.
23: Ну да. Спасибо. Но я по себе, мне уже больше 60 лет, но я работаю, руковожу, нанимаю людей, плачу им. И, конечно, пытаюсь убедить, что, ребят, работайте, зарабатывайте, и тогда будете красиво, нормально жить.
5: Спасибо. По красоте, мне кажется, закончили. Мне нравится вот это безграмотное выражение. Оно как-то все понимает о чем. Друзья мои, спасибо вам большое за звонки. Я подвожу итог.

0: которые есть, вроде как есть, а их вроде как и нет.
1: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
3: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. Я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Экономика на Радио КП.
4: Давайте поговорим про что-нибудь приятное. Про отдых. Куда россияне поедут отдыхать этим летом? Чтобы это узнать, мы провели опрос в социальных сетях. И вот что выяснили. 33% будут отдыхать дома, 12% на Черноморском побережье Краснодарского края. Столько же опрошенных планируют путешествия в другие регионы России. 10% проведут отпуск на даче, 9% поедут в Крым, 3% в Турцию. Еще 3% опрошенных поедут в другие страны дальнего зарубежья. И 2% отдохнут в странах бывшего СССР. А вот 11% не планируют отдыхать летом, и 5% признались, что пока не думали об этом, и все решат в последний момент. Как объяснили нам эксперты, треть россиян собираются отдыхать дома по банальной причине – отдых подорожал. И это касается как поездок по России, так и заграничных путешествий в некоторые страны. Но это не значит, что люди вообще никуда не поедут в отпуск. Возможно, многие из них выберут осень, когда отдых обходится дешевле. Что интересно, год назад мы проводили такой же опрос. И сейчас количество людей, которые собираются за границу, выросло. Тут есть две причины. Во-первых, укрепился курс рубля, и отдых, пусть и не во всех, но в некоторых странах стал дешевле. А во-вторых, люди постепенно адаптировались к пересадкам, визовым особенностям и прочим, так сказать, новым условиям. При этом абсолютным лидером для интуристов остается Турция, где есть варианты на любой кошелек и на любой вкус, от спокойного отдыха у моря до суперинтересных путешествий по стране. Также в этом году очень популярен Вьетнам. Что касается России, то в этом сезоне заметно вырос интерес к речным круизам по Волге. Очень сильный рост показывают Дагестан, Карелия, Камчатка, Сахалин и Курилы. Появляется интерес и к более специфическим маршрутам, например, на плато Путорана или к Баренцеву морю.

0: «Экономика» на Радио КП.
1: Квоту на российское вино раскритиковали. Идея ввести минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в размере 20% появилась еще осенью 2024 года. В конце апреля прошло заседание рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей, где обсуждался этот законопроект. Некоторые участники обсуждения заявили, что в текущих условиях введение такой квоты технически невыполнимо и экономически нецелесообразно, а также противоречит антимонопольному законодательству. По словам экспертов, данная мера никак не поможет увеличить продажи отечественной продукции. В России существуют заведения, в которых вся винная карта является полностью российской. Однако это никак не способствует увеличению объема продаж. Не поможет этому и квота, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.
2: Я считаю, что это совершенно бесполезная мера по той простой причине, что таким образом будет организовано присутствие, но я не уверен, что данное присутствие даст существенный толчок продаж винодельческой продукции, отечественного производства, соответственно, в общепите и в розничных магазинах.
1: Высказали свое мнение и представители бизнеса. Они предложили дополнить законопроект штрафами для заведений и магазинов, которые не будут соблюдать квоту. Однако в правительстве эту меру не поддержали и подчеркнули, что цель не наказать предпринимателей, а поддержать. По словам экспертов, если правительство действительно хочет помочь российским виноделам, то, заявили эксперты, в первую очередь стоит задуматься о стимулировании этой отрасли и послаблениях для них, а не принуждать россиян выбирать только отечественную продукцию. Например, чтобы акцизы для российских виноделов были ниже, чем для ввозимого вина, предложил Максим Черниговский.
2: Во-первых, нужно снизить акцизы на отечественную винодельческую продукцию. У нас очень высокие акцизы, что в свою очередь стимулирует рост цен, что в свою очередь снижает объемы розничных продаж и, соответственно, производство тихих и игристых вин отечественного производства. И попробуйте приобрести тихое или игристое вино соответствующего качества, не знаю, там дешевле 300 рублей.
1: Российская винная полка должна появиться в магазинах и ресторанах с 1 марта 2027 года. Однако, как будут контролировать исполнение новой нормы, пока не ясно. Автоматизировать это через ЕГАИС проблематично, потому что система направлена на учет оборота алкоголя, а не его ассортимент. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Цены на клубнику начали снижаться. Как заявили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в середине мая эта ягода продается в торговых сетях по цене около 800 рублей за килограмм. Это на треть дешевле, чем в апреле. Снижение цены эксперты связывают с появлением на прилавках первого отечественного урожая и ростом предложения. Сейчас доля российской клубники в сетях достигает 40%, и этот показатель будет увеличиваться. При этом спрос на ягоды в России устойчиво растет не первый год. Ежегодный прирост составляет около 10%. Помимо этого, увеличивается предложение ягод и за счет импортной продукции, которая также активно прибывает на наш рынок, рассказала радио «Комсомольская правда» глава информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
4: Снижение цены на землянику садовую, которую на полках магазинов часто называют клубникой, это совершенно стандартная сезонная история. У нас ежегодно к сезону сбора урожая цены снижаются. Это происходит и благодаря тому, что начинают собирать ягоду российские хозяйства, а также сбор урожая начинается в ближайших странах-поставщиках России. Массовый сезон, причем там уже собирают ягоду в открытом грунте, это такие страны, как Турция, Азербайджан. Сейчас мы будем наблюдать увеличение как импортных поставок, так и появление на рынке все больше и больше российской ягоды.
3: При этом падение стоимости клубники почти на 30% далеко не предел, уверены эксперты. Во-первых, из-за осторожного старта курортного сезона на юге нашей страны местные рестораны не так агрессивно закупают ягоды, и часть объемов вместо локального потребления едет в Москву как самый большой рынок. Это также усиливает давление на цену. Ну а самые дешевые клубники можно ожидать в июне, чуть позже, чем обычно, подчеркнула Ирина Козий.
4: К Как правило, самые низкие цены мы наблюдаем тогда, когда массово на рынок выходят ягоды из открытого грунта в южных регионах России. В этом сезоне немножко задерживается урожай, и, скорее всего, вот этот вот период наиболее низких цен придется на начало, середину июня месяца. Ну, а потом будет подходить уже урожай в хозяйствах средней полосы России. Там выращивать ягоду несколько дороже, поэтому цена, как правило, в сезон сбора урожая в средней полосе становится немного выше, но зато эту ягоду ближе вести к потребителям, например, московского региона, соответственно, собирают ее еще более спелой и еще более вкусной.
3: В то же время активно предлагают свою ягодную продукцию и хозяйства Московской области. Конкурировать с южной земляникой садовой им достаточно трудно, поэтому они переключились на выращивание земляники лесной. Она намного нежнее, почти не импортируется и выигрывает за счет вкуса, свежести и скорости доставки. Однако килограмм такой ягоды стоит от 4 до 5 тысяч рублей. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. В эфире Афиша и я, Оксана Фомина. Расскажу о том, где стоит побывать в ближайшее время. Центр творческих индустрий «Фабрика» приглашает на весенние дни анимации. Это будет двухдневный марафон мультфильмов, мастер-классов, творческих встреч и музыки. Любители мультипликации смогут побывать на экскурсиях по студии кукольной анимации, на показах студенческих работ на книжном маркете, в программе «Мастер-классы» с режиссером Василием Черковым и Иваном Бондаренко, открытый урок по наброскам с художником и режиссером Аней Швейгольц, встреча с легендарными мастерами Марией Муат и Мариной Курчевской, телемост с режиссером и автором проекта Андрей Леонидом Шмельковым, лекция про кукольную анимацию Игоря Хилова и Ирины Ковтун. Все это 16 и 17 мая. Вход на весенние дни анимации свободный. На некоторые события необходима регистрация. Ну а в Центре современного искусства «Винзавод» в «Зеленом ангаре» вновь гостит петербургский фестиваль «Керамани». На этот раз его тема – спорт. Организаторы считают, что керамика и спорт очень похожи. Выносливость, регулярность, сила воли, бесконечные повторы и радость от результата. Среди огромного ассортимента можно будет приобрести и работы, связанные со спортом. Помимо керамики, на фестивале представлен текстиль, металл, стекло, дерево – все ручной работы. Обещаны мастер-классы для разных возрастов и фудкорт. 16-17 мая. Винзавод. Вход свободный. А по соседству, на Артплей, можно в эти же выходные побывать еще на одном слете мастеров фестиваля самобытной керамики Local Kerama Fest. Здесь любят свободную форму, свободную мысль, интуитивную и эклектичную керамику и обожают также работы и более консервативных мастеров. На прилавках можно будет найти посуду, предметы интерьера, а также аксессуары и многое другое. Тема нынешнего фестиваля – деревня. Приготовьтесь к изобилию милых вещиц и особой атмосфере. Цена билетов – 100 рублей. Ботанический сад «Аптекарский огород» – это, пожалуй, сейчас самое красивое место в Москве. Он приглашает насладиться цветением всего на свете. Сейчас там просто буйство тюльпанов, нарциссов, зацвели поздние сорта сакуры, а еще все вокруг утопает в аромате сирени. 15 мая в субтропиках отмечают Всемирный день чая. В программе традиционные китайские инструменты и пение, награждение лучших каллиграфических работ. Выставки «Чай объединяет мир. Чай и каллиграфия». 16 мая пройдут мастер-классы, посвященные камелии китайской, растению, из листьев которого получают чай. Можно будет сделать ботаническую открытку в технике бумагопластики и побывать на уроке акварели. Ну и напоминаю, что в саду по будням стартовали вечерние экскурсии. Начинаются они в 18:00 в программе «Прогулки по дендрарию и оранжереям» с рассказом об истории старинного сада и его современных коллекциях. Продолжительность такой прогулки – 1 час. Еще больше интересных событий можно найти у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
0: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Борис Долгов о том, окажет ли давление на Иран прибытие американской атомной подводной лодки.
3: Иран показал в предыдущих своих действиях, в ответных ударах по, прежде всего, американским военным базам, что давление на него действует как раз, так скажем, получается обратный результат. Если напомнить, эти иранские ответные удары по американским военным базам привели к тому, что практически все вот эти американские военные базы до 13, они достаточно получили повреждений, что использовать их можно будет только после каких-то восстановительных работ. На мой взгляд, ядерного удара нельзя предположить со стороны Соединенных Штатов. Это безумие полнейшее. И это давление, безусловно, давление, но Иран готов к таким вот действиям со стороны Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, будет продолжаться вот такое вот противостояние, но это уже повышенный градус противостояния, и если вот вспомнить вот эти удары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по Ирану, Здесь, конечно, возможно и обострение конфликта, поскольку Иран готов ответить на эти удары. Но они были в апреле. Я думаю, все-таки такой вот вариант можно рассматривать, что вот это давление, оно со стороны Соединенных Штатов вызовет, конечно, ответную реакцию пропагандистскую в большем плане со стороны Ирана, но все-таки продолжатся какие-то контакты между Ираном и Соединенными Штатами.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская».